0: для лиц старше 12 лет. В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Российские расчеты ПВО с начала года уничтожили свыше 100 тысяч украинских дронов. Больше трети перехваченных аппаратов пришлось на июль и первую половину августа. Об этом сообщает РИА Новости на основе сводок Минобороны. Как отмечается, суточный рекорд военные зафиксировали накануне. Дежурные силы ликвидировали почти 1500 вражеских беспилотников. Ранее в оборонном ведомстве предупреждали, что европейские страны нарастили поставки таких аппаратов из-за больших потерь в рядах противника.
0: Об Украине.
1: СМИ сообщили, что США и Украина договорились совместно обновлять советские комплексы С-300 и наладить выпуск ракет к ним. Стороны начали этот проект из-за острой нехватки боеприпасов к американским системам «Патриот», пишут ведущие западные издания. Как отмечается, в Киеве рассчитывают закрыть таким образом угрозу от крылатых ракет и дронов. Однако сбивать баллистические цели без западных установок украинская армия по-прежнему не способна. Ранее иностранные СМИ писали, что украинские власти стали скрывать количество запущенных российских ракет, чтобы не признавать резкое падение эффективности своей ПВО.
0: А США.
1: Дональд Трамп поручил главе Пентагона существенно сократить масштаб совместных военных учений с Южной Кореей. Президент США назвал эти маневры слишком дорогими и счел их враждебным сигналом для Северной Кореи. По словам американского лидера, он сохраняет хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном, а Пхеньян проявляет уважение к Вашингтону. Кроме того, глава Белого дома отметил, что ранее Сеул отказался помочь штатам в вопросе ядерного разоружения Ирана.
0: Об образовании.
1: Российские школы полностью перевели обязательный курс краеведения на единые государственные пособия. Окончательный переход на эти книги завершится через год, сообщил помощник президента Владимир Мединский. По его словам, специалисты уже подготовили 29 учебников для 32 регионов, включая единое пособие для Донбасса и Новороссии.
0: Обо всем.
1: Невестка народного артиста Юрия Куклачева Марина победила в конкурсе «Миссис Россия-2026». Финал национального смотра красоты среди замужних женщин прошел в зале «Москонцерт». Титулы «Вице-миссис» получили участницы из Пскова, Санкт-Петербурга, Новокузнецка и Великих Луг. Годом ранее новая обладательница главной короны страны завоевала звание «Миссис Москва».
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара 84 рубля 54 копейки, евро 97,51, юаня 12,48. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
2: Всем привет, «Русский дозор» Бута и Гамова. Обычно эту передачу начинает Виктор Бут, но он сейчас в Крыму. Но, тем не менее, Виктор Анатольевич, вы где?
3: Приветствую вас. Да, находимся в Крыму, поэтому
2: начинаем.
3: Итак, «Русский дозор» в эфире. Всех приветствую. Привет всем из нашего героического Крыма.
2: А конкретно вы в Севастополе, Виктор?
3: Да, мы были в Севастополе, в Симферополе, все посмотрели, пообщались с людьми. Также были во время атаки беспилотников в Севастополе, посмотрели, как наш народ русский реагирует на это все. И хотелось бы немножко рассказать, несмотря на все сложности.
2: Конечно, потому что я очень внимательно слежу за вашим каналом, и вы здесь рассказывали о своих встречах с людьми, вот, которые живут в таких непростых условиях, практически постоянные атаки вражеских беспилотников. Расскажите, пожалуйста, с кем вы встречались, что говорят люди, какое у них настроение, какое у них состояние духа?
3: Ну, как всегда, знаете, Севастополь – это вот такой вот символ, наверное, непобедимости русского характера. Несмотря ни на что в городе проблемы со светом, тем не менее, когда включилась сирена воздушной тревоги, люди вели себя совершенно спокойно, сидели в кафе, никто даже не ушел ни в какие укрытия, хотя почти рядом, стреляли по дронам, было слышно жужжание этих дронов, да, дроны сбивали. Ситуация, конечно, напряженная, но люди не сдаются, все организовано, все работает. И, в общем-то, знаете, меня это воодушевляет. Нет никакой паники. Понятно, что есть сложности, например, с топливом, с отключением верным. Встречались мы с предпринимателями. Конечно, для предпринимателей ситуация еще более сложная. Усложнилась логистика, выросли цены. Сейчас задача для них сохранить персонал, пережить эту ситуацию. Но все настроены очень позитивно. Считают, что после победы быстро все наверстают и восстановят. Поэтому сейчас с такой вот, знаете, русское упорством эти трудности и лишения переносят.
2: Более того, даже проходила информация, Виктор, может быть, вы ее тоже прокомментируете, это о том, что когда одна предательница, террористка, она совершила подрыв, ее, собственно, нейтрализовали, ну, в каком смысле нейтрализовали, ее поймали и отдали правоохранительным органам. Да, вот можете как-то вот об этом...
3: Видите, дело в том, что террористический украинский режим постоянно ведет работу с нашим населением, и, к сожалению, им удается найти вот таких вот предателей, изменников, из которых они делают биороботов. Часто эти биороботы сами не подозревают, что их собственная жизнь будет под угрозой, и заставляют выполнять вот такие вещи. То есть подойти, что-то кому-то засунуть, какую-то коробку куда-то принести и передать. И здесь наша, наверное, задача доносить до всех наших граждан, что нужно быть очень внимательными, очень аккуратно подходить ко всем таким предложениям легких заработков. Вот. И при любых подозрениях все-таки лучше сообщать в полицию, сообщать в местные органы ФСБ для того, чтобы предотвратить трагедию.
2: Виктор, ну я знаю, что вы обычно сами очень внимательно следите за новостями. Вы в курсе, что президент России, верховный главнокомандующий, совершил такой очень быстрый и в то же время мужественный бросок, скажем так, визит командировкой на Дальний Восток. Он и на Курилах побывал, и ряд заявлений прозвучало, ну, особенно о том, что если корабли НАТО будут, значит, каким-то образом, там, допустим, английские или американские нападать на наши, то мы им зеркально ответим. Вот как это заявление восприняли там, в Крыму, вот в вашем окружении, и в отличие от того, что в Крыму в нашем нет паники, а зато в Британии паника из-за предупреждения Путина, ей не хватит огневой мощи, чтобы помешать России захватить суда. Ну, естественно, во время зеркального ответа. И еще адмирал, значит, лорд Уэст, это экс-глава ВМС, он заявил буквально следующее. Значит, британский флот постоянно сокращается, теперь не может обеспечить бесперебойное судоходство. Вот такие вот заявления, вы, может быть, их видели. Как бы вы прокомментировали оттуда, из Крыма, с Черного моря?
3: Во-первых, конечно, такое заявление нашего президента и проведение учений на Дальнем Востоке было встречено с таким воодушевлением. Во-первых, со вдохом облегчения. Наконец-то, я думаю, это заявление нужно было сделать раньше. Во-первых, и жестоко отвечать на все попытки пиратского захвата судов, особенно под нашим флагом. Я считаю, за захват нашего судна с нашим флагом, а ведь фактически это захват нашей территории. Любое судно со флагом Российской Федерации является небольшим таким кусочком суверенной территории России. И особенно, когда французы захватили наш танкер, который шел под российским флагом, мы должны, в общем-то, зеркально так же сделать, забрать, потому что раз такие наши противники решили, что международное морское право для них больше не действует, они решили, что они могут для себя устанавливать другие правила мореходства, ну, давайте действительно зеркально отвечать. Более того, если они реализовали тот груз, который который был на танкере, тогда мы должны захватить, я думаю, два или три их судна и также реализовать в нашу пользу эти танкеры, а деньги передать всем тем, кто нуждается в восстановлении ущерба, который наносят ВСУ, потому что они же открыто заявляют, что эти деньги мы будем передавать ВСУ.
2: И причем мы можем, так сказать, вот эти зеркальные ответы произвести, что ли, ну, не только где-то в том месте, где они напали на наши корабли, а в любой точке, в любой морской точке, я так понимаю, да? Вы тоже, да, наверное.
3: Да, особенно это было бы чувствительно и даже в Тихом океане, понимаете, в Атлантике Северной. Тем более у нас есть достаточный флот подводных лодок, которые вполне могут перехватить любое судно и эскортировать его куда требуется.
2: Ну, вот сейчас к нашему разговору подключится редкий гость, редкий военный эксперт. Вот, это Станислав Крапивник. Он знает армию США изнутри, потому что служил и дослужился до майора. Я не буду всю биографию рассказывать Станислава. Очень многие, я думаю, ее знают. Вот. Он внимательно сейчас слушал наш с вами разговор, наш диалог. Вот как бы вы прокомментировали, прежде всего, как военный человек, значит, ну, вы были майором армии Соединенных Штатов, но, тем не менее, косточка военная у вас осталась. Как вы прокомментировали, вот, во-первых, заявление нашего президента по поводу зеркальных ответов, ну и комментарии вашего друга Виктора Бута из Крыма?
4: Ну, я очень надеюсь, что действия будут, потому что это все, что Запад понимает. Давайте не забудем то, что буквально 140 лет назад пиратство – это была стандартная практика всех западных стран. Екатерина Великая создала Лигу вооруженной нейтральности, когда вела торговлю с Америкой, когда американцы отбивались от Англии. Потому что англичане хватали любые судна, которые шли в ту сторону, от нейтральных стран и так далее. Так что да, это проблема, конечно, тут. Начнем просто с американского флота. Американский флот сейчас пытается выполнить ту же самую миссию, которая у них была в холодной войне. У них где-то примерно треть судна, которые были. По закону, например, в Америке должно быть 11 авианосцев, из которых 8 в порту сломаны и не могут их отремонтировать до конца. Запчасти нету, денег нет, деньги исчезают как-то по карманам, долго до того, что они доходят до портов, до именно до службы. Так что американский флот сейчас в очень худо-бедном состоянии, и бегать по всему миру они не смогут. А англичане вообще, королева Мари, теперь королева лужи. Как мы видели с иранской войны, англичане выпустили с порта один эсминец, он не дошел до Франции, до французской хвода, когда он сломался, и обратно в порт. И весь их флот эффективно там стоит. У них сейчас паника. Потому что если Россия начнет по-настоящему так действовать, они ничего с этим сделать не могут. Они могут пытаться захватить русские судна, которые достаточно близко к территориальным
2: водам. Я напоминаю, сегодня в прямом эфире в программе «Русский дозор» Бута и Гамова не только Виктор Бут, который сейчас находится в Крыму, но и Станислав Крапивник. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв и потом продолжим.
0: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Эксперт по туризму Александр Макарчан о самых популярных направлениях для отдыха у россиян внутри страны.
6: В турагентствах более 70% туристов покупают туры по России. Понятно, что в первую очередь сейчас это Красноярский край, Москва, Петербург, естественно, Калининград, ну, Калининградская область. Это вот самые хиты продаж. Был Крым, но Крым, вы знаете, по вполне понятным причинам последний месяц посел. Туры по России, естественно, люди спрашивают, и спрашивают охотно. И на самом деле мы даже заметили вот такую тенденцию в этом году. Из-за того, что есть определенные проблемы с топливом, люди начали выбирать не что-то далекое. Видите, я вот не назвал вам там Алтай, Байкал, а назвал вот то, что близко. Красноярский край, Москва, Петербург. А Калининградская область, тут вполне понятно, у нас 95% людей добираются до Калининграда авиационным путем. Только 5% на поездах, а машина там 0%. Вот номер один Красноярский край, летом круглый год номер один это Москва, и Подмосковье это круглый год номер один. Петербург на третьей позиции, Калининградская область на четвертой позиции, Татарстан войдет в пятерку.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
0: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Цветы подсолнуха поворачиваются вслед за солнцем в течение дня. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
2: «Русский дозор» Бута и Гамова. Виктор, начинайте.
3: Да, еще, Станислав, интересная новость. Я хотел, чтобы вы тоже ее прокомментировали.
2: Да, я представлю, Станислав Крапивник, кроме Виктора Бута и Александра Гамова здесь. Да.
3: Посол США в Японии Джордж Гласс, в общем-то, решил подключиться к тому демаршу, который японцы устроили, когда наш президент посетил Курильские острова, именно остров Кунашир, правильно я сказал?
2: Да, так называемые северные территории.
3: Вот, японцы, они сказали, что недопустимо. Во-первых, мне странно, как это так, американцы опять заболели такой исторической отсутствием исторической памяти. Ведь именно США и в то время СССР подписали вместе и приняли капитуляцию милитаристской Японии в августе 45-го года, и по результатам которого, в общем-то, мы вернули контроль над этими островами. В свое время наши военные моряки еще в 19 веке, в общем-то, там установили свой контроль, и местное население не хотело быть под японским правлением.
2: Очень хороший вопрос. Да, Станислав Крапивник отвечает.
3: Он заявил, что США признают суверенитет Японии над нашими Курильскими островами. Это значит, что Соединенные Штаты таким образом полностью
2: дезавуировали.
3: Акт о капитуляции Японии. Станислав, что вы думаете по этому поводу?
4: Ну, у американцев есть такая традиция разрывать все договоры. Только нужно спросить разных американских индейцев. Там больше 200 договоров, которые они просто всех грубо нарушили и разорвали. А тут никакого сюрприза нет. С 48 года японцев начали травить на Советский Союз. Ну, Советский Союз, Россия, какая разница? В Америке при холодной войне это были советские русские. Вот так вот они говорят. Soviet Russians. Mm-hmm. Так что тут ничего не нового. Американцы, конечно, где могут, так и поддерживают, подталкивают, конечно, на конфликты. А у японцев, да, реванш какой-то такой, они не приняли самые документы, которые они сами подписали. И каждый премьер-министр Японии начинает его позицию, то, что мы вернем эти острова. Острова, которые они получили при войне 1905 года, которые потом они потеряли обратно. А обратно кому? Нам. Это наши острова были. А местное население, которое там жило, Анна, о них вырезали. Геноцид, провели по ним, а просто уничтожение, даже не в рабство, а просто уничтожение, и считали их не люди. Япония ничем не уступала нацистской Германии в нацизме.
2: Блестящий комментарий.
4: Да.
2: Станислав, спасибо огромное. Да. Вот, теперь, знаете, я к чему хочу, вот к какому вопросу перейти? Вы буквально на днях одному из СМИ заявили, что американские БТРы прятали в зерне и вывозили из Одессы для продажи налево. Вот, заблокировав украинские порты, по сути, сейчас это происходит, Россия перекрыла возможности для торговли наркотиками, оружием, органами и детьми даже, которая процветала на Украине. Вот можете как-то вот расшифровать эту мысль? И я думаю, Виктору тоже будет интересно узнать вашу позицию. Это в том числе вот наши атаки, ответные атаки на одесские объекты, я имею в виду в портах, они как раз, в общем, нацелены, в том числе и на это.
4: Да, да. Ну, органы и дети, конечно, они просто их вывозят сухопутными путями через Польшу в Германию, где очень много детей исчезли. А по поводу портов, да, Украина – это хаб для продажи, черный рыночек продажи оружия, наркотиков, много чего все идет через Украину. Оружие год назад, может, даже полтора года назад уже, одно американское НКО выступило с докладом, то, что треть гаубицеров, которые вот три семерки, это очень большое оборудование, единица, не дошли до передовой, они исчезли где-то в пути. Одна вещь – это забросить в багаж там автомат или там противотанковую ракету «Джавелин» или что такое. Другое дело – огромный гаубицер, 155-миллиметровая пушка, которая просто исчезла. Но они не исчезли, конечно, они уходят в этих портах, идут по всему миру, и другое оборудование, и техника, все уходит. Чтобы понять, все помнят 11 сентября, когда был теракт в Нью-Йорке. День до этого Дональд Рамсфельд, который был министр обороны, тогда еще было Министерство обороны, а не войны, он выступил в новостях, то, что Пентагон провалил свой первый аудит. Триллион долларов оборудования испарилось куда-то, мы не можем где сказать, куда оно исчезло. Следующий день теракт, все об этом забывают, то, что он это сказал. Последний аудит они провалили, это шестой их аудит, все шесть они провалили, теперь это уже почти 2 триллиона долларов оборудования, которое куда-то испарилось. И вот как оно испаряется. Вывозят это на Украину, как, например, оно идет на какое судно, и по всему миру идут торговли. Конечно, генералы, все там политики получают откаты, денежки же идут. И вот так вот кормят бог только знает кого.
2: Ну и мнение Виктора будет интересно тоже на эту тему услышать. Виктор, что вы думаете вот по поводу вот этой информации, которую нам изложил Станислав Крапивник.
3: Вы абсолютно правы. Станислав действительно сказал про то, что Украина такая черная дыра, в которой довольно значительная часть вооружения исчезает, не доходя до фронта. Более того, продается, и известны много случаев, когда вооружение, поставляемое туда, оказывалось в разных частях света. То, что теперь они стали перепродавать крупные вещи, как 150-миллиметровую гаубицу «Три семерки», ну, это, наверное, только еще цветочки, ягодки будут позднее. Более того, Станислав также отметил, что во время первой попытки проведения аудита Пентагона, когда не хватал триллион долларов в 2001 году, произошел так называемый теракт 9 сентября. Более того, вот тот самолет, который упал в Вашингтоне и в Пентагон, как раз попал в тот отдел, там, где сидели те, кто должен был делать аудит, проводить этот аудит. Какое странное совпадение, да, Станислав?
4: Очень странное совпадение. Да, да, там... многие как раз и говорят, что вообще-то даже не самолет туда попал, а, возможно, ракета.
3: Да, ракета. Да, потому что не нашли остатки двигателя, потому что двигатели в любой авиакатастрофе остаются. Они, как правило, улетают намного вперед, а здесь была такая маленькая дырка. И самое главное, если вы заметили, в любых авиакатастрофах всегда остается хвостовое оперение самолета, то здесь от самолета ничего не осталось.
2: Я предлагаю, знаете, еще вот сегодня прозвучали, Виктор, Станислав, прозвучали сенсационные заявления министра иностранных дел России Сергеевича Лаврова. И мне бы хотелось узнать вашу точку зрения. Первое заявление: Россия не станет совершать террористические акты, однако сделает методы борьбы более жесткими для разрушения того, что обеспечивает деятельность вооруженных сил Украины. Вот он об этом сегодня заявил. И еще вот одна цитата, очень важная. «Свои собственные методы сделаем гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада», сказал Лавров. И еще он сказал, что Россия уже действует таким образом. И по его словам, на этом фоне все чаще звучат призывы к немедленному прекращению боевых действий. И в том числе и на море. Вот как бы вы прокомментировали решимость нашего министра иностранных дел и потуги Киева каким-то образом остановить вот эти вот праведные атаки на объекты ВПК Украины?
4: Ну, Киев, ну давайте не даже скажем Киев, а НАТО. Американцы и англичане, и НАТО. Это кто главные принимают решения, военные решения на Украине. Украинские генералы просто выполняют. То, что там паника, это понятно. Того не просят перемирия. Но перемирие это только будет подготовка для следующего раунда этой войны. Или войны, новой войны какой-то. Потому что они не остановятся, пока они могут. Проект уничтожения России никто не отложил на проекте Украины. Ну, понять то, что террористические акты, это и есть, как Запад воюет. Вот, например, все помнят Дрезден. Дрезден – это был последний город, который сожгли. Американцы сожгли все немецкие города, 6 миллионов гражданских лиц, которые погибли. 5 миллионов из них погибли под бомбами Англии и Америки. И они сожгли Северную Францию тоже. Многие деревни, где вообще немцев не было. Так что тут ничего не нового. Также
2: Я предлагаю сейчас еще сделать небольшой перерыв, и мы обязательно послушаем мнение Виктора Бута. Я напоминаю, в прямом эфире радио «Комсомольская правда» программа «Русский дозор» Бута и Гамова. Виктор Бут сейчас находится в Крыму, Александр Гамов в Москве, и рядом с Гамовым Станислав Крапивник. Пожалуйста, не переключайтесь, не уходите далеко, будет еще острее и еще интереснее.
0: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
8: Здрасте, дорогие друзья, меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
0: Реклама.
9: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу?
10: Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о лете» на «Радио Комсомольская правда». Традиция носить белую одежду летом возникла из-за того, что белый цвет лучше отражает солнечные лучи. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
11: Об атаках.
1: Один человек погиб и 10 мирных граждан пострадали при налетах украинских беспилотников в ДНР. Среди получивших травмы оказался ребенок, сообщил глава региона Денис Пушилин. По его словам, дроны также повредили жилые дома, гражданскую инфраструктуру и автомобили.
11: О спецоперации.
1: Российские военные уничтожили стоянку патрульных катеров украинского флота в Одесской области. Бойцы нанесли удар по объекту в районе поселка Вилково, сообщили в Минобороны России. Как пояснили в ведомстве, эти суда сопровождали транспорт с оружием и топливом в порты. Наши бойцы продолжают бить по морской и портовой инфраструктуре противника, которую ВСУ используют в военных целях. В Белграде прошел масштабный автопробег в поддержку России и наших граждан. Активисты приурочили акцию к визиту Владимира Зеленского в Сербию. Организаторы подчеркнули, что выступают против любых закрытых военных договоренностей с Киевом и не позволят властям испортить отношения между братскими народами. Официальную информацию о военном сотрудничестве стороны пока не подтверждали.
11: О происшествии.
1: Власти Зимбабве начали расследование крушения судна на озере Кариба. Специалисты выясняют причины трагедии, которая унесла жизни 80 человек, передает Минтранс этой страны. Как отмечается, всего на борту находились более 160 пассажиров. Ранее из-за масштабной аварии в государстве объявили режим чрезвычайной ситуации.
11: О футболе.
1: Московский «Спартак» в гостях обыграл Калининградскую «Балтику» в матче четвертого тура футбольной премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу столичного клуба. У красно-белых голы забили Манфред Угальде и Пабло Салари, а хозяева поля ответили точным ударом Андрея Менделя. Благодаря этой победе москвичи набрали 9 очков и догнали в турнирной таблице «Зенит» и «Махачкалинская Динамо».
11: Обо всем.
1: Тяжелобольной американский актер Брюс Уиллис появился на свадебных фотографиях своей младшей дочери. Снимки семейного торжества опубликовал журнал «Вог». Кинозвезда был запечатлен вместе с молодоженами, которые поддерживали его. 3 года назад семья Уиллис объявила, что у артиста диагностировали неизлечимую деменцию, из-за которой он завершил карьеру.
11: О валютах.
1: Официальный курс доллара 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка, юаня 12 рублей 48 копеек.
11: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 21, днем небольшой дождь и до 25 тепла. В Санкт-Петербурге плюс 15, в понедельник гроза и до 22 со знаком плюс. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
10: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
2: «Русский дозор» Бута и Гамова. Виктор Бут сейчас находится в Крыму. Рядом с Александром Гамовым, который в студии «Радио Комсомольская правда» в Москве. известный военно-политический эксперт, необычный причем, Станислав Крапивник. И мы сейчас продолжаем обсуждать сенсационное заявление, вернее, главы российского МИДа. И вот к тому, что я уже сказал в предыдущей части, я бы еще хотел такую цитату добавить. Сергей Викторович Лавров подчеркнул особо, что боевые действия наши, с нашей стороны, следует останавливать только при достижении долгосрочного, надежного и устойчивого урегулирования конфликта. Виктор, ваше мнение по поводу вот этого заявления и предыдущих, которые прозвучали вот чуть раньше у нас в эфире?
3: Абсолютно точное заявление. Более того, действительно, Россия не прибегает к террористическим актам, но акты возмездия за те террористические случаи, когда они убивали наших людей, мы должны проводить. Иначе эти акты не будут останавливаться, потому что сейчас они себя чувствуют абсолютно безнаказанно. Что касается мирного урегулирования, честно говоря, я вижу только одно. Должна быть безоговорочная капитуляция этого режима. Все остальное – это просто опять возможность дать Западу накачать Украину, завести туда вместо убитых и сбежавших украинцев наемников и снова через какое-то время, когда они начнут в достаточном количестве производить оружие, ракеты дальнобойные, опять будут нас атаковать. Мы здесь не должны, в общем-то, слушать все эти заверения Запада о том, что они готовы к переговорам, они готовы к заморозке конфликта по линии, потому что, к сожалению или к счастью, как угодно можно считать Зеленского, то, что он объявил о том, что они начали еще 40 дней назад такую так называемую 40-дневную кампанию по принуждению России к миру, в общем-то, закончилось ничем. Да, сложности есть.
2: Проигрышем, да, Киева.
3: Да, и поэтому нам нужно сейчас не останавливаться, не идти на переговоры, тем более не сдерживать наших военных в нанесении любых ударов по всей инфраструктуре Европы.
2: А никто их не сдерживает. Ну, я имею в виду, вот это вот, это не нам с вами по всем структурам Европы решать, а я имею в виду по линии соприкосновения.
3: Это оговорка, будем говорить, по всей инфраструктуре украинских вооруженных сил и ВПК, и всей другой, которая помогает в этих действиях вооруженным формированием Украины.
2: Ну, это мысль более такая точная у Виктора Бута. Я вот сейчас обращаюсь к нашим слушателям, повторяю, мы работаем в прямом эфире, и через некоторое время, вот в следующей части, в завершающей, вы сможете прям позвонить нашим участникам. И вот номер прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Запишите, пожалуйста, или через какое-то время вы обязательно свяжетесь с Гамовым, с Бутом или с Крапивником. А сейчас еще один вопрос, Виктор, к вам, мы его как-то обсуждали. А на Балтике что будет? Они же, я имею в виду НАТО, они же и Калининград хотят, проще говоря, хапнуть.
3: Ну, во-первых, уже было жесткое заявление по поводу любых попыток сравнять наши базы в Калининграде. Мы сравняем все, что попытается это начать делать. Во-первых, понятно, что НАТО нагнетает обстановку в Балтии. Мы слышим попытки вообще полностью закрыть Балтийское море для нас. Я думаю, уже и прибалтийские страны, и Финляндия, и Дания предоставили достаточно нам поводов по всем международным законам для того, чтобы ответить, причем ответить военно-техническими средствами. Что это означает? Любая попытка без объявления войны захватить, блокировать наше судно должна рассматриваться как начало войны, и мы должны, соответственно, отвечать.
2: Станислав, и ваше мнение по этому поводу как человека военного? Я понимаю, вы были майор армии Соединенных Штатов Америки, но тем не менее...
4: Ну, я абсолютно согласен. Знаете, почему я срезал свою карьеру военную, американскую? В 99-м году, ну, в конце 99-го года, я перешел в штаб 18-го десантного корпуса, в группу G3, это G3, это оперативный штаб, где планируются и выполняются разные миссии. Ну, на уровне дивизии, там, бригады, батальона, роты не видна большая картина. Ну, видишь график вперед на полгода, может быть, на год. А уже на уровне корпуса уже это 4 дивизии, уже видишь хотя бы часть большой картины. И в 99-м году, кроме для вот подготовки наступления на Багдад, все наши сценарии, все разработки военные, все шло против России. И не потому, что они начали с 99-го, а потому, что они никогда не остановились. Армия Америки, американское глубокое государство всегда готовилось к войне с Россией. Ничего не поменялось. Советского Союза не было? Неважно. Пока политики смотрели, пока Джордж Буш-младший смотрел в глаза Владимиру Владимировичу, говорил, я увидел его душу, и мы будем с ними дружить, а военка готовится на войну, именно с Россией, ни с кем другим.
2: И поэтому вы ушли из армии?
4: Да, я не собирался против своих... И, вот такое. Там ничего не поменялось. Там план на уничтожение России, не Советского Союза, а России, никогда не ушел и не уйдет, пока эта элита, которая сидит там власти, будет сидеть там власти.
2: А мы должны быть к этому готовы, что, собственно, делает наш и верховный главнокомандующий, и наша армия. И еще один вопрос мне бы хотелось вот в этой части обсудить. И я напоминаю, 8-800-200-9702, 8-800-200-9702, в следующей части нам звоните. А просто вот на этой неделе, вот буквально несколько часов назад, пришла информация, ну, мы помним, что из-за границы завезли Мельника, и захоронили. И еще один нацист, коновалец на очереди, вот как бы уже его привезли. И чуть ли не в Киево-Печорской лавре, которую разорили нацисты, собираются их захоронить. Вот у меня к вам, как к людям православным, вот такой вопрос. Как это можно вообще пережить? Как можно до такой низости дойти? И что нам делать? Как к этому относиться? Виктор.
3: Да, во-первых, ну, мы видим, что это сатанистский режим в Киеве, ничего больше. Это продолжение глобального сатанистского заговора, который все это и устроил. Именно они стояли за тем, чтобы устроить гонение на православную церковь на Украине, за то, чтобы захватывать храмы, избивать священников, сделать так, что сейчас священников отправляют на передовую, несмотря на, в общем-то, религиозные требования для того, чтобы они никогда не держали в руках оружие. Просто такое хамское неуважение. Еще один плевок, еще одна попытка полностью разрушить русский мир. Более того, то, что привезли вот этих двух упырей, которых откопали, да, сегодня передали на границе прах еще одного упыря, и его встречали с почестями. Ну, что ж, я думаю, что их, скорее всего, захоронят на этом мемориальном кладбище, где захоронили первого упыря. Я думаю, что когда-нибудь, если мы это кладбище не перекопаем геранями или искандерами, ну, его придется уничтожить, а сделать так, чтобы прах таких преступников никогда не был предан земле. Они должны быть полностью забыты, их имена стерты, так как за те преступления, которые они совершали против наших советских людей, также против поляков. У поляков очередной приступ исторического беспамятства, да. Поэтому они готовы терпеть все.
2: И послушаем Станислава, да, послушаем на эту тему.
4: Ну, я не согласен, что они должны быть забыты. Наоборот, мы должны помнить, кто и что они были, и всегда помнить, то, что это вот из чего вот эти люди пришли уничтожать наш народ. А то, что православие – это... Ну, христианство в общем, а православие именно в главном – это враг для этих глобальных сатанистов абсолютно. Протестантизм они уже под себя подтянули, и извращенцы создали там. А вот с православием они начали еще бороться в 40-х годах, в греческих церквях, когда они начали их подстраивать под ЦРУ и так далее. То, что... И еще такой момент. Вот прах этих преступников, военных преступников вернули. Большинство из них умерли своей смерти на Западе. Потому что никакой денацификации на Западе не было. Вот разница в Восточной Германии и Западной Германии. В Западной Германии убрали символику.
2: Абсолютно.
4: Убрали верхний тир, а всех остальных поставили обратно
2: в власть. Я напоминаю, в «Русском дозоре» Бута и Гамова сегодня Виктор Бут, Станислав Крапивник и Александр Гамов. В следующей части мы будем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, 8-800-200-9702. 8-800-200-9702. Далеко не уходите. Будет остро и интересно сегодня в «Русском дозоре» Бута и Гамова.
10: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
12: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте Радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
10: Сказана реклама.
13: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
15: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
2: Мы в прямом эфире работаем, и кроме Виктора Бута и Александра Гамова с нами еще Станислав Крапивник, очень необычный, интересный военно-политический эксперт. И у нас теперь разговор со слушателями. 8-800-200-9702. 8-800-200-9702. И вот на нас уже дозвонилась Татьяна из Москвы. Татьяна, к кому вопрос?
16: Вопрос Виктору Буту. Здравствуйте, Виктор. Скажите, пожалуйста, вы находитесь сейчас в Крыму, я знаю. А вы можете узнать, как живут дети в пионерском лагере «Артек» в Крыму? Отдыхают ли они сейчас? И что происходит сейчас в «Артеке»? И если вы не были в «Артеке», вы можете сейчас туда заехать? Просто мне интересно. У меня много друзей там сейчас отдыхают в детском лагере «Артек». И хотелось бы немножко поподробнее, что там происходит и вообще, что там, летают ли дроны, и как отдыхают вожатые и дети. Заранее спасибо за ответ.
2: Но, насколько мне известно, Виктор, там вроде ребятишек выселяли оттуда и переселяли, и вывозили.
17: Да,
3: все смены были эвакуированы, и не только Артека, и других всех лагерей, для того, чтобы не подвергать никакой опасности наших детей. Поэтому будем надеяться, что к следующему сезону мы завершим СВО, и тогда дети уже могут спокойно отдыхать и наслаждаться вот этой изумительной крымской природой, морем и солнцем.
2: 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Да, Рамазан из Ростова. Рамазан, здравствуйте. Кому вопрос?
17: Вопрос к Виктору Анатольевичу Буту.
2: Пожалуйста.
17: Да, и он такой. Я хочу вернуть русский дозор от внешнего контура во внутренний. Грядут большие выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Сразу говорю, я активный голосовальщик. И всегда ножками хожу на все выборы и так далее и тому подобное. Круг моего общения, он большой. Это гуманитарии, очень большой контингент офицеров.
2: Ваш вопрос, Рамазан, если...
17: Да, да, вопрос я сейчас задам.
2: Да.
17: Круг офицеров в запасе, в отставке и так далее. Так вот этот круг, он мне все время говорит на выборах. Это глаз народа, а глаз народа – это глаз Божий. Выборы у нас без выбора. Голосуй, не голосуй, все равно получишь многоточие.
2: Не, не будем.
17: И выборы, все кандидаты, точки опять много, да?
2: Мы вас поняли.
17: Что вы думаете в этой связи? Алло.
2: Да, да, да.
17: Дайте сказать.
2: Вопрос, пожалуйста, времени мало.

0: По выборам, да, достаточно.
1: Решать, поэтому считать, что у нас нет выбора, это абсолютно неправильно. Если вы придете, то как раз ваш выбор, ваш голос и решает будущее страны. Если вы чем-то
0: голосуйте, Рамазан.
1: За тех кандидатов.
0: Рамазан, голосуйте, пожалуйста, я вас очень прошу.
1: 88. Голосуйте за тех кандидатов, которых вы считаете достойными, которые могут изменить жизнь к лучшему.
0: 8-800-200-9702. Еще, знаете, такой вопрос и к Виктору, и к Станиславу. Сможем ли мы вернуть Одессу?
2: Я считаю, да. Лично. Даже если НАТО решит воевать, мы все равно победим. Просто вопрос цены и времени. Но все равно, да, конечно, мы должны вернуть Одессу.
0: И
2: это
0: Виктор,
2: русская земля.
0: Да, и Виктор, что думает
1: по этому? Во-первых, да, действительно, я поддерживаю Станислава. Одесса – русский город. Мы должны вернуть Одессу, потому что нельзя оставлять Украине никакого выхода к Черному морю.
2: Да.
1: Потому что это рано или поздно опять приведет к конфликту. Это раз. Во-вторых, помимо Одессы нам нужно возвращать и другие исконно русские земли, где именно Русь, Россия создала то, что сейчас по вот такому вот ухмылке истории стали называть, вернее, не сейчас, а там 100 лет назад стали называть Украиной.
0: 8-800-200-9702, Рустем, Москва. Если можно почетче и побыстрее, а то у нас очень мало времени. Кому вопрос?
3: Да, значит, я считаю так, Украина вообще должна быть уничтожена.
0: Ну, это
3: да.
0: Неправильно, это неправильно, переформулируйте. Формулируйте, пожалуйста, а то у нас прямой эфир. Россия не уничтожает Украину. Россия борется с нацизмом на Украине.
1: Да, Рустем, вы правы. Во-первых, Украину уничтожает ее руководство, а именно клика Зеленского, уничтожает украинский народ. И в результате их действий действительно, скорее всего, такого государства, как Украина, не останется на карте мира.
0: 8-800-200-9702. Вот еще такое печальное известие сегодня пришло. В Днепропетровске снесли памятник генералу Маргелову. К вам, как к военному человеку, насколько это вообще цинично и невозможно, Станислав?
2: Да ничего, мы поставим все обратно.
0: Виктор, правильно.
1: Абсолютно, потому что они могут сносить все памятники нашим военачальникам, деятелям культуры, нашим царям, императрицам, но действительно все вернем на место.
0: А как вы относитесь к тому, что проспект Жукова переименовали сейчас проспект Небесной Сотни в Киеве?
2: Все временно. Киев тоже, естественно, русский город. Вернем все обратно. Как Бисмарк сказал, никогда не обманывая русских, они всегда вернут за свое.
0: Виктор, ваша позиция по этому?
1: Абсолютно поддерживаю, да, действительно. Никогда не связывайтесь с русскими, они заберут свое, то, что принадлежит им.
0: Супер. 8-800-200-9702. Еще звонки, если будут, мы обязательно соединим. А пока у меня вопрос. Вот такая странная ситуация. Каждый день показывают, как украинцев бьют в Польше. Даже, даже детей, даже несовершеннолетних.
2: Да.
0: Ужас какой. Станислав.
2: Ну, давайте вспомним то, что когда была Речь Посполита, вот польские города, как Львов, Лимбург, украинцы, если можно так, малороссы, которые там были, не было украинцев, малороссы не имели права быть в городе днем. Они ночью приходили, чистили улицы, приносили продукты, все такое. Солнце поднимается, все они убегают из города, потому что это было против закона. Паны не хотели смотреть на этих людей. Ничего особо не поменялось.
0: Виктор, ваше мнение по поводу...
1: Я думаю, то, что мы видим на Украине, это то, что украинцы пытались сделать с русским языком у себя, и 10 лет назад запрещали говорить на русском языке, ходила полиция, кого-то ругала, они говорили, вот им и вернулось это обратно, таким бумерангом. Пусть теперь попробуют сами на своей шкуре, что такое, в общем-то, устраивать вот такое

0: гонение на язык, гонение на своих же людей. Вот попробуйте, почувствуйте на своей шкуре. Действительно, в общем-то, отношение Польши и польская шляхта всегда с презрением относилась к тем, кого сейчас называют украинцем. Действительно, они для них были смердами, рабами, в общем-то, или крепостными холопами, как они называли их. Да? Ну вот, пожалуйста.
1: 8-800-200-0907-02, еще успеете до нас дозвониться. Вот, и что-то Станислав хотел добавить?
2: Хочу добавить, честно, это очень грустно, то, что мы, как славяне, до сих пор воюем с друг другом бесконечно. Отбиваем от друг друга позиции англичан, латинов, немцев и других. В конце концов, панславизм, который шел еще 120 лет назад, ну, это нужно вернуть. Славяне – это половина Европы. Ну, нас играют против друг друга бесконечно, уже сотни лет.
1: Что дальше будет, Виктор?
0: Ну, вы абсолютно правы. Действительно, надо возвращать объединение славян. Но, опять, не знаю, вот если посмотреть по истории, то есть с сербами, с болгарами еще можно было как-то со славянами решить, может быть, со словаками. А вот с поляками и чехами намного все сложнее. Да. Не мы начинали вот такой вот антирусский подход. У поляков есть какая-то историческая травма по отношению к России, хотя, вот, например, все люди, которые выросли в СССР, очень тепло относились к Польше, да, и считали, в общем-то, действительно
1: спасибо.
0: Таким братским народом.
1: Спасибо огромное. Да. Я напоминаю, сегодня в «Русском дозоре» Бута и Гамова был не только Виктор Бут из Крыма и не только Александр Гамов из Москвы, но и необычный военно-политический эксперт Станислав Крапивник. Мы на этом заканчиваем, и в следующую пятницу мы обязательно с вами встретимся и подготовим еще вам какие-то сюрпризы. Пожалуйста, любите радио «Комсомольская правда», любите его ведущих и героев. Всем привет, спасибо, счастливо. Огромное спасибо, что слушали. Мы с вами, а вы с нами. Пока.
3: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».

0: Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летние отпуска стали массовым явлением только в 20 веке. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: О спецоперации.
1: Операторы дронов группировки «Восток» уничтожили резервы противника в Запорожье. Они сорвали доставку снабжения и ротацию подразделений ВСУ, сообщили в Минобороны. Воздушная разведка вовремя обнаружила продвижение малых тактических групп, которые пытались усилить свои оборонительные рубежи. Выявленные цели поразили ударными дронами. В результате точных попаданий была полностью уничтожена автомобильная техника с боеприпасами и материальными средствами. Срыв логистики заметно ослабил позиции противника на данном участке фронта и лишил его возможности оперативно восполнять потери.
0: О нефти.
1: Ряд ближневосточных стран тайно перевозит нефть через Ормузский пролив. Суда из Арабских Эмиратов, Катара и Кувейта преодолевают акваторию, отключая транспондеры, передает Bloomberg. Перевозки осуществляются уже несколько месяцев. Объем поставок нефти может превышать 4 миллиона баррелей в день. Это позволяет сдерживать рост цен на энергоносители. По данным аналитиков, котировки нефти сорта Brent сохраняются в районе 80-90 долларов за баррель.
0: О санкциях.
1: Кая Каллас анонсировала самый масштабный пакет антироссийских санкций. Уже осенью Евросоюз планирует значительно усилить экономическое давление на Москву. Пакет ограничений может стать крупнейшим с 2022 года, заявила глава евродипломатии в интервью Welt. После принятия документа список россиян, компаний и организаций может вырасти примерно на треть. Какие именно меры Брюссель планирует ввести, не раскрывается. 21-й пакет был утвержден в конце июля. В него вошли 170 юрлиц. Лиц и 48 граждан.
0: О мошенниках.
1: Жилищные аферисты выманивают предоплату у иногородних студентов под видом сдачи квартир. В общественной палате предупреждают, что злоумышленники публикуют объявления о жилье с идеальным ремонтом и пешей доступностью к вузам и метро по подозрительно низкой цене. Часто мошенники требуют перевести залог сразу, чтобы забронировать квартиру до просмотра. В других случаях студентов заманивают в фальшивые офисы для подписания договоров, а контакты собственника выдают только после оплаты комиссии. Получив деньги, телефон отключают, а объявления удаляют. Эксперты советуют не переводить предоплату и проверять документы на собственность перед подписанием любых бумаг.
0: О валютах.
1: Курс доллара 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка, юаня 12 рублей 48 копеек.
0: О погоде.
1: В Москве плюс 20, пасмурно, временами дождь. Евгения Глинская, служба информации.
0: Что будет? «Честный взгляд» на 17 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. И тема сегодняшняя. Есть ли у вас денежки? Накопление, в смысле. Есть ли у вас сбережения, друзья? А если нет, то а если найду? Ну, помните, да? Так говорили в начале нулевых где-то гопники. Деньги есть, а если найду? Сиги есть, а если найду? Короче, про сбережения поговорим. Есть ли у вас сбережения? Откладываете ли вы? И на какие цели? Может быть, просто на черный день? Есть какое-то количество вопросов, причем не только за 26-й год, но и за 25-й год. И вот как раз в динамике в рамках сегодняшнего эфира и посмотрим, как дело обстоит у россиян. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Тут говорят, что начали вдумчивее откладывать. Не просто так, а на какие-то конкретные цели. А раньше откладывали просто так, невдумчиво. Это вот один из запросов. Еще раз, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Сейчас слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор. Я вам как раз честь этих опросов озвучу. Звоните.

0: Итак, в 2025 году опрос показывал, один из опросов от одного из аналитических центров говорил о том, что 65% россиян живут без сбережений на случай потери основного дохода. Это рекордный показатель за 4 года, но это данные за 2025 год. Что-то изменилось, но это все зависит от того, кто опрос проводил. Да, я вам представил данные лишь одного из опросов, проведенного по заказу Банка России. Это в период с 1 по 14 ноября 2025 года. Год нынче еще прошел, поэтому, соответственно, данные, наверное, как-то поменялись, но вряд ли сильно в лучшую сторону, как вы понимаете. Это одна, да, это один из опросов. Далее вот другие экономисты из Банка России тоже писали, что последние 3 года в структуре сбережений россиян выросла доля так называемых предупредительных сбережений. Накоплений на черный день. Высокая доля таких сбережений может снижать инвестиционный потенциал и сдерживать экономический рост. Ведь такие накопления, как правило, представляют собой неработающие деньги. А деньги, как известно, должны работать. Так что давайте, давайте, несите к нам свои денежки, говорят банкиры. 8-800-200-97-0 2, телефон прямого эфира. Есть ли у вас сбережения? На что откладываете тогда, если нет, по какой причине? Нам позвонил Дмитрий из Москвы. Здравствуйте, Дмитрий, пожалуйста.
1: Приветствую вас.
0: Здрасте.
1: Что касается накоплений. Накопления банковские я не приветствую, потому что, простите, не верю. Не верю.
0: Кому?
1: Государство, которое... Да. Может, да, мало ли что случится, что я на всякий случай воздержусь. Накопления, они, в принципе, есть, во-первых. Плюс там, как часто бывает в Москве, осталась квартира от бабушки, которая сдается, получаются деньги, и они переводятся исключительно в НАЛ и кладется все это под подушку.
0: Все понятно. А не беспокойтесь о том, да, что их инфляция съедает в этот момент, да?
1: Вы серьезно уверены, что банковские проценты что-то могут там сделать?
0: Ну, банковские проценты сильно лучше, чем отсутствие банковских процентов. Вы не находите?
1: Мал он гораздо приятнее, чем то, что где-то лежит и что-то потом внезапно может потом
0: как-то. Я вас понял. Иван Васильевич меняет профессию. Помните фильм наверняка, да?
1: Да,
0: граждане, храните деньги в сберегательных кассах.
1: Сберегательные кассы, да. Это классика советского
0: кинематографа. Ну вот, абсолютно. И уточните, пожалуйста, ну там сумма, я вас не прошу точно называть, но она больше 1,5 миллиона.
1: Да, вместе сняться нечего. Примерно так вот 3-4 грамма лежат.
0: Ну вот, соответственно, эту сумму банк в любом случае вам гарантированно вернет, в случае чего, даже если Центробанк отзовет лицензию.
1: Банки, не все банки. Это вот Сбер, ВТБ, возможно. Остальные банки я, честно говоря, не доверял.
0: Дело в том, что это не от банка зависит, это Центробанк гарантирует. Я понимаю ваши опасения, но, тем не менее, не та сумма, за которую стоит вот так вот прям переживать. Впрочем, ваше дело. Ваше дело, где хранить ваши деньги. Спасибо, что позвонили, поделились своими мыслями по этому поводу. Далее. Анатолий из Костромы. Прошу вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
2: Мысль-то в чем? Вот. На данный момент денег у меня практически нет, только на белые тапочки. Потому что всю жизнь работал в долг и жил в долг. А почему? Потому что подвязался на западную, скажем так, рекламу, что, ребята, кто не живет в долг, это не человек. Всегда надо жить в долг, иначе...
0: Я, честно говоря, ничего не понял. Можете пояснить, пожалуйста? Ничегошеньки не понял. Кто вам навязал жить в долг? Почему вы живете в долг? Я так и не понял.
2: Ну, западная, скажем так, информация. Что, ребята, как вот в Америке, как там... Надо жить в долг. То есть берите, живите сегодняшним днем и берите в долг, не переживайте.
0: Берите кредиты, вы имеете в виду, я правильно понимаю?
2: Ну да, кредиты,
0: ясно.
2: Да.
0: Так, ну что вы вот на эти самые кредиты набрали? Что у вас есть?
2: Ну что, набрала много чего. И так. Машину, и квартиру, так. И все дела.
0: Так.
2: И только буквально на днях я рассчитался со всеми делами.
0: Ну вот, рассчитали же. Так. Квартира, машина есть? Есть.
2: Все есть, да. Все есть, но теперь я жить в долг не собираюсь.
0: Ну,
2: живи только на то, что заработал.
0: Ну и логично. А вы говорите про белые тапочки, напугали меня. Думал, совсем дело плохо. Нет, а у него машина, квартира, просто... ничего себе. Да миллионы вам завидуют. Спасибо. Да спасибо. Нет. Да, без белых тапочек всегда успеете. Далее кто? Павел из Владимира, пожалуйста, здравствуйте.
3: Доброе утро, Иван.
0: Да, здрасте.
3: Вот сначала расскажу, что вот есть у меня в доме три сберкнижки по 5000 рублей так. Советских. От родителей остались жены, от моих, вот. То так. есть что с ними случилось. И банк, который пишет в рекламе, что он с 1800 какого-то
0: да,
3: года
0: да,
3: отвечает,
0: да,
3: то
0: да,
3: есть,
0: да,
3: он
0: да.
3: не отвечает сбер. Да. Поэтому я решил поступать наоборот, как твой мужчина. То есть если должен в банк миллион, это твои проблемы. А если должен 10 миллионов, то это проблемы банка. Поэтому надо все у банка, как, если дают деньги, их надо брать. В долгосрочной перспективе, как вот предыдущий звонящий говорит, нет, ничего.
0: Поверьте, деньги... кредитов это не касается. Если вы думаете, что, как грубо говоря, после распада Советского Союза, там все это куда-то денется, испарится и про все забудут, не про кредиты не забудут.
3: А кредиты нет, само нет, собой, кредиты нет. не забудут, забудут только вклады.
0: Да,
3: вот в чем дело.
0: Да, да, да. Да вы не переживайте об этом. Вы, же, да. вы этих людей за дураков держите, что ли? Напрасно.
3: А нет, нет, я вовсе их за дураков не держу. Но в долгосрочной перспективе вот кредит берешь, его приходится отдавать, и это стимулирует работу.
0: Конечно.
3: Вот. Стимулирует работу, но ну, отдавать же надо все равно, вот, то есть никуда не денешься.
0: Любишься вот. И женишься, да, так,
3: а дальше. Да, поэтому держать вклад очень опасно, вот может случиться, вот эти книжки, самое интересное, вот, ну, банк спрашивали, вы же правоприемники, вы верните деньги-то, они говорят, нет, это, мол, это, не, это за скобками.
0: Ну, вот распался такой, Советский Союз, ну все.
3: Да, да, до свидания, мы правоприемники, ну до свидания. Вот, и поэтому... Конечно же, держать подушку безопасности надо, но ее лучше тоже не в деньгах держать. Вот, например, так получилось, что там, ну, например, в латуни. Ну, то есть термет больно много копить. Ну, то есть, ну, он в цене еще падает. А вот, например, цветмет, редкоземы, они это растут в цене постоянно. Вот, например, латунные фидинги у меня от предыдущей деятельности сохранились. Допустим, 10 лет стоила латунь 100 рублей за килограмм, а сейчас... 450 рублей за килограмм, uh-huh. это я имею в виду, даже если просто пойти, вот захотел поесть, взял фитинг латунный, сдал этих цветметчикам, это даже не, ну, то есть это низ рыночной цены, вот как лом золота есть, бывает, золото тоже можно копить, в принципе-то, то есть, ну, только покупать его не в ювелирных магазинах, а в скупках или еще где-нибудь, в общем, вклады надо держать, по моему мнению, в металле, потому что он... Всегда, то есть, ну, на протяжении...
0: Короче, вы имеете в виду, инвестировать надо, да? Вы
3: да,
0: так говорите просто, что и кто-то может подумать, что нужно, значит, с огорода собрать весь металл и пойти его на лом сдать.
3: Не сдать, да. а сохранить его да. на тот самый
0: сегодня. Сегодня-то что жрать? Вот молодец, а. Сегодня-то чем питаться тогда, если вон у вас на огороде там железка какая-то валяется, можно ее пойти да сдать, черный лом. Спасибо. В общем, инвестировать. Вы предлагаете. Дело хорошее, инвестировать, но не все в этом разбираются. А курсы, на самом деле, хороших курсов, кстати говоря, не так много. Вот поди разберись, мошенник тебе эти курсы впаривает или какой-то толковый инвестор. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Мы сегодня говорим про сбережения. Есть они у вас или нет? И если есть, то для какой цели? А если нет, по какой причине? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Сейчас реклама, новости, анонсы. После этого мы вернемся и продолжим. Звоните. 8 800 200 ровно 9702.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5 200 70.
5: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
4: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
7: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
4: Что будет? Честный взгляд на 17 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Сбережения есть, а если найду, 8 800 200 ровно 9702, на что вы копите, если копите, в смысле, ну, откладываете же, правильно, какую сумму, кстати говоря, ну, какой процент от дохода, какой доход, кстати говоря, у вас, какой процент откладываете, зачем, для чего, а если нет, то почему, по какой причине, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, Вячеслав из Подольска, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Да, Иван, пожалуйста.
8: Да нет. 30 лет уже денег нету с 90-го года. Потому что госзнак был, это был банковский билет. Это банковский билет, это просто универсальная единица, талон, как бы, на питание, на бензин. Госзнаки есть вот в Китае юани, допустим, в Америке доллары. Алло.
0: Да, мы вас слушаем, продолжайте.
8: Вот, а у нас нет денег. У нас 30 лет уже условная единица.
0: Не знаю, условно, единицы в 90-е, по-моему, закончились, нет разве?
8: Вот, сейчас у нас банковский билет – это условная единица. У нас госзнаки были, когда был СССР, у нас были деньги. А сейчас у нас просто универсальные талоны, условная единица, проездной билет. На все обслуживания, на оплату...
0: Вы имеете в виду, что просто опять иносказательно как-то рубль слаб сам по себе, вы об этом...
8: Госзнак, он работал на государство, а условно, а банковский билет, он на государство не работает. Это просто условная единица, которая конвертируется в любую другую, ну, моментально. У нас нет денег 30 лет. Вот с того момента, как СССР распался, у нас просто условная единица. Это банковский билет, это как талон.
0: И все-таки разговор про сбережения. Давайте так. Да? У вас есть сбережения, нет сбережения?
8: А какие могут сбережения быть, когда денег нет в стране?
0: Если, блин, денег у нас нет в стране. Не госзнак. Потрясающе.
8: Конечно, у нас не госзнак. У нас не в Китае юани, в Америке доллары, в Англии фунты. А у нас условная единица, да. У нас... банковский билет. У нас не госзнак. Это не госзнак.
0: Ну, слава богу, мы не единственные это... такие. Вот у кого...
8: Ну, единственная страна, у которой нет своих денег, на которой
0: единственная, не работает... Правда. Единственная страна.
8: Финансы не работают на население. У нас все мимо пролетает.
0: Мимо
8: пролетает.
0: Я понял.
8: Вот в чем проблема.
0: Спасибо, да. Все-таки давайте по теме, друзья. Философствуйте, пожалуйста, где-нибудь там на подкастах. Свой, кстати, подкаст заведите. И там, пожалуйста, вот это вот все. Далее. Владимир из Волгограда, прошу вас. Здрасте, Владимир. Да, пожалуйста, говорите.
9: И у меня есть накопление, и работаю я по этой схеме очень давно. Так. И вообще в корне не согласен с предыдущими выступающими. Ну, скажу так, я живу в деревне, человек я маленький и не очень образованный.
0: А в деревне-то район какой, но... скажите?
9: Лихаевский район. А-а-а. Это очень глубинка такая. Такая глубинка, что...
0: Общем, что даже я не знаю, где это, понимаете? Волгоград, я даже не знаю, где это. Ну ладно.
9: Загуглите.
0: Ага, рассказывайте.
9: Занимаюсь я вкладами, вот, занимаюсь вкладами очень давно, наверное, больше 10 лет. И ни разу не пожалел об этом. Ну, просто Бог не дал мне ума на большего, скажем, инвестировать. Я бы рад бы поинвестировать, поиграть бы когда-нибудь там в акции или еще что-то такое. Но меня почему-то это все останавливает, моя безграмотность, так скажем. Uh-huh. А вот вклады, ничего, вкладываю. Бывало такое, что вклады были и под 19%. Это, ну, как бы давно было. А сейчас, тем более, были вклады у нас вот год назад, скажем, или два. 21% у нас были. Ну, извините меня, если положить, ну, условно говоря, у меня, если есть 5 миллионов, и я положу под 20%, вот миллион мне просто прилетит. Ну, вы, я не знаю, как из вас математика, да.
0: В общем, вы за инвестиции, я правильно понимаю? За вклады?
9: Я за инвестиции? Нет, я не за то, что вклады. Я за инвестиции, но просто вот мне просто не хватает моего ума куда-нибудь дальше вложиться.
0: А скажите, вот, пожалуйста, вот сколько у простого деревенского парня, то есть у вас сбережений нынче, если не секрет? Так, позавидовать.
9: Нет, не секрет. Я не работаю, я не... вор, не предприниматель. Нет, предприниматель в каком виде? Я в свое время был дальнобойщиком.
0: Так.
9: Вот. Работал на своей машине.
0: Так.
9: Сейчас, на данный момент, у меня 6 миллионов.
0: 6 миллионов. Неплохо. Для волгоградской-то глубинки. Да. Неплохо. В общем, на жизнь хватает, я так понимаю.
9: Да любому будет хватать. На жизнь, знаете, как у меня... теща, царство небесное, говорила вот так. Вы просто позажрались.
0: Зажрались, сволочи.
9: Просто позажрались. Да. Вам не хватает просто... У вас есть крыша над головой, у вас есть что покушать, вы одеты, обутые, вы сытые, а вам что-то не хватает. Вот да. Я ее философии придерживаюсь.
0: Все понятно.
9: А
0: спасибо. Спасибо. А вы просто так держите деньги или есть какая-то все-таки цель-то у вас?
9: Ну, почему просто так? Ну, вот я копил, какие-то делал вклады. Просто я думал сначала, что делать. Купить квартиру, например, и сдавать ее. Но получается, ты дивидендов получаешь,
0: да,
9: квартиры
0: меньше. Да, невыгодная, да, инвестиция, на самом деле, да.
9: Да. Мне многие там рассказывали, в уши там вдалбливали, вот, купи, это недвижимость, она не пропадет.
0: Недвижимость не пропадет, но сдавать и думать, что это принесет тебе прибыль, то это напрасная, как бы, напрасная идея.
9: А потом попробуй ее продать, если тебе потребуются срочно деньги.
0: Скажите цель, и мы уже с другими пообщаемся. Просто цель какая у вас?
9: Понятно, цель у меня такая, я сначала купил сыну квартиру, дом купил.
0: Так.
9: Вот. Дом, хороший дом купил. А сейчас, ну, на старость, на пенсию, я уже человек не молодой.
0: Все понятно. Так,
9: мне 56 лет, и я на старость. На пенсию я не рассчитываю.
0: Прибавка к пенсии, короче. Спасибо. Спасибо большое. О, интересно. Так, далее. Татьяна из Тамбова, прошу вас.
10: Да. Алло.
0: Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Пожалуйста.
10: Вот, ну, я человек уже, ну, выросла в перестройку, вот, закончила в 89-м году школу, вот, ну, и тут все началось, вот, закончились и трудоустройства после обучения, вот, я сама, ну, как сирота, вот, представьте, сирота вышла, нигде устроить невозможно, вот,
0: работала. А у вас, извините, что прерываю, только школьное образование, как у сироты, вы какое-то
10: нет,
0: получали?
10: У меня
0: среднее, высшее, да,
10: ага. Среднее, педагогическое, воспитатель.
0: Так среднее, вот, или высшее, я не уловил, скажите, пожалуйста.
10: У меня высшее, потом я для себя в 30
0: все, лет. Все, я понял, да, продолжайте, пожалуйста.
10: Да. Вот, ну, воспитателем могла бы устроить там в такой же сельский садик, мне бы дали жилье, я бы жила бы. Тут все прекратилось, просто все. Мне нужно было выживать. Вот, у меня родился ребенок, полтора годика я отдала в садик, вот, потом опять искала работу. Вот, потому что меня устроили, я пошла в РАНО, раньше было по защите. Вот, меня как бы устроили на работу после обучения воспитателем на время ушедшего в декрет. Временно. Вот. Ну, и когда полтора годика прошло, я устроила ребенка в садик. Опять же, не могла устроиться. Без опыта не брали. По блату нету блата, я сирота. Вот. Мне надо было выжить. Я, ну, так как первый муж был у меня в воинской части, жил, он был гражданским. Вот. Там я устроилась не по профессии, а в КЕЦ, это где маляр, штукатур. С этого у меня началась моя трудовая деятельность, маляр, штукатур. Вот. Потом, значит, я перевелась в Тамбов. Вот здесь опять, ну, я, в то время не объяснили, ничего, у меня ни жилья, ничего не было. Я устроилась уже дворником, вот, дали мне служебное жилье, вот, работала дворником на рынке, вот. Ну, как бы никто не подсказал, что можно в завод.
0: Татьяна, устроиться. Давайте ближе к сути, потому что там много ближе людей на офисе. Да.
10: Ну, хорошо, давайте я потом, сейчас скажу вкратце тогда. Вот. Всю жизнь трудилась, приватизация была, вот, как бы все раскинули свои ваучеры непонятно куда, вот. Ну, так же и я на эти деньги оделась, ну, купила себе джинсы первые, мне надо было одеться во что-то. Ну, ладно, дело не суть. Вот вы говорите вклады там, так, и инвестироваться, да, куда-то так. Там, да, вот. Я, как сказать, после приватизации я уже не верю в эти инвестиции, потому что неизвестно, куда инвестировать.
0: Лучше может без быть, приватизации, так, вы считаете, да?
10: Ну, вы знаете, это была приватизация, а если по-народному прихватизация, если честно сказать. Вы правильно сказали в эфире, что народ еще неграмотный и не знал, во что он влазит.
0: Я этого не говорил.
10: Нет, не вы там. Ну, я же слушаю радио, ладно. Неважно. Вот. Поэтому вкладов у меня нету, мне нужно было выживать, поднимать двоих детей.
0: Ну, прямо сейчас. Вот. Это было, вы рассказываете про времена, которые давно минули уже. Сейчас-то дело как
10: которых,
0: обстоит.
10: Да. А сейчас, вы понимаете, дети-то растут, вот, квартплаты, кто-то там говорит, что вот, богатые мы там это, квартиры, да, мы вынуждены их приватизировать. Вот, чтобы что-то оставить детям, вот, потом, значит, что там, квартплаты. Раньше мы могли получать зарплату, не я могла, а по своим я родственникам вижу, тете там, вот, они платили за квартиру, за все у них хватало и отложить, так. И что-то. А сейчас, вы понимаете,
0: секунд, коротко,
10: вот
0: Коротко,
10: получаем зарплату, платим за квартиру, туда-сюда, и все, денег нету, понимаете, откладывать некуда. Вот.
0: Нет, да, есть вот куда, нечего. Откладывать есть куда.
10: Нет, конечно.
0: Нечего, я понял, да, я понял. Спасибо, просто уже перерыв у нас. 8 800 200 ровно 9702. Про сбережения есть или нет у вас эти самые сбережения, на что, а если нет, то почему? 8 800 200 ровно 9702, звоните.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Владивосток. 1-4 сентября. 11-й Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток. Развитие во благо людей. В программе 5 тематических блоков. Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Арабскими Эмиратами, Монголией, Вьетнамом и странами АСЕАН. Культурная и спортивная программа. Выставка «Улица Дальнего Востока» и международный форум «День Сокола». Организатор фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на forumvostok.ru. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
11: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Исследования показывают, что летом люди чаще улыбаются. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Государственной Думы Александр Козловский и депутат Псковской городской думы Антон Мороз провели свой рабочий день в Великих Луках. Парламентарии пообщались с жителями города, познакомились с производством на М-конструкторе заводе электротехнического оборудования. На встрече со спортсменами обсудили перспективы развития спорта на промышленных предприятиях. Стали участниками собрания жильцов домов на улице Рабочая, где выслушали пожелания жителей Великих Лук, которые они хотели бы внести в народную программу. 20 августа состоится презентация книги «Путешествие в прошлое. Великие Луки. Часть 2». Ее автор Владимир Орлов – историк, краевед, заслуженный учитель России, почетный гражданин Великих Лук. Издание продолжает серию работ автора и будет интересно и историкам, и всем, кому дорога судьба Малой Родины. Встреча пройдет в семейно-досуговом центре «Атмосфера» в 15 часов. Вход свободный. Святогорское подворье при храме Воскресения Христова в деревне Клин Кунинского округа при помощи ландшафтных дизайнеров планирует благоустройство и зонирование территории. Для того, чтобы место вокруг храма выглядело гармонично, а все насаждения сочетались друг с другом, требуется разработать единый проект ландшафтного дизайна. К сотрудничеству приглашают тех, у кого есть желание, свободное время, способности к выращиванию растений или профессиональные навыки в области ландшафтной архитектуры и ботаники, а также начинающих специалистов.
4: О валютах.
12: Доллар 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей 75 копеек, юань 12 рублей 42 копейки.
4: О погоде.
12: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
14: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 17 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир Иван Панкин, студии радио «Комсомольская правда». И сегодня я спрашиваю у вас про сбережения, есть они или нет. Вы копите на что-то или просто так копите, какой-то черный день, условность на какую-нибудь, чтобы были деньги, просто потому что надо откладывать, вы их тоже откладываете, какой-то процент от зарплаты или нет, потому что не получается, нечего, все уходит на кредиты и прочее. 8 800 200 ровно 9702. Юрий из Подмосковья, пожалуйста.
15: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Доброе утро, радиослушатели и «Комсомольская правда». Я скажу так, кратко, Вань, дорогой мой. Откладывать нечего при наших зарплатах. Вот. И, как говорится, живу, кредиты не беру, потому что живу по средствам. Как говорят пословица старая, берешь чужие и на время, а отдаешь свои навсегда.
0: А сколько вы, простите, пожалуйста, чтобы понять, сколько вы зарабатываете в Подмосковье?
15: 54 тысячи Домодедово. Это я работаю с Домодедово, город.
0: Домодедово.
15: 48 часов работаю, 24 часа выходной. Одни сутки. 150. Так. Жена, школьная библиотека, 30 тысяч. Инвалид первой группы на руках, младшая дочь, шестиклассница.
0: Так, маловато, хотя недавно я был в Домодедово, вообще большой город, конечно. На 54 тысячи не проживешь особо, согласен, да.
15: 48 часов, а так, если сутки двое работают, то 27 тысяч выходит, Иван.
0: Угу, все понятно. Все, нечего откладывать, я вас понял. Спасибо, спасибо.
15: Здоровый.
0: Так, далее. Имя не расслышал сейчас. Андрей из Рязани. Здрасте, Андрей, пожалуйста.
16: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста, говорите.
16: Вы знаете, я коротко, чтобы не отвлекать людей. У меня есть накопление. Я коплю, создаю себе свой пенсионный фонд, потому что пенсионный фонд государства — это профанация, с моей точки зрения, и обман. Угу. Вот. Накопление, как и в счетах сберегательных, на короткие, на длинные сроки. И есть там немножко недвижимости, есть как бы, ну, строю дом и так далее. Что хочу сказать. Вообще накопления должны быть. С моей точки зрения, Сбербанк, который нас всех кинул, должен выплатить по своим обязательствам в полном объеме. Вот. И иначе не будет доверия к сберегательной системе, его нету, этого доверия, его не будет, если не рассчитается государство в лице Сбербанка со своими долгами.
0: Да это не его долги, так что бесполезно. И это долги другой страны, да, которой нынче нет. Но спасибо вам, спасибо, что позвонили. Далее Максим из Кемерово, прошу вас.
17: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
17: Ну, Иван, я сначала расскажу про своего знакомого. Человек 15 лет уже копит на квартиру.
0: Господи.
17: В центре Кемерово. Так. Да, вот именно с помощью вкладов пытается это делать.
0: Сколько в Кемерово живет квартира так... стоит, на которую он копит? Я понимаю, что она постоянно дорожает, он копит, да, она дорожает.
17: Да, вот сейчас уже, по-моему, порядка 6 миллионов.
0: 6 мультов, так. Да. И 15 лет он 6 миллионов копит, я правильно понимаю?
17: Да, да, но прикол в том, что вот он когда это, он живет один, как бы,
0: он даже ему сколько лет? Ему сколько лет?
17: Уже много, уже...
0: Живет один, копит на квартиру, понял, дальше.
17: Да, ну так 15 лет уже копит. Не, у него есть квартира, но в маленьком городе, вот, под Кемерово, так скажем. И вот просто прикол в чем. Я ему все говорил, ты, говорю, ты живи, покупай там себе что, ну не знаю, на девушек там трать. Он,
0: да, на девушек.
17: Мне нужна квартира. Да,
0: девушке не нужны, говоря, квартира нужна, я понял.
17: Вот, да, нужна эта квартира, вот он, значит, сколько получает там. У него там зарплата буквально 50-60, вот он почти всю ее туда, он питается строго у мамы, себе ничего не покупает, вот так и живет, накопил 2
0: какой,
17: миллиона.
0: Какой дисциплинированный человек, смотрите-ка.
17: Да, да, накопил 2 миллиона.
0: За 15 лет 2 миллиона?
17: За 15 лет. Нет, не за 15, а однажды накопил 2 миллиона, мне звонит в панике, кричит, ты представляешь, что произошло? Я говорю, что? Да я все, я же 2 миллиона, тогда 2 миллиона стоили. Я 2 миллиона накопил, все, радостный, захожу
0: так
17: выбирать квартиру, а они 4 миллиона стоили.
0: Они 4 миллиона, сволочи, так, да.
17: Вот, ну вот на сегодняшний день у него 5 есть.
0: Вот когда он 6 накопит, они 12 будут стоить, пусть продолжает.
17: Ну,
0: главное, пусть не сдается.
17: Да, дело к этому. Ну, знаете, я с другой стороны, я вот так посмотрел, и вот там до этого человек одну вещь сказал, а это хорошая тема по поводу пенсии. То есть, да, квартиру ты вот так, чтобы что-то купить, ты вряд ли купишь. А вот пенсия, ну и действительно, можно же вот эти тех же 5 миллионов, блин, были бы у меня сейчас 5 миллионов, я бы работу бросил, вот реально.
0: Да
17: и, ну, я имею в виду на вкладе. А
0: на вкладе? Да, что, сколько там 5 миллионов будет вклад? Давай,
17: ну,
0: сколько?
17: Ну, смотрите, 10% от 5 миллионов, это что у нас получается?
0: Да сейчас я посмотрю. В смысле, там, я не знаю, просто 10 там или сколько сейчас процентов. Ну, сейчас не, посмотрим, сейчас разберемся. Сейчас я посмотрю во время перерыва, сколько будет приносить годовых.
17: И я про что? Так. То есть там примерно, ну грубо 20-25, наверное, в месяц будет у тебя. Ну, это я так уже. Вот, я просто про что? Я бы работу бросил, в смысле, официально, я бы, то, что у меня был опыт, когда я был безработным, куча времени, денег в 2 раза больше, чем у работающего, я про это. Вот, ну ладно.
0: Ну смотрите, вот при текущих ставках около 13-15% 5 миллионов рублей будет приносить примерно от 650 до 750 рублей чистыми в год.
17: Вот, в год. Ну, а, соответственно...
0: Вам хватит,
17: то есть,
0: да?
17: На это... Да, ну потому что, понимаете, есть хлебушек, а есть масло. Вот там тоже правильно человек говорил, вы зажали. Вот. Есть хлебушек, а есть масло. Я же не говорю о том, что я совсем не буду работать, да? Я говорю о том, что я брошу официальную тогда работу и буду жить в свое удовольствие, и так иногда где-то какую-то денежку хватать. Ну это ладно. Вот. А про себя, вы знаете, ну реально не получается в наших условиях откладывать, потому что особенно когда... Семья, дети, кредиты, вот это все. Для того, чтобы делать вклады, надо, чтобы была лишняя денежка, а ее нет.
0: Ну вот прям вы все от копейки до копейки тратите и живете от получки до получки.
17: Тратил. Нет, вот смотрите, тратил и жил от получки до получки, пока дети не выросли. Дети выросли, рассчитался там 2 года назад с последним кредитом, и, грубо говоря, да, у меня уже накопления появились. Но у меня деньги съедают
0: тропки. Я понял. Накопления вот. Какие? Давайте и уже с другим пообщаемся. Сколько денег у вас?
17: Ну, сейчас порядка сотки. Но мне опять-таки это на стройку постепенно тратить.
0: Все понятно. Понятно. Спасибо. Спасибо. Далее. Александр из Самары. Здрасте.
18: Привет.
0: Да, пожалуйста.
18: Доброе утро, мой хороший. Вот я приезжаю к братишке, город Кинель, Самарская область. Он говорит, 15 тысяч там, да. Ну, и вот надо, ребят, просто научиться экономить. Он научился экономить, пенсионер. Научился экономить денежки. Мама, когда жива была, говорит, всегда экономь воду. Я приезжаю, он первый там сварил. Он посуду не моет. Горячую воду не включает. Он берет ложку. Он говорит, я не бедный, я нищий. Ложку, чашку ложит в морозилку. И в морозилке она до следующего раза достает, там микробы все убиваются. Это он мне так объясняет.
0: Господи, какой говорит, ужас, а что за хтонь?
18: Нет, я говорю, это реально. И там в этом городе, Кинель такой, прям 30 километров от Самары, и там все почти это занимаются вот этим.
0: Понятно, спасибо. Далее. Виталий из Санкт-Петербурга, пожалуйста.
19: День добрый.
0: Здрасте.
19: Да нормально, есть накопление, надо на черный день деньги всегда иметь.
0: Ну вот у вас сколько на черный день имеется?
19: У меня имеется и в валюте, и в рублях.
0: Хорошо, живете.
19: В валюте в долларах, да, там 5-6 тысяч, а в рублях, 1.5 миллиона.
0: Миллион, да, вы сказали в рублях? Виталий? Блин, пропал. Ну, короче.
19: Алло.
0: А, вот сейчас слышно. Вы сказали миллион в рублях. Я правильно вас расслышал? Да что ж такое? Ну, пропал. Ну, ладно. 5 тысяч долларов и миллион в рублях, даже если я правильно расслышал. И это не дурно, на самом деле. На черный день точно хватит. Да, может, даже на 2 черных дня. Но будем надеяться, что все-таки, если черный день наступит, то все-таки один, а не несколько, да, сразу так быстренько пролетит, незаметно для всех. Далее, кто у нас? Анатолий из Хабаровска, прошу вас.
20: Доброе утро.
0: Здрасте, Иван. Здрасте.
20: Мы уже эту тему как-то обсуждали, я принимал участие. Вот слушаю, да.
0: Это было год назад, да.
20: Да ну что, ну
0: да,
20: ладно.
0: Я точно говорю, просто время летит быстро и неумолимо, и вы просто не заметили.
20: Не суть. Так. Вы слушаете излияние душевное, да? Я коротко скажу. Вот я пенсионер с 95-го года, да? Пенсия начиналась с 500 рублей, сейчас 46, да? Ну, вы знаете, я никогда на эти деньги не живу. Я живу максимум 25 тысяч это с оплатой квартиры. И у меня постоянные долги. Ну, не такие долги, как бешеные, как люди берут. Ну, 10-15 тысяч как бы по кредиткам я залажу в долги. То есть откладывать мне нечего совершенно. Там человек говорил насчет белых тапочек, да? Ну, я как-то за это не переживаю. И найдутся добрые люди, похоронят. Вот. На крайняк. У меня все есть. Но на крайняк у меня есть мундир остался со службы. Ну, в нем меня похоронят. Поэтому...
0: Давайте все. Все, хватит. Стоп. Похороны, белые тапочки. Все. Давайте вот не об этом. Ну, что за глупости? Я вас про деньги, вы мне про белые тапочки. 8-800-200-97-02. Мысли материальные. Помните об этом, пожалуйста. Сейчас у нас перерыв. Вот как раз в себя придите-то, друзья. Давайте все-таки говорить про деньги. Про то, что они будут. А не про то, что их нет. Перерыв.
21: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
1: Август в строй сам. Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
2: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
22: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В Сочи установлен памятник гамбузии – небольшой рыбке, которая помогла городу стать курортом. Дело в том, что гамбузия может съесть до 300 личинок комаров в день. До сих пор рыбок разводят и регулярно выпускают в водоемы города. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомоль». Что будет? Честный взгляд на 17 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Есть ли у вас какие-нибудь сбережения? Если есть, на что? Если нет, по какой причине? 8 800 200 ровно 9702. Юрий из Саратова. Здрасте.
23: Да, добрый день.
0: Да, пожалуйста.
23: Ну, насчет сбережений. Вот самое хорошее сбережение, ну, вот на карте, вернее, на карте, что-то я распереживался.
0: Да вы не волнуйтесь, все свои.
23: Так. Да, все ясно. Ну, в банке есть какая-то определенная сумма, там в районе 2 миллионов. Ну, идет процесс накопления. И еще есть индивидуальный инвестиционный счет. Где-то года 4 назад я узнал про это. И вот активно занимаюсь этим направлением. Государство помогает, если, допустим, 400 тысяч за год вложено в индивидуальный инвестиционный счет, она потом 13% возвращает.
0: Да.
23: Можно также их инвестировать. А вообще, мое мнение, самое лучшее, это надо инвестировать своих детей на будущее. А учить, самое главное, ну и дать хорошее воспитание.
0: Угу. Ну, вы знаете, да, что иногда не оправдывается инвестиция? Случается такое?
23: Ну, да. Всяко бывает в нашей жизни.
0: Ну ладно, хорошо, все, принимается. Далее. Николай из Белгорода, пожалуйста.
24: Алло, алло.
0: Здрасте, да. Здрасте, Николай.
24: Добрый день, Иван.
0: Да.
24: Добрый день, страна. Хочу рассказать, что на сегодняшний день у меня на карте 67 рублей.
0: Так.
24: И уже в течение, наверное, полугода, как устроился водителем, на 12 700.
0: Так. В Белг 12 700.
24: Да, 12 700. Если бы вы сейчас
0: полный
24: мне
0: день.
24: Рассказывать...
0: Полный день. Полный день.
24: Полный день.
0: Пятидневка.
24: Да, и уйти нельзя, и контроль страшенный. И если хочешь, давай до свидания. Если хочешь как-то больше крутиться. Заработать практически, честно сказать, нигде нельзя. Нельзя нигде пойти на вторую работу. Ничего.
0: А вы по образованию кто, скажите, пожалуйста?
24: У меня 2 высших образования.
0: Так. И вы работаете на 12700, я правильно? 12700,
24: я работаю,
0: кстати,
24: на 12700,
0: это...
24: работаю водителем, персональным водителем.
0: А, персональным. Все понятно.
24: Да.
0: Ага.
24: В госслужбе.
0: Госслужба, потрясающе. Ну, да. Кроме как уходить с этой работы, у меня для вас рекомендаций нет, к сожалению. Я, да, вам, я вам очень сочувствую, но вот что еще посоветовать?
24: А уходить некуда. 30 тысяч, ну, так же самое, блин. Работы практически нету, так грубо скажем. Даже на лопату и веник там зарплаты все маленькие.
0: Угу. Ну и, соответственно, про сбережения вас спрашивать бессмысленно. Я правильно понял?
24: Ну, я же вам говорю, у меня на карте 67 рублей.
0: Ну, 67 рублей это на дебетовом
24: счете. Вообще нет,
0: счете.
24: Просто рублей, не тысячи.
0: Я понял.

0: если шибко много не тратишь, то есть перераспределяешь доходы, и все-таки статьи должны быть более жесткими по расходам. Понятно, что питание и прочее, дети. Вот, но хватил на ипотеку, слава богу, да, вот на эти 2%. Ну вот, это инвестиция. Понятно, что сейчас как бы денег не остается, да, практически, но сам факт, что этого было достаточно, чтобы в 43 поднакопить и умудриться взять что-то.
1: Угу. А что вы взяли-то? Ну, что-то это что?
0: Что-то это однушка 40 квадратов, как бы, да?
1: Ну, не самая маленькая однушка, прямо скажем. Однушки вообще 33 квадрата, 30-33.
0: Да, это, конечно, хорошо.
1: У вас, считай, двушка, я вам хочу сказать. Между прочим, хоть будет так. Практически. Да, по московским-то меркам. Понимаете, да?
0: Ну, как бы да. Да, я все прекрасно понимаю. Но видите, для того, чтобы все вот это вот 43 заиметь, да, но пришлось учиться, да, в здравоохранении, отучиться на врача, всю жизнь учиться дальше, работать. Не на одной работе, конечно же, это устает, выматываешься, но, наверное, это того стоит, это жизнь.
1: Вы скажите, пожалуйста, врач, кто конкретно вы?
0: Не хочу вдаваться в подробности, но в большей степени диагностика.
1: Угу. А сколько вы зарабатываете? Вот врач сколько получает в Южно-Сахалинске?
0: Все зависит от...
1: Плюс-минус, да, разброс, скажите, пожалуйста.
0: Ну, плюс-минус, если есть все коэффициенты, ну, до 200 можно заработать.
1: До 200. Для Южно-Сахалинского 200 тысяч – это приемлемая сумма, нормальная, я просто не знаю.
0: Ну, все зависит от того, если есть иждивенцы. Если у тебя есть иждивенцы, семья, как бы, да, ну, для одного это нормально.
1: Так, а вот уже для семьи это маловато, да?
0: Для семьи это опять придется прижиматься.
1: Все понятно.
0: По разным статьям расхода.
1: Ага,
0: ага. Ну, это перераспределение адекватное.
1: Все понятно. Спасибо. Спасибо большое. Далее. Павел, Кемеровская область. Прошу вас. Павел, да, говорите, пожалуйста. Прошу.
2: Здравствуйте. Ну, я про накопление, ну, не имею, зарабатываем. И я считаю, что нужно жить здесь и сейчас.
1: Вот так. В смысле, вот. Вы зарабатываете?
2: Все тратим.
1: Я просто по голосу слышу, что неплохо зарабатываете, да, насколько я понимаю?
2: Ну, не то, что неплохо, но на семью у меня двое детей, как бы семье хватает. Так. Ну, супруга тоже, правда, работает.
1: Так.
2: Но я езжу на вахты, полтора месяца на вахте, полтора дома. О-о-о. Ну, и вот полтора месяца мы отдыхаем,
1: друг от
2: развлекаемся,
1: друга.
2: И, то есть накоплений я никаких не собираем. Не я, понятно. Думаю, что ни для чего.
1: А не переживаете, да, про этот самый черный день?
2: За что?
1: Про черный день. Он
2: нет,
1: наступит,
2: не
1: а у вас денег нет, допустим.
2: Не переживаю, потому что, ну, у нас были черные дни в 90-х, поэтому я как бы помню это все. Ничего страшного.
1: Ничего страшного.
2: Проживем, выберем.
1: Вот это
2: руки
1: вот
2: на месте. Все. Руки на месте.
1: Вот такой подход я приветствую. Спасибо, что позвонили. Отлично, да. Сразу настроение поднялось. Так, далее. Иван из Санкт-Петербурга. Теперь вы, пожалуйста.
3: Алло, здрасте. Доброе утро. Здрасте. Вань, доброе утро, страна, да. Ну, у меня накопление 1 100 000.
1: Так.
3: Вот, хочу догнать до несгораемой суммы 1 400 000.
1: Так.
3: Ну, это договор между всеми банками. 1 400 000.
1: Да, да, да. Да, я знаю.
3: Ага. Вот, да, 13% у меня на 4 месяца. Получается 50 тысяч. То есть через 4 месяца 50 тысяч. Ну, тоже
1: поддержка. По-моему, можно побольше найти 13.
3: Ну, Ваня не такую дает. Это 4 месяца. Вот, это максимальные, Ваня.
1: Да.
3: 4 месяца, угу. Вот, и 50 тысяч. Да, миллион. Да. Ну, сейчас у меня 1 100 000, хочу еще 300 тысяч. Положите, будет 1 400 000. Больше так. Не буду гнать.
1: Хорошо.
3: Вот. Плюс вошел в программу софинансирования Сбербанк. Ну, по-моему, некоторые банки тоже уже пошли по этому пути. 36 на 36.
1: Ага.
3: То есть 10 лет по 36 тысяч, в итоге получается 360 тысяч ты кладешь за 10 лет, через 10 лет у тебя 360, ну 360 получается 720 тысяч. Вот я встал и жену тоже поставил, говорю, давай, мы дочке хоть какой-то подарок, она вырастет, ей 1,5 миллиона подарок сделаем.
1: Угу.
3: Вот, и пошли в эту программу, да, Ваня, эта программа реально действует. Вот уже пошел второй год, мне уже проценты пришли, я вот вижу на счету. Я могу снять, но я думаю, господи, ну пусть деньги хоть немножко сохраняются.
1: Спасибо. Спасибо, спасибо, что позвонили. Вот в завершении хотя бы позитива. Всем спасибо, кто звонил. Перерыв, а далее в рамках большого эфира вернемся.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
1: В студию радио «Комсомольская правда» приходил актер Павел Деревянко. Разумеется, расспросили мы его и про любимую музыку. И ответ получился очень даже неожиданным. Давайте послушаем.
2: Все молодцы, я так скажу. Ну, я не буду критиковать никого, потому что вроде никак не очень сильно я знаком с творчеством каждого из этих ребят. Мне симпатичен, в принципе, и Егор Крид. Мне нравится вот это парень Токсис, да. Молодые ребята. Я ратую за нашу молодежь. Большие молодцы. Каждый из молодых, вы красавчики. Возьмите

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 8 утра, в Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: 6 человек погибли при ракетном обстреле села Класково, сообщил в РИО губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших 14-летний подросток. Сейчас им оказывается экстренная медицинская помощь. На месте происшествия работают оперативные службы. Всего за ночь, по данным Минобороны, над 9 российскими регионами перехвачены 205 беспилотников.
0: О Ближнем Востоке.
1: Арабские разведслужбы раскрыли стратегию Ирана по эскалации конфликта с США и Израилем. Тегеран тайно готовится к масштабному расширению войны на Ближнем Востоке. Его главная цель – нанести США и Израилю такой ущерб, который навсегда исключит новые удары по Исламской Республике, пишет Wall Street Journal. Согласно перехваченным переговорам, июньское затишье и контакты с Дональдом Трампом страна использовала лишь для того, чтобы выиграть время и модернизировать свои ракеты. В рамках подготовки власти передали корпусу стражи Исламской Революции контроль над регулярной армией, назначили радикальных генералов и нарастили выпуск беспилотников. Новая фаза противостояния может включать в себя диверсии на интернет-кабелях в Персидском заливе, дестабилизацию Бахрейна и даже наземную операцию в Кувейте.
0: О судебных делах.
1: Верховный суд сегодня рассмотрит апелляционную жалобу партии «Яблоко» на отмену регистрации ее федерального списка на выборах. Заседание начнется в 10 утра. Судьи также изучат жалобу партии «Родина», по иску которой на прошлой неделе и был аннулирован список кандидатов от «Яблока». Истцы обвинили партию в нарушении авторских прав, экстремизме и скрытом иностранном финансировании. Представители Центра избиркома заявили, что получили данные Росфинмониторинга о зарубежных средствах у некоторых кандидатов. В объединении все обвинения опровергают, поясняя, что деньги поступали от граждан России, которые сами ранее получили переводы из-за рубежа. Регистрация кандидатов на выборы в Госдуму завершилась накануне. До окончательного вердикта суда никаких изменений в избирательные бюллетени вноситься не будет.
0: О банках.
1: Российские банки рекордными темпами сокращают сеть отделений. С начала года финансовые организации ликвидировали уже около 1370 отделений. Это самый высокий показатель за последние 7 лет. Такими темпами к концу года число офисов может сократиться более чем на 2000. Как пишут «Известия», банки все чаще переводят обслуживание в цифровой формат, что позволяет сократить расходы на содержание сети.
0: О погоде.
1: В Москве 20 градусов тепла, пасмурно, временами дождь. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
2: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
3: Всем доброе утро, это «Утро с той ноги», здесь Алена Медведева и Антон Киев, и мы мощно стартуем, а также начинаем новую неделю на Луки-ФМ. Ален, привет!
4: Привет-привет, всем доброе утро!
3: А у нас такой заряд мощной энергии, потому что, наверное, еще лето не закончилось. Поэтому мы еще пока в тонусе. Потом начнется осень, и все. Всем слушателям придется нас терпеть.
4: Да-да-да.
3: А пока что мы еще не настроились.
4: Пока еще утро начинается все-таки с солнца, а не с темноты.
3: Пока еще с той ноги.
4: И с той ноги.
3: А мы традиционно понедельник начинаем с какого-то короткого обзора выходных, которые пролетели. Ален, как у тебя можно кратко пролетели выходные?
4: Мои выходные — это всегда рабочие дни. Мы интенсивно готовимся к постановке, к сказке нашей. Как Настенька чуть кикиморой не стала. Вот как раз сейчас мы выстроили каркас спектакля, скелет, и теперь осталось наращивать мясом. Ну, то есть вот буквально позавчера мы дошли до конца спектакля.
3: Круто, поздравляю.
4: Вот, спасибо.
3: А ты успела поиграть что-нибудь? Или вы пока еще в процессе подготовки?
4: В процессе подготовки. Угу. В конце августа, ну вот у нас уже приближается конец августа, в 20-х числах начнутся постановки.
3: Супер.
4: Ну, для просмотра зрителям.
3: Но, насколько я знаю, что вообще понедельник артисты отдыхают, но иногда все-таки репетиции какие-то есть, если прям какой-то жесткий сезон. Или такого нет?
4: Нет.
3: Это законный у нас выходной?
4: Законный выходной, он единственный и...
3: И неповторимый.
4: Да, его нельзя отбирать.
3: Понятно. А чем занимаются обычно артисты по понедельникам? Ну, наверное, кроме уборки и там, отдыха дома, какие-то же еще, наверное, дела есть,
4: да,
3: творческие?
4: Поход к врачу, например.
3: Так. Ментальное здоровье подправить, да? Потому что у артистов профессия тяжелая.
4: Да-да-да. Но если какие-то встречи с друзьями, например, не знаю... творческие или какие-то планы хочется осуществить, типа фильм посмотреть, куда-то сходить. Угу. Это все по понедельникам.
3: Ну, если, конечно, все успеть, потому что, ну, как правило, выходные очень быстро пробегают, особенно если это один выходной, а потом всю неделю тебе работать.
4: Да, понедельник, выходной, надо успеть план максимум выполнить всегда.
3: Да, у меня пятница завершилась нашим музыкальным квизом, и был забавный момент в том, что в ту пятницу победила супружеская пара, то есть два человека в команде, и все. И в этот раз пришла другая супружеская пара, и они победили.
4: Ух ты!
3: Я еще пошутил, что это было бы крутой традицией, чтобы у нас пары побеждали в наших квизах, и это опять случилось.
4: Да, надо как-то специально так выстраивать, чтобы они победили.
3: О, не знаю, лучше не выстраивать, иначе в нас полетят вилы, мне кажется. Поэтому пусть как есть, и так как есть, уже хорошо. Поэтому я считаю, что сезон протекает неплохо. Суббота отметили день рождения бабушки. Кстати, было душевно, вкусно и весело.
4: Ой, здорово.
3: Да. Так, а в воскресенье у меня, как правило, чил. Я вообще стараюсь не брать никакие заботы или дела, включая даже уборку, ну, то есть вообще ничего. То есть, ну, какие-то в основном, может, чтение, просмотр сериалов, встречи с друзьями. Ну, какой-то день, в котором я смогу наметить какие-то планы на ближайшую неделю. Вот в воскресенье так. Поэтому даже если мне кто-то предлагает встретиться по работе, там, условно, клиенты какие-то, ребят, пожалуйста, давайте понедельник. Вот понедельник будет идеально, потому что мой мозг настроен на то, чтобы работать, начиная с понедельника. В воскресенье не надо. Угу. Только так. А у тебя?
4: Ну, у меня один выходной, поэтому... Тут некогда разгоняться.
3: Планы не намечаешь в это время?
4: Нет, я намечаю, но... Да, ну вот у меня аэробика по выходным всегда, врачи обычно и отдых.
3: Да. А видишь, у тебя немного другая концепция работы в том, что тебе дают график, ты его придерживаешься. То есть не я как условно самозанятый, то есть как мне надо, так я и выстрою свою неделю. А тебе нужно подстраиваться именно под время спектакля.
4: Это да.
3: Еще прийти гораздо заранее, чтобы тебе сделали грим, еще тебе переодеться.
4: Да, но это если день спектакля.
3: Да.
4: Не каждый день спектакля. Если репетиция, то это четкое время. Нет, на самом деле, что я хотела сказать?
3: Это нормально, мы еще не проснулись.
4: Да, да, утро оно такое. Тяжело пока прийти в себя. Что... А, ну да, все по графику в целом-то. Но бывают дни, когда нет репетиций. Поэтому могут быть неожиданные выходные, вот. Вот тоже такой приятный бонус профессии.
3: Это как манна небесная, да?
4: Да. Ну, это чаще всего связано с тем, попал ты в новый спектакль или нет в постановку. Ну, естественно, если попал, то каждый день работаешь. Если нет, то можно там как-то найти денечки такие свободные.
3: А в формате новогодней гонки там же совсем все стремительно и утомительно?
4: Конечно.
3: Каждый день по несколько спектаклей?
4: Да-да-да. Ну, вот скажу, что на этот Новый год планируется... постановка детская и постановка взрослая. Поэтому, ну, как минимум в два раза работы будет больше, ну, плюс, естественно, интермедиа. Поэтому никто не будет сидеть дома. Все будут работать.
3: В том числе и зрители, они тоже не будут сидеть дома.
4: Да-да-да.
3: Они будут все в театре.
4: Все правильно, будем вас ждать.
3: Вообще, знаешь, я каждый раз расстраиваюсь, когда появляется идея сходить на какой-то спектакль. У нас очень популярный театр. Это и дар, и проклятие в том, что ты хочешь сходить и купить лучшие места. Но если ты пропускаешь вот этот вот момент, когда все раскупается, вот этот вот кураж, то тебе достаются места, которые тебе не особо хочется. Вот поэтому нас очень быстро раскупают билеты.
4: Да, надо сразу так доловить, когда они выходят.
3: Конечно. А ты как-то приглашаешь друзей, которые, вот, ребят, приходите, но осталось два места там, например. Вам придется сидеть на галерке.
4: Приглашаю. Ну, я заранее это, об этом говорю. Как-то заранее анонсы делаю.
3: За месяц.
4: Да.
3: Хотя бы.
4: Когда еще только-только в процессе все.
3: Да. Вот. А, смотри, у нас есть праздники еще. Хочешь, мы перейдем к ним?
4: Да, можно.
3: Почему бы и нет? Тем более там праздник такой, он, мне кажется, и не на час, и не на два, но мы постараемся укомплектоваться. Сегодня день секонд-хенда, оказывается.
4: Ух ты.
3: Покупаешь ли ты, Ален, вещи в секонд-хенде?
4: На самом деле нет.
3: Я тоже нет. Но я когда-то был у меня период, когда я покупал. Потом перестал.
4: А может быть, стоит попробовать. Говорят, что в хороших секондах можно найти очень стильную одежду.
3: Можно.
4: Ну, и это прям, как сказать, стиль не равно мода, а стиль нужно, конечно, но тяжело найти, наверное, на, как сказать, в массовой культуре покупок. Это вот как называется? Ну, вот массовая одежда, массовая.
3: Масс-маркет.
4: Масс-маркет.
3: Да.
4: Тяжело, наверное, найти что-то такое необычное, чтобы быть все-таки, да, отличаться от всех.
3: Угу.
4: А секонд-хенд, конечно, в этом, наверное, помогает.
3: Да, и еще могут быть проблемки с размерами, потому что, допустим, на меня в секонде очень трудно что-то найти.
4: Ну, в этом, наверное, и цена повышается. Вот именно поиск, это как какое-то сокровище ты добываешь.
3: Ну да, чувствуешь себя таким Индианой Джонсом в мире одежды.
4: Да.
3: Но я когда-то в Великих Луках, в некоторых секондах что-то покупал, но это, я скажу тебе, это был 17-18 год. Потом как-то перестал, и перестало нравиться то, что привозили. А в других городах я не заходил в секонды. И потом я просто перешел на онлайн-покупки, и мне это удобно, и я этого придерживаюсь до сих пор. То есть это очень сильно оптимизирует время, и тебе не надо тратиться на время на шопинг. Хотя, когда приезжаешь в другой город, хочется вот именно походить, посмотреть, как это происходит в других городах. И именно посмотреть, пощупать, вспомнить вот эту ностальгическую связь с нулевыми, когда мы ходили и смотрели часами, чтобы себе что-то подобрать, какой-то образ.
4: Ну вот у меня нету, конечно, ностальгии поэтому, но вот я думала, что надо как-то попробовать втянуться, вдруг, ну, хотя бы попробовать это на себе, вдруг это мое.
3: Вот странно, вот как ты человек творческий, тебя до сих пор не настигла вот эта волна, чуть-чуть хотя бы, чтобы купить хотя бы одну вещь в секонд-хенде.
4: Ну, у меня какой-то стереотип, что хорошая одежда, она только в больших городах, в секонд-хендах.
3: Угу. А Магнитогорск, он же большой город?
4: Ну, относительно.
3: Относительно, но там же есть наверняка какие-то хорошие точки?
4: Возможно.
3: Да.
4: Даже не знаю.
3: Понятно. А ты как вообще одежду покупаешь, как приобретаешь?
4: Обычно в интернет-магазинах.
3: Вот, я тоже.
4: Ну, сейчас, наверное, большинство. Очень удобно.
3: И не надо никуда ходить.
4: Да.
3: Ну, помнишь, так, как стояли на картонке на рынках? У тебя был такой момент, когда меряешь одежду, и вот стоит зеркальце, ты на картонке и, например, примеряешь на себе джинсы?
4: Конечно, конечно, такое было. Это мое детство.
3: То есть это не только Великие Луки, это еще Магнитогорск.
4: Магнитогорск в том числе.
3: Да. А сейчас картонки сменились на удобные коврики.
4: Да.
3: Возможно, даже фиолетового цвета.
4: Да-да-да.
3: Но не везде. Поэтому сейчас другие плюсы и минусы, я считаю. Ну, а вообще у меня отношение к одежде такое очень, я бы сказал, относительно страстное, потому что у меня забивается шкаф, и я не знаю, куда девать потом одежду. Вот у меня такое бывает. Поэтому что-то новое купить, я подумаю 300 раз, а надо ли мне оно, чтобы остальные вещи еще больше ютились в моем шкафу.
4: Ну, у моей мамы такая проблема. Я, конечно, возможно, немножко ее перенимаю, но только в том плане, что мне очень жалко, например, выкинуть старые вещи. Они уже такие полюбившиеся, и как же от них избавляться, а новое тоже хочется. И вот оно копится и копится. Еще что-то мне достается по наследству, даже от младшей сестры иногда. Она больше модница, чем я. Поэтому заставить ее что-то мое носить нет. Но сейчас она уже в возрасте, что у нас не один размер. И она не донашивает, ну, совершенно в хорошем состоянии одежда. И получается вот у нас семейный секонд-хенд.
3: А, немножечко пораньше, но ничего, зато отдохнем. У нас в 15 минут реклама. Давайте перезагрузимся и скоро будем здесь.
5: Реклама.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
9: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». 8:00. Прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
3: У нас пятница начинается с обновления гардероба, поэтому мы говорим сегодня про такую классную тему, как день секонд-хенда. А на чем мы остановились там? Такая у нас прям острая тема была. Иногда нас, нашу ауру нарушает реклама.
4: Захламление одежды.
3: Точно, да, захламление одежды. Я вообще считаю, что очень круто иметь родственников такого же с тобой размера, чтобы потом эту одежду просто дарить. Ну или друзей такого же размера. У меня таких друзей, кстати, нет. Они все чуть-чуть поменьше, чем я. Ну и плюс они, ну, не носят такую одежду просто.
4: Да, еще чтобы стиль совпадал.
3: Конечно.
4: Тоже важно.
3: Да, так что у меня просто вещи как неприкаянные. Но они чаще всего просто отправляются, скажем так, на ношение в огород. И поэтому дом бабушки захламляется. А мой, получается, пустеет.
4: Ну как пустеет? Что-то же новое приходит на место старого.
3: А новое приходит, да. Но лучше иногда, ну понимаешь, когда ты что-то отдаешь, ты все равно опять это заполняешь, и опять получается захламление. Хочется какого-то более аскетичного подхода, но не получается.
4: Нужно сделать один раз какой-то такой разгруз максимальный. Отмести все лишнее, прям не щадя.
3: Интересно, а ведущие шоу «Снимите это немедленно» до сих пор что-то делают, выпускают? Мне кажется, вот они хорошо бы справились с этой задачей.
4: Да.
3: Помнишь, как Таша Строгая, по-моему, зовут девушку? Она уже взрослая женщина, но две ведущих. Таша Строгая и еще вторая девушка, они прямо очень мощно и прямо очень жестко перебирали гардероб и выкидывали вещи в том числе.
4: Да, я помню, там люди чуть не плакали.
3: Да. Ну, это, конечно, элемент шоу, как мы понимаем. Но, тем не менее, я как-то смотрел один подкаст, вот как раз-таки с Ташей Строгой, она рассказывала, что это все было по-настоящему. Ну, по ее словам, действительно так.
4: Возможно, потому что, ну, я понимаю боль расставания со старыми вещами.
3: А ты смотришь какие-нибудь мейковер-шоу или там и смотрела, может, передачи про переодевание, что-то с этим связано, или не твой формат?
4: Чуть-чуть. Я смотрела топ-модель по-украински.
3: А, что-то я не видел такое. Топ-модель по-американски помню на MTV. Топ-модель на Муз-ТВ по-русски вроде тоже выходила, а вот твое шоу я не видел.
4: Ну, это, наверное, как по-американски. Я заглядывала.
3: Ну, там
4: просто
3: одно и то же.
4: Да, сюда. Это все одинаковый формат. Мне очень заходило в свое время.
3: Да. Ну, а из таких современных, наверное, популярных у Саши Рогова выходят разные передачи. Я уже там в них запутался. Там Рогов в городе, Рогов там переодевает, Рогов модный приговор еще ведет. И на Ютубе еще у него канал. Угу. Тоже так посматриваю, прикольные бывают передачи. Поэтому постоянно какой-то контент привозит, и понимаешь, когда смотришь про одежду, тоже какие-то новости, это тоже мотивирует к покупке, к сожалению.
4: Ну, конечно.
3: Да, но у нас, к сожалению, нет таких, наверное, точек, куда ты можешь сдать одежду за какую-то определенную сумму. Мне кажется, это было бы удобно.
4: Очень удобно. Я на самом деле даже ищу такие места.
3: Наверное, стоит погуглить. Я просто никогда не задавался этим вопросом. И наверняка есть какие-то комиссионные. Хотя, мне кажется, это какое-то, знаешь, такое слово слегка архаичное. Вот и такого, может быть, и уже нет, либо это под каким-то другим соусом существует.
4: Возможно.
3: Либо так. А какое у тебя отношение к одежде было вот в детстве, например? У меня было другое, например.
4: Носить то, что скажет мама.
3: Ну вот более нейтральное, да, какое-то? То есть...
4: Наверное, да. Но были, конечно, любимые вещи. Естественно.
3: Например, ты можешь какую-нибудь вспомнить интересную вещь?
4: Майка, такая белая майка, и там девочка в платочке, Алёнушка такая там нарисована.
3: Которая из шоколадки или просто из сказки?
4: Нет, из сказки, но ага. Это не привязано никакому произведению.
3: Угу. А у меня, я помню, была футболка с черепашками-ниндзя. Я сижу в коляске, я вспоминаю просто по фотографиям. И там фотография с черепашками. То есть она очень круто. И по рассказам родителей у меня еще были кроссовки, которые светились.
4: О. То есть
3: они прям светились, мерцали. Вот. Я плохо помню, потому что на тот момент еще пока видео не снимали, а я был совсем в каком-то младенческом возрасте, но по рассказам звучит круто.
4: Младенец как будто, в кедах.
3: Да, в светящихся, ну, как, почти как Марти Макфлай. А первые видео появились, вот, наверное, когда мне 5 лет было, и на 5 лет снимали видео с моего дня рождения на тот момент. Поэтому вот, чуть-чуть пораньше бы захватить, и я бы вспомнил, о чем я говорю. То есть я бы визуально понимал, что
4: да,
3: это
4: да, хотя бы остались бы какие-то артефакты.
3: Угу. А, вообще здорово пересматривать на... смотреть на другую эпоху, на 90-е, как одевались люди в то время. Ты понимаешь, что многие элементы просто возвращаются.
4: Конечно. Мода, она циклична.
3: Угу. И ты как-то по-другому это миксуешь с более современными какими-то трендами, и получается... Ну, такой вот некий микс, наверное, современности 90-х нулевых, ну, в зависимости от трендов.
4: Да-да-да, да, есть такое сейчас, например, горох вернулся.
3: Да.
4: Такие туфельки мюле
3: угу.
4: У девушек.
3: Да.
4: Не знаю, у мужчин есть такое?
3: А, смотря у каких мужчин, кого ты имеешь в виду. Ну, вот, например...
4: В твоих кругах.
3: В моих кругах, наверное, нет, но мне очень нравится, что вернулись галстуки, потому что у меня их очень много, и, наверное, касательно профессии ведущих, мне приходится их менять, завязывать и выбирать какие-то новые. И смотришь на какие-то коллекции, и все чаще и чаще видишь, что там появляются именно галстуки разных форм, оттенков и так далее. И это здорово, что такой элемент классики, он возвращается.
4: Ну, а если не галстук, то как? Бабочка?
3: А вот с бабочкой у меня не сложились отношения, к сожалению. У меня есть черная бабочка на случай определенных каких-то мероприятий. Вдруг меня на Оскар пригласят, да, там понадобится, конечно. А есть еще у меня красная была и сиреневая, по-моему. Сиреневую я сам покупал. В КВН мы еще выступали. И все. А так у меня галстуков штук 15. У меня даже есть галстук с изображением Битлз, например.
4: Ух ты.
3: Я не помню, откуда он у меня, но, по крайней мере, он висит у меня лет 20 уже.
4: И по каким случаям ты надеваешь его?
3: Ни по каким. Вот хочется надевать, когда Всемирный день Битлз. По-моему, там 2 всемирных дня за год. Но не надеваю. А у нас нет таких вечеринок, поэтому я не хожу.
4: Нужны вечеринки, да?
3: Да, в стилистике.
4: А просто ходить вот так...
3: Ну, просто ходить вот так, что-то более такое универсальное выбираешь, там, либо какой-то просто тонкий черный галстук, может быть, на какое-то мероприятие. Ну, а чаще всего без, конечно. Вот я за какую-то вот некую свободу, и если дресс-код меньше официоза, я этому рад. А если больше официоза, ну, окей, я наряжусь.
4: Нужно запариться.
3: Я подстраиваюсь достаточно легко, потому что, когда знаешь, когда есть из чего выбрать, ты не думаешь о том, что, ой, а что же мне надеть? У меня такого нет. Хотя возникает вопрос, вот когда, например, стихийно собираешься на эфиры, на утренние, я не соображаю, ну, вообще, абсолютно совсем. И поэтому я беру все, что попадет мне в руки. А если мы записываем какие-то дневные эфиры, вот там я уже понимаю плюс-минус, в чем я захочу приехать. Потому что я уже включаюсь, там опция зомби уже выключается, и я в этом мире существую как нормальный человек.
4: Поэтому я, например, с вечера придумываю, в чем я пойду завтра.
3: Ты с вечера придумываешь?
4: Да.
3: Ничего себе.
4: Ну, потому что либо я очень много времени потрачу утром, чтобы решить.
3: А тебе из Магнитогорска было сложно перевозить всю одежду? Ты там что-то оставила все-таки?
4: Ну, что-то оставила, и я постепенно сейчас перевозила ее.
3: Ага. А долго перевозить? Ты на машине?
4: На машине. Ну, кстати, довольно быстро, на самом деле, перевезли.
3: Сколько часов?
4: Перевозить?
3: Ну, да, из Магнитогорска в Великие Луки, допустим. Ты
4: сначала нужно было с Якутии перевезти. Я до этого служила 3 года в Якутии, работала.
3: Да.
4: Не в Магнитогорске.
3: Ага.
4: И это еще дальше расстояние, но это было грузоперевозкой. Поэтому, ну, там, наверное, много дней заняло это. Вот.
3: Ну, это должна быть какая-то доставка, или ты самостоятельно тебе родственники помогают?
4: Доставка до какого-то города, но у меня была доставка до Питера. С Питера вот мы самостоятельно с папой перевозили, ну, на своей машине.
3: Наверняка это непросто и очень утомительно, мне кажется.
4: Непросто. Я удивилась, как вообще все эти вещи вместились в машину. Мы думали, что мы в 2 захода, ну, то есть придется туда-сюда покататься. Как-то за один раз мы все впихнули. Наверное, тяжело было машинке.
3: Здорово. Ну, должна быть какая-то большая машина, вряд ли там что-то уютное, компактное.
4: Легковая, обычная.
3: Но получилось.
4: Но все-таки да.
3: Угу.
4: Мы справились с задачей.
3: Потому что когда хочешь, тогда получается. Тогда получается утрамбовать.
4: Да, вот у меня мама тоже талант. Не знаю, наверное, талант всех мам. Впихнуть невпихуемое.
3: Угу.
4: И вот эти все пустоты заполнить, чтобы все-все-все вместить в сумку. Да.
3: У меня, кстати, есть друзья, которые мне советуют секонд-хенды в разных городах, но мне как-то все никак не дойти, потому что приезжаешь в другие города по делу, и у тебя нет абсолютно времени на поиск каких-то секонд-хендов, но максимум попадаешь в торговый центр, условно Москва, это, понятное дело, европейский, и там ты ходишь, смотришь какие-то вот интересные вещи. Но что самое интересное, вот я в последнее время хожу, но не покупаю, я просто смотрю. Что я понимаю, что я могу в интернете найти практически ту же самую вещь, если постараюсь, но подешевле.
4: Да, вот. Если ты куда-то едешь, наверное, это на самом деле последняя мысль, которая возникает, что нужно сделать в городе.
3: Угу.
4: Все-таки в первую очередь мероприятие, встреча с друзьями.
3: Да. И еще когда понимаешь, что а вдруг ты наберешь много, и тебе сверх того, что у тебя уже есть вещи, надо еще тащить то, что ты купил.
4: Сувениры.
3: Сувениры, это да. Это, мне кажется, отдельный мешок.
4: Да-да-да.
3: Хотя сувениры стараешься в маленькой сумочке все-таки уместить.
4: Да, желательно, чтобы они были маленькие, как магниты.
3: Ну, типа магниты, да, какие-нибудь там ручки, что там еще может быть, там какие-то кружки, ложки еще.
4: Ложки.
3: Ложки-магниты.
4: Да.
3: Но я что-то периодически покупаю, когда приезжаю в другой город, все-таки нужно что-то увезти с собой памятное.
4: Для себя?
3: Да, кроме фотографий, для бабушки. Она коллекционирует, я нет.
4: Именно чтобы было написано название города, вот это?
3: Ну, хотя бы, да, какая-то символика или элемент города, чтобы он присутствовал.
4: Угу.
3: Чтобы, ну, чтобы было понятно, откуда эта вещь привезена.
4: А ты, Антон, во многих городах России был? Ну, вот просто
3: не то чтобы,
4: нет.
3: Ну, мне многие повторяются там по несколько раз, там условно. Великий Новгород, он много раз повторялся.
4: А вот. Это поездки по работе больше или вот самостоятельные?
3: Ну, это чаще всего поездки именно по работе. А частично это были поездки по съемкам наших влогов от несерьезного продакшена. И в очень маленьком количестве это поездки именно просто расслабиться. То есть не ради чего-то, не ради контента. Вот такого в последнее время очень мало. То чаще всего ты едешь зачем-то, чтобы получить какую-то выгоду от этого города. Не просто так.
4: Блин, я просто...
3: Ты не просто так спросила, да?
4: Да нет, это у меня просто вспомнилось. Есть такие карты, где ты, вот как монетка раньше, там, чтобы что-то открыть, вот так вот чиркаешь,
3: да.
4: И там вот какие-то открываются области. Вот есть же такие карты, когда ты путешествуешь, можно там снимать пленочку и вот расширять, в общем, свою географию.
3: У меня были похожие карты, только они другого характера совсем.
4: А какого?
3: А это были карты характера 100 необычных свиданий.
4: А-а-а.
3: Что-то типа, да, вот то, что ты описываешь, там, получается, стираешь пометочкой, и там написано «Ужин при свечах», например, но в необычном месте. Там или следующее стираешь, получается, прогулка в новом месте, не в родном городе. Ну, какой-то такой вот.
4: Да-да-да.
3: Угу.
4: За тебя сама карта выбирает.
3: Да, а ты пользовалась такой опцией, да?
4: Нет, не пользовалась, но подумала, что это было бы здорово.
3: А еще было бы здорово воспользоваться опцией новости на Луки FM. Мы сейчас их послушаем и скоро вернемся.
8: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Государственной Думы Александр Козловский и депутат Псковской городской думы Антон Мороз провели свой рабочий день в Великих Луках. Парламентарии пообщались с жителями города, познакомились с производством на М-конструкторе заводе электротехнического оборудования. На встрече со спортсменами обсудили перспективы развития спорта на промышленных предприятиях. Стали участниками собрания жильцов домов на улице Рабочая, где выслушали пожелания жителей Великих Лук, которые они хотели бы внести в народную программу. 20 августа состоится презентация книги «Путешествие в прошлое. Великие Луки. Часть 2». Ее автор Владимир Орлов – историк, краевед, заслуженный учитель России, почетный гражданин Великих Лук. Издание продолжает серию работ автора и будет интересно и историкам, и всем, кому дорога судьба малой родины. Встреча пройдет в семейно-досуговом центре «Атмосфера» в 15 часов. Вход свободный. Святогорское подворье при храме Воскресения Христова в деревне Клин Кунинского округа при помощи ландшафтных дизайнеров планирует благоустройство и зонирование территории. Для того, чтобы место вокруг храма выглядело гармонично, а все насаждения сочетались друг с другом, требуется разработать единый проект ландшафтного дизайна. К сотрудничеству приглашают тех, у кого есть желание, свободное время, способности к выращиванию растений или профессиональные навыки в области ландшафтной архитектуры и ботаники, а также начинающих специалистов.
8: О валютах.
5: Доллар 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей 75 копеек, юань 12 рублей 42 копейки.
8: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
11: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луки FM.
3: На Луки FM продолжается самый веселый эфир программы «Утро с той ноги». Здесь Алена и Антон, и мы сегодня говорим про захламление и расхламление гардероба. Сегодня вообще день секонд-хенда, день одежды и много других праздников.
4: Да.
3: Вот так. А еще мы хотели плавно перейти к другой теме, но при помощи такой интересной уловки и, наверное, добавить о том, что маркетплейсы — это очень мощная вещь. Но не всегда она, конечно, идет в плюс.
4: А когда не в плюс?
3: Когда, например, ты ожидаешь какой-то праздник, заказываешь на определенную дату товар, возможно, какой-то подарок, но доставку задерживают.
4: Да, это всегда очень грустно.
3: И в этот момент понимаешь, что, наверное, ты своими силами в магазине сделал бы это быстрее, а здесь ты понадеялся на доставку, и она не сыграла в твою пользу. Такое бывает иногда.
4: Ну, вот если говорить о подарках, конечно, это вообще, мне кажется, катастрофа, потому что на просторах интернета, конечно, гораздо больше выбор. Я, например, очень щепетильна в выборе подарков. Я это делаю обычно, ну, плюс-минус заранее, и у меня есть даже отдельные папки на маркетплейсах именно для подарков на будущее. То есть я накидываю какие-то варианты, и, ну, и потом уже подстраиваюсь под человека. И как бы, ну вот как будто только этот подарок и никакой другой.
3: Невероятно. Я не знал, что там есть папки.
4: Да, есть.
3: Класс. Надо посмотреть.
4: Конечно, это все развивается.
3: А это зачем это
4: такая
3: нужно?
4: Такая популярность.
3: Удобно так, да?
4: Мне очень удобно. Ну, у меня всего лишь две папки буквально вот на подарки и выбираю. То есть если у меня какой-то конкретный товар, ну то есть, как сказать... Категория.
3: Понятно.
4: Я туда закидываю много товаров, и вот чтобы выбирать, чтобы не листать вот этот весь длиннющий список, потому что у меня он длиннющий.
3: Получается, если Новый год через полгода, ты уже сейчас думаешь о подарке?
4: Ну, не нас... Хотя, да.
3: Задумываешься?
4: Задумываюсь. Угу. Я уже накидываю варианты, я их уже сохраняю, уже так наматываю на ус, примечаю.
3: А у тебя в планах отметить в Магнитогорске или все-таки дома?
4: В Беларуси.
3: В смысле, дома в Великих Луках. Беларуси? Неожиданно.
4: Да, мы поедем с друзьями.
3: Круто. А город, если не секрет?
4: Вроде как Витебск. Скорее всего, да.
3: Угу. Наверное, такое самое ходовое место для великолучан. Все... Я два раза в этом году был в Витебске, кстати.
4: Ух ты.
3: Да.
4: Я ни разу не была в Беларуси.
3: О, правда?
4: Да.
3: Да, это замечательная страна. Вот очень душевная.
4: Очень интересно посетить.
3: Мы в этом году съездили один раз, как это называется, внепланово. Это совершенно случайно получилось. И как-то мы сходили просто с другом на день встречи выпускников. И она закончилась, и мы уехали в Витебск на вечер. И потом вечером приехали достаточно быстро. Просто туда съездил и обратно.
4: На полдня?
3: Да. Но мы туда вечером приехали, а домой в Великие Луки приехали ночью. Это, получается, 3 часа езды всего лишь.
4: Ух ты, угу. Ты настолько рядом?
3: Да.
4: Я-то вот. И не знала.
3: Ближе, чем Псков, гораздо.
4: Ближе?
3: Да.
4: Ух ты.
3: Да. Но там просто надо еще добавлять время на то, пока ты стоишь на паспортном контроле. Но если очередь небольшая, то ты его быстро пройдешь. А второй раз мы ездили на Масленицу. Конец Масленицы, сжигание соломенной бабы, так называемый.
4: Да, у них, наверное, это как-то более ярко проходило, чем у нас,
3: чем в Великих Луках?
4: Например.
3: Примерно одинаково. То есть и там провинция, но там как будто бы больше вкладывают душу, такое ощущение.
4: Угу.
3: Вот в Витебске. Мы же там даже какой-то сюжет снимали в вертикальном формате, могу потом поделиться. Там весело получилось. Вообще Витебск, мне кажется, город таких харизматичных личностей. Он очень мультикультурный. Кстати, мы там встретили неожиданно афроамериканца. Ну, не то чтобы это какой-то сюрприз некий, но чаще всего встречаешь, конечно, в мегаполисах. Но в Витебске встретить афроамериканца — это тоже, я бы сказал, событие. И корейцев каких-то встретили. Короче говоря, там много студентов, которые приезжают из-за рубежа.
4: Ух ты.
3: Вот я об этом говорю, да.
4: Значит, популярный какой-то такой город, угу, с точки зрения образования.
3: Да, и я уверен, что в Витебске есть несколько очень удачных секонд-хендов.
4: Тоже возможно.
3: Где... Может, тебе тоже
4: намекаешь.
3: Удастся сходить. Да.
4: Возможно.
3: А еще в Витебске очень удобные диваны. Не знал, как еще подойти к этой теме. Максимально удобные диваны. А дело в том, в чем, Ален, дело?
4: Что сегодня день любимого дивана.
3: О, да.
4: Все мы, наверное, его любим.
3: А у тебя есть свой любимый диван? Может, в театре?
4: Ну, любой диван любимый становится.
3: Любой диван любимый.
4: Какой встречается на пути, если есть минутка. Ну, не минутка, конечно, перерывчик. Любой диван становится любимым.
3: Но я так полагаю, там же есть за сценой такой кабинет. Он прям вот ты выходишь, и сразу он... красуется. Заходишь там, где висит у вас экран, где транслируется то, что на сцене происходит, и там такой удобный диванчик стоит.
4: Да, это называется, помню, актерское, да? Фойе.
3: Актерское фойе, да. Это где там... чай пьют всегда.
4: Да-да-да, мы там отдыхаем, ждем своего выхода.
3: Угу.
4: Такое общественное место.
3: Да, ну, общественное для актеров.
4: Да, скопление людей, да, в театре у нас, да, там.
3: А часто такое, кстати, я как мимо не проходил, всегда там огромное количество людей, и на репетициях в том числе.
4: Да, такая проходная зона.
3: Да.
4: Чай пьют, отдыхают, общаются.
3: Но я всегда делал выбор в сторону, наверное, кровати, чем дивана, потому что кровать более многофункциональная, там можно еще и качественно поспать. То есть на диване, но ты приляжешь, но, скорее всего, не поспишь. Но я просто в силу своего роста так рассуждаю. Просто я 192. А какой у тебя рост, кстати?
4: 167.
3: 167, я так и думал примерно. Ну, тебе проще подобрать диван, чем мне.
4: Да, ну вот я сплю на диване, например. Угу. Поэтому, конечно, мне проще.
3: А в твоей квартире есть диван или у тебя просто кровать?
4: Да-да-да, вот есть, у меня, да? Диван как раз-таки, кровати нет.
3: Классно. Он лучше и удобнее, чем в театре? Или театр все-таки первое место занимает?
4: Нет, дома удобнее.
3: Дома всегда удобнее, мне кажется.
4: Да, конечно.
3: Более привычно.
4: Можно обставиться подушками, пледами, угу. Купить себе какое-нибудь одеяло. Сейчас стало популярно тяжелое одеяло, например. Я, конечно, не пробовала, но мне рассказывали, что это такой интересный эффект. Слышал про такое?
3: Тяжелое одеяло?
4: Да, не слышал?
3: А почему это называется эффект? Оно же само по себе тяжелое.
4: Нет, с утяжелением дополнительным.
3: Да?
4: Например, одеяло, которое весит 9 килограмм.
3: Тут туда можно камни натолкать какие-нибудь.
4: Не камни, конечно, там специальные технологии какие-то использованы. Но это вот эффект, что тебя придавливают или вот обнимают, и более уют такой создается, и лучше спишь.
3: Ну или в зимнее время, наверное, тоже так это лучше.
4: Но
3: играет.
4: Работает больше не на тепло, а именно вот на придавливание, на создание комфорта.
3: Подольше удержать человека в кровати, в том числе.
4: Да куда уж больше.
3: Да.
4: Нам всем всегда, наверное, тяжело вставать, выползать оттуда. Самое уютное место на земле. Поэтому у нас и называется праздник «День любимого дивана».
3: День любимого дивана, и, честно признаться, мне гораздо труднее вставать с дивана и вот именно вечером. Знаешь, когда проходит, например, какое-то определенное количество, там, посмотрел фильм, но ты еще не сходил в душ, и так тяжело это дается, потому что организм уже клонит ко сну, а ты думаешь, что тебе надо еще сходить и выполнить какие-то косметические ритуалы, и ты идешь через силу.
4: Да, это преодоление себя, конечно, да. Жесткое.
3: А еще больше получается через силу, когда я работал MC в ночном клубе 2 года. У меня всегда так происходило. Каждую пятницу и субботу ты лежишь уютно на своем любимом у кого-то диване, у меня на кровати, смотришь какой-то фильм, он заканчивается, и на часах, ну, где-то примерно 0:30 ночи. И ты понимаешь, что большинство горожан сейчас будут спокойно отдыхать, спать в своих кроватках, а мне надо вставать, переодеваться и ехать работать в клуб. Вот это было самое тяжелое, наверное, осознание.
4: Обидное. Почему да. Только мне?
3: Вот, и так каждую пятницу и субботу, но когда ты знаешь, куда идешь, то, понятное дело, ты не жалуешься. Но и привыкаешь в том числе.
4: Антон, а ты, наверное, знал, что многие диваны называют человеческими именами?
3: Ну, я так назвал, я назвал человеческим именем, знаешь, что робот-пылесос свой. Его зовут Денис.
4: Но это ты назвал, а есть, ну, диваны очень часто именно на производстве называют именами человеческими.
3: Ну да, до сих пор или раньше был такой тренд?
4: И сейчас.
3: Прости, там
4: есть такое.
3: Диван Марина, например.
4: Да, я хочу показать, как выглядит твой диван. Мне кажется, очень подходит тебе.
3: Диван Антон?
4: Да, диван Антон.
3: Изумрудный такой, да?
4: Или да, но ты приходил тогда как раз в зелененькой своей кофте.
3: Ага, мы так ее называем, да, зелененькая кофта.
4: Вот. Похоже на тебя?
3: Я не знаю, насколько я похож на диван. Но если он такой же большой, как и я, то, возможно, да.
4: Ну, наверняка, да.
3: А мы можем найти диван твоего имени?
4: Да.
3: Диван Алена.
4: Можем. Так, нам нужна минутка.
3: Давай.
4: Вот.
3: Это диван Алена?
4: Ну, вот первые 4, почему-то дальше идет Алина.
3: Серый, белый.
4: Серый, белый.
3: Да.
4: Ну, в принципе, мне нравятся эти цвета. Ну, и дизайн такой лаконичный. Белый мне.
3: И твой очень... более компактно выглядит.
4: Графитовый цвет. Мой более компактный, да.
3: Как раз на твой рост.
4: Да. Мне большой не так нужен. Я живу одна.
3: Но, с другой стороны, когда приходят друзья, тоже надо их где-то разместить. И многие из них любят оккупировать диван.
4: Да-да-да. Особенно, когда у меня всего в доме 3 стула, то многие занимают диван.
3: А еще бывает такое, когда проходит какая-то вечеринка, и кто-то просто засыпает у тебя на кровати. Ты ничего не сделаешь. Но я чаще всего делаю так. Если человек лег на мое место, я говорю, пожалуйста, просыпайся, сейчас я тебе вызвал такси, и тебя с комфортом довезут до дома. Вот. А было такое, что друг уснул на моей кровати и с тарелкой еды на груди. То есть у него стояла тарелка с едой, и она покоилась прямо на груди. Там была недоеденная котлетка. Я не знаю, откуда мне вспоминать. А, потому что я его сфоткал, поэтому я помню этот момент. Поэтому это всегда чудесно, когда у тебя друзья засыпают, это так, понимаешь, что это значит, у тебя дома уютно,
4: да.
3: Когда хочется прикорнуть.
4: Конечно. Мы так говорим про диваны, это вот как в «Вишневом саде», тоже есть монолог Гаева: «Дорогой многоуважаемый шкаф». Вот, ну, мы сегодня, конечно, не про шкафы, а про диваны, но тоже там же, помните монолог? Ну, Антон, помнишь?
3: Нет, это просто ты сейчас в театральной такой оболочке на «вы» всегда обращаешься, да, чтобы более интеллигентно было.
4: Ну, нет, я еще к нашим радиослушателям.
3: А, я понял.
4: Вот.
3: Нет, честно, не помню.
4: Нет, наверняка многие помнят, если кто ходит в театр, у нас есть «Вишневый сад» же в репертуаре.
3: Мне кажется, я не ходил на «Вишневый сад». Я пропустил.
4: Это прошлогодняя премьера.
3: Угу. Вот. Я не ходил на «Вишневый сад», но я помню, как я ходил на «Три сестры». Но это было до тебя.
4: Это было до меня.
3: Да. Причем «Три сестры» была постановка, первая часть по оригинальному произведению, а потом они перемещаются в наше время.
4: Надо же, я даже не знала про эту постановку.
3: Ну вот, я много чего могу рассказать.
4: Надо же.
3: И был моноспектакль, один из моих любимых, это «Макбет» по Шекспиру. Его играл Павел Сергеев, бывший режиссер нашего театра.
4: Оставил он?
3: Оставил в том числе он, и зрители сидели на сцене. Реквизит находился в центре сцены, и он играл на протяжении часа эту постановку. Это было очень иммерсивно, я бы сказал. Ну а еще более иммерсивно — это реклама на Луки FM. Оставайтесь с нами, а мы останемся с вами.
13: Реклама.
14: Газета «Стерх Луки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
15: Август в «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
11: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луки FM.
4: Доброе бодрое утро. Продолжаем наш эфир «Утро с той ноги». Сегодня с нами Антон, Алена, я. Продолжаем разговор про диваны.
3: Антон, Алена и я. Это как фильм с Джимом Керри какой-нибудь, который не вышел. Я поздравляю тебя с твоим первым дебютным выходом.
4: Спасибо. Потому
3: что, да, ты сейчас... Мы долго к этому шли.
4: Да.
3: Но ты все-таки, да, вступила первой.
4: Долго, упорно, но достигли цели.
3: Да, все делается маленькими шажками.
4: Да.
3: Даже сборка дивана любимого,
4: да.
3: В том числе.
4: А у тебя какой диван, кстати, вот по, ну вот как сборки, они же там разные бывают.
3: Ну, у меня кровать, а дивана нет. Кровать со спинкой, получается, и двуспальная кровать большая.
4: Ты без дивана, значит.
3: Да, я без дивана, у меня однушка.
4: Угу.
3: Так что там просто его некуда разместить. Хотя если постараться, то если на кухне что-то убрать, то можно и поставить какой-то угол, хотя он там как будто бы и не требуется. А так вообще, когда я покупал кровать, ко мне приезжал мастер, сам все собирал. Вот. А у тебя были какие-нибудь такие моменты, ты сама покупала, допустим, диван или кровать, и ты сама или при помощи кого-то собирала?
4: Нет.
3: У тебя не было таких покупок?
4: Пока еще нет.
3: Вот. У меня с 18 года стоит.
4: Нет, я заехала в эту квартиру, там уже был диван, я только комод покупала. Угу. Вот. Еще так удачно нашла прям под интерьер.
3: А в Великих Луках, да, ты можешь?
4: В Великих Луках, да. Я живу на съемной квартире, и вот так идеально вписался в интерьер, что я думаю, может быть, ну, оставить, ну, как-то продать, ну, своему арендодателю. Ну, прям это удивительно, потому что я забыла отмерить расстояние, ну, сколько там вообще есть места для него.
3: И в итоге чего?
4: И в итоге, точнее, нет, я отмерила, отмерила, но он стоит очень рядом с диваном, а диван я раскладываю. Вот там я не учла, что нужно еще раскладывать. И я вот боялась, уже привезли, уже собрали, и я думаю, а диван, сможет ли он разложиться сейчас?
3: Надо было 7 раз отмерить.
4: Да, надо было.
3: Следуя поговорке, да.
4: Да, это, конечно, очень правильный совет, но, слава богу,
3: и
4: меня
3: до
4: судьба
3: сих пор.
4: Не покарала за то, что я ему не последовала. Все-таки нужно, да, это заранее проверять. Там было вот прям буквально маленькое расстояние, не знаю, в 3 сантиметра. Угу. Вот, и прям вот идеально вписалось. Я прям так рада.
3: Если ты будешь ставить свой моноспектакль, может быть, так его назвать, там 3 сантиметра, допустим.
4: 3 сантиметра.
3: Да. И пусть зрители гадают, что имел в виду автор.
4: Да-да-да.
3: Поэтому я считаю, что любое событие нужно превращать в контент, если ты творческий человек. Ну, то есть как-то использовать потом. Возможно, это выстрелит.
4: Да, конечно.
3: А мы, получается, с тобой за этот час поговорили про секонд-хенд, мы поговорили про любимый диван. И наверняка есть еще какие-то интересные события или праздники на сегодня.
4: Да, они, большинство из них связаны с

0: Законная военная цель. НАТО это показало на войне с Югославией. Я это говорю не в плане критики, я говорю это в плане того, что эти вопросы должны осмысляться. И самое главное, в чем я, еще раз повторяю, абсолютно уверен, что любые решения, принимаемые самым уважаемым ведомством, нуждаются в том числе и в вневедомственной экспертизе. Но такая экспертиза может быть разная, мы уже с вами говорили в прошлый раз. Усиление возможностей военной контрразведки ФСБ с точки зрения не просто противодействия разведывательно-подрывным и диверсионно-террористическим акциям противника, направленным против наших вооруженных сил, но и, например, право анализа тех или иных планов операций с возможностью их корректировки по линии военной контрразведки. Это вещь, которая объективно необходима. Потом посмотрите, вот мы видим практически каждый день по 2-3 сообщения либо о задержании украинских диверсантов, либо о задержании иностранных шпионов. Ну, это верхушка айсберга, все же понимают. Поэтому давайте вернемся к проверенным форматам борьбы с подобного рода структурами. Возродим СМЕРШ в новых условиях на базе, опять же, Департамент военной контрразведки в структуре Федеральной службы безопасности. Но вещь, которая нужна. Почему у нас Дзержинский до сих пор не возвращен на Лубянскую площадь? Почему не реабилитирован руководитель лучшей спецслужбы времен Второй мировой войны генерал-полковник Виктор Семенович Абакумов? Ну, это во многом символические, но и мобилизующие знаковые решения. Их необходимо принимать. Тем более в следующем году у Дзержинского юбилей, а у ФСБ, ну и, соответственно, у российских органов безопасности, которые ведут свою родословную с 17 года, с ВЧК, собственно, 110 лет. Поэтому надо решать эти вопросы. Надо повышать денежное довольствие офицеров центрального и регионального аппарата ФСБ до уровня, сколько получают военнослужащие в зоне специальной военной операции. Потому что борьба с диверсиями, с терроризмом сегодня затрагивает всю страну. И риски зачастую такие же, как в зоне СВО. Поэтому я вот за такие очевидные, понятные, необходимые решения. Мы должны об этом говорить, поскольку помним классика марксизма, ленинизма, идея, владевая массами, становится материальной силой. Но самое главное, используя в том числе опыт англосаксов, где процесс подготовки и сопровождения тех или иных политических, военных решений активно участвуют негосударственные мозговые центры. У нас такие мозговые центры есть в России. В конце концов, можно оформить соответствующую степень допуска, там вторую либо первую. Да, выезда за границу не будет, но будешь работать на интересы государства, в том числе путем анализа тех или иных вопросов, которые представляют первостепенные важности и интерес для нашей победы.
1: Опыт войны на Украине существенно облегчит России противостояние с НАТО на Балтике, пишет Международный институт стратегических исследований. Стоит ли ему верить? Вопрос.
0: Вообще, нам надо сначала решить проблемы с Украиной, а потом уже думать, будем ли мы противостоять и воевать с НАТО или нет.
1: А по-моему, у нас уже расширенный фронт, вы не находите?
0: Ну, если мы расширяем фронт, то надо действовать методами гибридной войны. Если Великобритания действует против нас, а эта страна критически уязвима с точки зрения ее подводной инфраструктуры, с точки зрения там, морской логистики, поскольку флот сдулся, хотя по-прежнему пыжится. В конце концов, Великобритания – страна, где есть мощные центры недовольства, есть движение за автономию и независимость целого ряда регионов, такие как Шотландия, Северная Ирландия, Уэльс. Есть соответствующие политические силы, легально действующие. Ну, если Великобритания активно работает на наш развал, почему мы не можем поработать на развал Великобритании, используя для этого все форматы, все методы и все возможные средства борьбы с этим извечным противником нашего государства и нашего народа? Поэтому в нынешних условиях, знаете, можно, конечно, там пугать, мы ударим по Парижу, мы ударим там по Брюсселю. Слушайте, надо делать конкретные вещи, которые обескравливают противника и делают его слабее. Вот я за...
1: Без важных заявлений вы имеете?
0: Без важных заявлений. Вы знаете, заявления уже не работают, к сожалению. Мы в свое время много чертили красных линий, все они были стерты. А у наших противников появилась уверенность, что это не более чем слова. Поэтому я за конкретные действия в результатам

0: в которых делаются конкретные заявления, а не наоборот.
1: Британская «Гардиан» написала две статьи с заголовками. «Путин не собирается объявлять новую волну мобилизации в России», и «НАТО с треском провалилась в вопросе оборонного планирования Киева». По поводу мобилизации несколько слов. У нас 50 секунд как раз до завершения эфира. Пожалуйста.
0: Без мобилизации можно обойтись путем кратного увеличения ударов по инфраструктуре режима Зеленского. Тогда никакая мобилизация не понадобится. Не будет света, нечего будет жрать. 10 или 15 миллионов украинцев откочуют в Евросоюз и флаг им в руки. Все это можно сделать путем уничтожения всей электрогенерации нацистской Украины.
1: Спасибо. Игорь Коротченко, военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона», был в нашем эфире. Благодарим за визит. Сегодняшний Иван Панкин был здесь, остался доволен. Я напоминаю, что наш эфир можно пересмотреть, если вдруг хотите, на YouTube канал «Нео Панкин», Рутюба, ВКонтакте, канал группа «Радио Комсомольская правда», подкасты на podcast.ru и на сайте radiokp.ru. В финале всегда говорю, все будет хорошо, потому что так и будет. До завтра.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
3: Конкурс школ авторской песни «Быстрый старт» возрождает песенные традиции и раскрывает потенциал российских школ авторской песни. Учащиеся и педагоги из разных регионов представляют свое творчество широкой публике в музыкальных поединках в профессиональной телестудии в Москве. 17 августа 2026 года победитель проекта и другие 7 финалистов конкурса примут участие в итоговом гала-концерте в прямом эфире. В жюри Александр Шаганов, Александр Мирзаян, Елена Фролова, Лидия Чебоксарова, Михаил Башаков и другие известные деятели культуры и авторской песни. Прямая трансляция доступна в официальных группах конкурса школ «Быстрый старт» в ВК, ОК и на канале Рутюб. Смотрите нас и выбирайте лучших. Руководитель проекта, поэт, писатель, автор песен Алексей Витаков. Конкурс проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Хотя календарное лето начинается 1 июня и длится 3 месяца, астрономическое лето в Северном полушарии длится с 20 июня по 22 сентября, а в Южном полушарии с 21 декабря по 20 марта. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О расследованиях.
4: В Севастополе сотрудники ФСБ задержали украинского агента. 54-летний местный житель собирал секретные данные для СБУ. Установлено, что мужчину завербовали через мессенджер. По заданию куратора он шпионил в Крыму за объектами Минобороны и оборудовал тайники со взрывчаткой. В одном из таких лесных схронов оперативники обнаружили почти 0,5 килограмма гексогена и электродетонатор военного назначения. Возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и незаконном обороте взрывных устройств. Фигуранту грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.
2: О санкциях.
4: Кая Каллас анонсировала самый масштабный пакет антироссийских санкций. Уже осенью Евросоюз планирует значительно усилить экономическое давление на Москву. Пакет ограничений может стать крупнейшим с 2022 года, заявила глава евродипломатии в интервью Вельт. После принятия документа список россиян, компаний и организаций может вырасти примерно на треть. Какие именно меры Брюссель планирует ввести, не раскрывается. 21-й пакет был утвержден в конце июля. В него вошли 170 юрлиц и 48 граждан.
2: О конфликтах.
4: Дональд Трамп опубликовал ИИ-изображение своей победы над Ираном. Президент США разместил в соцсети True Social сгенерированные кадры, демонстрирующие гипотетический захват иранских военных и инфраструктурных объектов американскими войсками. По данным New York Post, ключевым стал снимок, где Трамп водружает флаг США на палубе захваченного иранского танкера в Ормузском проливе. «Теперь это наш нефтяной танкер», — гласит подпись американского лидера под картинкой, где у его ног лежит брошенный иранский флаг. Журналисты связывают публикацию с недавним заявлением Трампа о намерении объявить стратегический Ормузский пролив американской территорией.
2: Об образовании.
4: Педагоги подали свыше 16,5 тысяч заявок на программу «Земский учитель». Это почти вдвое больше, чем за прошлый год, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. За последние 5 лет в рамках программы в сельских и школах малых городов смогли трудоустроиться почти 7 тысяч педагогов, пишет Интерфакс. Больше всего среди них преподавателей филологических дисциплин, родного и русского языка, литературы и иностранных языков. Затем идут учителя математики, геометрии и информатики. На третьем месте – вакансии в начальной школе.
2: О валютах.
4: Курс доллара 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка, юаня 12 рублей 48 копеек. Евгения Глинская, служба информации.
2: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
5: Ложные письма счастья рассылают не только мошенники. ГИБДД, оказывается, тоже может играть в такие игры.
6: Ну, они ж не специально. Ну, они случайно.
5: В середине прошлой недели жители Подмосковья начали находить у себя в госуслугах штрафные квитанции от 500 до 3000 рублей. Без фото, без номера статьи, без адреса, где было нарушение ПДД, без кнопки «Обжаловать», что самое главное, но с кнопкой «Оплатить». Народ начал звонить на горячую линию госавтоинспекции, естественно, с вопросами типа «Что это такое?»
6: Вы что там, попутали берега?
5: Да, а там им рекомендовали лично приезжать в отдел.
6: Ага, и там в отделе началось.
5: А что началось? Поговорим. Игорь Маржаретта, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат», у нас на связи. Игорь, доброе утро.
6: Привет, Игорь.
7: Доброе утро.
5: А, кстати, я Дмитрий Делинский.
6: Я Кирилл Манжула. Ну ладно, это мелочи.
2: Пробуксовка дня.
6: В МВД сообщают, что в одном из территориальных подразделений полиции Московского региона произошел сбой. В результате некоторые граждане получили уведомление о необходимости оплаты штрафов за административное правонарушение, имеющее место в прошлые годы.
5: В настоящее время специалисты занимаются устранением неполадок.
6: Игорь, и в этой связи мы в очередной раз констатируем, что рановато подключать штрафы по отсутствию ОСАГО к общей базе. Рановато.
5: Имеется в виду автоматизировать процесс, потому что, ну вот, смотрите.
6: Прав был Колокольцев.
5: На прошлой неделе на заседании Госсовета он заявил, существует много нюансов, не позволяющих приступить к администрированию. Среди них отсутствие обеспечения полноты актуальности данных страховой информационной системы и наличие различных несостыковок в этих системах.
7: Ну, ребята, слушайте, я слушаю вас и думаю, я ведь вчера получил какой-то штраф, там, правда, было указано, что я пересек где-то там сплошную полосу, ну, без выезда на встречку, где не положено, и мне штраф со скидкой 500 рублей.
5: Он какого года, этот штраф?
7: Я не посмотрел, я думаю, ну, значит, где-то пересек, а у меня времени не было. Ладно, думаю, заплачу эти 500 рублей, а теперь думаю, а вдруг это действительно какой-нибудь 21-й год, я заплатил, обратно деньги из казначейства выцарапать практически невозможно.
6: Нет.
7: А может, правда, где-то пересек. Но теперь буду внимательнее смотреть, потому что действительно иногда приходят штрафы за превышение, как правило, на 2 километра в час. Ну, уже мы привыкли к тому, что это такая дополнительная оплата за проезд на дорогах.
5: Вернемся все-таки вот к этой истории с ОСАГО. Значит, Колокольцев на заседании Госсовета в присутствии президента, насколько я понимаю, в присутствии Эльвиры Набиуллиной, главы Центробанка, который у нас регулятор, который занимается страховым рынком.
6: Госсовет был по поводу развития общественного транспорта.
5: Да, это важное
6: обстоятельство.
5: К нему вернемся чуть позже. И, в общем, там прозвучала такая фраза. «С принятием закона мы поспешили. Я предупреждал руководство Госсовета Госдумы, что преждевременно принимать закон в силу неподготовленности и технической неспособности администрирования нарушений. Если мы сейчас начнем, не решая проблемные вопросы, мы столкнемся с резким увеличением количества обжалованных постановлений, что вызовет негативный общественный резонанс и усилит социальное давление. Конец цитаты. Я правильно понимаю, что в ноябре камеры не подключат? Камеры на ОСАГО?
7: Я думаю, что в ноябре камеры все-таки подключат. Потому что есть по этому поводу поручение президента. Но давайте посмотрим. По Госсовету обычно по результатам в течение где-то 2 недель появляется целый набор поручений президента. И там все будет написано. Это первое. Но я думаю, что подключат, потому что иначе система ОСАГО у нас сильно будет разбалансирована. И если сейчас не подключить эту систему, понимаете, одно дело, министр говорит внутренних дел, что все плохо, а та же самая госпожа Набиуллина говорит на других заседаниях, что все хорошо, что все готово, система отработана. Кто-то из них, скажем так, мягко говоря, не прав.
6: Подожди, Игорь, здесь можно я тебя перебью? Извини. Нужно. Но штраф выписывают в ГИБДД, поэтому да. Это вотчина господина Колокольцева. И если госпожа Набиуллина говорит, что все отработано, может быть, она за что-то другое отвечает, может быть, там за страховщиков, за систему, которую передают, неважно. А господин Колокольцев говорит о своем ведомстве. Он говорит, что у нас могут возникнуть сложности.
5: Он страхуется.
7: Ну, сложности да. У нас возникают уже последние лет 10-12, потому что эту систему обещали ввести еще в прошлом десятилетии.
6: Согласен.
7: И говорилось, что это вот завтра заработает. Но сколько можно тянуть, я просто не представляю.
6: Да, тогда будет разумный вопрос, например, со стороны президента. Я ничего ни в коем случае ему не подсказываю. А, господин Колокольцев, а что вы делали все эти 10 лет? Почему эти проблемы
7: почему
6: не были решены?
7: Почему нельзя было наладить? Почему, если вы говорите, что с вашей точки зрения есть нестыковки, почему их не убрали хотя бы в течение последнего года, когда уже действовало поручение президента по этому поводу? Между прочим, в поручении президента написано «запустить систему к ноябрю 2025 года». 25-го, повторяю. У нас 26-й же вторая половина пошла, и теперь в МВД говорят, нет, ничего не готово.
6: В этой связи, когда эти странности озвучивают на таком уровне, мы вполне логично задаемся вопросом, а что, в ноябре опять не будет?
5: Ответ мы слышали. Значит, Игорь Маржаретта...
6: Говорит, что будет.
5: Будет. Все, шашлык из нас будет.
6: Да-да-да.
5: Вот, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Значит, в какой-то момент мы можем обнаружить в личном кабинете...
7: На госуслугах
5: штрафные квитанции. За то, что мы не совершали.
6: Ну, например, что мы не купили полиса ОСАГО, ага. А он у нас в кармане.
5: А это 800 рублей на первый раз, а на следующий день это уже сколько?
6: 5 тысяч.
5: 5 тысяч.
7: Нет, на следующий день 3 тысячи.
6: Да.
7: А еще на следующий день 5 тысяч.
6: Хорошо.
7: А потом 5 тысяч каждый день.
6: Вот заживем.
7: Тут был где-то я читал подсчет, что, в общем, за 3 дня как раз средняя стоимость полиса и получается.
6: Потому что... если 3 дня подряд нарываться на эту камеру,
7: да,
6: то да.
7: Да, да.
6: Но в этом логика есть. Мы же как нормальные автомобилисты, которые покупают ежегодно полис ОСАГО, за это ратуем, чтобы те, кто не покупали этот полис, были наказаны, и в результате таких людей не было бы на дорогах, ибо это наша как бы проблема в реальности. Когда...
5: А у меня такой проблемы нет, я купил защиту от дурака.
6: Ну, либо покупай защиту, спрашиваешь, зачем платить больше?
5: Ну, там какие-то...
7: Ребят,
5: да.
7: Я тут видел цифру буквально на днях. Значит, если раньше в РСА говорили, что без полиса ездит примерно 7-10% автомобилистов, то буквально на днях я видел цифру, что без полиса ездит 10-15%.
6: Так, может быть, они страху нагоняют?
5: На кого? На нас? Деконструктивная, я бы даже сказал. Значит, мысль озвучили в самом начале. Как назывался этот госсовет, это заседание по развитию...
7: Общественного транспорта.
5: Да, по общественному транспорту. Какое отношение полисы ОСАГО и автоматические штрафы за отсутствие полисов ОСАГО имеют к развитию общественного транспорта, спросит обычный человек. А я отвечу. На этом заседании обсуждали, куда тратить дополнительные деньги. Полученные от тех автовладельцев, которые сейчас ездят без полисов ОСАГО.
6: Игорь,
5: вот включат камеры.
6: Включат. Но здесь, Игорь, мне кажется, есть что-то странное, на мой взгляд.
5: Потому что на этом госсовете говорили на голубом глазу чиновники, главы регионов говорили о том, что они рассчитывают на эти деньги, чтобы потратить их на закупку новых автобусов и троллейбусов.
6: Они уже делили шкуру этого медведя. Игорь, но ведь эти деньги будут поступать в коммерческую структуру. Страховые компании – это коммерческие.

0: Утилизатор на телеканале ЧЕ. Поговорим о том, как правильно сделать фото на месте ДТП.
1: Программа «Мой автомобиль». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Реклама.
2: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
3: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
1: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
5: Я это свое водительское удостоверение разглядывал. Я поменял его летом. Вот очередной...
0: У тебя как крыша поехала.
5: Десятилетний срок пришел. А там же как? Ты не можешь принести фоточку с собой? Тебя там фотографируют, да, в госавтоинспекции? Мама дорогая, я себе так не нравлюсь.
0: Ой, а ты паришься по поводу своих фоток в документах? Да ладно. Вот бы не подумал никогда.
5: В этой четверти часа мы обсуждаем, как сделать правильное фото.
0: Но не для документов.
5: На месте ДТП. Обещали вместе с Юрием Сидоренко, автомехаником, ведущим программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Юр, привет, доброе утро.
0: Привет, Юра.
6: Доброе утро.
1: Автомастер.
5: Так, на всякий случай, значит, мы фотографируем место ДТП для европротокола, да? Ну или на тот случай, если мы договариваемся на месте.
6: Слушайте, но место ДТП надо фотографировать в том случае, особенно если мы начинаем разъезжаться. Знаете, как в правилах написано? Если никто не пострадал, то есть только имущество пострадало, то тогда машины должны разъехаться. И вы должны зафиксировать либо схему ДТП нарисовать сами, что в принципе долго, либо сделать фотофиксацию, чтобы потом сотрудники приехали, и можно было как-то, ну, что-то воспроизвести, и они будут потом по вашим фотографиям воспроизводить это все, ну и как бы все это делать. Это если мы вызываем сотрудников госавтоинспекции, но бывает такое, что машины перекрыли полностью движение, надо как-то разъезжаться. То есть пока они до тут доберутся, там проблемно будет.
5: Да, короче, в правилах дорожного движения прописана наша обязанность освободить проезжую часть в том случае, если мы создаем препятствие для движения остального транспорта.
0: И за это полагается штраф, если вы не освободили проезжую часть, а как вот эти вот два болванчика стоите и ждете гаишников. И создаете пробку.
5: Значит, нам нужно в любом случае правильно научиться фотографировать место ДТП.
6: Да, тем более это сделать сейчас довольно просто, но у всех практически есть того или иного уровня гаджеты, которые фотографируют и делают вполне себе приличные фотографии. Причем очень важный момент, чтобы на этих фотографиях обязательно фиксировалась дата, ну, время там, если эта возможность есть, ну, и геолокация, если это есть, опять же таки, возможность. Потому что, ну, вот я тут снимал сюжет, у меня не получилось геолокацию прикрепить. В какой-то момент она просто не работала. Дату тоже можно поменять, но, по крайней мере, там она в описании прописывается, и она там есть, но вы же не будете во всех фотографиях менять. И дальше самый смешной момент. Главное делать не просто вот фотографии там, просто взяли, сфоткали, как попало, и все, и вроде как отлично, у меня все зафиксировано. Нет, фотографии ДТП надо делать по определенному алгоритму для того, чтобы они потом были, ну, как бы вашим подспорьем в решении каких-то неприятных ситуаций, там, спорных ситуаций и в ГИБДД, и и в страховой компании. Ну, вы поняли, самое главное, с кем надо решить, могут возникнуть спорный вопрос. А возникнуть, друзья они мои, они могут совершенно для вас неожиданно. Но просто бывали случаи, когда, ну, человек вроде как все в порядке, все прав, а потом он оказывается, что он не прав. Но стечение обстоятельств по какому-то. И такое бывает. Итак, есть определенный алгоритм, который состоит, по-моему, там из 5 пунктов. Ну, я для себя, по крайней мере, это писал. Вот. И первым пунктом нашей фотосъемки это будет фиксация общего плана ДТП. Что такое общий план? Это когда в нем видно практически все. То есть и машины, и здания, сооружения, дорожная разметка, знаки, светофоры, по возможности название улиц. То есть вы привязываете ваше ДТП к местности, чтобы вам потом можно было объяснить, откуда вы ехали, куда вы ехали и почему так произошло.
5: Окей, значит, сколько фоточек общего плана? Ракурсы? С каких сторон это все снимать?
6: Слушай, вообще, в принципе, надо вот самое простое, это сделать 4 фотографии общих, больших. То есть, если у вас нормальная оптика, ну, примерно на телефоне. Если она хоть как-то фотографирует, естественно, надо ее протереть, ну, тканью, камеру. Надо ее найти на своем телефоне и протереть. И дальше с каждой стороны авария. То есть, 4 фотки, в принципе, будет достаточно. Если вы думаете, что что-то на них не видно, что-то недостаточно, то есть, какой-то поворот не видно, какую-то дорогу не видно, но не настолько широко вы можете снять. Вы отходите как можно дальше. То есть, и тогда вы делаете там 6 еще. То есть, не 6, а 6 всего или 8. Ну, вот больше 8 точно делать не надо, потому что лучше сделать меньше, но чтобы она была информативная. Очень важный момент, когда вы фотографируете, например, номер дома. Вот вы встали, да, сделали фотографию, где видно, ну, номер дома и адрес написан. Но он вот на такой вот, ну, как, когда общий план, то есть, когда все очень, ну, как бы, много видно, то есть, вы не можете прочитать название. Тогда сделайте еще одну фотографию, но чтобы на ней был не просто вот надпись, а еще кусочек дома. Это уже поближе вы подойдете и сделаете. Это обязательно надо делать, чтобы, ну, чтобы была возможность прочитать. По крайней мере, две фотографии можно совместить и понять, что это вывеска, ну, то есть адресный ориентир. Он висит именно на одном и том же доме. Но вряд ли вы будете бегать и делать монтаж, чтобы авария произошла в другом месте. И так далее. Очень важно в знаки все туда особенно фотографировать, потому что часто, если не видно знак, или его потом кто-то унес, а он там был. Это прям вот такая неприятность очень серьезная. У нас, например, была ситуация...

0: пострадавшими. Это к этому не относится вот это. Вот это другая фотофиксация.
1: Там суд будет решать, имел ли водитель возможность предотвратить, исходя из длины тормозного пути, в том числе будет выносить решение, виновен, не виновен. Это очень серьезное разбирательство. Мы сейчас не про это.
0: Мы про более простую ситуацию, которая, ну, часто... Самая простейшая авария, которая происходит, это называется не авария, а ДТП. Дорожно-транспортное приключение. Происшествие. Ну, конечно, естественно, происшествие. Вот. И вот это все надо сфотографировать, чтобы у вас было, ну, полное представление. То есть вам это, может быть, показаться, знаете, покажется и ненужным, а вообще это очень нужная вещь, и обязательно надо это делать. Следующая история. У нас получается третий пункт. Мы пытаемся делать съемку транспортных средств читаемыми номерами. То есть, знаете, что номер надо привязать к транспортному средству. Потому что обычно почему-то этого не делают, и потом невозможно идентифицировать транспортное средство, что это оно именно было. Вот. Вы просто переходите там, где целый номерной знак, встаете, и вы видите, если у вас будет вся вот связка вот этого ДТП в кадре, то вообще прекрасно. Например, задней части машины, передними частями они столкнулись, да, автомобили. В задней части машины встаете, на нем видно номерной знак, причем он читаемый прямо вот у вас в телефончике, и машина, на которой он висит. Все, прекрасно. Также делайте со второй машины, чтобы было понятно, как это все дело стоит. Если нету номерных знаков вообще, то желательно, конечно, сфоткать ВИН. И так мы идентифицируем машины. Следующая история, это у нас, естественно, фото самого повреждения. То есть мы делаем общую фотографию, когда две машины в кадре, потом фотографию места контакта, где, например, два капота, если они столкнулись, да, вот один выезжал, второй вот тут тюкнул. Два капота, и потом крупно место повреждения. И то же самое делаем с другой стороны. Ну, чтобы было раз, два, три фотографии. Это вполне достаточно, чтобы уже начать чтобы понять, что было, ну, примерно повреждено. И последнее, это надо сделать фотографию, ну, уже как бы повреждений, которые получили автомобиль. То есть, когда машины разъехались, то есть, вы берете, подходите по передней части, да, вот передняя часть, где капот. Поврежден бампер, фара и капот, и крыло, к примеру. Вы делаете общую фотографию, то есть, на которой примерно вся передняя часть машины. Потом подходите ближе, фотографируете, чтобы было все место контакта. Вот прям вот видно, что вот там фара в нем кусочек, потом бампер, капот и крыло. И дальше конкретно каждое повреждение, если его не особо видно, пальцем прям показываете в кадре. Вот. Для страховой, конечно, лучше еще сопряженные детали сделать, ну, чтобы, может быть, там куда-то морда уехала в сторону. Но это, боюсь, что уже вы просто, ну, можете не сделать то, что надо, просто наделать кучу фотографий, которые не нужны. То же самое делайте на второй машине обязательно, не только свою, чтобы вам потом не приписали каких-то лишних повреждений. Причем делайте это вместе, ну, как бы с участником ДТП второго и так далее. После этого спокойно разъезжайтесь, освобождайте проезжую часть и ждете сотрудников госавтоинспекции, если вам надо.
1: Дисклеймер. Очень важно понимать, что все то, что сейчас Юрий Сидоренко описывал, не должно происходить на скоростных автомагистралях.
2: Мы все сегодня сказали. Юр, спасибо.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧМ. Давай, Юр, хорошего дня.
2: Пока-пока.
0: Большое спасибо, всем удачи.
1: А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей четверти у нас Федор Буцко. Поговорим о том, что интересного можно найти автопутешественнику в Ивановской области.
3: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните +125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер +125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках 10:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Развитие Великих Лук и актуальные вопросы, требующие взаимодействия органов местного самоуправления с региональными и федеральными структурами, обсудили в администрации Великих Лук. Там состоялась рабочая встреча депутата Государственной Думы Александра Козловского и депутата Псковской городской думы Антона Мороза с депутатами Великолукской городской думы и представителями общественного актива города. Отдельное внимание уделили промышленности, предпринимательству, подготовке кадров и привлечению дополнительных ресурсов на развитие городской инфраструктуры. В числе тем развития комфортной городской среды, увеличения объемов строительства, реализация инфраструктурных проектов и использование современных механизмов поддержки муниципалитетов. Для муниципалитета такое взаимодействие позволяет продвигать инициативы города, использовать возможности федеральных и региональных программ и находить решения по вопросам, которые имеют непосредственное значение для жителей. Музей олимпийского движения и спорта Псковского края посетила в Рио министра спорта региона Лилия Аюпова. Она ознакомилась с экспозицией, посвященной развитию спорта в Псковской области, выдающимся спортсменам и значимым спортивным событиям региона. Отдельное внимание было уделено вопросам сохранения спортивного наследия и популяризации достижений псковских спортсменов среди молодежи. Эти темы обсудили вместе с депутатом городской думы Дмитрием Белюковым. В Великих Луках прошел спортивный фестиваль «Сила единства». Он был посвящен 96-летию воздушно-десантных войск и собрал около 130 участников. Среди них ветераны боевых действий, СВО, спортсмены, представители общественных организаций, молодежь. В своем приветствии депутат Госдумы Александр Козловский отметил, что такие встречи дают возможность быть в команде, общаться, поддерживать друг друга и открывать для себя новые возможности, а также поблагодарил организаторов за поддержку и развитие спорта. Особенно важно, что рядом с участниками работы тренеры, волонтеры, представители ветеранских организаций и специалисты, которые помогают людям возвращаться к активной жизни. Программа фестиваля включала волейбол сидя, армрестлинг, жим лежа, стрельбу из лука, дартс, нарды, гонки дронов и другие дисциплины.
3: О валютах.
6: Доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка, юань 12,48.
3: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Дорожные истории.
2: Прокатился и счастлив?
7: Прокатился и счастлив безмерно. Во-первых, потому что место замечательное. Во-вторых, потому что и машина достойна. И это очень приятно, как раз, когда ты едешь на машине, вот не за там, 4, 5, 6 миллионов. Ну, ты же не на своей ездишь. Ты журналист, тебе дали, покатайся. Вот, поэтому радости ты большой от этого не испытываешь, от ее цены отдельно. Но просто этих машин, которые по 4, по 5, их же довольно много. Да? Я не знаю, сколько десятков этих кроссоверов вот с такой ценой. 4, 5, 6. Поэтому если есть что-то за... там, с базовой ценой 2-300, то, ну да, интересно. Но смотрим на цену вообще на рынке, что сколько стоит, понимаем, что 2-300, это, ну, как бы, вот это и есть бюджетный
2: так, автомобиль. Что это такое, да, о чем мы вообще говорим?
7: Автомобиль называется JQ или J-Land. Мы же знаем, да, нас путают всегда с названиями. Ну, в общем, то, что делается под Петербургом, на бывшем заводе General Motors делается капитально. То есть не просто сборка, там, досборка машин, а такое полноценное производство автомобилей ведется, собственно, заводом на заводе АГР. И это, то есть это говорит о том, что в общем, у кроссовера, который, ну, его, он вообще из поросли черри, так сказать, вот это, как там, Дима, ты говоришь, вишневая поросль, да? Ну, машина с понятным происхождением, с разумной ценой, с понятной внешностью. Он такой, знаете, очень гладенький. Вот, ну, впервые мы такой стиль увидели на Range Rover Evoque.
2: Он очень похож, особенно в профиль на вот эти линии Range Rover. Много там чего есть общего.
7: Никаких лишних изгибов, вот этих вот всяких завихрений в дизайне, никакого вычурного стайлинга, просто нормальный автомобиль. И с гладкими бортами. Мыть, кстати, очень удобно, если вот вы, например, на самому иногда заезжаете, да, уже вы познали эту радость, как можно за 5 минут и 300 рублей, или там 200, если кто умеет помыть машину снаружи, вот, то вы оцените, его мыть очень удобно. Ну, в общем, машина внешняя, я думаю, она устроит любого, да? Ну, то есть в ней нет ничего, чтобы ты сказал, не, ну, я на это не сяду. Да, корректно очень выглядит. Машина довольно крупная, хотя вроде бы это компактный кроссовер, небольшой, типа небольшой, да? Но на самом деле вот мы ехали троем, еще и с собакой, и вещи на неделю на трех человек прекрасно влезли в багажник. Если говорить в литрах, то это 480 литров под полку. Вот у нас под полку все и поместилось, даже не пришлось под потолок грузить. И по поводу собаки тоже не зря сказал, потому что у этого автомобиля специальное покрытие в салоне, ну, такой тоже, это кожезам, конечно, приятный вполне на вид, на ощупь тоже нормально, не потеешь, не прилипаешь к нему, который специально сделан более прочным, чтобы его было легче мыть, чтобы если собачка там коготками немножечко прошлась по сиденью или еще что-нибудь такое случилось, чтобы это не оставляло следов. Ну, вроде как работает.
2: Слушай, скажи мне, пожалуйста, а комплектация-то какая? Что под капотом вообще, как он устроен?
7: Под капотом сейчас 1,5 литра. Сейчас, потому что уже там совсем скоро появится версия полноприводная, и она будет 1,6. А я ездил там 1,5 литра, робот, передний привод. Это не гоночная машина, но она достаточно динамичная, нормальная. То есть мы ехали по ней на этом автомобиле и по быстрой трассе М12, где, в общем, можно ехать очень быстро. Очень быстро не ездили, не хулиганили, значит, ездили по правилам, в том числе исходя из того, что ты едешь в другой регион, и ты не совсем точно знаешь, а как там с бензином? А в GQ J6 на лючке бензобака написано, можно заливать 92-й. Но когда я машину забирал в автосалоне, мне говорят, ну, 95-й. Ну, они всегда так говорят. То есть любой этот автомобиль, который заправляется 92-м бензином, ну, написано, да, вот. Сейчас же у многих китайских кроссоверах они говорят, а у нас можно лить 92-й. И, в принципе, я знаю там людей, там с таксистами не раз говорил, говорят, да, всю жизнь 92-й льем, все нормально. Но обычно таким рачительным хозяевам просят заливать 95-й, и, собственно, ну, как бы, ты едешь, ты не совсем точно знаешь, вот он будет или нет. И действительно, там вот какие-то сельская заправка, первая, которая мне попалась на глаза в Ивановской области, куда я ехал, там 95-го нет, а 92-й по 135 рублей. Я думал, господи помилуй. Но доехал до ближайшего небольшого городка, оказалось, что никакого бензинового кризиса там уже, к счастью, нету. Пожалуйста, за нормальные там свои эти 75 там, рублей тебе литр 95-го нальют. Ну, не литр, а сколько захочешь, столько и нальют. То есть, в общем, все в порядке. Но ехал так, чтобы топливо лишнее не сгорало, да, не нужно ездить 150-180, там расход растет в два раза. А так я проехал 300 километров, и у меня на вот таком, на приборной панели там есть указатель топлива, да, он там состоял из 8, ну, вот, секторов, да, 8 секторов, и, собственно, у меня после 300 километров такой спокойной, нормальной загородной езды 5 секторов из 8, то есть 5 восьмых баков у меня сохранялись, что, конечно, очень приятно. Он еще пишет, что ты еще километров 500 сможешь проехать, ну, может, даже если не 500, хотя если тихонечко ехать, может, и 500. Вот, это было приятно. То есть лишнего не ест. Okay. Машина достаточно просторная. По поводу комплектации много всего есть. Ну, у меня, правда сказать, была комплектация, так сказать, топовая, да, как это бывает.
2: Как всегда у журналистов.
7: Ну, конечно. А если базовая комплектация, которая за 2-300, там есть 4 подушки безопасности, есть обогрев лобового стекла, форсунок, руля, передних сидений, кондиционер, ну и так далее. А если хочешь, вот, чтобы панорамная крыша, чтобы колеса не 17-е, 18-е, чтобы там еще всякой красоты было много, то чуть дороже. Но на самом деле там в базовой комплектации уже и без ключа ключевой доступ, и дистанционный запуск двигателя. Ну, в общем...
2: Скажи, да. Пожалуйста, вот у тебя есть понимание, когда появится полный привод, машина станет...
7: До конца месяца лучше? Должен появиться.
2: Лучше?
7: Нет, не обязательно. Ну, понимаешь, лучше для чего? Да? Всегда выбирай себе автомобиль, выбирай себе комплектацию. Нужно задать себе вопрос, где ты ее эксплуатируешь. Если ты в основном горожанин, летом ты любишь поездить по Ивановской там, или любой другой области, и тогда тебе, может, полный привод не нужен. Машина становится тяжелее, сложнее, больше ест, потенциально более ломучая. Как бы, нужен ли тебе полный привод?
2: Понятно.
7: Тут нужно себе понять, нужен ли. Если нужен, прекрасно, бери.
2: Будет тогда моторчик. Про Ивановскую область.
7: Ну, Шуя, город моей мечты, замечательный город, же абсолютно недооцененный.
1: Где бал?
7: Недооцененный город, недооцененная область в плане туризма. Там очень много всего интересного. Замечательные, собственно, просто пейзажи прекрасные. Старинные села с каменными домами, с церквами. Шуя сама, прекрасный город, с колокольней, которую ты видишь еще за 20 километров, наверное, от города, ты уже видишь. Вот я такое, ну, не знаю, там, скажем, когда подъезжаешь к городу Кёльн в Германии, там вот Кёльнский собор есть, он очень высокий, его отовсюду видно. И вот что-то похожее. Слушайте, есть в Шуе.
2: А тоже. Как называют жителей города Шуя?
7: Шуяне.
2: Шуяне,
7: ага. Шуяне, да, прилично называют, да. Вот ты мне лучше скажи, как они говорят, когда говорят, а когда пойдет автобус на Шую? Вот куда они ставят там ударение? По радио сразу говорю, нельзя это произносить.
1: А еще там есть Плёс, на минуточку, в Ивановской области.
7: Плёс – это мекка, так сказать, туристической Ивановской области, обласканная миллионами глаз, ног и рук туристических. А вот, например, Шуя та же и города вокруг, там, в виде там Палиха или Южи, туда мало кто доезжает, а зря. Даже одна Шуя, где все время что-то происходит. Там сейчас, например, замечательный городской проект, люди скидываются, кто хочет, кто может. И есть местная мозаичная мастерская, которая украшает замечательными мозаиками. Ну, вот какой-нибудь бетонный там серый забор в центре города стоит, явно его не красят. Они делают на нем замечательную мозаику, там, вот, ну, и в ковчег сейчас недавно доделали. Просто чудесно. Смотришь, там десятки животных, жираф высовывает голову из-за забора. Выглядит классно. И собственно, есть уже в Шуе вам на день хватит. А можно еще по округе поездить. Там дороги отремонтированы. Там, кстати, едешь, и почти, очень много где видишь новенький асфальт. И стенд, что сделано в рамках нацпроектов России. Но нужно не расслабляться, потому что въезжаешь потом в населенный пункт, там нацпроекты еще не дотянулись, и яма такая ба-бах. Ну, вот, кстати, надо сказать про G-Land, надо сказать им комплимент, что вот если ты расслабился и вдруг вот как раз в эту яму бабахнул, то подвеска, вот она не жалуется, не стонет, вот как бывает на некоторых машинах. Ну, слышно такой бу-бух. Но это скорее звучит как, ну бывает. Да? Не то, что ах,
2: переживем.
7: Угу. Переживем, да.
1: Отбойнички сработали. Я смотрю, вот в моих путешествиях семейных по Московской области и по окрестностям, значит, Ивановская область как-то вылетела из этих маршрутов, несмотря на то, что всего 300 километров от Москвы. Есть
7: я такой... тебе рекомендую наверстать, и
1: да,
7: всем
1: да,
7: рекомендую.
1: Да.
7: Это фантастические места.
1: Есть место такое в Ивановской области, называется Халуй. И там есть музей халуйского искусства.
7: Угу. Там замечательно есть. Там много. Вот соберетесь ехать, прям потратьте время. Причем это время не напрасно потрачено, потому что подготовка к путешествию – это уже половина радости от путешествия. Вы же сами себе можете придумать любое место, куда вы попадете. И посмотрите именно небольшие городки, небольшие села. Поверьте, это будет впечатление, которое вам еще через годы будете с друзьями делиться и всех туда отправлять. То есть Ивановская область – это вот все едут во Владимир, там, в Суздаль, в Ярославль, там, в Кострому, в Углич. И мало кто едет там, в Шую, Южу, Палех, Мстеру и так далее. А там фантастически много всего интересного.
2: Спасибо, Федь.
1: Федор Буцко был у нас на связи. Давай, хорошего дня.
2: Пока-пока.
7: И хороших путешествий.
1: А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы Олег Осипов обсудим, какие машины в России могут пройти 400 тысяч километров и какими тачками довольны таксисты.
3: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
8: Август в строй сам. Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
9: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
10: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Население Волгограда последние 30 лет колеблется около 1 миллиона человек. Город уже 5 раз становился миллионником и 4 раза переставал им быть. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Таксопарки составили список самых проблемных машин. И знаете что? Там не только китайцы. Там есть еще и продукция «АвтоВАЗа».
2: А интересно, составляют список самых надежных автомобилей?
1: И это тоже
2: для
1: есть.
2: Таксист.
1: Да, у нас есть все.
2: Ага,
1: у нас есть и хорошие,
2: мы
1: и плохие
2: как в
1: Греции, новости.
2: Понятно.
1: Да-да-да. Кирилл Манжула.
2: Дима Делинский.
1: И вместе с нами Олег Осипов. Олег, доброе утро.
2: Привет, Олег.
11: Привет, доброе утро всем.
3: «Форсаж дня».
1: Значит так, коллеги с портала «Автоньюз» опросили таксопарки. Ну, то есть руководство таксопарков на предмет того, какие машины доставляют больше всего головняка. И знаете что? У всех разные мысли по этому поводу, разные списки, но во многом они пересекаются. «Джак», «Баик» и «Кай». Это самые проблемные машины.
2: «Джак», «Баи» и «Каи».
1: Да. Там кто-то говорит, что с учетом лизинговых платежей и расходов на обслуживание, это убыточные тачки. Слабая сборка, агрегат не выдерживает пробега, ощущается острая нехватка запчастей, их дороговизна. И...
2: У «Джака» проблемы с запчастями?
1: Да.
2: Ну ладно.
1: Ну, у «Каи» как минимум проблемы с запчастями, несмотря на то, что эта штука родом из Калининграда.
2: Ну, здесь еще я могу понять причину, но окей, хорошо.
1: Да, конкретную модель называют «Джак J7». Еще один китаец в этом списке – «Фав Бестюн Т-77». У них коробка выходит из строя на 100 тысячах.
2: Там что, робот?
1: Я не помню. Неважно, по большому счету. Вариатор, там нет механики.
2: Ну да, я помню, но мне кажется, что там все-таки робот, хотя бог его знает. Может быть, и не ездить не умеют на роботе?
11: По-особенному надо как-то управлять роботом.
2: Слушай, ну там есть некие нюансы, когда все-таки не стоит. Это знаешь, вот с вариатором не стоит злоупотреблять, в грязь заезжать, тем более перевозить тяжелый груз.
11: Ну да, вариатор не любит пробуксовывать.
2: Да.
11: Вариаторы выходят из строя, потому что единственная модель, которая мне приходит на память, с охлаждителем промежуточным, дополнительным, это Nissan X-Trail.
2: Стоп, Олег, извини. Все аутлендеры, начиная с 2014 года, поставляются с радиатором для вариатора отдельно.
1: Все, кто столкнулся с проблемой перегрева вариатора, все автопроизводители, которые были вынуждены потом решать эту проблему по гарантии подзывной компании.
2: Почему я это знаю? Потому что у меня аутлендер 2013 года, он без радиатора, и у меня он перегревался несколько раз, и, видимо, они учли пожелания автовладельцев, и следующие, вот с 2014 года они стали выпускать уже с радиаторами.
1: Рестайлинг. Это называется рестайлинг. Так вот, насчет продукции «АвтоВАЗа» в этом списке проблемных машин от российских таксопарков. Веста 1.6 вариатор. WLY, как эта штука называется. Ну, короче говоря, проблемы не с вариатором, проблемы с двигателем. Как ни странно, значит, руководитель комитета по гарантийному и постгарантийному обслуживанию автомобилей Общественного совета по развитию такси, а Общественный совет объединяет у нас 74 таксопарка в нашей стране. Так вот, значит, они там говорят, что по двигателю перевозчики отмечают повышенный расход масла, возникают вопросы к электронной дроссельной заслонке и к системе зажигания и катушкам. Про катушки я слышал. Дим Попов нам с тобой рассказывал, да? Как он пытался менять катушки в своей Весте.
2: Да-да-да.
1: И это был квест с непредсказуемыми последствиями. В конце концов, он эту Весту скинул.
11: Слушайте, ну, что тут говорить? Это не единственная проблема, честно сказать, в Весте. Конечно, есть вопрос. И по двигателю есть. Хотя двигатель, конечно, уже настолько не новый, что можно было бы его доработать. Вроде АвтоВАЗ нам каждый год обещает, так сказать, переделать 37 улучшений, внедрить, так сказать. Ну, вот пока как-то не особенно это все получается.
1: Мы сейчас ждем появления на реальных машинах двигателей свежих, переработанных, которые 1,6 на 130 сил, да? И 1,8 на 140...
2: Нет, ты что-то загнул. 1,8, по-моему, на 139, что-то в этом роде, или 136, нет?
1: Ну, короче говоря, да, доработанные движки, новые, свежие, значит, они уже встали на конвейер и сейчас должны появиться на товарных машинах. Ладно, ждем. Так или иначе, вот, собственно, список. Джак, Баик, КАИ, Бестюн, Черри Тига 4 и Веста 1.6 на вариаторе. Это проблемные машины, по мнению таксистов.
2: Беспроблемные.
1: Ребят. Toyota Camry.
11: Из китайских?
2: Нет.
1: Kia Rio.
2: Toyota Camry.
1: Hyundai Solaris.
2: Да что вы говорите? Volkswagen Polo. Volkswagen Polo.
1: Школа Rapid. Шкода Rapid.
2: Шкода, да. Школа Rapid.
1: Так, значит, что у нас из китайцев? Во-первых, BLG, которые S50 и X70. Это входит в список беспроблемных машин, по мнению таксистов. Они уже накатали на них сотни тысяч километров и уже есть какой-то...
2: Хавейл Джулион.
1: Джулион. Он возглавляет списки во всех опросах вот этих таксопарков, которые мы сегодня обсуждаем. Хавейл Джулион. Черри Ариза 8. Внезапно. Я удивлен.
11: Ну, это единственный седанчик, не слишком распространенный в такси, кстати, до сих пор.
2: Слушай, но он, по-моему, в

0: машинах, что здесь классический гидромеханический автомат, двигатель с распределенным впрыском топлива, цепным приводом ГРМ, подвеска простая, Макферсон впереди, полузависимая балка сзади. То есть, ну, как бы вот рецепт рабочей машины для такси, он известен.
1: Автомат Калашникова.
0: Да.
2: Это упрощенный взгляд, на самом деле, на вещи, потому что в Европе давным-давно, да и в Японии, и, наверное, отчасти в Китае, научились делать роботизированные коробки весьма надежные, которые, по оценкам тех людей, которые занимаются эксплуатацией,
0: да,
2: и ремонтом,
0: Олег, прости,
2: они превосходят даже механические коробки.
0: Я с тобой согласен, А такие
2: это
0: есть.
2: Это последнего поколения.
0: Но они дороже. Они дороже, да, чем гидромеханический автомат этот.
2: Они сами по себе дороже, но они и более надежные. Гидромеханический автомат страдает тоже там пробуксовок не любит, ну, много чего, какие проблемы. Хотя, конечно, по надежности тут еще поспорить, какой лучше. Короче говоря, я бы не предъявлял такие претензии. И, кроме всего прочего, что касается турбированных двигателей, ну, это общий тренд, так сказать. Тут уже от них никуда не денешься. Поэтому надежность тоже повышается, этих агрегатов.
1: Я понимаю.
2: Все зависит от объема.
1: Да.
2: Разумеется,
1: Рио,
2: они не пройдут.
1: Солярисы, Логаны, в конце концов, они тоже входят в списки самых надежных машин, по мнению таксопарков. Это все атмосферники.
2: Да, я согласен, это все атмосферники. И тем более сейчас. Эти атмосферники, которые не слишком, кстати говоря, привередливы к топливу. Ну, то есть понятно, что там тот же Солярис, который сейчас новый продается, ну, правда, занимало и деньги, так сказать. Это тоже атмосферник, тоже, так сказать, классический автомат. Ну, вот, просто стоит недешево. И, конечно, сейчас, когда с бензином возникают, есть очевидные проблемы, когда топливо разных классов предлагается на заправках, если оно есть, то, конечно, лучше атмосферник, вне всякого сомнения.
1: Так, и смотрите, мы, значит, с вами обсудили список самых проблемных машин, по мнению таксопарков, список самых беспроблемных машин, по мнению таксопарков. Вишенка на торте. Значит, тут российская газета написала со ссылкой на руководителя компании по автоподбору список машин, которые способны пройти 400 тысяч километров.
0: Которые присутствуют на нашем рынке, ты хочешь сказать?
1: Да, значит, бюджетные авто Б-класс, которые способны пройти 400 тысяч.
0: Они открыли Америку, елки-моталки. Вот я смотрю на этот список.
1: Полуэропид.
0: Ну что?
2: Атмосфера.
1: Да, классический автомат, полуэропид, турбомоторы, роботы как бы нет, наверное, ну просто потому что это...
0: Не те роботы, о которых говорил Олег.
1: Да. Так, дальше у нас Hyundai Solaris и Kia Rio. Тут нужно смотреть на состояние движка, заглядывать с эндоскопом, ну просто потому что корейские моторы, они склонны к задирам. Но это тоже очень надежная машина, способная пройти 400 тысяч километров без особых проблем и без особого головника. Логаны.
0: Ну что? Ну
2: вот что обидно, что Лада Гранты не
1: входит.
2: Не по-нашему, понимаешь?
1: Маленькая деталь, простите, пожалуйста. Логаны не с автоматом. Французские автоматы – это, ну, такая вещь в себе.
2: Нет, французский автомат, да, это такое себе удовольствие. И у них не всегда хорошие двигатели. Citroën Peugeot – это двигатель совместный с BMW 1.6. Это, конечно, беда.
1: Не, погоди, на Логаны не ставили Citroën Peugeot?
2: Нет, конечно, я имею в виду, что на французов.
0: Просто он говорил про французов.
1: А, французы в целом?
0: Да, пример французов.
2: То есть, таких машин немало, поэтому надо обращать на это внимание, если что. А вообще-то тут я прочитал с удивлением автостат. У нас средний возраст автомобиля достиг 15,4 лет.
1: Что значит достиг? Он год уже не меняется.
0: Ты чего тебя удивил-то?
2: А вот опять, значит, сейчас посчитали, вроде говорят, что даже больше, чем было. Не знаю, почему.
1: Я смотрел сообщение Сергея Целикова у него в телеканале. О, господи, в телеграм-канале.
0: В телеграм-канале, да.
1: Да. Он там прямо говорит, год от года, в смысле, по сравнению с 2025 годом, цифра не поменялась существенно, вообще никак не поменялось. Ну, если сравнивать с тем, что было там условно 3-4 года назад, то да, средний возраст автомобиля...
0: мы достигли некого пика в этом...
2: Вот, я об этом хотел
0: по этому
2: сказать.
0: Параметру.
2: Теперь будем только обновлять.
0: Слушай, логика в этом присутствует, безусловно. Как-то устаканился рынок с китайскими автомобилями, люди, ну, вынуждены покупать, и уже они это делают, ну, как-то попроще, чем было 3 года назад. То есть раньше, большое недоверие присутствовало. А сейчас от безвыходности это недоверие начинает немножечко уходить.
2: Но опять же, злую шутку со всеми может сыграть вот это качество топлива пресловутое сейчас. Вот это вот...
1: Современные китайские двигатели.
0: Но мы посмотрим месяца через два, поскольку эти проблемы...

0: накапливаются в основном.
1: Ну, да, уже много публикаций на этот счет, но, конечно, пик придется вот как раз через месяц, наверное, через два. Это ты абсолютно прав.
0: Ну что ж, Олег, спасибо.
2: Давай. Олег Осипов был у нас на связи. Хорошего дня и до новых встреч.
0: Пока-пока.
1: Пока, всем удачи.
3: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
4: Песня «Кукла колдуна» вышла в 99-м году на акустическом альбоме «Короля и Шута». Это одна из немногих песен Киши, полностью написанная Андреем Князевым, без участия Михаила Горшенева. Ну, а сам Горшок долгие годы недолюбливал эту композицию, считая ее слишком попсовой. Тем не менее, по иронии судьбы, именно «Кукле колдуна» было суждено стать одной из визитных карточек коллектива.
5: Казалось бы, весь ажиотаж и хайп вокруг «Куклы-колдуна» прошел еще пару лет назад. Но вот очередной виток. В интернете завирусился кавер на вечный хит «Короля и Шута» в исполнении певицы Саши Квашиной. Причем хватает и негативных отзывов. Вот некоторые из них.
4: «Эта женщина совершенно не способна вести себя естественно. Что с ней не так?» Вот еще одно мнение. «Идеальный пример, как можно обладать милой внешностью, чистым голосом, дико заморачиваться на уроках вокала, но при этом выбесить буквально всех своим исполнением, в котором куча мелизмов там, где можно спокойно пропеть одну ноту».
5: Ну, а после такого-то представления самое время послушать, наконец-то, этот нашумевший кавер, из-за чего весь сыр-бор, шум-гам, а драки нет. Давайте слушать «Кукла-колдуна» и та самая версия.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: О расследованиях.
1: Следственный комитет квалифицировал ракетный удар по приграничью как теракт. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, установлено, что сегодня ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по жилому сектору в селе Колосково Валуйского округа. Жертвами атаки стали 6 мирных жителей. Еще 4 получили ранения различной степени тяжести. Среди них 14-летний подросток. На месте трагедии работают криминалисты. Они собирают вещественные доказательства и устанавливают точный тип модель ракетного вооружения, использованного при обстреле.
0: О запретах.
1: С 1 октября Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция перестанут признавать российские 5-летние паспорта без биометрии. В качестве исключения Швеция разрешит въезд до конца декабря тем, кто получил визу или вид на жительство до начала действия запрета. Остальные 3 государства никаких переходных периодов для туристов не предусматривают. С учетом новых ограничений, количество европейских стран, полностью отказавшихся от небиометрических документов россиян, выросло до 15. Аналогичные меры в том числе ввели Германия, Франция и Финляндия.
0: О спорте.
1: Россиянка Екатерина Александрова обыграла соотечественницу Анну Блинкову в матче второго круга турнира WTA в Цинциннате, США. Встреча закончилась со счетом 6-7, 6-4, 7-5 в пользу нашей теннисистки. В третьем круге Александрова сыграет с чешкой Сарой Белик. Призовой фонд турнира – почти 7,5 миллионов долларов.
0: О кино.
1: Фильм «Последний богатырь Колобок» возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные. По данным портала кинобизнес.ком, с 13 по 16 августа кинолента заработала почти 192,5 миллионов рублей. На второй строчке фантастический блокбастер «Человек-паук. Новый день» от режиссера Дестина Дэниела Креттона. Очередная часть супергеройской истории с Томом Холландом в главной роли принесла прокатчикам 169 миллионов рублей. Замкнул тройку лидеров фантастический анимационный игровой фильм «Смешарики сквозь вселенные». Проект режиссеров Ильи Максимова и Андрея Мармонтова собрал за выходные порядка 63 миллионов.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка, юаня 12 рублей 48 копеек.
0: О погоде.
1: В Москве плюс 20. Пасмурно, временами дождь. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. 6 мирных жителей погибли при ракетном обстреле в Белгородской области. Включение нашего корреспондента. В эти выходные на Россию была совершена самая массированная атака БПЛА за все время СВО, мнение эксперта. А в Евросоюзе идет подготовка пакета новых антироссийских санкций. Его планируют представить уже осенью. Эти и другие темы подробнее в ближайшие минуты обсудим в нашем эфире. Начнем с сообщения о том, что 6 мирных жителей погибли при ракетном обстреле села Колосково в Белгородской области. Еще 4 пострадали, в том числе 14-летний подросток, сообщил в РИО губернатора региона Александр Шуваев. Возбуждено уголовное дело о теракте, заявили в Следственном комитете, и временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев также сообщил на своей страничке в МАКС, что за сутки при обстрелах ВСУ погибли 8 человек. Всего противник атаковал регион 152 раза. Удары совершены по 13 округам с использованием артиллерии и реактивной системы залпового огня, а также беспилотников. У нас на прямой связи журналист из Белгорода Виталий Сачкан. Виталий, я вас приветствую. Здравствуйте. Расскажите, что известно к этой минуте, как живет округ?
3: Здравствуй. Сегодня с утра, конечно, началось активно, все очень активно. С раннего утра атаки ракетные объявлены одна за другой. Уже было где-то 4 атаки. Вот буквально несколько минут назад был отбой очередной ракетной опасности. Хочу отметить, что действительно прошедшая неделя, она, в общем-то, прошла под знаком плюс активности со стороны киевского режима. Начиная с прошлой субботы, по сути, каждый день на Белгород летят и на приграничные районы. Это порядка 17 регионов, 17 муниципальных формирований. Летит порядка 400 беспилотников, большая часть из которых сбивается, но вместе с тем у нас, к сожалению, за неделю уже где-то более 20 мирных жителей погибло и более 100 человек ранено, и в их числе находятся и дети. Вот такая несерьезная и очень опасная обстановка на сегодняшний день создалась в Белгородском регионе. Враг очень активничает. Наши, конечно, ребята с ПВО и подразделения военизированные «Барс», «Орлан», они отбивают атаки, многочисленные атаки беспилотников и ракетные опасности наши ПВОшники сбивают. Но, к сожалению, вот не обходится без жертв.
2: Виталий, скажи, пожалуйста, сейчас настроение среди жителей города и региона каково? Понятно, что это не в первый раз и даже не в пятый, да, но жертвы продолжаются, обстрелы продолжаются и налеты продолжаются. К этому можно привыкнуть?
3: Ну, я тебе скажу свое мнение в первую очередь и свое ощущение. Конечно, как-то к чему-то привыкаешь, но чтобы с этим жить и находиться в этом постоянно, конечно, это очень трудно. Особенно сейчас, когда в последнее время вот участились обстрелы, и при том атака идет одна за другой. В общем-то, это парализует и работу предприятий, и движение, останавливается все движение в случае объявления ракетной опасности. Люди идут в убежище. Но единственное и самое такое основное, что я могу сказать, что нет среди белгородцев паники. Это самое главное, потому что после каждого прилета, если случаются повреждения, какие-то инфраструктуры или жилых секторов, вот как было, допустим, в прошлую субботу, когда прилетели буквально несколько подряд беспилотников и били именно по центру жилым микрорайонам. Жители сами тут же формируют какие-то отряды, они сразу начинают убирать, помогают друг другу. То есть есть какое-то единение, наверное, вот в эти тяжелые минуты, и белгородцы, в общем-то, они не сдаются и не собираются сдаваться. Дух, наверное, только закаляется в этом всем. Но, естественно, все они с надеждой ждут изменения в лучшую сторону, ждут победы для того, чтобы весь этот кошмар прекратился именно для мирных жителей в первую очередь. Да и не только для мирных, а для всех жителей и Белгородского региона, и всех сел приграничья.
2: Виталий, в связи с тем, что атаки и обстрелы кратно увеличились, есть ли желающие покинуть город, который до этого такого желания не имел?
3: Ну, в основном это отражается на том, что сейчас активно, ну, не то, что активно, а отправляются дети. Дети белгородцев и белгородского приграничья отправляются на отдых. Вывозятся в первую очередь дети, обеспечивается их безопасность. Так, чтобы я сказал, что что-то изменилось на улицах города, этого не замечается. Все предприятия работают, машины ездят, точки торговли тоже работают. И опять же повторюсь, нету никакой паники, никакого панического настроения. Все идет в норме, но, конечно, немного тяжело.
2: Держитесь, Виталий. Спасибо большое, что нашли время подключиться к нашему эфиру. Виталий Сачкан, журналист из Белгорода, был с нами на прямой связи. Ну, а мы продолжим. И в эти выходные на Россию была совершена самая массированная атака БПЛА за все время спецоперации. И силы ПВО за сутки уничтожили 1478 беспилотников и 9 крылатых ракет «Фламинго» ВСУ. Об этом в воскресенье сообщил Минобороны России. У нас на связи руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Александр Евгеньевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
4: Да, Сергей, здравствуйте, доброе утро, коллеги.
2: Александр Евгеньевич, мы видим, что в атаке ВСУ, можно сказать, что они пульсируют, да, есть дни и моменты, когда помалу обстрелов, малым количеством беспилотников, потом, видимо, накапливают силы, и вот как в минувшие выходные 1500 в итоге прилетело, и ракетами обстреливают. Каким образом, на ваш взгляд, можно оценить эту обстановку, почему заметна вот такая пульсация?
4: Ну, во-первых, понятно, что противник пока еще не исчерпал свои возможности, ну, прежде всего, возможности, которые предоставляют ему западные спонсоры, то есть военно-техническая помощь в этом направлении идет постоянно, и дроны закупаются на поставленные финансы у, прежде всего, европейских, ну и в целом еще и у американских компаний. То есть при этом противник работает не только вот этими дорогостоящими изделиями, он очень активно использует и ложные цели, и такие обманки, там мастерят дроны различного, так сказать, такого примитивного характера для выработки наших боеприпасов. В каком-то смысле это меняет в определенном смысле работу и тактику сейчас ПВО ближнего действия, когда на первый эшелон выходят как раз вот мобильные огневые группы и специалисты-дроноводы, которые перехватывают более дешевые изделия, чтобы, а, допустим, боевые машины, например, там комплекс ТОР, который работает где-нибудь замаскированный, и своим радаром мониторит воздушную обстановку там на более чем 30 километров и передает данные на цели уже подразделением дроноводов, которые работают SPV, и мобильным огневым группам, которые более дешевыми средствами поражают более дешевые дроны. А более дорогостоящие изделия поражаются уже ракетами зенитно-ракетных комплексов, ПЗРК, ну и так далее. То есть выстраивается более глубокая и более шалонированная противовоздушная оборона. То есть, ну опять же, то, что противник использует не только дроны, вы правильно упомянули, что он использует и крылатые ракеты, он использует и квазибаллистические ракеты, вообще, то есть изделия, поставляемые с Запада, те же самые «Фламинго» упомянутые. Опять же, снаряды РСЗО, есть у них еще и «Хаймерсы», и «Вэмпайр», как показывают сводки Минобороны. То есть, в принципе, есть еще чем работать. Но сейчас, на мой взгляд, идет такая пиковые моменты вот этого воздушного противостояния, потому что, да, вот эти спады по объемам применяемых дронов показывают, что он подкапливает их как раз под выходные дни, чтобы максимально испортить жителям приграничных и центральных регионов нашей страны выходные, то есть вот постоянно массированные атаки, в том числе, посмотрите, как участились атаки на Москву. Вот Сергей Собянин как раз по итогам прошлой недели дал цифру более 1700 дронов, именно которые запускались в направлении московского региона, то есть блокируют работу аэропортов, тем более международных аэропортов, где перемещаются десятки тысяч иностранных граждан. То есть такие абсолютно понятные просто акты международного терроризма. Но, тем не менее, Запад, как всегда, ничего не видит, как те три обезьяны. Ничего не слышит, ничего не говорит. То есть сидят, заткнули уши, закрыли глаза и ничего не замечают. Поэтому вот в этом противостоянии, учитывая и динамику и нашего применения, да, и современных крылатых ракет, высокоточных наступательных вооружений и беспилотного характера, собственно, и различных других средств воздушного поражения, то и здесь Россия также работает на опережение противника, опять же, учитывая динамику освобождения населенных пунктов на Донбассе. Но вот ежедневно приходят сводки, что наши военные специалисты берут новые под свой контроль. Так что здесь кто кого передавит, да, своей глубиной тыла, возможностями ОПК, и как показывает все-таки реалии боевых действий, наш ОПК справляется лучше, чем, допустим, оборонно-промышленный комплекс стран Европы, который напрямую финансирует вооружениями киевский режим.
2: Александр Евгеньевич, благодарю вас за понятное объяснение в нашем эфире, и за ваше время, и за ответы на вопросы. Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа, был с нами на прямой связи. Конечно же, к этой теме мы еще будем возвращаться. А через пару минут в эфире поговорим о том, что в Евросоюзе идет подготовка пакета новых антироссийских санкций. Его планируют представить уже осенью.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
5: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
9: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили $2 триллиона на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Продолжим обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Еще одна тема. Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что идет подготовка пакета новых антироссийских санкций, которые она планирует представить уже осенью. Об этом главный дипломат Брюсселя сообщил немецкому изданию Die Welt, собственно, в интервью. Множество еще было заявлений, но мы сразу перейдем к обсуждению. У нас политолог, директор Института современного государственного развития, на связи Дмитрий Солоников. Дмитрий Владимирович, я вас приветствую. Здравствуйте.
10: Да, добрый день.
2: Дмитрий Владимирович, ну, интересная история. Каждый раз одно и то же. Мы говорим, что пакетов с этими пакетами санкций становится все больше, работают они якобы все меньше, а пакет производить не перестают. И вот анонсируют нечто такое, что в очередной раз должно поставить Россию на колени. Да? Потому что вот слова, что в случае утверждения вот этого нового пакета санкций, сказала Кая Каллас, ограничений, количество российских физических лиц, компаний, организаций, находящихся под санкциями, единовременно увеличится на треть. Что бы это могло значить? Как вы рассматриваете данную ситуацию?
10: Посмотрите, давайте посмотрим по времени. Она говорит об осени. Осень – это значит время, когда закончатся выборы в Российской Федерации. Скорее всего, речь идет о том, что Европа готовится не признать результаты выборов в Государственную Думу и в законодательные органы субъектов Федерации в единый день голосования в России. Соответственно, объявить об фальсификации. И тогда логично, что будут введены санкции против большого количества людей, причастных к организации избирательного процесса в нашей стране. Там разные политтехнологи, и лидеры партий, и сотрудники избирательных комиссий, члены избирательных комиссий, и там журналисты, представители медиа. В общем, да, здесь спектр людей, которых можно обвинить в фальсификации выборов, если Европа пойдет на этот шаг, достаточно большой. Говорит, что они на треть увеличат, вполне вероятно. Ну и опять же, структура, которая, по их мнению, будет причастна, по их, опять же, мнению, к такой фальсификации.
2: А еще один важный вопрос, на мой взгляд, Дмитрий Владимирович. Предыдущий-то 21-й пакет санкций был утвержден не так давно, 23 июля. Ну, совсем недавно, да, месяца не прошло. 170 юридических и 48 физических лиц, 94 российских банка и прочие крупные финансовые учреждения. А чего они в этот пакет-то все не запихнули? Почему у них всегда что-то остается? Это же как уборка в доме, да? Ты вроде хочешь, не знаю, чистоты достичь, да, оглядываешься по окончанию уборки, думаешь, оба, опять мусора навалило, не успел убрать. Ну, это как-то странно выглядит. Почему они сразу одним ударом не могут это все сделать? Что им мешает, на ваш взгляд?
10: Ну, во-первых, я бы тут процитировал классика, да, ремонт — это не процесс, ремонт — это состояние. Ремонт вообще невозможно закончить, ремонт можно только прекратить. Здесь то же самое.
2: Это так.
10: Введение санкций — это бесконечный процесс. И здесь важен сам процесс. Европе важно постоянно показывать, что она находится в драйве, что она постоянно что-то новое делает, поэтому там 21-й, 22-й, 23-й, 25-й пакеты санкций и так далее. Они будут продолжаться. Расчет на то, что какой-то пакет сломает, вот он один сломает ситуацию, я думаю, что в Европе нет, то есть там более-менее трезво оценивают. Важно показывать и своим избирателям прежде всего, ну и дальше России, что давление будет продолжаться, давление будет там шаг за шагом нарастать, а дальше они же играют в долгую, там их расчет, что экономика совокупная Евросоюза, Соединенных Штатов крупнее экономики России, и в долгосрочном противостояние, в котором и Европа тоже теряет, без сомнения. Но в долгосрочном противостоянии там они должны выстоять, Россия в конце концов сломаться. Не из-за одного пакета санкций, а в принципе в такой долгосрочной игре. У них такой расчет.
2: А рано или поздно они дойдут до предприятий малого и среднего бизнеса? Ну, невозможно же все время расширять санкции или дважды одни и те же санкции на одни и те же организации людей накладывать. Им же нужно постоянно это все будет расширять. Рано или поздно сливки будут сняты, на мой взгляд, да, и придется обратить внимание, что на рядовых уже граждан России совершенно.
10: Ну, на рядовых тоже, конечно, да, и там будут какие-то ограничения для физических лиц вводиться, там, понятно, там запрет на выдачу шенгенских виз, но потом запрет на перемещение с использованием так, авиатранспорта европейского, еще что-то, то есть это туда, и тут тоже для фантазии полет достаточно большой. А дальше и экономика будет под ударом. Скорее всего, дальше будет попытка транснациональных, вторичных, третичных санкций. То есть вот не только по России, но и по тем странам, которые с Россией продолжают взаимодействовать. Вот, скорее расширение будет сюда. Ну, вряд ли там индивидуально в частных предпринимателей. Ну, если, конечно, каких-то специально красивых не выловят, пойдет. Но для третичных санкций, да, конечно, поле очень большое еще.
2: Дмитрий Владимирович, у нас буквально меньше минуты. Насколько болезненно вот это наложение европейских санкций на тех, кого они коснулись, и как сложно их обходить по необходимости?
10: Ну, я думаю, что для физических лиц это, если люди привыкли жить в Европе, а теперь им это запретили, это болезненно. И на это и расчет, чтобы создать пятую колонну в стране, тут обходить вряд ли как-то. А с точки зрения экономики, ну, российская экономика научилась за 4 года жить в условиях санкций, поэтому будет учиться и дальше. Здесь возможностей больше.
2: Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. На прямой связи с нашей студией был Дмитрий Солонников, политолог и директор Института современного государственного развития. Мы продолжим наш эфир и еще раз напомню, что в студии Сергей Григорьев. Всем хорошего дня.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.

0: Личные финансы.
1: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о точных прогнозах. Почему в экономике их нельзя дать в принципе? И как и во что вкладывать деньги в условиях неопределенности? Самый частый вопрос, который люди задают экономистам уже много лет – что будет с курсом рубля? Видимо, это осталось с 90-х годов, когда единственным спасением от любых финансовых катаклизмов в России считались наличные американские доллары. С тех пор ситуация много раз менялась, но привычки у некоторых граждан остались теми же, как и невозможность дать точный ответ на этот вопрос. Спрогнозировать валютные курсы раньше было непросто, но сейчас это стало еще сложнее. Напомню, курс валют определяется спросом и предложением на бирже. Если покупателей больше, чем продавцов, курс растет. И наоборот. Но на поведение покупателей и продавцов влияет очень много факторов. Некоторые из них можно предсказать. Например, если речь идет про валютную выручку от экспорта, а некоторые, например, связанные с геополитикой, физически невозможно. Экономику часто путают с математикой. Мол, здесь все можно просчитать. Но на самом деле это не так. У экономики гораздо больше от психологии. Любые финансовые решения даже в крупных компаниях принимают люди, а они подвержены эмоциям. И если в бизнесе есть регламенты и правила, то есть доля человеческого фактора за счет этого меньше, то частные инвесторы действуют на свой страх и риск и очень часто могут совершать импульсивные сделки под влиянием тех или иных эмоциональных факторов. Это вносит дополнительную неопределенность на рынке и создает сложность для тех, кто пытается прогнозировать. Возникает вопрос, как и во что в таких условиях вкладывать свободные деньги? Где эти координаты, которых можно придерживаться? К примеру, те, кто использует старые истины из 90-х, что все деньги надо держать в наличных долларах, в последние несколько лет попались в ловушку. Они боялись девальвации и гиперинфляции и спасали свои деньги в американской валюте. Но в большинстве случаев такая стратегия принесла им убытки. Сейчас надо взять за аксиому следующее. Ситуация очень быстро меняется. Да, можно пытаться каждый раз под нее подстраиваться, чтобы получать выгоду. Профессиональные игроки рынка так и делают. Они отслеживают цены на разные инвестиционные товары, находят недооцененные, покупают их, а потом продают, когда их стоимость повышается. А затем ищут другой актив с таким же потенциалом роста и зарабатывают снова. Как предупреждают в ПСБ, такая работа подойдет не каждому. Нужно уделять этому время и хорошо разбираться в инвестициях. Понимать, что дешево, а что дорого. Для большинства же частных инвесторов более правильной стратегией будет диверсификация. Смысл этого термина в том, чтобы держать свободные деньги в различных классах активов. Какие-то из них будут расти, а какие-то падать, но в среднем портфель такого инвестора останется на плаву. В российских реалиях примером такой диверсификации может быть следующее распределение. В портфеле должны обязательно быть рублевые депозиты в банках, сбалансированный портфель акций и облигаций крупных компаний, работающих в различных отраслях экономики. Еще часть денег можно держать в золоте и недвижимости, которую можно сдавать в аренду и получать пассивный доход. И, наконец, некоторую сумму свободных средств можно держать и в наличных долларах. Но в этом случае лучше исходить не из спекулятивных целей, а из необходимости. Например, если иностранная валюта пригодится в ближайшие месяцы для поездок за рубеж или для самоуспокоения. Лучшая реакция на неопределенность – это предусмотреть как можно больше число вариантов развития событий и в той или иной степени подготовиться к каждому из них. Тогда точно будет спокойнее, даже без точного прогноза. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
0: Личные финансы. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Секрет императора «Актив Плюс» — это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках 11:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Развитие Великих Лук и актуальные вопросы, требующие взаимодействия органов местного самоуправления с региональными и федеральными структурами, обсудили в администрации Великих Лук. Там состоялась рабочая встреча депутата Государственной Думы Александра Козловского и депутата Псковской городской думы Антона Мороза с депутатами Великолукской городской думы и представителями общественного актива города. Отдельное внимание уделили промышленности, предпринимательству, подготовке кадров и привлечению дополнительных ресурсов на развитие городской инфраструктуры. В числе тем развития комфортной городской среды, увеличения объемов строительства, реализация инфраструктурных проектов и использование современных механизмов поддержки муниципалитетов. Для муниципалитета такое взаимодействие позволяет продвигать инициативы города, использовать возможности федеральных и региональных программ и находить решения по вопросам, которые имеют непосредственное значение для жителей. Музей олимпийского движения и спорта Псковского края посетила в Рио министра спорта региона Лилия Аюпова. Она ознакомилась с экспозицией, посвященной развитию спорта в Псковской области, выдающимся спортсменам и значимым спортивным событиям региона. Отдельное внимание было уделено вопросам сохранения спортивного наследия и популяризации достижений псковских спортсменов среди молодежи. Эти темы обсудили вместе с депутатом городской думы Дмитрием Белюковым. В Великих Луках прошел спортивный фестиваль «Сила единства». Он был посвящен 96-летию воздушно-десантных войск и собрал около 130 участников. Среди них ветераны боевых действий, СВО, спортсмены, представители общественных организаций, молодежь. В своем приветствии депутат Госдумы Александр Козловский отметил, что такие встречи дают возможность быть в команде, общаться, поддерживать друг друга и открывать для себя новые возможности, а также поблагодарил организаторов за поддержку и развитие спорта. Особенно важно, что рядом с участниками работают тренеры, волонтеры, представители ветеранских организаций и специалисты, которые помогают людям возвращаться к активной жизни. Программа фестиваля включала волейбол сидя, армрестлинг, жим лежа, стрельбу из лука, дартс, нарды, гонки дронов и другие дисциплины.
0: О валютах.
4: Доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка, юань 12,48.
0: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам «Что будет?».
5: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда» в студии Сергей Григорьев. Российские банки ускорили сокращение сети отделений за январь-август этого года. Кредитные организации закрыли 1370 дополнительных офисов. Это следует из данных Банка России. Таких темпов снижения числа отделений за первые 8 месяцев года не наблюдалось как минимум в последние годы. Предыдущий максимум составлял 894 закрытия в 2021 году. Для сравнения, наиболее масштабные сокращения банковской сети пришлись на 2021-2022 годы, когда кредитные организации ликвидировали более 1500 мест оба раза соответственно. Однако уже за неполный 2026 год объем закрытий приблизился к этим значениям, и в среднем с начала года банки ежемесячно закрывали около 196 отделений. Это примерно в два раза больше, чем годом ранее, и максимальный показатель как минимум за последние 7 лет. При сохранении текущей динамики к концу года количество закрытых офисов может превысить 2000, и это станет рекордом за всю историю наблюдений. При этом итоговое число закрытий может оказаться и выше. В мае и июне темпы сокращения банковской сети были примерно на треть больше, чем в среднем за предыдущие месяцы. И финансовый советник Алексей Родин объяснил эту тенденцию усилением цифровизации банкинга. Развитие цифровых сервисов, по его словам, приводит к тому, что банки постепенно уходят от классической модели широкой сети офисов и активнее переводят операции онлайн.
6: В текущее время банки снижают количество отделений, ну, потому что все идет в цифровизацию. Присутствие банков и вообще всех компаний в цифровом пространстве увеличивается, и зачастую просто нет необходимости в таком большом количестве представительств, офисов. И, конечно, банки оптимизируют свои затраты и закрывают какие-то офисы. Уменьшение расходов, в частности, потому что общество цифровизуется все больше и больше.
5: Ну и банки переносят обслуживание в дистанционный формат, что позволяет сокращать затраты и повышать рентабельность, сообщили в Центробанке. Там ранее отметили, что приветствуют этот тренд, но следят за тем, чтобы процесс не создавал для клиентов банков неудобства. При этом процесс сокращения количества отделений может затормозиться, особенно на фоне периодических проблем с мобильным интернетом, считает финансовый аналитик Семен Новопроцкий. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
7: Перебои с мобильным интернетом с одной стороны, с другой стороны идея белых списков, если сохранится и будет внедрена идея белого списка организаций, работа онлайн-ресурсов, которых будет доступна при любых ограничениях интернета, то банкам, возможно, придется задуматься о том, чтобы сохранять физические отделения, поскольку понятно, что все равно, несмотря на то, что накладно их содержать, но если будут постоянные перебои с мобильными приложениями банков, если будут сложности с проведением онлайн-платежей и оформлением онлайн-продуктов, онлайн-оформлением вкладов, то тогда, может быть, этот тренд будет каким-то образом приостановлен.
5: Ну, в конечном счете, полного отказа от офлайн-обслуживания ожидать не стоит. Кредитным организациям придется искать баланс между экономической эффективностью сети и доступностью банковских услуг для населения. Простые операции будут все активнее уходить в цифровой канал, а отдельные станут использоваться прежде всего для сложных продуктов, консультаций и ситуаций, где без помощи сотрудника ну никак не обойтись. К другим новостям. Россиянки стали чемпионками Европы по спортивной гимнастике в командном многоборье. Анна Калмыкова, Ангелина Мельникова, Людмила Рощина, Елизавета Ус и Алена Глотова взяли шестую медаль на турнире. Я напомню, Хорватия сначала отказала в выдаче виз нашим спортсменам, но позже изменила решение. О других новостях из мира спорта расскажет мой коллега Василий Воронин.
8: Новости спорта.
9: Первая ракетка России Данил Медведев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати с призовым фондом более 9 миллионов долларов. Медведев, как четвертый номер посева, начал выступление на турнире со второго круга, где встречался с соперником из квалификации – аргентинцем Марко Трунгелитти, 91-й в рейтинге ATP. Матч завершился со счетом 6-4-7-5. Во втором сете россиянин отыграл два сетбола. Медведев выигрывал «Мастерс» в Цинциннати в 2019 году. Он занимает седьмое место в рейтинге ATP. Московский «Спартак» победил калининградскую «Балтику» в четвертом туре российской премьер-лиги. Матч прошел в Калининграде и закончился со счетом 2-1 в пользу гостей. Для красно-белых это первая победа над «Балтикой» с ноября 2023 года. «Спартак» набрал 9 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар», вторым идет «Зенит». У «Балтики» 6 очков и шестая строчка. Португальский футболист Криштиану Роналду заявил, что может завершить карьеру по окончании сезона и уже знает, чем будет заниматься дальше. Роналду 41 год. Его контракт с саудовским Ан-Насром истекает в 2027 году. Цитата. «Это, вероятно, мой последний год в футболе, и я хочу оставить после себя впечатляющее наследие», — сказал Роналду. Он отметил, что его будущее уже распланировано, у него будет много разных дел, и он планирует проводить больше времени с семьей. Роналду — пятикратный обладатель золотого мяча, как лучший футболист мира, чемпион Европы 2016 и двукратный чемпион Лиги наций 2019-2025, пятикратный победитель Лиги чемпионов. Он лучший бомбардир в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира. С вами был Василий Воронин.
0: Новости спорта.
5: Геннадий Гладков – самый популярный отечественный кинокомпозитор у россиян. Это данные исследования одного из стриминговых сервисов. Его музыку чаще всего слушали с февраля по август этого года. Все подробности у моего коллеги Юрия Кораблева.

0: Саундтреки к советским фильмам и мультфильмам по-прежнему популярны среди современных слушателей, даже спустя десятилетия после выхода картин. К 95-летию со дня рождения Микаэла Таривердиева один из музыкальных сервисов изучил предпочтения своих пользователей и составил рейтинг самых популярных отечественных кинокомпозиторов. Первое место по числу прослушиваний занял Геннадий Гладков. Его музыка знакома зрителям по десяткам картин, включая «Обыкновенное чудо», «Человека с бульвара капуцинов», а также «Бременских музыкантов».
1: Ничего на свете.

На втором месте оказался Микаэл Таривердиев, которому 15 августа исполнилось бы 95 лет. Композитор создал музыку более чем к сотне фильмов и спектаклей, среди которых «Ирония судьбы» или «С легким паром» и «17 мгновений весны».

Лидеров замыкает Эдуард Артемьев, один из пионеров отечественной электронной музыки, написавший саундтрек фильмам Андрея Тарковского «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер», а также «Свой среди чужих», «Чужой среди своих».

На четвертой строчке рейтинга Алексей Рыбников, чья музыка звучит в «Приключениях Буратино», про «Красную шапочку», «Вам и не снилось». Пятерку кинокомпозиторов замыкает Александр Зацепин, автор музыки к комедиям Леонида Гайдая, «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию».

В десятку также вошли Вениамин Баснер, «Щит и меч и тишина», Андрей Петров, музыка к служебному роману и осеннему марафону, Гея Кончели, «Мимино» и «Кин-дза-дза», Исаак Дунаевский, «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», а также Максим Дунаевский, «Мэри Поппинс, до свидания», «Д'Артаньян и три мушкетера».

0: Самыми популярными кинохитами стали песня «Танец атаманши разбойников» и песня музыкантов «Разбойников» и «Разгон стражи» из «Бременских музыкантов», а также «Серенада Трубадура» из «По следам бременских музыкантов». В топ-10 также вошли «Мне нравится, что вы больны не мной» из «Ирония судьбы» с «Легким паром», «Проснись» и «Поезд джентльменов удачи», «Последняя поэма» из «Вам и не снилось» и «Никого не будет в доме» из «Ирония судьбы» или «С легким паром». Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко о том, как пандемия оптимизировала систему медицинской помощи.
3: Ковид, вы помните, вереницу машин скорой помощи, эти фотографии, если не все, то большинство видели. А мы же тогда, когда столкнулись с этим, нам тоже пришлось перестраивать систему работы по приемке пациентов. Это нужно было сделать, чтобы она была высокопотоковая, быстро оформить, быстро госпитализировать, быстро поставить диагноз, и все это быстро. И сейчас вот эти приемные отделения, рассчитанные на разную категорию пациентов, там мы уже их сразу маркируем внутри, эти линии, красные линии, желтые линии, зеленые линии, где пациент может ожидать, а где он должен помощь получить просто незамедлительно. И фактически карета скорой помощи по красной линии может въезжать сразу операционно. Но это и необходимо делать в случае, если есть такая ситуация, там кровотечение или реанимация, или еще что-то необходимо. Поэтому вот этот проект тоже сегодня идет, и он абсолютно полностью ориентирован на регионы. И в рамках него, в том числе, очень активно начали внедряться информационные технологии, потому что передача с машины скорой помощи в приемное отделение – это непростая задача. Все это было склеить, собрать. Эти изменения начались, и слава богу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
5: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, да, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
1: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
7: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о лечении заболеваний суставов. В наше время проблема как никогда актуальна, особенно если вы в возрасте. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю приготовить ручку и бумагу. Сегодня будет много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших медицинских технологий Нина Солнцева. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Позвольте, вначале я назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес – город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. Номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы – 8-800-777-40-40. 8-800-777-40-40. Теперь по теме. Да, болезни суставов – важнейшая проблема. Они находятся на третьем месте по распространенности, а среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек, почти все. И эти боли порой просто невыносимы. Люди уже не могут вести привычный образ жизни. Но так ли это безнадежно?
8: Нина Андреевна, так значит, есть возможность вылечить суставы. И что же нам предлагает медицина?
9: Для начала, конечно, нужно обратиться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз и назначили лечение. Обычно сначала назначают обезболивающие или согревающие кремы. Но они плохо проникают через кожу и мало что доходит до больного сустава. Второе, чаще всего это нестероидные противовоспалительные средства, но у них есть немало опасных побочных эффектов. От проблем с ЖКТ до отека квинки. И есть проблема совместимости с другими лекарствами. Третье, обезболивающие уколы. К сожалению, эффект не слишком продолжительный и действуют препараты не локально, а на весь организм, что не очень хорошо. Уколы гормональными препаратами в сустав применяются строго по показаниям врача, в крайних случаях при сильной боли, потому что они подавляют иммунитет и ухудшают выведение погибших клеток из суставов, и снижается выработка собственных гормонов, могут нарушаться даже обменные процессы.
8: А какие еще возможности лечения существуют?
9: Знаете, медики открывают все новые подходы к лечению, и это далеко не обязательно медикаментозная терапия. Как раз наоборот. Самой перспективной сейчас считается аппаратная терапия, ведь с ее помощью не просто снимаются боли, но и запускается восстановление суставов. И здесь очень хорошо себя показала высокотоновая терапия. Это было лечение для жителей Европы, и она была доступна только в элитных клиниках. Однако нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий отечественный медицинский аппарат высокотоновой терапии «Надежда». Он произвел фурор на выставках медицинской техники. Аппарат стал медицинской сенсацией. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем. Даже дома. Вы можете лечиться лежа на диване и просматривать любимую передачу. По-моему, потрясающе.
8: Поразительная разработка. Наша медицина сейчас выходит на передовые позиции. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется этим аппаратом, вы сможете проконсультировать его более подробно?
9: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить информацию об аппарате, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 4040. 8 800 777 4040. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция. Но количество аппаратов ограничено. Позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам.
8: Уважаемые радиослушатели, еще раз повторю номер 8 800 777 4040. 8 800 777 4040. Номер бесплатный. И по нему можно всегда получить бесплатную консультацию об аппарате «Надежда». Нина Андреевна, расскажите подробнее, что такое высокотоновая терапия и чем она так хороша?
9: Она не зря обрела огромную популярность во всем мире. Это следствие ее эффективности. А эффективность связана с прямым воздействием на пораженные ткани и органы модулированными электроимпульсами с меняющейся частотой от 4 до 32 кГц. Эти частоты действуют на биохимические процессы в клетках, повышают энергетику организма и обладают сильным обезболивающим действием. А еще «Надежда» потрясающе улучшает кровоснабжение и питание тканей суставов, приостанавливает процесс их разрушения. Капилляротерапия «Надежды» на один работающий капилляр открывает 9 новых. Начинается восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. Усиливается лимфоток, уходят отеки, выводятся повреждения.

0: и артроз суставов. Ее можно рекомендовать людям с хроническими и сильными болями. Также аппарат подойдет для людей с низкой физической активностью. И «Надежда» может помочь и людям в постинсультном восстановлении мышц. «Надежда» может помогать и при заболеваниях внутренних органов. Она помогает сбалансировать работу эндокринных желез, щитовидные, надпочечники, половые. Настраивается правильная работа всех органов. Усиливается выработка эндорфинов, гормонов счастья. Самочувствие и настроение улучшаются.
1: Подскажите, пожалуйста, ведь чтобы пользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование.
0: Это одно из основных преимуществ «Надежды». Она очень проста в применении и компактна. Ее можно брать с собой даже в поездке. Это незаменимый помощник для всей семьи. «Надежда» награждена 2 платиновыми знаками качества. Всероссийская марка «Знак качества 21 века». Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России». И мы готовы гарантировать 100% возврат денег в случае, если не будет улучшения после его использования. Поэтому вы ничего не теряете. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40.
1: А что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
0: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Но и в этом случае аппарат «Надежда» может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшить потребность в лекарственных средствах. Помочь своему организму никогда не поздно. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Не откладывайте жизнь на потом. Позаботьтесь о себе и близких.
1: Да, сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. Записывайте номер телефона. Звоните 8 800 777 4040. 8 800 777 4040. Итак, а мы идем дальше. Давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов аппарат «Надежда».
0: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только сейчас присоединился. Как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата. «Надежда» направлена на лечение и купирование болей. Плюс аппарат может оказывать лечебное действие на весь организм, несмотря на локальную область воздействия.
1: Наша программа подходит к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос. Что вы можете сказать тем, кто испытывает постоянную боль? Поможет ли им аппарат «Надежда»?
0: Я советую попробовать этот аппарат как можно скорее. «Надежда» — это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли, ощутить радость наступившего дня. А мы, в свою очередь, гарантируем 100% возврат денег в случае, если отсутствует улучшение после его использования. Поэтому вы ничего не теряете. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года. Диктую номер 8 800 777 4040. 8 800 777 4040.
1: Нина Андреевна, вот и подошла наша программа к концу. Спасибо за такую интересную беседу. Думаю, наши слушатели получили ценную информацию. Я еще раз повторю номер телефона. 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты.

0: и тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. Поэтому фабрика здоровья создала уникальный напиток, который так и называется – цикл Крепса. Это не случайное название. В его составе 4 сильнейших природных экстракта – граната, черной смородины, солодки и чаги. Экстракты для этого напитка получены уникальным способом при низкотемпературном режиме, что позволяет сохранить все полезные составляющие исходного продукта. Каждый компонент цикл Крепса претендует на особую роль, но вместе они гармонично дополняют друг друга и поставляют в клетку именно те компоненты, которые помогают энергостанции работать без сбоев. Больше энергии, меньше усталости, ясность ума – вот результат. А чтобы эта помощь дошла до цели на 100%, мы начинаем с основы – ионизированной воды. Она обладает повышенной биодоступностью, доставляет ценные вещества точно по адресу. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром по будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
2: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555-75. Московская область. Раменский район. Село Быково. Улица Театральная. Дом 10.
3: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
4: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
3: В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
3: О спецоперации.
5: Российская армия ликвидировала крупные военные объекты противника в Харьковской области и Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Для нанесения ударов задействовали новейшие беспилотники «Герань-4 Сикер». Точными попаданиями в районе Новониколаевки в ДНР был полностью уничтожен склад боеприпасов ВСУ. В районе Гавриловки Харьковской области российские дроны поразили крупный склад украинских дронов квадрокоптерного типа. Кроме того, российские истребители-бомбардировщики Су-34, ракеты Х-39 и бомбами ФАП поразили пункты управления БПЛА в Харьковской области.
3: О важном.
5: Против председателя Совета директоров телеканала «Дождь» Натальи Синдеевой возбудили уголовное дело по статье об организации деятельности нежелательного объединения. Сейчас медиа-менеджер живет и работает в Амстердаме. Она переехала в столицу Нидерландов вместе с частью редакции после начала спецоперации. Синдеева признана иноагентом. Телеканал «Дождь» также внесен в реестр и признан нежелательной организацией, запрещен в России. Уголовное дело возбуждено и против гендиректора канала Марка Тена, сообщили в правоохранительных органах.
3: О происшествии.
5: Причиной нападения 16-летней девочки на двоих сестер в Уфе стал конфликт на почве личных неприязненных отношений, сообщили в региональном управлении СКР. Там уточнили, что следствие будет ходатайствовать о заключении ее под стражу. Ранее школьницу задержали после нападения с ножом на двоих девочек в Башкирии, одной из которых 9 лет, а другой 16. После нападения подозреваемая скрылась с места происшествия. В момент атаки в помещении также находился 9-летний брат пострадавших, которого нападавшая не тронула. Ребенок выбежал к соседям, которые вызвали экстренные службы. Сейчас девочки госпитализированы, их прооперировали, сообщили в Минздраве Республики. Возбуждено уголовное дело.
3: О мошенниках.
5: Жилищные аферисты выманивают предоплату у иногородних студентов под видом сдачи квартир. В общественной палате предупредили, что злоумышленники публикуют объявления о жилье с идеальным ремонтом и пешей доступностью к вузам и метро по подозрительно низкой цене. Часто мошенники требуют перевести залог сразу, чтобы забронировать квартиру до просмотра. В других случаях студентов заманивают в фальшивые офисы для подписания договоров, а контакты собственника выдают только после оплаты комиссии. Получив деньги и телефон, отключают, а объявления удаляются. Евгения Глинская, служба информации.
6: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Западные спецслужбы готовят провокацию, чтобы обвинить Россию в поставках оружия латиноамериканским наркокартелям, сообщили в СВР. Воздушные силы Украины перестали публиковать статистику перехвата российских ракет, поскольку эти данные пугают жителей. А МИД России запросил у Штатов и Турции разъяснение в связи с информацией о планируемых поставках оружия в Украине. Эти и другие темы подробнее в ближайшие минуты обсудим в нашем эфире. Начнем с той, что западные спецслужбы готовят провокацию, чтобы обвинить Россию в поставках оружия латиноамериканским наркокартелям. Об этом сообщили в службе внешней разведки России. Главное из этих заявлений процитирую. Служба одной из западных стран, спецслужба, в координации со своими украинскими прихвостнями намерена разыграть очередной антироссийский спектакль. Это прямая цитата. Запад в координации с Киевом планирует обвинить Россию в нелегальных поставках оружия наркокартелям и другим организованным преступным группировкам Венесуэле, Колумбии и Мексике. И режиссер провокации против Российской Федерации наивно рассчитывает подорвать конструктивные отношения Москвы с Латинской Америкой. На прямой связи с нами политолог, автор телеграм-канала Игорь Пшеничников, Игорь Борисович Пшеничников. Игорь, я вас приветствую, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Самый важный, пожалуй, вопрос. А с какими странами Латинской Америки у нас сейчас более или менее конструктивные отношения налажены?
7: Ну, это не секрет. Мы активно взаимодействуем с Кубой и Никарагуа. Это наши традиционные союзники. Вот. И я думаю, что... ну и, конечно, наш МИД поддерживает, пытается, по крайней мере, значит, поддерживает конструктивные отношения с другими странами Латинской Америки, большинство из которых, я подчеркиваю, идут все же в фарватере не нашей политики, а американской. Угу. Но тем не менее. Вот. Но в данном случае, я думаю, что, конечно, значит, объектом атаки является прежде всего Куба и Никарагуа, хотя речь там идет, конечно, и о Венесуэле, мы слышали, да, о Колумбии и о Мексике. Вот. Но что вот в этой связи хочется сказать? Во-первых, фактом является то, что это известно, это уже писалось об этом, и американцы писали, и у нас это об этом сообщилось. О том, что киевский режим, значит, торгует оружием, которое им поставляет, значит, Запад с мексиканскими картелями. Это первое. Значит, они просто-напросто хотят спихнуть, как говорится, с больной головы на здоровую. Mm-hmm. Это первое. Второе. Значит, Кубу уже не раз, значит, обвиняли во всяческих разных грехах. Для чего? Для того, чтобы найти повод, значит, свергнуть законное правительство республики. Вот мы знаем, что сейчас Куба находится, значит, в условиях энергетической блокады. Вот. Никакого пока... Какого разговора о прямом вторжении американцев на Кубу нет, о том, что, значит, то, что Куба является, так сказать, главным объектом атаки сейчас американцев, значит, на западном полушарии, это очевидно. И об этом буквально недавно сам Рубио говорил, о том, что в течение вот второй каденции Трампа мы должны сменить режим на Кубе. Они уже говорили, что Куба, значит, поощряет различные, значит, террористические, значит, вылазки против снаряжения. То есть придумывают различную чепуху для того, чтобы найти предлог для, значит, очередного витка давления на Кубу. Я связываю вот это, значит, совершенно провокационное, значит, вот, значит, историю, о которой, значит, сообщает наш СВР, именно вот, значит, попытками, значит, оказывать давление на Кубу и Никарагуа. Никарагуа в данном случае, значит, будет наиболее, если это случится, конечно, наиболее легкая цель для американцев, потому что, во-первых, страна находится, значит, в Центральной Америке, она окружена странами, таким как Гватемала, Сальвадор, и где, значит, Гондурас, где раньше активно, значит, процветал наркотрафик, и рядышком тут, конечно, и, значит, Мексика. Вот. Так что я повторю, что я думаю, что главными объектами атаки являются, конечно, Никарагуа и Куба. Вот. Ну, будем следить. Хорошо, что наша СВР, значит, выводит это, так сказать, вот это все провокации на белый свет, потому что, конечно, когда, значит, это становится известно, то нашим противникам действовать становится сложнее. Ну, будем смотреть, что там будет.
6: Да, но а в этом заинтересованы все-таки больше Соединенные Штаты Америки или Европа тоже может нагреть на этом руки?
7: Я не думаю, что в Европе какое-то отношение. Она может играть роль только, так сказать, престижной лошади, как говорится, значит, просто помогать. Но я думаю, что главные заинтересаты – это, конечно, Штаты.
8: Угу. А если все-таки страны Запада, ну, в частности, Соединенные Штаты, вот этой цели достигнут, и эта провокация будет проведена и опубликована, я уже вижу, что по заявлениям СВР готовятся различные фейковые видео, которые якобы будут подтверждать, что Россия снабжает наркокартели какими-то видами вооружений. И, естественно, скорее всего, это те вооружения, которые удалось ВСУшникам захватить на территории, и таким образом они ее отправляют.
7: Конечно,
8: при всем при этом мы прекрасно помним же, что не так давно российская разведка сообщала, что местные наркокартели очень большой интерес к украинскому черному рынку оружия проявляют.
7: Ну, собственно, вы сами все, так сказать, сказали, и в вашем вопросе содержится ответ. Я думаю, что, ну, во-первых, то, что все, что говорит господин Трамп и его окружение, нужно все время, значит, делить на 10, а может быть даже умножать на 0. Это надо понимать, да? Посмотрите, посмотрите, что, значит, какую пиар-компанию активно он развел вокруг войны, значит, с Ираном. Здесь абсолютно то же самое. Мы должны понимать, что это абсолютная провокация. И просто работать на опережении, то, что сейчас наши СВР сделано, сделал замечательный ход, так сказать, конем. Вот мы предварили, так сказать, эту возможную провокацию, вывели это, значит, вот эти темные делишки на свет, и так дальше надо действовать, так сказать. У нас другого выхода нет. Опровергать, аргументированно опровергать и делать это, если это возможно, заранее.
8: Огромное вам спасибо, Игорь Борисович. Это Игорь Пшеничников, политолог, автор телеграм-канала «Игорь Пшеничников», был с нами на прямой связи. Мы обсудили заявление службы внешней разведки Российской Федерации о том, что западные спецслужбы готовят провокацию, чтобы обвинить Россию в поставках оружия латиноамериканским наркокартелям. Ну и еще один момент, аспект, на который стоит обратить внимание. Я помню, что в начале этого месяца, в начале августа, были информации в СМИ, что связанные с преступными группировками колумбийцы отправляются на Украину, чтобы получить опыт использования боевых беспилотников и затем его применять уже на родине. Будем действительно следить за развитием событий. А пока к другой теме. Воздушные силы Украины перестали публиковать статистику перехвата российских ракет, поскольку эти данные пугают жителей. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Вельт». По его словам, особую тревогу вызывают наиболее быстрые российские боеприпасы. Последний раз данные о количестве запущенных и перехваченных целей появились аж 8 августа. До этого такие сводки выходили каждое утро в официальном телеграм-канале, а теперь командование указывает только типы примененного вооружения, не раскрывая число пусков и результатов от работы ПВО. Украинское ПВО, к слову, столкнулось с серьезной нехваткой ракет-перехватчиков. К зиме ситуация может стать еще тяжелее. Подробнее на эту тему военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Бронец.
9: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Бронец.
10: И западная, прежде всего немецкая, французская, британская пресса, американская, украинская, обратили внимание на то, что с 8 августа Украина перестала публиковать сведения о сбитых или не сбитых российских ракетах. Вы знаете, представитель военно-воздушных сил Игнат однажды даже обругал украинскую прессу за то, что она пишет правду. Не надо, он говорит, потому что правда, она играет на руку Путину, как он сказал. Но вот вопрос, а почему? Почему вдруг вот такое радикальное решение вдруг приняло украинское командование? Ну, во-первых, сообщение о несбитых российских ракетах – это великолепный пропагандистский материал, на который они рассчитывают украинцы молчание, это позволит успокоить украинский народ, это не будет вселять в души украинцев пессимизма. Ну, а если смотреть с другой стороны, публикация правды о несбитых российских ракетах, это, прежде всего, я повторюсь, это пропагандистский материал, который показывает, что успехи российских воинов. Ну, во-первых, или во-вторых, если хотите, вот такая информация, она показывает слабость украинской ПВО и противоракетной обороны. Да, это признание в слабости, и это подрывает мажорное заявление Зеленского об успехах. Хотя, кстати, тут надо напомнить, он не так давно плакался Трампу о том, что из 27 ракет баллистических, запущенных Россией, сбили только одну. Это говорит о том, что Украине уже нечем сбивать. Это говорит о том, что украинское ПВО мажет. Это, повторюсь, это, во-первых, портит мажорную статистику Зеленского, который пытается убедить народ, что все перемога близко, что украинская армия идет к победе. Но, в конце концов, можно сделать и такой вывод. Украинцы уже устали не только от лжи, но устали и от правды. Ну что, правда становится бумерангом, который летит, обращается на куда? На Украину. Вот этого и больше всего боится украинское политическое и военное руководство. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
9: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
8: МИД России запросил у США и Турции разъяснений в связи с информацией о планируемых поставках оружия в Украине. Подробнее обсудим через 2 минуты в эфире.
11: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
12: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
13: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
8: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать. Еще одна тема. В студии Сергей Григорьев. Приветствую всех. МИД России запросил у Соединенных Штатов Америки и Турции разъяснений в связи с информацией о планируемых поставках оружия в Украине. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она отметила, что, судя по документам, обнародованным недавно Конгрессом США, речь идет о внушительном арсенале, включающем наступательные средства. Кто выступил инициатором реэкспорта, неясно, добавила Захарова. Коротко сообщу, что значит для российско-турецких отношений поставка оружия Киеву. Потенциально запланированные для передачи Украине американские вооружения Турция закупила еще в 90-е годы прошлого века, и теперь власти намерены заменить их отечественными аналогами, это говорит турецкий политолог Али Эмре Суджу. Ну, иными словами, эксперт отметил, что Анкара рассматривает этот процесс как возможность одновременно локализовать развивать и модернизировать свою оборонную промышленность. И поставки артиллерийских вооружений из наличия турецкой армии, несомненно, осложнят российско-турецкие отношения, констатирует доцент МГЛУ Икбаль Дюре. И тут Анкара пытается смягчить потенциальный ответ со стороны Москвы, рассуждает политолог, и страна постарается сохранить для россиян роль окна в страны Запада, а также экономического мостика. Что началось, что из этого следует и какова ситуация, обсудим со старшим научным сотрудником отдела военно-политических исследований Института США и Канады Российской академии наук Игорь Шкраптак с нами на прямой связи. Игорь Олегович, я вас приветствую, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
8: Насколько вообще ожидаема вот такая постановка вопроса, и означает ли это, что чьи-то планы оказались не кстати обнародованы, ну, не кстати, прежде всего, для Турции, из-за того, что якобы поставки вооружений в сторону Украины будут идти. Анкара все пока, по крайней мере, опровергает, но стоит ли этому верить, на ваш взгляд?
14: Ну, во-первых, верить этому точно не стоит, поскольку игра в «тут играем, тут не играем, тут рыбу заворачиваем» для Анкары это совершенно обыденное дело. То есть это было и до Эрдогана, это при Эрдогане есть, это абсолютно такое обыденное для них явление. Это во-первых. То есть, грубо говоря, если вдруг корреспондент «Комсомольской правды» или кто-то из наших слушателей спросит человека с специальной военной операции о том, есть ли турецкое оружие на СВО, вот, оно там есть, причем его много. Это во-первых. Тот момент вот именно в вопросе реэкспорта. Грубо говоря, турецкая армия, она вторая по численности в Североатлантическом альянсе. Соответственно, в 90-е, там, 80-е, даже нулевые годы, она была заинтересована в массовых поставках вооружений, в том числе и наступательных, то есть артиллерийских боеприпасах, артиллерийских системах, танковых комплексах, бронемашинах и так далее. Соответственно, это все тоже закупалось, причем закупалось массово. То есть это закупалось, допустим, в ФРГ из наличия бывшей ГТР, это закупалось из наличия американской, американских вооруженных сил, и это даже не второй свежести продукции, даже третьей. То есть там очень старые вещи есть, и как бы это... Эта продукция, она, собственно, как там лежит, наверное, в надлежащих условиях хранится, но, тем не менее, ей пора бы уже или как-то утилизироваться, или отстреляться на учения. Соответственно, ее решили вот таким вот образом утилизировать. Вот. Соответственно, ожидаемо ли это было, для меня один вопрос, почему этого не произошло раньше. То есть почему в 24-м, в 23-м году вот это все не было поставлено, и почему это не усилило качественно и количественно ВСУ, собственно, тогда, когда это было наиболее актуально для них, что ли.
8: Игорь Олегович, а можно я со своей стороны сделаю предположение, а вы скажете, похоже это на правду или нет?
14: Давайте.
8: Я вот о чем сейчас подумал, что, возможно, дело близится в той или иной степени к какому-то закрытию окон возможностей, и вот сейчас нужно поторопиться именно с этим. Я не хочу сказать и предполагать, каким образом это окно возможностей будет закрыто, да, но видно, что у ВСУ не очень хороши сейчас обстоятельства, да, и потери у них на линии боевого соприкосновения продолжаются, населенных пунктов в том числе, да, и, может быть, есть какие-то данные, и экстраполируя ситуацию, в том числе пришли к выводу, что вот если мы не сделаем это сейчас, большой процент вероятности, что нам придется придумать какую-то другую историю, как утилизировать это оружие.
14: Я бы сформулировал несколько иначе, то есть я думаю, что это очень правда похоже на реальное положение дел, но я бы сформулировал иначе. Дело в том, что источников для снабжения ВСУ становится все меньше и меньше. Соответственно, нужно уже мобилизовывать любые резервы, какие только можно. Вот. Соответственно, если речь идет о реэкспорте из Турции и так далее, турки обязаны были понимать, что это уйдет в публичную плоскость через как раз-таки Конгресс, поскольку вот одобрение Конгресса и так далее, оно всегда открытое. То есть вот эти данные, они, собственно, публикуются там в больших красивых PDF-ках, вот, которые, соответственно, доступны любому желающему даже без VPN. Вот. И, собственно, как? Вот зачем им это сейчас и как они ситуацию обратно отыгрывать будут, если честно, для меня вообще не очевидно. То есть могли бы рогом упереться, могли бы. Они и так свою армию нормально там снабжают, у них оружие больше, чем надо. Но как бы вопрос остается без ответа. Зачем им это вот именно сейчас вот нужно?
8: А то, что это красивые PDF-ки, которые публикуются Конгрессом в том числе, не оставляет шансов на то, что это может быть какая-то игра для того, чтобы ухудшить отношения между Россией и Турцией?
14: Да, тут... Нет, вообще ни в коем случае это никакой игрой быть не может. Наше внешнеполитическое ведомство, оно прекрасно осведомлено о том, как работает Конгресс, о том, как устроена федеральная система закупок в США, как это все вот одобрение происходит. Вот, поэтому тут это, ну, даже это даже не секрет Полишинеля. То есть это в любом случае даже в поговорку «все тайное становится явным» это вообще не вписывается. Это явное что-то. Вот, то есть, возможно, это попытка манипулировать. То есть, грубо говоря, вот смотрите, а мы вот сейчас у Турции, вот, а вы что сделаете? То есть. Ну, как-то так это может быть.
8: Но Турция же ведь прекрасно понимает, чем это для нее может обернуться. Или они привыкли к тому, что наши красные линии не рвутся, а только гнутся?
14: Я думаю, что вот тут к вопросу про красные линии. Вопрос не в том, что для нас красные линии. Тут на самом деле все красные линии по поставкам вооружений со стороны Североатлантического альянса, Евросоюза, дальневосточных многих стран, кстати. Значит, они уже давно перейдены, и на самом деле асимметричные ответы, в общем-то, уже давно даны. Просто вопрос в том, а готова ли Турция к вот этим самым асимметричным ответам. Готова ли она, допустим, к блокировкам турецких мессенджеров, например? Готова ли она к прекращению авиасообщения туристического? Готова ли она к прекращению реэкспорта из Евросоюза? Готова ли она к прекращению, собственно, поставок продуктов питания, например, и так далее? Не хотят ли они рассмотреть возможность смены подрядчика по строительству своей АЭС? Вот. То есть много вопросов, и как бы я думаю, что турецкому руководству в данном случае есть над чем поразмыслить, и им нужно очень взвешенный ответ, собственно, на нашу ноту дать. Наши действия, они не скажутся сразу, то есть это в любом случае дело 3-6 месяцев, вот, я бы так сказал. Но вот это будет по нарастающей в любом случае.
8: Понятно, Игорь Олегович. Благодарю вас. Игорь Ашкрабтак, старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады Российской академии наук, был с нами на прямой связи. Ну а в преддверии 1 сентября активизировались аферисты, нацеленные на иногородних учащихся. Они размещают поддельные предложения о съеме квартиры и требуют предоплату. А об этом сообщили в Общественной палате России. Там отметили, что такие предложения выглядят максимально привлекательно. Свежий ремонт, добросовестный владелец и близость к вузу. Подробности радио КП рассказал член Совета гильдии риэлторов Роман Вихлянцев.
15: Схема с информационными так называемыми агентствами, она, наверное, одна из самых старых мошеннических схем. Суть ее в том, что клиенту вместо квартиры, вместо договора аренды квартиры предлагается информация о тех или иных объектах недвижимости, и как бы это и составляет предметом услуги. Действительно, у таких компаний могут быть офисы, у них могут быть сотрудники, они могут на постоянной основе более-менее существовать. А дело в том, что наши граждане достаточно редко читают суть тех договоров, которые они подписывают. А там написано предоставить тот или иной объем информации, и на этом услуга, собственно говоря, заканчивается.
8: В Общественной палате полагают, что снизить число подобных случаев обмана студентов помогло бы внедрение курсов по киберграмотности в образовательных учреждениях. Сборы ребенка в школу в России в среднем обойдутся в 17 тысяч рублей для мальчика и 19 тысяч рублей для девочки. Подробности через 5 минут.
9: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
16: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
9: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В Великих Луках 12:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Госдумы Александр Козловский и депутат Псковской городской думы Антон Мороз встретились с сотрудниками завода «М-Конструктор». Разговор вышел за пределы предприятия. Один из запросов – транспортная доступность Великих Лук. Люди хотели бы видеть более частое и быстрое железнодорожное сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом. Обсудили и конкретные городские вопросы. Слабое уличное освещение в районе улиц Дальний и Угольный – вопрос не только комфорта, но и безопасности. Состояние дороги от улицы Мелиораторов в сторону Суханова тоже волнует заводчан. По ней планы будут уточнены. Интересное предложение поступило по району улицы Ботвина. Там хотят сделать спортивную площадку для ребят 10-16 лет. Жители уже видят несколько возможных мест для обустройства. Обсудили вариант реализации через ТОС. Администрация готова помочь с подготовкой проекта. Депутат городской думы Дмитрий Белюков встретился с депутатом избирательного округа номер 2 Сергеем Макаровым. К разговору также присоединились представители УЖКХ и управляющей организации. Вместе обсудили актуальные вопросы округа, благоустройства и содержания территории, а также перспективные проекты, которые имеют особое значение для жителей. Прозвучавшие предложения будут включены в народную программу. 22 августа в рамках празднования Дня города в Петровском парке Великих Лук состоится гастрономический конкурс «Русские заедки». Так раньше называли десерт, которым завершали трапезу или дополняли чаепитие. Участниками станут любители и профессиональные повара. Они будут соревноваться в приготовлении печеных яблок. Гости смогут попробовать угощения, приготовленные по разным авторским рецептам. От классических вариантов с медом до начинок с брусникой, орехами и пряностями. Жюри оценит вкус блюд, оригинальность начинок, оформление и соответствие русским кулинарным традициям.
9: О валютах.
17: Доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка, юань 12 рублей 48 копеек.
9: О погоде.
17: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
9: Прекрасная
18: «Недалеко». Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
8: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать. В студии Сергей Григорьев. Сборы ребенка в школу в России в среднем обойдутся в 17 тысяч рублей для мальчика и 19 тысяч рублей для девочки. Это следует из экспертной оценки. По расчетам, канцелярские товары обойдутся чуть более чем в 900 рублей, рюкзак примерно в 2700. Набор одежды для мальчика будет стоить около 13 тысяч рублей, для девочки 15 тысяч. Тенденция последних лет. Родители заранее стараются купить все необходимое к учебному сезону. Подробнее расскажет Виталия Осипова.
19: Стоимость обязательного набора школьника, включающего форму, рюкзак, спортивную одежду, обувь, дневник, тетради и канцелярию, выросла на 6% относительно 2025 года и составила 19 тысяч рублей. Это данные компании платформа ОФД. Средние цены на большинство позиций повысились от 3 до 12% год к году. Самыми дорогими товарами стали школьная форма, рюкзак, детские туфли и ботинки, а также кроссовки. Цена каждой позиции варьируется от 2 до 5,5%. Тысяч рублей. Больше всего подорожали дневники на 12% до 180 рублей и детская обувь плюс 10%. Стоимость тетрадей, карандашей и ручек выросла на 3-7%. Президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина в интервью радио «Комсомольская правда» подтвердила сдержанный рост цен на товары для школьников, а все благодаря широкому ассортименту.
20: Я бы хотела еще больше успокоить. Дело в том, что вот по нашей экспертизе, по нашей аналитике, средняя стоимость варьируется, потому что от 3 до 12 очень большой разрыв, а где-то в пределах 6%. Чем это обусловлено и почему этим цифрам можно верить? Очень большим предложением. Огромное количество сейчас самых разнообразных производителей, поставщиков, розничной, онлайн-торговли предлагает очень широчайший ассортимент, который, конечно же, вот как раз и делает более разумной ценовую политику как крупных игроков, так и маленьких.
19: По данным специалистов, с 1 июня по 28 июля 2026 года россияне потратили на школьные товары 4 миллиарда 600 миллионов рублей, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Спрос начал расти уже в начале июля, на 3-4 недели раньше традиционного сезона школьных покупок, пик которого обычно приходится на август. Родители стараются заблаговременно купить товары к школе.
20: Уже третий год подряд мы видим, что сезоны, как школьный сезон, так же и новогодний сезон, начинаются заранее. Вы знаете, тут очень серьезную роль сыграли такие программы лояльности, которые представляют финансовые институты. Это кэшбэки, которые соединяются с программой лояльности, предоставляемой непосредственно магазинами. И то, что сейчас такой вообще тренд на умеренное потребление, на сберегательное потребление. Поэтому у нас такие вдумчивые, рачительные родители начинают подготовку к школьному сезону заранее. Вы знаете, да, мы с вами часто об этом говорим, что совпадают два сезона. Это осенний сезон, когда ребенок катастрофично из всего вырос и надо все обновлять. Плюс это ту продукцию, которую надо покупать к школе. Если школьника нет, то семья на это деньги не тратит. Поэтому это гораздо заранее.
19: Ранее сообщалось, что Москва помогает школьникам из новых регионов. С 3 августа по 30 сентября в 24 пунктах приема можно передать канцелярские принадлежности, одежду, обувь и другие необходимые вещи. За предыдущие годы участники акции собрали для детей свыше 680 тысяч товаров для учебы. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
8: А банки активно сокращают сеть отделений. По данным Центробанка, за этот год ликвидировано около 1370 отделений. Это самый высокий уровень, как минимум, за последние 7 лет. Обслуживание переводят в цифровой формат для снижения расходов на содержание. К концу года число офисов может еще сильно сократиться. Подробнее расскажет Юрий Кораблев.
0: Российские банки ускорили сокращение сети отделений. За январь-август текущего года кредитные организации закрыли 1370 дополнительных офисов. Это следует из данных Банка России. Таких темпов снижения числа отделений за первые 8 месяцев года не наблюдалось как минимум в последние годы. Предыдущий максимум составлял 900 закрытий в 2021 году. Для сравнения, наиболее масштабное сокращение банковской сети пришлось на 2021-2022 годы, когда кредитные организации ликвидировали 1500 и 1600 офисов соответственно. Однако уже за неполный 2026 год объем закрытий приблизился к этим значениям. В среднем с начала года банки ежемесячно закрывали около 200 отделений. Это примерно в два раза больше, чем годом ранее, и максимальный показатель как минимум за последние 7 лет. При сохранении текущей динамики к концу текущего года количество закрытых офисов может превысить 2000, что станет рекордом за всю историю наблюдений. При этом итоговое число закрытий может оказаться еще выше. В мае-июне темпы сокращения банковской сети было примерно на треть больше, чем в среднем за предыдущие месяцы. Финансовый советник Алексей Родин объяснил эту тенденцию усилением цифровизации банкинга. Развитие цифровых сервисов, по его словам, приводит к тому, что банки постепенно уходят от классической модели с широкой сетью офисов и активнее переводят операции в онлайн.
21: В текущее время банки снижают количество отделений, ну, потому что все идет в цифровизацию. Присутствие банков и вообще всех компаний в цифровом пространстве увеличивается, и зачастую просто нет необходимости в таком большом количестве представительств, офисов. И, конечно, банки оптимизируют свои затраты и закрывают какие-то офисы. Уменьшение расходов, в частности, потому что общество цифровизуется все больше и больше.
0: Банки переносят обслуживание в дистанционный формат, что позволяет сокращать затраты и повышать рентабельность. Об этом сообщили в Центробанке. Там ранее отметили, что приветствуют этот тренд, но следят за тем, чтобы процесс не создавал для клиентов банков неудобства. При этом процесс сокращения количества отделений может затормозиться, особенно на фоне периодических проблем с мобильным интернетом, считает финансовый аналитик Семен Новопрудский. Вот что он заявил радио КП.
22: Перебои с мобильным интернетом с одной стороны, с другой стороны идея белых списков, если сохранится и будет внедрена идея белого списка организаций, работа онлайн-ресурсов, которых будет доступна при любых ограничениях интернета, то банкам, возможно, придется задуматься о том, чтобы сохранять физические отделения, поскольку понятно, что все равно, несмотря на то, что накладно их содержать, но если будут постоянные перебои с мобильными приложениями банков, если будут сложности с проведением онлайн-платежей и оформлением онлайн-продуктов, онлайн-оформлением вкладов, то тогда, может быть, этот тренд будет каким-то образом приостановлен.
0: В конечном счете полного отказа от офлайн-обслуживания ожидать не стоит. Кредитным организациям придется искать баланс между экономической эффективностью сети и доступностью банковских услуг для населения. Простые операции будут все активнее уходить в цифровой канал, а отделения станут использоваться прежде всего для сложных продуктов, консультаций и ситуаций, где без помощи сотрудника никак не обойтись. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
8: Россияне назвали лучшее время для покупки автомобиля. Большинство опрошенных, планирующих покупку или уже купивших автомобиль, считают наиболее подходящим для сделки период с апреля по июнь. Среди причин, почему чаще всего выбирают это время года, погодные условия 31%, еще 24% россиян считают этот период более подходящим из-за увеличения числа интересных предложений, а 22% из-за скидок и специальных условий. Автотему мы продолжим в нашей традиционной рубрике «Под капотом».
23: Рекламно-информационная программа.
24: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
25: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Для первичной диагностики двигателя не требуются профессиональные знания или сложное оборудование. Достаточно владеть парочкой хитрых приемов. Например, можно просто снять пробку маслозаливной горловины и внимательно осмотреть видимую часть двигателя. На поверхности деталей не должно быть закоксовавшихся отложений или масляных сгустков. Чем светлее будет выглядеть поверхность и головки блока цилиндров, тем лучше. У изношенных двигателей поверхность поверхность деталей может иметь коричневый цвет, без масляных отложений. Опытные продавцы, зная об этом важном нюансе, перед показом автомобиля протирают расположенные под горловиной поверхности головки. Поэтому очень хорошо, если у вас будет фонарик, при помощи которого можно будет рассмотреть детали слева и справа. Также стоит обратить внимание и на саму пробку маслозаливной горловины. На ее внутренней поверхности не должно быть посторонних отложений, а зимой – желтоватой эмульсии, которая представляет собой конденсат влаги. Если же на внутренней поверхности пробки будут видны капли жидкости одинакового с антифризом цвета, то велика вероятность, что двигатель нуждается в дорогостоящем ремонте, поскольку антифриз явно попадает в масло. При работающем двигателе из заливной горловины допускается выскакивание нескольких капель масла. Если же капли вылетают сплошным потоком, то это означает попадание картерных газов. Для проверки этого достаточно при запущенном двигателе положить пробку на горловину. Она не должна сильно подпрыгивать. И обязательно обратите внимание на выхлопную трубу. Если у двигателя масложор, то при холодном пуске первый клуб дыма будет сизого оттенка. После прогрева раскрутите двигатель на 10 секунд до 3000 оборотов и затем резко увеличите до 5000. Двигатель, страдающий масложором, выдаст себя облаком сизого дыма. Если же угар масла слишком большой, то сизый выхлоп будет наблюдаться при каждой перегазовке. Наличие масложора можно определить, рассмотрев внимательно край выхлопной трубы. Там не должно быть бархатистых отложений черного цвета. Полностью замасленный край выхлопной трубы также будет плохим признаком. В этой ситуации снова пригодится фонарик, которым нужно посветить внутрь глушителя. Опытные перекупы могут прятать неисправность двигателя, протирая ветошью край выхлопной трубы. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
1: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
24: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
2: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
3: «Агустстройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
4: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
6: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Здоровый разговор.
26: Рекламно-информационная программа.
27: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Поговорим мы сегодня... Нет, не... О болезни, конечно, не о заболевании, а о состоянии мы сегодня поговорим. Наверное, о самом главном состоянии в жизни, ну, не боюсь этого слова, каждого человека. Речь сегодня пойдет о беременности, а конкретнее о том, что происходит с организмом женщины после того, как беременность благополучно разрешается родами. Потому что беременность, как известно, тело женщины меняет, и возвращение к привычному весу после родов далеко не всегда происходит быстро и предсказуемо. Так, по крайней мере, как принято ожидать, как хотелось бы многим женщинам. Организм восстанавливается после огромной физиологической нагрузки, гормональный фон меняется, привычный режим жизни меняется, к этому добавляется недосып, стресс, нехватка времени на себя, особенности питания, физическая активность, поэтому совет, в общем, просто меньше ешь и больше двигайся, здесь работает далеко не всегда. А о том, что работает, о том, почему после родов вес иногда словно останавливается, как организму нужно, когда организму нужно просто дать время, когда стоит обратиться к врачу. На эти и другие вопросы будем искать сегодня ответы вместе с независимым экспертом российской фармацевтической компании Викторией Бессудновой. Виктория, здравствуйте, очень рады вас видеть.
7: Здравствуйте.
27: Почему после рождения ребенка женщине так легко, скажем так, потерять из виду собственные потребности?
7: Эта проблема мне близка, как и очень многим женщинам после беременности и родов. Мы сейчас живем в период детоцентричного общества, и когда женщина рожает, все внимание семьи, ее собственное и всех родственников сфокусировано на ребенке.
27: И так до 18 лет, а то зачастую и дольше.
7: Да, поэтому очень легко забыть про себя, все, потому что внимание на режиме, на сне, на потребностях ребенка, на его питании, а что там с женщиной, как она себя чувствует, как изменилось ее тело, ее психика, в каком стрессе она сейчас находится, об этом очень часто забывают, и забывает в первую очередь сама женщина. И здесь, конечно, очень важно вспомнить про свои потребности, вспомнить, что ты есть у себя, что ты у себя одна, и сделать все для того, чтобы почувствовать себя снова в гармонии с собой.
27: Ну, то есть желание, давайте так, прямым текстом давайте говорить, желание похудеть или снова себе нравиться – это нормально для женщин?
7: Безусловно, это нормально, но здесь стоит помнить о том, что не нужно соответствовать чьим-то нормам, рамкам, или если тебе муж сказал, ты должна похудеть, ты должна сама этого пожелать и сама понимать, что тебе нужно вернуться к себе самой.
27: Но вообще, на самом деле, вот многие до сих пор считают, что если у человека есть лишний вес, то ему нужно меньше есть и больше двигаться. Вот всегда при любых обстоятельствах. Почему этот совет далеко не всегда, более того, наверное, надо, опять же, прямо говорить, практически никогда не работает?
7: Это может работать, если ты спишь по 12 часов в день, у тебя нет стресса и отличный режим, солнечная погода. Но у матери совершенно другой контекст. Это вечные недосыпы, это целый день она ничего не ест, следит за ребенком, а ночью, когда уложила ребенка, у нее открывается окно возможности для того, чтобы наконец-то утолить свой голод. И поэтому здесь все это не работает, к сожалению, или работает не в полной мере. Иногда у матери просто нет возможности для того, чтобы заняться спортом, посвятить время себе и так далее. И здесь стоит помнить о том, что современное общество, современная медицина шагнули так далеко, что есть у женщин дополнительные возможности для того, чтобы поддержать себя в этот сложный период.
27: Ну вот, если не обязательно возвращаться к той же цифре на весах, вот что означает в таком случае вернуться к себе вот, для женщины после родов?
7: Я думаю, это вернуть личный ресурс, это восполнить энергию, понять, что ты все та же женщина, что у тебя есть какие-то потребности, ты хочешь быть привлекательной, ты хочешь быть энергичной, ты хочешь быть преуспевающей на работе или не хочешь быть, это твое право, но ты должна иметь уверенность в себе, полюбить себя снова, если ты вдруг утеряла это во время этого сложного периода.
27: Слушайте, ну, часто бывает, что вот женщине удается вернуться к себе и даже находить какое-то время для себя, там, какой-то режим выстраивать, в том числе режим питания, режим физической активности. Ну, то есть человек уже старается, питается правильно, больше двигается, но лишний вес действительно не уходит или почти не двигается. Вот что делать в таких случаях?
7: В таких случаях стоит помнить о том, что нужно обратиться в первую очередь к специалисту, к эндокринологу, к диетологу, да просто к терапевту сходите и спросите, объясните проблему, что вы все предприняли, лишний вес не уходит, и тогда вам расскажут о том, что какие анализы нужно сдать и какие возможности дополнительные терапевтические существуют для того, чтобы помочь вам снижать вес при том, что вы уже делаете.
27: Ну, сейчас, как известно, рынок, скажем, рынок, наверное, не очень хорошее слово, наука, в первую очередь, предложила целый ряд фармацевтических решений для снижения веса. Эти препараты сейчас активно обсуждают в социальных сетях и у блогеров. К счастью, их много обсуждают у врачей-блогеров. Вот именно таких блогеров я, кстати, всем рекомендую. Именно врачей-блогеров. Вот эти препараты – это просто мода или действительно подход к проблеме, к ее решению изменился, ну, опять же, вот с точки зрения мировой науки, мирового взгляда научного на лишний вес?
7: Действительно, это мировой тренд, и мы видим его и в соцсетях.

0: нужно при должном надзоре, присмотре врачей.
1: По поводу врачей, кстати, вот сейчас есть мнение такое, опять же, насколько я понимаю, это мнение, консолидированное мнение всего научного сообщества о том, что врачом по лишнему весу должен сейчас стать практически каждый, представитель каждой врачебной профессии первичного звена. То есть не только эндокринолог, но и терапевт, и кардиолог, и гинеколог, и андролог, и прочее, прочее, прочее.
0: Безусловно, потому что проблемы лишнего веса несут за собой много сопутствующих заболеваний. Не стоит об этом забывать. Это и кардиомиопатические риски. Это влияние на множество органов и на способность зачать ребенка и так далее. Поэтому нужно решать эту проблему комплексно.
1: Ну, давайте вернемся вот к фармацевтическим решениям вот этой проблемы. Если мы говорим именно о женщинах после родов, все-таки особое состояние. А какие современные варианты здесь вообще можно обсуждать? И ведь в первую очередь нужно грудное вскармливание иметь в виду.
0: Безусловно. И если мы говорим о препаратах на основе семаглутида, самый известный, наверное, и первый препарат, который здесь всплывает в уме, это Оземпик. А на российском рынке сейчас существуют такие аналоги, как Инсудайф Слим, Симуглин. Эти препараты на основе семаглутида нельзя принимать во время беременности и грудного вскармливания. Но стоит не забывать, что после грудного вскармливания женщина может сразу возвращаться к режиму, может налаживать свое питание, образ жизни и применять эту терапию при обращении к врачу.
1: Ну, давайте тогда, наверное, чуть более конкретно поговорим. Вы упомянули там сейчас вот ряд препаратов на основе молекулы семаглутида. Что это, в принципе, за решение такое, какое место оно занимает в современном подходе к контролю веса?
0: Все препараты на основе семаглутида, они такие, как Инсудайф Слим, Симуглин, которые я упомянула, они имеют механизм регуляции аппетита и насыщения. То есть это мы не говорим о волшебной таблетке, о волшебной палочке, после которой ты вдруг похудеешь, но это та помощь, которая поможет тебе при соблюдении режима должного, при правильном питании, занятии, минимальном хотя бы занятии спорта, насколько это возможно у мамочки после рождения ребенка. Это та помощь и та возможность вернуться к себе, тот самый инструмент поддержки, которым нам иногда так сильно не хватает.
1: Кстати, по поводу вот этого препарата, я слышал, что вообще его изобрели. Все началось, в общем, с ящерицы, которая называется аризонский едозуб. Она известна тем, что она питается один раз в полгода. И все остальное время, как бы, вот она переваривает то, что съела. И вот ученые докопались до механизма, который за это отвечает. Оказалось, что у человека тоже есть механизм. Но, к счастью, мы едим не раз в полгода. Но, тем не менее, вот пути регуляторные, вот они плюс-минус одинаковые. Ну, ладно, это я отвлекся. То есть, получается, что поддержка – это не только про лекарства и не только про семью. Вообще, что реально может сделать окружение женщины и что может сделать она сама в первую очередь?
0: Она сама должна вспомнить про себя, сказать всем близким о том, что я собираюсь меняться, я хочу выйти на эту тропу, вернуть себе себя, свой и внешний облик, и психологическое состояние, попросить помощи у близких, родных, бабушек посидеть с внуками и так далее, обратиться к врачу, сказать о том, что просто диеты и спорта не хватает для того, чтобы сбросить вес, и я хочу какую-то еще дополнительную поддержку. Врач порекомендует лекарство, вы можете его приобрести и вернуть себе свой внешний облик, про который вы забыли.
1: И, конечно, поддержка семьи тоже очень и очень важна. Виктория, спасибо вам большое. Виктория Бессудова, независимый эксперт российской фармацевтической компании.
2: Спасибо. Рекламно-информационная программа. Здоровый разговор.
3: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
4: Попробуйте эксклюзивный курс.

0: От «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
1: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
3: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О происшествии.
4: 10-летний мальчик, ставший свидетелем нападения на его сестер в Уфе, не пострадал, сообщает прокуратура Башкирии. Утром стало известно, что в одной из квартир в жилом доме 16-летняя девочка с ножом ранила двух сестер 16 и 9 лет. Они госпитализированы, прооперированы. Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.
2: О Молдавии.
4: Парламент Гагаузии признал вакантной должность главы автономии, но пока не назначил дату выборов. Это заявил председатель высшего законодательного органа региона Валентина Гайдаржи. Парламент Гагаузии дважды предпринимал попытку обсудить вопрос о назначении выборов нового руководителя автономии, но они проваливались из-за отсутствия кворума. Ранее апелляционная палата Кишинева оставила в силе обвинительный приговор главе Гагаузии Гуцул по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии ШОР. Защита обжаловала это решение в высшей судебной палате. Сама Гуцул неоднократно заявляла, что считает уголовное дело политически мотивированным. Гагаузия – автономия на юге Молдавии, где традиционно сильны позиции политиков, выступающих за укрепление связи с Россией. И отношения между властями в Кишиневе и руководством автономии в последние годы осложнились на фоне политических разногласий.
2: О Москве.
4: На западе Москвы открыли современный производственный комплекс пищевой промышленности. Как рассказал мэр Сергей Собянин, предприятие построено при поддержке городских властей в рамках механизма масштабных инвестиционных проектов, когда земля предоставляется всего за 1 рубль в год. Уточняется, что это первое собственное производство ресторанного бренда «Кофемания». Флагманская фабрика «Кухня» на Рябиновой улице объединяет полный цикл производства готовых блюд, роботизированные линии, современные системы контроля качества и передовые технологии хранения сырья. Мощность предприятия – до 100 тонн продукции в сутки. Здесь создано 530 новых рабочих мест. Объем инвестиций в проект составил 4 миллиарда 450 миллионов рублей. Собянин отметил, что Москва – лидер среди регионов России по динамике роста выручки пищевой промышленности. В городе работают около 360 таких предприятий, где занято свыше 65 тысяч человек. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка, юань 12 рублей 48 копеек. Вероника Борисенкова, служба информации.
5: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
6: Каждый понедельник в 13 часов программа «Клиповое мышление». Здесь я, Антон Киев, буду рассказывать вам о событиях в мире кинематографа, музыки и фэшн-индустрии. Всем привет, это «Клиповое мышление», все, что можно почитать, посмотреть и послушать. Меня зовут Антон Киев, и сегодня у нас в гостях потрясающая фотограф Анастасия Рихтер. Настя, привет.
7: Привет, Антон.
6: А как твое настроение летом? Я знаю, много движа всегда у фотографов, много всяких вдохновений и проектов.
7: Слушай, у меня летом, наоборот, такой более спокойный вайб, потому что я из поколения зумеров, и я все еще на летних каникулах. Как только я вижу на календаре 1 июня, я понимаю, что я хочу поменьше работать, побольше отдыхать, поэтому я, наоборот, на таком расслабленном вайбе, и вот работать хорошо и плотно я начну только осенью.
6: Я обратил внимание, ты из эфира рассказала, что в Пскове у тебя больше вдохновения, и объясни, почему.
7: Слушай, ну, Великие Луки, он такой маленький город, очень красивый, я очень люблю нашу набережную, но как будто бы, когда ты ищешь вдохновение еще где-то, вот за пределами набережной и центра, это очень сложно сделать.
6: Я согласен.
7: И, как девочке, мне сложнее тут как-то проявляться, потому что я хочу наряжаться, как-то выделяться, но не так, чтобы все на меня смотрели. Знаешь, я хочу выйти красиво из дома и встретить вокруг очень много красивых людей, которые не будут на меня обращать внимание, как будто бы я тут самая красивая.
6: Ну, вот. Как некие объекты, да?
7: Да, да, да. И поэтому в Пскове, в Питере это сделать легче. Поэтому там мне легче проявляться, легче как-то и в соцсети выходить, соответственно, потому что повод уже есть, я нарядилась, я вышла.
6: Я заметил, тебя почти нет в Великих Луках именно в социальных сетях, поэтому создается ощущение, как будто ты живешь не здесь,
7: есть
6: а
7: такое.
6: В Пскове.
7: Это плохо, на самом деле, потому что я и маркетингом пораньше занималась, и я понимаю, что людям вообще неинтересно наблюдать за мной в Пскове, ну, как бы в основной массе. То есть если человек уезжает куда-то в путешествие, скорее всего, у него просядут охваты, потому что на него подписаны его круг, и вот им хочется смотреть что-то, что происходит в их городе, а не в Пскове или в Питере или еще там где-то.
6: Иногда лучше не выезжать на путешествие куда-то, поэтому лучше всегда работать, быть в рабочем ритме.
7: Да.
6: У нас программа про поп-культуру, про какие-то интересные фильмы, музыку, все, что вдохновляет. Чем ты вообще вдохновляешься? Может, ты смотришь какие-то фильмы, которые связаны с твоей профессией?
7: Слушай, мне кажется, я в этом плане тоже такая более не сильно отлетевшая. Я смотрю обычные фильмы, я читаю обычные романтичные книжки и вдохновляюсь по большей части людьми. Я женский, да, фотограф, поэтому я вот больше вдохновения черпаю от людей, то есть не из такого вот чего-то.
6: А что из последнего? Вот приведи примеры. Может, какие-то книги интересные, ты говоришь, романтические?
7: Слушай, а если про то, что я читаю, вот последнее, что я читаю, это «Поющие в терновнике».
6: Я знаю такое, это же классика, да?
7: Да, это классика. Вот я очень люблю читать классику именно зарубежную. Почему-то русская классика мне не идет.
6: Она депрессивная такая слегка,
7: А вот поделись, кстати, тебе она как?
6: Русская классика?
7: Да.
6: Смотря что, мне не особо заходит Достоевский, но мне больше нравится Толстой, вот именно своей какой-то подачей более легкой, несмотря на то, что Анна Каренина — это трагичный персонаж, но само произведение, оно читается достаточно, ну, легко для меня, по крайней мере, увлекательно, потому что он пишет и не заходит в какие-то слишком длинные философские рассуждения, ты читаешь это как увлекательный роман. Вот, то же самое можно сказать про роман «Мадам Бавари», но это уже не наш, это Гюстав Флобер, там просто очень похожие сюжетные линии, скажем так. Поэтому по современным русским, не знаю, что тебе сказать, вот Сергей Довлатов, наверное.
7: Ой, кстати, вот современным мне тоже не заходит, знаешь, я такой вот человек, который как будто бы, если я уже читаю, если я трачу на это время, я должна читать то, что знают все. Ну, то есть, о чем я могу поговорить потом. И вот какие-то детективы, которые читаются быстро, вот я на такое пока не размениваюсь, как будто бы, хотя я понимаю, что это такая однобокая позиция, и, скорее всего, я, когда прочитаю что-то одно, я пожалею о том, что я не прикасалась к этому. Вот, я хочу очень начать читать русскую классику, потому что все-таки зарубежную я читаю в переводе, и, ну, это совсем другое, то есть это не тот язык, которым писал автор. Русские классики, они же, ну, тоже очень популярны на весь мир, и у нас, у русских людей, есть возможность читать ее вот первозданно, то, как написал автор, то, что он хотел сказать, вот. Но я держу эту мысль и пока что подготавливаю к себя, то есть я насильно не заставляю себя читать.
6: Круто. А я еще думал о том, что, мне кажется, Иван Бунин тебе понравился бы, потому что он как раз-таки держит такую грань между чем-то лирическим и чем-то таким задорным. Вот что-то в нем есть такое, и он более-менее современный автор, то есть там нет каких-то очень старых архаичных слов. То есть он сам по себе такой современный.
7: Вот, кстати, современность для меня как будто наоборот тоже некий маячок, когда я не хочу читать. Я не знаю, вот у меня есть такой момент, я читаю, опять же, «Поющие в терновнике». Я думала, что это более старая книжка, и когда я понимаю, что речь идет уже о там 20 веке, там 1900 какие-то года, я такая, То есть я читаю что-то не такое старое, как мне хотелось бы. Я не знаю, почему это. Может быть, это какой-то юношеский максимализм, может быть, это что-то навязанное со школы. Но вот мне почему-то больше прикалывает именно, вот я даже не могу другое слово подобрать, читать что-то типа 1700-е, 1800-е годы.
8: Это слишком рановато для тебя? Это или слишком старо?
7: Наоборот, мне нравится читать то, что более старое, да. Именно психологически. Просто никаких других объяснений нету.
8: Ну, потому что это случилось давно, и как бы этих людей уже давно нет, да, поэтому...
7: Как будто бы это более ценное писание. Вот я не знаю, почему так.
8: Ага, классно.
7: Все.
8: Настя, что касается фильмов, успеваешь ли ты смотреть какой-то видеоконтент?
7: Да, я смотрю очень много фильмов. Я очень плохо запоминаю названия фильмов, но вот, допустим... Я думаю, что если я скажу, ты точно поймешь, о чем речь. «Джентльмены» — это вообще для меня фильм, который...
8: Гай Ричи, да.
7: Да, это вообще невероятное что-то. Я каждый раз, когда слышу в разговоре «Джентльмены», я включаюсь с горящими глазами, или если у меня спрашивают, что посмотреть, то есть я первое, что назову, это «Джентльмены».
8: То есть если к тебе попадет какой-то мужской образ, ты, скорее всего, хочешь подать идею вот из этого фильма, какого-то из персонажей?
7: Ну, может быть, да, да.
8: Кто тебе больше всего ближе оттуда? Мэтью МакКонахи, там еще был Колин Фаррелл.
7: Ой, это что?
8: Ты мне сейчас скажешь, что как... ты не знаешь актеров.
7: Я не знаю актеров, но я знаю Мэтью МакКонахи.
8: А, ну вот.
7: И когда речь идет о Мэтью МакКонахи или кто-либо еще, то, конечно, я оставляю свой выбор за Мэтью МакКонахи.
8: Угу.
7: Ты читал, кстати, книгу его?
8: Нет, но я знаю, что он называется «Зеленый фонарь» как-то.
7: «Зеленый свет», да.
8: Да. Нет, но я в одной передаче, шоу слышал, что даже если вы не увлекаетесь его творчеством, она вам понравится. Ты читала книгу?
7: Да,
8: это,
7: да, я читала эту книгу.
8: Советуешь?
7: И да, я советую. Опять же, есть момент, что... Вот мне интересно тоже твое мнение. Я не читаю русскую классику, но научпоп я читаю только русский. И мне очень сложно читать современную американскую литературу. То есть зарубежную я читаю классику, но зарубежную научпоп мне сложно читать. Поэтому Мэтью МакКонахи, вот книгу, мне тоже было сложновато читать. Я думаю, что кому-то будет легче. Не знаю почему. Возможно, потому что очень много ссылок на какие-то улицы, книги, их фильмы, передачи. Я, знаешь, это вместо того, чтобы читать, проскальзываю взглядом, и потом уже мне сложно включиться обратно в это чтение. Вот, но само... чтение и сам Мэтью МакКонахи, но мне он очень нравится как актер. Конечно, я из-за этого прочитала эту книгу.
8: А у меня есть такая категория книг, которая мне очень нравится. Это нон-фикшн, который связан с биографиями каких-то вот известных людей. Ты читала Мэтью МакКонахи, а мне еще нравится читать про людей, которые чего-то добились там в фэшн-индустрии, например, или была популярная книга, бестселлер, про Андре Леона Телли, который был первым чернокожим редактором Вога, близкий друг Анны Винтур. И это была просто невероятная история, очень крутая. И любишь ли ты вообще такую литературу, когда становление какой-то известной личности?
7: Я читала тоже, это что-то было популярное. Я прихватила это в книжном, когда уходила. Книжку «Зара». Конечно, я ее взяла, потому что, во-первых, она была очень красивая, но я не тот человек, который покупает и кладет, поэтому я ее прочитала. Мне тоже очень понравилось.
8: Ты про бренд «Зара», не певицу.
7: Да, да, да. Бренд «Зара». То есть там Inditex, это компания у них H&M, «Зара» и еще несколько брендов, я сейчас уже не вспомню. Тоже очень интересно, потому что человек тоже всю жизнь жил вот одеждой. То есть это не просто какой-то рандомный бизнес, который он открыл, а вот то, что у него проходит через все сердце. Я даже по-другому на это посмотрела, потому что, ну, у нас Zara, H&M — это что-то такое. Ну, типа, зайти, купить.
8: Угу.
7: И это складывается не просто так, там, качество вещей, цена. Понятно, что это такой масс-маркет больше. Но когда я прочитала, вот как это все становилось, я все равно по-другому на вещи стала смотреть. Понятно, что чем больше фирма, чем больше людей задействовано, тем больше портится качество, да, потому что это приобретает какой-то массовый такой характер. Но я понимаю, что там все равно за этим всем стоит вот этот вот человек, который очень горд, что вообще в любой точке мира практически девушки, мужчины носят его одежду. Вот когда-то он был таким маленьким в каком-то городе своем, и про него никто не знал, а сейчас о нем знают весь мир. Даже если не о нем самом, то о его магазинах, ну, знают, наверное, практически все.
8: Тоже советуешь почитать? Я видел эту обложку.
7: Да, я думаю, что да. Но это, знаешь, такое вот легкое чтиво. Я думаю, что ты очень быстро ее прочитаешь, она mm-hmm. несложная и достаточно такая маленькая.
8: Компактная, да?
7: Да, компактная.
8: Ну а пока мы выбираем новые книги, сейчас послушаем рекламу на Луки FM, скоро вернемся.
9: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
10: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
12: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
6: Каждый понедельник в 13 часов программа «Клиповое мышление». Здесь я, Антон Киев, буду рассказывать вам о событиях в мире кинематографа, музыки и фэшн-индустрии. Всем привет, это «Клиповое мышление», все, что можно почитать, посмотреть и послушать. Меня зовут Антон Киев, и сегодня у нас в гостях потрясающая фотограф Анастасия Рихтер. Настя, привет.
7: Привет, Антон.
6: А как твое настроение летом? Я знаю, много движа всегда у фотографов, много всяких вдохновений и проектов.
7: Слушай, у меня летом, наоборот, такой более спокойный вайб, потому что я из поколения зумеров, и я все еще на летних каникулах. Как только я вижу на календаре 1 июня, я понимаю, что я хочу поменьше работать, побольше отдыхать. Поэтому я, наоборот, на таком расслабленном вайбе. И вот работать хорошо и плотно я начну только осенью.
6: Я обратил внимание, ты из эфира рассказала, что в Пскове у тебя больше вдохновения. И объясни, почему.
7: Слушай, ну, Великие Луки, он такой маленький город, очень красивый, я очень люблю нашу набережную, но как будто бы, когда ты ищешь вдохновение еще где-то, вот за пределами набережной и центра, это очень сложно сделать.
6: Я согласен.
7: И, как девочке, мне сложнее тут как-то проявляться, потому что я хочу наряжаться, как-то выделяться, но не так, чтобы все на меня смотрели. Знаешь, я хочу выйти красиво из дома и встретить вокруг очень много красивых людей, которые не будут на меня обращать внимание, как будто бы я тут самая красивая.
6: Ну, вот. Как некие объекты, да?
7: Да. И поэтому в Пскове, в Питере это сделать легче. Поэтому там мне легче проявляться, легче как-то и в соцсети выходить, соответственно, потому что повод уже есть, я нарядилась, я вышла.
6: Я заметил, тебя почти нет в Великих Луках именно в социальных сетях, поэтому создается ощущение, как будто ты живешь не здесь,
7: есть
6: а
7: такое.
6: В Пскове.
7: Это плохо, на самом деле, потому что я и маркетингом пораньше занималась, и я понимаю, что людям вообще неинтересно наблюдать за мной в Пскове, ну, как бы в основной массе. То есть если человек уезжает куда-то в путешествие, скорее всего, у него просядут охваты, потому что на него подписаны его круг, и вот им хочется смотреть что-то, что происходит в их городе, а не в Пскове или в Питере или еще там где-то.
6: Иногда лучше не выезжать на путешествие куда-то, поэтому лучше всегда работать, быть в рабочем ритме.
7: Да.
6: У нас программа про поп-культуру, про какие-то интересные фильмы, музыку, все, что вдохновляет. Чем ты вообще вдохновляешься? Может, ты смотришь какие-то фильмы, которые связаны с твоей профессией?
7: Слушай, мне кажется, я в этом плане тоже такая более не сильно отлетевшая. Я смотрю обычные фильмы, я читаю обычные романтичные книжки и вдохновляюсь по большей части людьми. Я женский, да, фотограф, поэтому я вот больше вдохновения черпаю от людей, то есть не из такого вот чего-то.
6: А что из последнего? Вот приведи примеры. Может, какие-то книги интересные, ты говоришь, романтические?
7: Слушай, а если про то, что я читаю, вот последнее, что я читаю, это «Поющие в терновнике».
6: Я знаю такое, это же классика, да?
7: Да, это классика. Вот я очень люблю читать классику именно зарубежную. Почему-то русская классика мне не идет.
6: Она депрессивная такая слегка,
7: а
6: да?
7: А вот поделись, кстати, тебе она как?
8: Русская классика?
7: Да.
8: Смотря что, мне не особо заходит Достоевский, но мне больше нравится Толстой вот именно своей какой-то подачей более легкой, несмотря на то, что Анна Каренина — это трагичный персонаж, но само произведение, оно читается достаточно, ну, легко для меня, по крайней мере, увлекательно, потому что он пишет и не заходит в какие-то слишком длинные философские рассуждения, ты читаешь это как увлекательный роман. Вот то же самое можно сказать про роман «Мадам Бовари», но это уже не наш, это Гюстав Флобер, там просто очень похожие сюжетные линии, скажем так. Поэтому по современным русским, не знаю, что тебе сказать, вот Сергей Довлатов, наверное.
7: Ой, кстати, вот современным мне тоже не заходит, знаешь, я такой вот человек, который как будто бы, если я уже читаю, если я трачу на это время, я должна читать то, что знают все. Ну, то есть, о чем я могу поговорить потом. И вот какие-то детективы, которые читаются быстро, вот я на такое пока не размениваюсь, как будто бы, хотя я понимаю, что это такая однобокая позиция, и, скорее всего, я, когда прочитаю что-то одно, я пожалею о том, что я не прикасалась к этому. Вот, и я хочу очень начать читать русскую классику, потому что все-таки зарубежную я читаю в переводе, и, ну, это совсем другое, то есть это не тот язык, которым писал автор. Русские классики, они же, ну, тоже очень популярны на весь мир, и у нас, у русских людей, есть возможность читать ее вот первозданно, то, как написал автор, то, что он хотел сказать, вот, но я держу эту мысль и пока что подготавливаю к себя, то есть я насильно не заставляю себя читать.
8: Круто. А я еще думал о том, что, мне кажется, Иван Бунин тебе понравился бы, потому что он как раз-таки держит такую грань между чем-то лирическим и чем-то таким задорным. Вот что-то в нем есть такое, и он более-менее современный автор, то есть там нет каких-то очень старых архаичных слов. То есть он сам по себе такой современный.
7: Вот, кстати, современность для меня как будто наоборот тоже некий маячок, когда я не хочу читать. Я не знаю, вот у меня есть такой момент, я читаю, опять же, «Поющие в Терновнике». Я думала, что это более старая книжка, и когда я понимаю, что речь идет уже о там 20 веке, там 1900 какие-то года, я такая... То есть я читаю что-то не такое старое, как мне хотелось бы. Я не знаю, почему это. Может быть, это какой-то юношеский максимализм. Может быть, это что-то навязанное со школы. Но вот мне почему-то больше прикалывает именно. Вот я даже не могу другое слово подобрать. Читать что-то типа 1700-е, 1800-е годы.
8: Это слишком рановато для тебя? Или слишком старо?
7: Наоборот, мне нравится читать то, что более старое. Да. Именно психологически. Просто никаких других объяснений нету.
8: Ну, потому что это случилось давно, и как бы этих людей уже давно нет, да, поэтому...
7: Как будто бы это более ценное писание. Вот я не знаю, почему так.
8: Ага, классно.
7: Все.
8: Настя, что касается фильмов, успеваешь ли ты смотреть какой-то видеоконтент?
7: Да, я смотрю очень много фильмов. Я очень плохо запоминаю названия фильмов, но вот, допустим, я думаю, что если я скажу, ты точно поймешь, о чем речь. «Джентльмены» — это вообще для меня фильм, который...
8: Гай Ричи, да.
7: Да, это вообще невероятное что-то. Я каждый раз, когда слышу в разговоре «Джентльмены», я включаю с горящими глазами, или если у меня спрашивают, что посмотреть, то есть я первое, что назову, это «Джентльмены».
8: То есть если к тебе попадет какой-то мужской образ, ты, скорее всего, хочешь подать идею вот из этого фильма, какого-то из персонажей?
7: Ну, может быть, да, да.
8: Кто тебе больше всего ближе оттуда? Мэтью МакКонахи, там еще был Колин Фаррелл.
7: Ой, это что?
8: Ты мне сейчас скажешь, что ты не знаешь актеров.
7: Я не знаю актеров, но я знаю Мэтью МакКонахи.
8: А, ну вот.
7: И когда речь идет о Мэтью МакКонахи или кто-либо еще, то, конечно, я оставляю свой выбор за Мэтью МакКонахи.
8: Угу.
7: Ты читал, кстати, книгу его?
8: Нет, но я знаю, что он называется «Зеленый фонарь» как-то.
7: «Зеленый свет», да.
8: Да. Нет, но я в одной передаче, шоу, слышал, что даже если вы не увлекаетесь его творчеством, она вам понравится. Ты читала книгу?
7: Да, да, я читала эту книгу.
8: Советуешь?
7: И да, я советую. Опять же, есть момент, что... Вот мне интересно тоже твое мнение. Я не читаю русскую классику, но научпоп я читаю только русский. И мне очень сложно читать современную американскую литературу. То есть зарубежную я читаю классику, но зарубежный научпоп мне сложно читать, поэтому Мэтью МакКонахи, вот книгу, мне тоже было сложновато читать. Я думаю, что кому-то будет легче. Не знаю почему, возможно, потому что очень много ссылок на какие-то улицы, книги, их фильмы, передачи. Я, знаешь, это вместо того, чтобы читать, проскальзываю взглядом, и потом уже мне сложно включиться обратно в это чтение. Вот, но само чтение и сам Мэтью МакКонахи, но мне он очень нравится как актер. Конечно, я из-за этого прочитала эту книгу.
8: А у меня есть такая категория книг, которая мне очень нравится. Это нон-фикшн, который связан с биографиями каких-то вот известных людей. Ты читала Мэтью МакКонахи. А мне еще нравится читать про людей, которые чего-то добились там в фэшн-индустрии, например, или была популярная книга-бестселлер про Андре Леона Телли, который был первым чернокожим редактором Вога. близкий друг Анны Винтур. И это была просто невероятная история, очень крутая. И любишь ли ты вообще такую литературу, когда становление какой-то известной личности?
7: Я читала тоже это, что-то было популярное. Я прихватила это в книжном, когда уходила, книжку «Зара». Конечно, я ее взяла, потому что, во-первых, она была очень красивая, но я не тот человек, который покупает и кладет, поэтому я ее прочитала. Мне тоже очень понравилось.
8: Ты про бренд Zara, не певицу?
7: Да. Бренд Zara. То есть там Inditex, это компания у них, H&M, Zara и еще несколько брендов, я сейчас уже не вспомню. Тоже очень интересно, потому что человек тоже всю жизнь жил вот одеждой. То есть это не просто какой-то рандомный бизнес, который он открыл, а вот то, что у него проходит через все сердце. Я даже по-другому на это посмотрела, потому что, ну, у нас Zara, H&M — это что-то такое. Ну, типа, зайти купить. И это складывается не просто так, там, качество вещей, цена, понятно, что это такой масс-маркет больше. Но когда я прочитала, вот как это все становилось, я все равно по-другому на вещи стала смотреть. Понятно, что чем больше фирма, чем больше людей задействовано, тем больше портится качество, да, потому что это приобретает какой-то массовый такой характер. Но я понимаю, что там все равно за этим всем стоит вот этот вот человек, который очень горд, что вообще в любой точке мира практически девушки, мужчины носят его одежду. Вот когда-то он был таким маленьким в каком-то городе своем, и про него никто не знал, а сейчас о нем знают весь мир. Даже если не о нем самом, то о его магазинах, ну, знают, наверное, практически все.
8: Тоже советуешь почитать? Я видел эту обложку.
7: Да, я думаю, что да. Но это, знаешь, такое вот легкое чтиво. Я думаю, что ты очень быстро ее прочитаешь, она несложная и достаточно такая маленькая.
8: Компактная, да?
7: Да, компактная.
8: Ну а пока мы выбираем новые книги, и сейчас послушаем рекламу на Луки FM, скоро вернемся.
13: Просто космос.
14: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. На нашей планете мы привыкли к дождю из воды, снегу, ну или граду. Но представьте, что вместо капель с неба падают настоящие алмазы. Для некоторых планет в нашей галактике это суровая и невероятно красивая реальность. Ученые считают, что алмазные дожди – вероятное явление на газовых гигантах – Юпитере, Сатурне, а также на ледяных гигантах Уране и Нептуне. И ключ к этому – не россыпи драгоценностей в небесах, а уникальные условия, царящие в их атмосферах. Вот как это работает. В верхних слоях атмосферы этих планет часто бушуют грозы невиданной мощи. Молнии раскалывают молекулы метана, высвобождая углерод. Эти свободные атомы углерода, падая вниз через огромную толщу атмосферы, подвергаются чудовищному давлению и температурам в тысячи градусов. Примерно на глубине в несколько тысяч километров условия становятся такими экстремальными, что углерод сжимается и кристаллизуется, превращаясь в крошечные алмазы. Представьте себе частицы размером с градину, но состоящие из настоящего алмаза. И вот эти алмазики продолжают свое путешествие вглубь планеты. Ученые полагают, что на Уране и Нептуне этот дождь может идти на протяжении тысяч километров, создавая целые океаны. Нет, не воды, а жидкого углерода. И есть гипотеза, что в самом ядре этих планет под колоссальным давлением алмазы могут даже принимать форму не твердых кристаллов, а алмазной лавы или гигантских алмазных айсбергов. Представили масштаб? К сожалению, напрямую увидеть это явление мы пока не можем. Наши зонды не могут опуститься столь глубоко в бездну этих планет. Но эту теорию блестяще подтвердили лабораторные эксперименты. Ученые с помощью лазеров воссоздали условия Сатурна и смогли получить из простого пластика наноалмазы. Это дает нам уверенность, что где-то там, в глубинах синих и полосатых гигантов, идет вечный сверкающий ливень. Так что в следующий раз, когда увидите дождь за окном, вспомните, что где-то там, в необъятной вселенной, дождь может быть твердым, сверкающим и невероятно ценным.
13: Просто космос.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
15: на здоровье.
2: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
16: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного. Звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О топливе.
4: Мэр Сочи Андрей Прошунин повторил просьбу к жителям города и отдыхающим по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. На прошлой неделе из-за сложности с поставками бензина городские власти рекомендовали гражданам использовать личные машины только в случае особой необходимости. Прошунин напомнил, что сейчас завершается высокий курортный сезон. Многие отдыхающие уезжают из Сочи на автомобилях. Важно дать им возможность спокойно отправиться в дорогу, пишет он на платформе «Амак». Также он напомнил, что на этой платформе начал работать чат-бот города Сочи, где можно узнать о наличии топлива на АЗС. Карта заправок публикуется на главной странице сайта администрации города. А мэр Новороссийска признал, что городским властям пока не удается снять напряженность на топливном рынке. Андрей Кравченко считает, что для стабилизации ситуации необходимо увеличить поставки топлива, в том числе за счет поддержки федерального центра. Сейчас бензин в городе отпускают 28 заправок. На 10 для поддержания порядка дежурят волонтеры, казачьи патрули. Число дружинников в ближайшее время будет увеличено, сказал мэр. А для обеспечения бесперебойной работы коммунальных и экстренных служб, а также предприятий, задействованных в жизни обеспечения города, выделены 2 АЗС, а там обслуживают спецтранспорт и юрлиц по топливным картам.
2: О судебных делах.
4: Иммиграционный суд США перенес на 5 ноября следующее слушание по делу россиянки Алевтины Соболевой, задержанной в июле в аэропорту Буффало-Ниагара, и изменил место рассмотрения дела. Изначально слушание было назначено на 17 сентября, должно было пройти по видеосвязи. Согласно обновленным данным, теперь его решили рассмотреть очно. И поменялось место рассмотрения. Ранее дело должно было рассматриваться в иммиграционном суде в штате Луизиана, теперь его передали в суд штата Калифорния. Соболеву задержали 20 июля в аэропорту Буффало перед вылетом в Калифорнию. Причины задержания в доступных официальных данных не уточняются. 12 августа суд разрешил освободить ее под залог. На следующий день залог был внесен. И 16 августа Соболева вернулась домой в Калифорнию. И, как пишет сегодня РИА Новости, изучив данные иммиграционной службы, россиянка Соболева больше не числится среди задержанных властями США. Решение Швеции не признавать российские небиометрические паспорта – это очередной искусственный барьер для граждан России. Дипмиссия окажет содействие россиянам в решении возникающих в этой связи вопросов. Это заявили сегодня в российском посольстве в Стокгольме. Вероника Борисенкова, служба информации.
15: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем их обсуждать. И пользователи устройств на базе Android более чем из 26 стран. Кстати, Россия в этот список вошла. Подверглись атакам с помощью новой шпионской программы Dragon Doll, которая маскируется под обновление браузера Google Chrome. Об этом сообщает РБК пресс-служба экспертного центра безопасности Positive Technologies. Вредоносное ПО впервые обнаружили специалисты департамента Threat Intelligence этой весной. При анализе атаки на пользователей из Саудовской Аравии за 2 месяца они зафиксировали около 150 образцов этой программы. Давайте выяснять, что за программа, какие опасности. У нас генеральный директор компании «Интернет-розыск», председатель Совета по противодействию технологическим правонарушениям Координационного совета негосударственной сферы безопасности России Игорь Бедоров на прямой связи. Игорь, я приветствую вас. Здравствуйте.
17: Здравствуйте.
15: Что же это за программа такая? Что за опасность? 26 стран, это довольно много, включая Россию, и образцов программы не так мало уже. О чем? Это какая-то эпидемия уже? Это какая-то беда? Или это частный случай, на который просто обратили внимание СМИ?
17: Скорее всего, речь все же о том, что шпионское программное обеспечение, оно является современным трендом вирусного и иного вредоносного ПО. Оно отражает современные реалии, необходимость в том числе и для хакерских группировок собирать пользовательские данные без контроля, как это делают крупнейшие мировые IT-корпорации. Соответственно, Dragon Doll сегодня – это шпионская программа, которая разработана практически исключительно для Android, работает по 26 странам мира, включая Россию, и маскируется достаточно хорошо. Маскируется она под обновление браузера. Собственно, так она и попадает в систему. А функционал ее включается кража переписок, Telegram, WhatsApp. Она фиксирует тексты, которые мы пишем на экране. Она накладывает фейковые окна на наши приложения, например, на банковские приложения, что позволяет перехватывать пин-коды и пароли. Ну и, наконец, все собранные данные она шифрует и направляет на сервера злоумышленников. То есть достаточно такая, с одной стороны, простая, но изящная поделка.
15: А каким же образом она маскируется под обновление браузера Google Chrome? Это как отдельная программа или внутри Google Chrome предлагает обновиться? Что вы знаете об этом?
17: Практически представить, что это идет обновление с серверов Google, невозможно, поэтому это рекомендуемое обновление из внешних источников. Ага. В этом плане самым корректным средством защиты будет установка соответствующего программного обеспечения только из официальных магазинов, источников и сайтов. Никакие ссылки, которые вам присылают о том, что вот какой-то новый сертификат появился для России из нелегитимного источника, новый браузер, который открывает там заблокированные сайты, VPN-сервис и так далее. Ничто не должно вас смущать. Вы устанавливаете только из легитимного источника. Ну, в России это Рустор, все те приложения для Android, которые вам нужны.
15: А Google Play тоже подходит? Ну, просто уточню на всякий случай. Рустор, да, это здорово, но для Android Google Play, и многие им пользуются еще.
17: По-прежнему пользуются, но я здесь склонен напомнить, что вообще магазинов приложений для Android больше десятка, не только Google Play, поэтому пользуйтесь чем удобно. Главное, чтобы они были легитимны. Угу. Если вы можете проверить легитимность магазина приложений, пожалуйста.
15: А каким образом это можно проверить? Подскажите, пожалуйста, на всякий случай.
17: Ну, для начала необходимо знать, какие там магазины есть помимо нашего Ростора и Google Play. АПК Store там и прочие, F-Droid и другие. Проверить легитимность доменного имени, на котором располагается этот магазин приложений, как давно он существует, где располагается физически, какой субъект бизнеса ведет деятельность от этого магазина. Все это в определенной степени позволит вам защитить себя, потому что те ресурсы, которые используются злоумышленниками, они долго не живут, максимум там 1.5-2 месяца, после этого они ликвидируются. И установить владельца такого ресурса тоже при регистрационных данных, по крайней мере, невозможно. Это тоже демаскирующий признак.
15: Скажите, пожалуйста, Игорь, ну вот, предположим, у пользователей утекли какие-то данные, потому что они поставили себе эту шпионскую программу Dragon Doll, которая маскируется под обновление браузера Google Chrome. И что делать в этом случае, если утечка уже произошла?
17: Ну, во-первых, необходимо отключить смартфон от сети, чтобы не увеличивать количество утечек. Во-вторых, самое простое и эффективное – это сбросить все настройки до заводских. В этом случае большинство образцов шпионского программного обеспечения, не все, но большинство, они стираются вместе с всеми текущими установками в системе. После этого вы должны проверить все ваши аккаунты, которые являются для вас значимыми и критичными, и на всех из них поменять пароли на всякий случай. Если нет двухфакторной аутентификации, установить ее, установить дополнительный облачный пароль, где это возможно. И после этого в целом можно будет немножко выдохнуть.
15: Скажите, пожалуйста, а по каким признакам можно определить, что утечка происходит или произошла уже?
17: Самое простое. Здесь мы будем фиксировать колоссальное увеличение трафика устройства. Телефон будет, соответственно, греться, телефон будет быстрее расходовать аккумулятор. И если мы запустим какое-нибудь аналитическое ПО, которое посмотрит трафик, мы увидим левый посторонний трафик, который идет на нелегитимные сервера. Не на сервера там, понятных нам IT-компаний, а на какие-то совершенно нам неизвестные. Но это уже дальше обычно делает криминалист в специализированном ПО. А так, повышенное энергопотребление, быстрый разряд устройства, увеличение трафика и нагрев.
15: То есть, а есть ли опасность в связи с появлением вот этой новой шпионской программы, что устройства на базе Android теперь каким-то образом будут дискредитированы, и от них тоже придется отказываться? Потому что у нас уже много поводов для отказа от айфонов, как мы знаем, да, Android пока эта чаша миновала, но может этот удар быть еще и по устройствам на базе Android?
17: Вирусы и шпионское программное обеспечение – это вечное соревнование между теми, кто атакует, и теми, кто защищается. Поэтому я бы здесь не выделял какую-то отдельную операционную систему, мобильную или там десктопную. Угу. Принципиальной разницы нет. Мы живем в реалиях, когда шпионское программное обеспечение распространяется просто повсеместно. Это общий тренд. Не нужно отказываться от Android, нужно его своевременно обновлять, нужно выстраивать свою личную информационную безопасность по линии своего устройства и своих личных аккаунтов, раз компании не могут полноценно нас обеспечить нашу безопасность, необходимо критическое мышление и определенный выработанный алгоритм действий пользователя.
15: Игорь, спасибо вам большое за разъяснение. Это Игорь Бедоров, генеральный директор компании «Интернет-розыск», председатель Совета по противодействию технологическим правонарушениям Координационного совета негосударственной сферы безопасности России, был с нами на прямой связи. Обсудили новости о том, что пользователи устройств на базе Android более чем из 26 стран, включая Россию, подверглись атакам с помощью новой шпионской программы Dragon Doll. А мошенники начали обманывать студентов под видом объявлений о сдаче квартир. Аферисты размещают фейковые предложения и требуют предоплату. После получения денег сразу же исчезают. Все подробности у моего коллеги Юрия Кораблева.
18: Честное риэлторское.
19: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. В преддверии 1 сентября активизировались аферисты, нацеленные на иногородних учащихся. Они размещают поддельные предложения, о съеме квартиры требуют предоплату. Об этом сообщили в Общественной палате России. Там отметили, что такие предложения выглядят максимально привлекательно. Свежий ремонт, добросовестный владелец, близость к вузу, низкая арендная плата и отсутствие коммунальных платежей. В ряде случаев у псевдориэлтора даже есть офис, куда студент приходит подписывать договор и вносить предоплату, якобы для получения контактов хозяина, чтобы договориться о показе. Однако после перевода денег номер либо не дают, либо дают несуществующий, а при попытке выяснить обстоятельства арендодатель исчезает, а офис закрывается. Как правило, такая фирма существует несколько дней, и взыскать с нее средства через суд становится нереально. Подробности радио «Комсомольская правда» рассказал член Совета гильдии риэлторов Роман Вихлянцев.
20: схема с информационными так называемыми агентствами, она, наверное, одна из самых старых мошеннических схем. Суть ее в том, что клиенту вместо квартиры, вместо договора аренды квартиры предлагается информация о тех или иных объектах недвижимости, и как бы это и составляет предметом услуги. Действительно, у таких компаний могут быть офисы, у них могут быть сотрудники, они могут на постоянной основе более-менее существовать. Дело в том, что наши граждане достаточно редко читают суть тех договоров, которые они подписывают. А там написано предоставить тот или иной объем информации, и на этом услуга, собственно говоря, заканчивается. На вопрос, а вы точно мне квартиру предоставите? Как правило, такие товарищи не очень добросовестные отвечают, да, конечно, не смотрите, что здесь написано, нужно просто внести предоплату, и квартира обязательно будет. В принципе, эта схема существовала с момента формирования рынка недвижимости, и немного трансформируясь, по сути говоря, существует до сих пор. В целом, по статистике людей, приезжающих в Москву, каждый третий становится либо жертвой, либо сталкивается с такими компаниями. Не все, конечно, идут на подобные сделки, но случай достаточно частый и широко, к сожалению, до сих пор присутствующий на рынке.
19: В Общественной палате полагают, что снизить число подобных случаев обмана студентов помогло бы внедрение курсов по киберграмотности в образовательных учреждениях России. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире!

0: КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Реклама. Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
2: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
4: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче, или ее почти нет? Обычно о таком молчат, но именно эта проблема – испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из-за одного простого факта – мужские силы уходят. У меня в гостях специалист Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте, Ольга.
6: Здравствуйте.
5: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
6: Нет, но это сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда дефицит главного ресурса – тестостерона. И дело не в лень или устал, это конкретный физиологический процесс. И если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего организма.
5: А как недостаток тестостерона может так повлиять на жизнь и здоровье?
6: Все просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Он – руководитель мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, благодаря которым работает двигатель, начнут отказывать один за другим.
5: И какие цилиндры перестают работать первыми?
6: Самые важные для мужчины. Первый – цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает желания. Второй цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
5: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
6: Конечно. Но важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно, но именно тестостерон отвечает еще и за тонус и эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми, кровь не приливает в нужном объеме, мужская сила ослабевает, а потом пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое или хуже. Живот растет, жена отворачивается. Вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность. Тысяч мужчин. которые махнули на себя рукой.
5: Но почему так рано? Раньше мужчины и в 70 были активны.
6: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. И это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
5: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
6: Многие так думают. И напрасно. Они работают грубо, насильно расширяют сосуды. Но это же риски, и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. То есть через время без этой химии уже ничего не получится.
5: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы стать источником важных элементов для поддержания организма мужчины в такой непростой момент?
6: Да, и одно из них – секрет императора Актив Плюс.
5: А что в нем особенного? Сейчас столько всего продают.
6: Секрет императора Актив Плюс – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
5: Три, а не один?
6: И в этом главная сила. Представьте, двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он – природный источник эргостерина, который принимает активное участие в стимуляции естественного притока крови к малому тазу, чтобы мужчина был готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это источник уникальных гинсенозидов, которые участвуют в процессе расширения сосудов и продлении полового акта. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Это источник инкариина, который важен для мужского организма, так как благодаря ему мужчина может сохранить стойкость эрекции и предупредить преждевременное окончание близости.
7: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните с мобильного «125».
5: А мы продолжаем. В секрете императора «Актив Плюс» три компонента, и все?
6: Нет. Производители секрета императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены еще и ягоды годжи. Это источник мощнейшего природного антиоксиданта, который участвует в поддержании работы семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
5: Да, вы говорили, что тестостерон отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
6: Именно. А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Он содержит фермент, который участвует в поддержании эластичности сосудов малого таза, от которых зависит многое – от эрекции до здоровья простаты. Понимаете? То есть секрет императора «Актив Плюс» – это не просто продукт для хорошей эрекции. Это важное питание для всей мочеполовой системы мужчины.
5: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу.
7: Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните с мобильного «125».
5: Получается, секрет императора – это не средство на раз, а целая система.
6: Именно. Компоненты продукта «Секрет императора Актив Плюс» участвуют в продолжительности эрекции без риска для сердца, контроле длительности близости, сохранении либидо и ярких эмоций. Это важное питание всех органов малого таза, в том числе и простаты, чтобы вы были активными и полными сил.
5: Потрясающе! Но почему «Секрет императора Актив Плюс»? Что значит этот плюс?
6: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они доработали формулу и создали усиленную версию продукта, которую назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
7: Внимание! Акция! Позвоните сегодня, и при заказе получите «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Звоните с мобильного 125.
6: Помните, возраст не предназначен.

0: платформа ОФД. Средние цены на большинство позиций повысились от 3 до 12% год к году. Самыми дорогими товарами стали школьная форма, рюкзак, детские туфли и ботинки, а также кроссовки. Цена каждой позиции варьируется от 2 до 5,5 тысяч рублей. Больше всего подорожали дневники на 12% до 180 рублей и детская обувь плюс 10%. Стоимость тетрадей, карандашей и ручек выросла на 3,7%. Президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина в интервью радио «Комсомольская правда» подтвердила сдержанный рост цен на товары для школьников. А все благодаря широкому ассортименту.
1: Я бы хотела еще больше успокоить. Дело в том, что вот по нашей экспертизе, по нашей аналитике, средняя стоимость варьируется, потому что от 3 до 12 очень большой разрыв, а где-то в пределах 6%. Чем это обусловлено и почему этим цифрам можно верить? Очень большим предложением. Огромное количество сейчас самых разнообразных производителей, поставщиков, розничной, онлайн-торговли предлагает очень широчайший ассортимент, который, конечно же, вот как раз и делает более разумной ценовую политику как крупных игроков, так и маленьких.
0: По данным специалистов, с 1 июня по 28 июля 2026 года россияне потратили на школьные товары 4 миллиарда 600 миллионов рублей, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Спрос начал расти уже в начале июля, на 3-4 недели раньше традиционного сезона школьных покупок, пик которого обычно приходится на август. Родители стараются заблаговременно купить товары к школе.
1: Уже третий год подряд мы видим, что сезоны, как школьный сезон, так же и новогодний сезон, начинаются заранее. Вы знаете, тут очень серьезную роль сыграли такие программы лояльности, которые представляют финансовые институты. Это кэшбэки, которые соединяются с программой лояльности, предоставляемой непосредственно магазинами. И то, что сейчас такой вообще тренд на умеренное потребление, на сберегательное потребление. Поэтому у нас такие вдумчивые, рачительные родители начинают подготовку к школьному сезону заранее. Вы знаете, да, мы с вами часто об этом говорим, что совпадают два сезона. Это осенний сезон, когда ребенок катастрофично из всего вырос и надо все обновлять. Плюс это ту продукцию, которую надо покупать к школе. Если школьника нет, то семья на это деньги не тратит. Поэтому это гораздо заранее.
0: Ранее сообщалось, что Москва помогает школьникам из новых регионов. С 3 августа по 30 сентября в 24 пунктах приема можно передать канцелярские принадлежности, одежду, обувь и другие необходимые вещи. За предыдущие годы участники акции собрали для детей свыше 680 тысяч товаров для учебы. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125». Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».

0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об экономике.
1: Ситуация на рынке труда России стабильная. Уровень безработицы в июне составил 2,2%. Рост реальных денежных доходов населения во втором квартале продолжился. Это сообщила пресс-служба правительства. Отмечается, что сегодня вице-премьер Александр Новак провел совещание по текущей экономической ситуации. На встрече рассматривались макроэкономические данные за июнь и первое полугодие 2026 года. В частности, было отмечено, что за прошедшие 6 месяцев экономика России выросла на 0,6%, что свидетельствует о возвращении на траекторию роста.
0: О расследованиях.
1: Семья двух сестер, пострадавших при нападении девочки с ножом, в Уфе благополучная. На учете органов опеки не состоит. Это сообщила уполномоченная по правам ребенка по Башкирии Ольга Панчихина. Сегодня утром в одной из квартир в жилом доме на улице Высотная 16-летняя девочка ножом ранила двух сестер 16 и 9 лет. Они госпитализированы, прооперированы. Старшая девочка в крайне тяжелом состоянии, а младшая в стабильно тяжелом. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. В прокуратуре Башкирии отмечали, что в квартире также находился 10-летний брат пострадавших девочек. Он не ранен. По данным ведомства, в квартире между сверстницами произошел конфликт. Взрослых не было.
0: О Москве.
1: На западе Москвы открыли современный производственный комплекс пищевой промышленности. Как рассказал мэр Сергей Собянин, предприятие построено при поддержке городских властей в рамках механизма масштабных инвестиционных проектов, когда земля предоставляется всего за 1 рубль в год. Уточняется, что это первое собственное производство ресторанного бренда «Кофемания». Флагманская фабрика «Кухня» на Рябиновой улице объединяет полный цикл производства готовых блюд, роботизированные линии, современные системы контроля качества и передовые технологии хранения сырья. Мощность предприятия – до 100 тонн продукции в сутки. Здесь создано 530 новых рабочих мест. Объем инвестиций в проект составил 4 миллиарда 450 миллионов рублей. Собянин отметил, что Москва – лидер среди регионов России по динамике роста выручки пищевой промышленности. В городе работает около 360 таких предприятий, где заняты свыше 65 тысяч человек. Американский рэпер Канье Уэст даст 2 концерта в Санкт-Петербурге. Выступление состоится 10 и 11 октября на «Газпром-арене». Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Рад вас всех приветствовать. Это прямой эфир, это важно, потому что сегодня у меня в гостях глава Центра избиркома Элла Памфилова. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Вы пришли на прямой эфир, сами этого потребовали, что ключевое. Вопросы никакие не согласовывали, это важно проговорить. Специально для аудитории этот момент я подчеркиваю, двойное подчеркивание. И просили, более того, вас не щадить. Ну, давайте. Слушай, Канье Уэст приезжает в Россию. Представляете? Ой, знаете, кто это такой?
3: Ну, еще бы. Мне кажется, вы знаете, у меня все мои коллеги, когда я принесла этот ролик и включила вот то, что сделал там искусственный интеллект на песню «Офицеры», потому что песня «Офицеры» одна из моих самых любимейших. Ну, как это было сделано талантливо? У меня вот зал просто... Все стояли в слезах, насколько это было талантливо сделано, но он сам по себе очень талантливый человек. И ведь многие, я тоже сначала приняла это за чистую монету, честно говоря.
2: Как... Вы подумали, да, но это было, да искусственным интеллектом
3: сделано. У меня волосы просто...
2: Гитлера славил, вы знаете, да, не пропустили этот момент, а его на концерт в Россию зовут. Антисемитские заявления себе позволял, представляете? А его на концерт в Россию зовут. Что-то одно не сходится. У нас Дуров террорист-экстремист, а Канье Уэст на концерт зовут. Вы как к этому относитесь? Глава Центра избиркома. Понятно, может быть, не ваша тема, но гражданская позиция у вас какая? Пожалуйста.
3: Но я не слышала от него таких вещей.
2: Все
3: но...
2: подтверждено. Подтвердили уже, да. Да, концертная площадка даже подтвердила. Сам был дико удивлен. В наше-то время непростое. Но вот, да, концерту быть, как сообщается. «Газпром-арена» подтвердила выступление Kanye West в Питере 10-11 октября.
3: Я очень рада.
2: Не отменяем.
3: Если бы была возможность, сама бы с удовольствием сходила.
2: Все. Элла Памфилова хочет на концерт Kanye West. Пожалуйста, билетики. Будьте так любезны. Я эпиложа. Можно бесплатно. Александр, теперь, конечно, про выборы. Серьезно. Есть какая-то избирательная система в мире? Прости, Господи. США, конечно, не берем. Там они голосуют по почте. Архаики чертовые. А есть какая-то система в мире избирательная, на которую мы здесь вообще ориентируемся? Которая самая-самая лучшая?
3: Вот, к сожалению, мы пытались найти такую систему и не нашли. Когда... Немножко предыстория. Когда у нас случилась и потом провалилась болотная революция.
2: Так.
3: Да, и...
2: В начале 10-х годов.
3: Да, ну, это 11-12 да, год. Да. И тогда Владимир Владимирович Путин из премьеров шел как раз на выборы президента, а послужил ли... стали катализатором и предлогом для этой болотной революции, что выборы в Шестую Думу. Выборы в Шестую Думу. Да, были там определенные нарушения, может быть, не в таком объеме, как это Запад транслировал, но были. Это стало поводом. И вот тогда президент принял решение, это было его решение, что давайте везде видеонаблюдение сделаем на избирательных участках. И когда... Меня пригласили, когда я стала в 16-м году председателем. Основная задача, которая была передо мной поставлена, чтобы сделать систему настолько открытой, прозрачной, повысить доверие людей к ней, но так, чтобы никогда больше выборы в России не становились поводом для разного рода цветных антироссийских революций, направленных на ее уничтожение. Да? Вот для, то есть для меня это стало... Вот таким принципом, и мы тогда стали смотреть, а где же?
2: Так.
3: А где же? Я хочу сказать, что в ряде стран есть более совершенные, может быть, политические системы, может быть, есть больше демократии, может, где-то, хотя сейчас тоже под вопросом, когда мы узнали, что сейчас стоит за свободой слова, правами человека и демократии на Западе, то, ну, диву даемся, и, конечно, все наши иллюзии уже разбились пух и прах. Но все-таки, может быть. Что касается технологии избирательного процесса, то, к сожалению, мы не нашли ничего подобного, пришлось самим создавать. И я могу вот ответственно сказать, это признают наши западные, в том числе уже, ну, может, бывшие коллеги, но давно не друзья, да, ага, не приятели, да, она действительно аналогов по степени открытости, прозрачности, технологичности просто нет.
2: Но они периодически все равно говорят о том, что выборы в России профанация, слышите, да, эти голоса.
3: Ну, они берут все составляющие, да, и знаете, как я это расцениваю, раньше мы, ну, в начале, ну, не только ведь... скажем, простые люди, как я, в свое время от станка, да, в 90-х.
2: Да, ну, еще советских времен там, да, в политике.
3: Да, все ведь так? У нас были иллюзии, рухнул занавес, там, Запад, чего-то нас научит хорошему. Мы пытались чему-то научиться, и есть чему научиться, это действительно, есть много чего можно было научиться. Но позже пришло понимание того, что там уже все тоже идет деградация вообще всего избирательного процесса. И так все больше профанации демократических, скажем, каких-то атрибутов. Но для того, чтобы вот свои бревна электоральные в глазах никто не замечал, вот необходимо искать соринки, загонять те страны, которые неугодны. В каком смысле? Ну, непослушные. Которые наглости набрались, хотят сохранить свой суверенитет, хотят... скажем, базируются на каких-то своих там национальных традициях, ценностях, но не гоже. Трудно такие потрошить, понимаете? Ну, как вот ты с бусинками правозащитными приедешь, они тебя посылают подальше. Значит, их надо загонять в определенную электоральную колею, правозащитной, электоральной дубинкой, чтобы это было выгодно Западу. И отсюда вот эти все там от БДИЧ, ОБСЕ, всех международных организаций, которые в основном, как это, кормятся и крышуются Соединенными Штатами, но в основном, да, скажем так, таким, я бы сказала, коллективом, обкомом, да, они в основном уже заранее все политические выводы о том, как в стране проходят выборы, они уже сформированы. То есть им дают определенную кальку, что вот вы едете, вы должны обратить внимание на то-то, на то-то, на то-то. Но что раньше это было менее заметно, сейчас это настолько обнажилось. Ну, давайте посмотрим. Вот она вся демократия. Смотрите, захотели Конституционным судом, там приказали, сняли неугодного...
2: Но у нас тоже есть, да. Я сейчас об
3: у нас,
2: этом скажу,
3: да,
2: тоже
3: да.
2: есть.
3: Ну, то есть вы сейчас вы сказали, что какой идеал, на кого вы ориентируетесь, да? Ориентируемся мы у нас, мы ориентируемся исключительно сейчас на наш народ, на избирателя. Вот он для нас, как говорил, я всем своим коллегам говорю, а сейчас требования к нам возросли стократно, к нам. И к избирательной системе, это наш народ, наш избиратель, самый главный судья, экзаменатор. Вот на остальных не оглядываемся. Мы, хотя мы дружим, взаимодействуем, но, ребята, приезжайте в гости, смотрите, но диктовать нам никто ничего не сможет.
2: Короче, все сами, все сами. Но вы сказали, что после Болотной вы бы не хотели, чтобы за счет каких-то, значит, этих западных... прости господи, при помощи Запада кто-то здесь мог нас пробиться в систему высшей власти. Но были же попытки, это и 19-й год, массовые протесты в Москве из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. 21-й год были акции за честные выборы, митинги против итогов электронного голосования на выборах в Госдуму как раз. Ну, то есть, вот периодически что-то нет-нет, да вспыхивает. Может ли такое быть сейчас? Скажи,
3: конечно.
2: Пожалуйста.
3: Сейчас это может быть стократно.
2: Почему?
3: Потому что и если раньше довольно большие ресурсы через ФБК и другие шли
2: террористы, экстремисты.
3: Для
2: да.
3: того, чтобы, да, выборы как... Понимаете, выборы, если повернешь одной стороной, это на усиление страны, если нормально. Выборы повернешь с другой стороны, на ее раздербанивание и ослабление. Да, как повернешь. И на то, чтобы повернуть вот эту сторону ослабления, очень большие ресурсы всегда они выделялись и выделяются. Сейчас я, знаете, даже пытаюсь сравнить, больше ли будет разного рода провокаций, так, чем было на выборах президента в 2024 году. Думаю, что да.
2: И, а было много провокаций?
3: Ну, я вам скажу, 1 200 000 только было кибератак на дистанционное электронное голосование, 460 000. Это вот, это когда мы, знаете, вот что мы заметили, если на прежние выборы, предыдущие выборы, еще в мирное время, даже уже в поствремя, когда единый день голосования, если в основном там кибератаки и прочие вот эти были, ну, такие, знаете, хаотичные, разного рода хакеры, они, такой хаотичный был, скажем, процесс, то в 2024 году мы обратили внимание, проанализировали, что это была совершенно скоординированная деятельность. Это высочайший профессиональный уровень, именно скоординированное действие разведок, там, типа от МИ-6 до ЦРУ, самых, ну, вот их ресурсов. То есть это было очень суперпрофессионально, суперчетко, точку били, да, но мы справились, слава богу. И я полагаю, что сейчас, поскольку эскалация, она идет по всем фронтам, не только там, где наши ребята бьются, действительно бьются, но это фронты психологические, информационные, экономические, финансовые и так далее, в том числе электоральные, да, вот только... и бить будут сильно. И
2: а
3: мы
2: стоит
3: сейчас...
2: ли тогда так полагаться на интернет, скажите, пожалуйста? Может быть, довериться, ну, отказаться хотя бы на,
3: знаете,
2: это время?
3: Ведь сейчас много разговоров идет о том, о суверенном интернете, тут много споров, я точно не специалист, но тут надо, чтобы суверенность не превращалась в информационный железный занавес, да, тут соблюсти как-то свою самостоятельность и безопасность, это сложная задача, но я уверена, что она будет, ну, скажем, решается. Во-первых, в случае все усилия на это направлены. Интернет, с одной стороны, опасен. Именно поэтому наша система, государственная автоматизированная система газвыбора, мы впервые вот в этом году перешли полностью на ее цифровой аналог. Да? Это на отечественном железе, на отечественное программное обеспечение. Она автономна от интернета, поэтому она недосягаема. Это была старая наша старушка газвыбора, недосягаемая. Да, и сейчас. Но у нас 30 цифровых сервисов для всех участников избирательного процесса. У нас там сайты наши, наши ресурсы. Они, конечно, сопряженные с системой, они, конечно, подвергаются очень мощному.
2: А если взломают? Что делать будем?
3: Ну, взламывают, бывают. Но...
2: Как доверять таким выборам?
3: Ну, вы имеете в виду, что взломают?
2: Ну, взломают, потасуют систему... голоса.
3: Нет, нет, это невозможно. Газ-выборы, систему газ-выборы невозможно взломать, поэтому та информация, у нас это... Аналогов нет по объему информации об избирателе. Более того, мы корректируем информацию об избирателях сейчас в режиме онлайн. То есть мы два раза в год публикуем в начале года и в середине о том количестве избирателей. Но у нас идет в режиме онлайн коррекция. Сменил фамилию, достиг 18-летнего возраста, сменил адрес, все это. Да? И вот эта информация, она недоступна. Ее невозможно взломать. Что можно взломать? Ну, можно взломать сайт, например, там, да, там информационный. Какие-то, скажем так, вспомогательные ресурсы. Саму систему невозможно.
2: Ну, то есть
3: Этому... Почему она полностью на очищенную? Хотя это сложно было. Очищенное оборудование, очищенное ПО. Невозможно. Этого мы смогли сделать.
2: Ну, то есть задача хакеров, грубо говоря, помешать людям проголосовать просто. Но подтасовать голоса невозможно, но помешать можно.
3: Помешать можно. И мы тоже это предусмотрели. У нас в этом году... наряду с традиционным голосованием в 32 регионах и плюс Москва, 33-й, будет применяться дистанционное электронное голосование. И несмотря на то, что могут быть из-за того, что там постоянно сейчас увеличатся атаки БПЛА и разные прочие гадости со стороны неонацистов и их, как говорится, и так далее, мы предусмотрели, мы уверены, что мы проведем нормальное дистанционное электронное голосование, потому что все наши ресурсы будут в белых списках. Мы предусмотрели точки Wi-Fi и так далее. Все секреты выдавать не буду.
2: Хорошо.
3: Но гарантируем. Но если вдруг человек, который записался на дистанционное голосование, вдруг по каким-то причинам не смог, он может прийти на любой участок, где бы он ни находился, в какой точке России, да, и ему... попросят, ему выдадут бюллетень после того, как наша система стоп-дубль проверит, что нет двойного голосования. То есть мы все предусмотрели. Мы тоже, понимаете, если бы вот, например, спросили, чем отличается эта кампания от всех предыдущих, я бы сказала, безопасностью, потому что это было в мирное время, а это во время войны фактически.
2: Ну, президентские-то выборы,
3: да,
2: мирные.
3: Да, но отличие от президентской кампании в том, что это была одна кампания президентская, да, а сейчас у нас...
4: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
5: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
7: Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях... отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Да, это решение суда.
2: Да.
3: Решение суда мне не очень корректно комментировать, да, вот если вот честно скажу. Это мы отказываем в регистрации только по тем основаниям, которые у нас есть. Вот когда, вот чтобы вот сейчас там публично, значит, ко мне Яблоко обратилось с воззванием, давай, мол, или то, или другое, признай, что вот, значит...
2: Поддержите
3: или поддержите, или всех снимай. А вот, ну, не знаю, на кого это рассчитано, но если человек немножко разбирается, он скажет,
2: вы
3: что...
2: Вы на схватке.
3: Мы, да, смотрите, мы... Все, мы зарегистрировали все партии, которые к нам пришли, те захотели участвовать. Все 11, включая. Ни одного основания для отказа в регистрации на окончание периода регистрации у нас не было. То есть мы... Нет, вот смотрите, у нас 15, я специально принесла, у нас 15 ведомств, которые мы, когда мы, нам приносят списки, мы отдаем на проверку Минюст, МВД по трем аспектом, по судимостям, по гражданству, по паспортным данным, по автомототранспорту, МИД России, гражданство, Рособнадзор, профессиональное образование, ФНС, доходы, Госреестр, недвижимое имущество и так далее, и так далее, и так далее, 15 ведомств. Да? Вот мы получаем разные сроки, но мы получаем эти сведения, если даже выходят они, и, скажем, тогда у нас хоть какие-то основания появляются. На момент регистрации ни одного запроса, ни от Генпрокуратуры, ни от Минюста, ни от МВД по поводу какой-то партии или Яблока к нам не поступало. Именно поэтому мы зарегистрировали. Поэтому мы считаем, что то, что регистрация абсолютно законная была, да, на этот момент. Другое дело, что когда есть целый ряд факторов, которые... В законе дают основания для снятия с выборов, то есть отмены регистрации, но они выходят за рамки нашей компетенции. Это уже не наша компетенция. Это вот как сейчас произошло. Представитель другой партии подает в суд. Это у нас любят партии вместо, вот, скажем, конкуренции между
2: другими. Да-да-да.
3: Да, вот они любят. Вот подают в суд, и уже они предъявляют те основания, которые могут стать для суда... аргументами для снятия. Но это не по нашей части. Уже не по нашей части.
2: Это то, не по вашей части, но это дискредитирует то, за что вы боретесь, сражаетесь. Выборы. Понимаете? Вы не согласны? Что
3: но,
2: это все дискредитирует.
3: Так. Наверное, я вот детально сейчас не смотрела этот материал, но там касается то ли перепоста, то ли интеллектуальной собственности и так далее, и так далее. Все-таки это дело суда, аргументировать и доказать, что суд прав. Или дело вот, кандидата подать апелляцию и это опровергнуть. Вот на это, для меня, вот, как человека, который сам в свое время, я в какой только оппозиции не была, и чего только со мной
2: вы
3: не происходило. И я большую часть своей жизни да, была, и президентом была в оппозиции.
2: Вы оппозиции к Путину были.
3: Ну, я с ним на одних выборах, я как первая женщина на одних выборах.
2: Ну, это нельзя назвать прямо оппозицией.
3: Да, да, но просто я одна из немногих, кто голосовал против его назначения премьером в свое время. Да.
2: Чего это?
3: До того, несмотря на это, после выборов он меня пригласил и... попросил, мы стали взаимодействовать там, в общем, по ситуации да, второй этап Чеченской войны. Я там ездила и защищала наших ребят.
2: Дело Памфилова против Путина звучит.
3: Не, ну это было, это, то есть, несмотря на это, вот он не злопамятный человек, то есть, как-то я критиковала, и какие-то вещи очень неприятные говорила. Он ценил мою честность, наверное, то, что я искренне это говорю. Поэтому вот с тех пор мы и вот взаимодействуем, да. И...
2: Подружились, короче. Значит, да, надо критиковать Путина, но не все критики Путина становятся главами Центра избиркома. Странное какое-то, да? Видите, согласитесь при этом.
3: Ну, вы знаете, люди умнеют со временем, правда? И одно дело, когда априори был... Пришел неизвестный человек, непонятно, что и как. А потом человек доказал своими действиями, скажем, вызвал уважение не только у меня грешное, да, но и большинства жителей нашей страны, да, что он последовательно за Россию бьется, да, собирает землю, бьется за Россию. И это главное, вот в этом главном. Я думаю, что многие его поддерживают.
2: То есть все-таки поумнели вы в данном случае, а не Владимир Путин, который вас поставил главой Центра избиркома?
3: Конечно, я себе говорю.
2: Я понял. Ладно, посмеялись, а дальше, на самом деле, начинается, как мне кажется, довольно тревожное обсуждение, потому что, ну, день выборов, а на самом деле три. Над этим тоже некоторые блогеры почему-то иронизируют. Называется, да, на постере день, единый день голосования, там три даты. И вот дело не в том, что на постере написано. Может быть, действительно написать надо как-то по-другому, чтобы корректно выглядело. А то единый день, а там три. Но это дело не в этом, это тонкости, нюансы. А что касается того, что три дня упрощают подтасовку бюллетеней. Вот такой вопросик я, пожалуй, вам задам. Как будто бы не просто так
3: вот
2: сделали.
3: Вот эти ребята, которые об этом заявляют,
2: сволочь проклятая,
3: страшно далеки они от народа, от жизни. Я просто приглашаю их немножко поближе познакомиться с системой. Вообще, понимаете, вот что это изначально предполагает? Изначально предполагает нашу осознанную позицию на фальсификации. Ну, скажите так, да? Вот есть такая Памфилова, которая, например, говорит своим 15... У нас 15 членов ЦИК, вот 14. Так, ага. Я говорю, ребята, а там есть представитель КПРФ, ЛДПР, всех пяти фракций, да, в Думе, в ЦИКе. В каждой субъектовой комиссии представители всех партий, которые в заксобрание избраны, да. Я говорю, ребята, ну давайте-ка мы сейчас в пользу там кого? Вот такого-то и там партии власти, давайте мы... Представляете, как это воспримется? Это невозможно. У нас сам принцип формирования комиссии, у нас их почти 100 тысяч, 96 тысяч еще временных, очень почти 100 тысяч, да, он основан на том, что не менее половины от представителей всех действующих партий. Вот. А второе, это все, вот, что есть в обществе, то и есть. Да? Вот такое все. Почему я говорю, что вот какое общество, такие комиссии. То есть, да, они выражают интересы общества. И партии, вот сам принцип, первая степень контроля, это перекрестный контроль на три комиссии. Они друг за другом ревностно сейчас следят. У нас во всех комиссиях есть представители парламентских партий КПРФ, ну и так далее. Да? Во всех комиссиях. Во всех 96 тысячах. И у них есть возможность на этом этапе уже контролировать друг друга. У нас, ладно, видеонаблюдение, видеорегистрация, да, это важно. Но помимо того, что на три дня можно 9 наблюдателей, если ты действительно партия, если у тебя есть сторонники, но если даже своих членов партии не можешь мобилизовать на то, чтобы сиди там дённо и ночно и контролируй, и смотри. Более того, всю ночь у нас под перекрёстком это все вот там сейф, где он напечатан, где поставили подписи священной комиссии, находится под неустанным оком, да, регистрация или видеонаблюдение, но можно еще рядом сидеть, там охраняет представитель полиции, но сидите рядом, не пускайте никого ни в дверь, ни в окно и так далее, и так далее. Все механизмы есть, только не ленитесь. Я призываю, что все, кто скептики, те, кто сомневается, приходите, записывайтесь. Есть в каждом регионе центр общественного наблюдения. Придете, немножко подучитесь, чтобы понимать, что к чему. Сидите, видео, значит, вам дадут этот аккаунт, видеонаблюдение. Можно смотреть, если что-то увидели, выбирайте участок любой. Если видите, что что-то не так, фиксируйте, отматывайте, передавайте сразу, да, там, вышестоящую комиссию к нам и так далее, и так далее. Куда хотите. Это сразу пойдет в СМИ, в резонанс. Мы в этом заинтересованы. То есть 500 ступенчатая система контроля. Кандидаты могут представлять наблюдателей, партии сами, видеонаблюдения, сами члены комиссии. Ну, международные, я в меньшей степени к этому отношусь. Я к чему? Насчет трех дней. Вы знаете, это мое предложение. Оно появилось во время пандемии, когда нам надо было тоже обезопасить людей. Мы тогда общероссийское голосование проводили по Конституции, ну, чтобы не заражались люди друг до друга. И тогда появилась эта идея разнести. А потом она после... Вы знаете, она прижилась. Людям многим понравилось. Понравилось, потому что они в большей степени могут планировать свое время. А сейчас самое главное аргумент за трехдневку – это безопасность. Мы сейчас... И вообще, я бы сказала, кредо этой компании...
2: Чтобы без скучности, да, на участках.
3: Чтобы не было... Да, кредо сейчас вообще этой компании – безопасность в приоритете. То есть... Нам очень сложно, потому что мы действительно создали беспрецедентно прозрачную систему. Кто бы что ни говорил, да? Вот я же не зря говорю, что постоянно, что все тайное становится моментально явным. Слишком, да, открыто все. Сейчас это против нас работает, потому что, исходя противоречия с безопасностью, да, создает. Ну, мы практически все раскрываем. Да, у нас же, вы знаете, что у нас многие члены комиссии подвергаются опасности, и теракты, и все что-то угодно.
2: Это понятное дело.
3: И так далее, да. Но мы все-таки, несмотря вот на все это, нашли такое оптимальное сочетание безопасности, и трехдневка, она как раз и один из элементов. Поэтому всем сомневающимся я предлагаю не полениться, ну, меняться можно, сменять друг друга, посидеть эти две ночки.
2: Есть что возразить вам. Есть что возразить. 20-й год, голосование как раз по поправкам. И я тогда жил в подмосковной Ивантеевке, но часто сходил, там даже ручку мне подарили, которую я проголосовал, забрали с собой, чтобы вот именно чтобы не заражать. В центре города, а я жил там в центре, как раз праздник по этому поводу. Праздник, на котором огромное количество людей на центральной площади. Какая тогда безопасность, скажите, пожалуйста, а чтобы не перезаражали друг друга? То есть одно, я понимаю, что вопрос как бы с одной стороны и к вам, а с другой стороны, ну вы поняли, да?
3: Нехорошо, я не
2: понимаю,
3: согласна,
2: да.
3: Потому что я
2: вы
3: могу отвечать.
2: Вы не согласны со мной или с тем, что
3: вы знаете,
2: там было?
3: Нет, я отвечаю.
2: Понятно,
3: за то, что
2: за
3: мне поручено.
2: Процесс.
3: Но тем не менее, хочу вам открыть большой секрет.
2: Давайте.
3: Если бы я как руководитель не анализировала, если бы после каждой избирательной кампании буквально на следующий день не работали над ошибками, если не делали выводов, не прогнозировали, грош бы мне была цена. Поскольку я обязательно, мы анализируем факторы, которые, несмотря на то, что как бы мы идеально не сработали, но много факторов внешних, которые может работу нашу свести на нет или вообще ее обрушить. Да? А поскольку сил ну, я скажу, 10 лет жизни положено, да, вот просто на это, на то, чтобы действительно сделать, ну, систему, ну, которую люди будут относиться, ну, доверять. Это очень большой труд. Тем более, когда был создан такой, да и сейчас стереотипы, что там выборов нет, система такая плохая,
2: ничего,
3: и так далее.
2: Вы знаете, если бы разбилась, было бы на счастье даже. На самом... Вы ее бросите уже.
3: Значит, я ее потом разобью. И я обязательно, собирая всю эту информацию, да, я стараюсь то, что у меня получается до выборов, обязательно всем тем, кто принимает политические иные решения, то есть вот все, что я думаю по этому поводу, я говорю, что вот это не так, что это не так. Ребята, вы что хотите, чтобы выборы были интересны? А если партии неинтересны, если кандидаты неинтересны, где их программа и так далее, и все это... А уж почему, что это там за руководитель, который там пытался выкрутить руки нашему председателю, что давай результат, вот там в соседнем регионе больше, а у нас меньше. А ты кто такой? Ты где раньше по заграницам сидел, сейчас там в Москве, приехал перед выборами, очнулся выборы на носу, и давай несчастный тетенек моих там шантажировать. Нет, дорогой мой, значит, давай-то от выборов до... Мы же работаем, и не от выборов до выборов, и вы работаете, с людьми общаетесь.
7: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: 15:30 в Великих Луках. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Госдумы Александр Козловский и депутат Псковской городской думы Антон Мороз встретились с жителями дома номер 5 по улице Рабочей и соседних домов. Основные вопросы были связаны с состоянием коммунальных сетей. Локальные ремонты проблему надолго не снимают, поэтому нужно смотреть уже не отдельные аварийные участки, а изучить возможность системного решения вместе с городом и управляющей организацией. Еще один вопрос касался городских фонтанов. Одновременно с реконструкцией краеведческого музея идет ремонт чаши, расположенного рядом фонтана. Завершить его планируют в этом году. Еще один фонтан приводят в порядок в молодежном сквере напротив кинотеатра «Родина». Также жители просят предусмотреть пешеходный переход ближе к кадетской школе для безопасности школьников. Представлены промежуточные итоги заявочной кампании программы «Земский учитель». Она реализуется по поручению президента России Владимира Путина и входит в национальный проект «Молодежь и дети». В этом году педагоги уже подали более 16 500 заявок, почти в два раза больше, чем в прошлом году. В Псковской области подано 129 заявок, отбор прошли 6 педагогов. С 1 сентября к работе в образовательных организациях региона приступят учителя по истории, обществознанию, иностранному языку и начальных классов. В рамках книжного фестиваля «Встречи на родине» Михаила Семевского Великие Луки посетит известная писательница, психолог, автор почти 40 книг. Встреча с ней состоится 19 августа в Центральной городской библиотеке имени Семевского. Анна представит сразу две новые книги, расскажет, что такое медитативные сказки и как они помогают находить ответы на важные вопросы. Еще гости услышат уютные истории из книги «Звездные качели» и познакомятся с новой книгой о любимых енотиках Еня и Еля.
7: О валютах.
8: Доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка, юань 12 рублей 48 копеек.
7: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
6: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Законодательный орган, высший законодательный орган страны, он должен не всякое там вторичными какими-то заниматься законами, а именно четко понимать, какие сейчас, и быстро принимать те законы, которые обеспечат нашу сейчас боеспособность, обороноспособность, то, что помогает нам победить, по-настоящему победить. И вот такой законодательный орган, то есть вооружить власть очень мощным, я бы сказала, умным, интеллектуальным, современным, побеждающим законодательством. Вот такая задача стоит. И если и люди, поворчав, все что понимают, понимаете? Но где-то народ наш такой, на глубоком, он понимает, есть институт самосохранения страны. Да? И многие понимают, что от того, как пройдут эти выборы, мы усилим страну или ослабим. Я не хочу прогнозировать явку. Все, что мы можем для того, чтобы люди пришли, мы делаем. Да, мы максимально информируем. Вот сейчас это и там, где трудно, и БПЛА запускаем. И скоро уже будем через космос голосовать, там, где нет интернета. По крайней мере,
2: кстати говоря, как космонавты проголосуют? А? Как космонавты проголосуют? Есть такой
3: вопрос. По закрытым каналам связи, по доверенности.
2: О!
3: Да, да. Мы все для этого делаем, чтобы люди максимально узнали. Вот у меня 300 тысяч моих коллег пойдут сейчас по домам, глаза в глаза, да, людям не агитировать, объяснять, какие у них есть возможности на выборах, чем, как они могут эти сигнации использовать. Вот такие я вам подарю, такой лифлетик каждому. В Москве не будет, поэтому я вам дарю. Москва обходится, у нее своя система вот эта. Во всех остальных будет. Вот, знаете, для того, чтобы написать вот это вот обращение каждому, я вот сидела, ручку грызла ночами, да, потому что в каждом слове, вот я сейчас просто зачитаю, простите меня,
2: давайте.
3: Да, воспользуюсь вашей, то,
2: конечно,
3: что я поагитирую за эти выборы. Вот, выстрадано, вот от души идет. Дорогие соотечественники, судьба горячо любимой нами России, это наша судьба. И мы близко к сердцу принимаем все, что происходит сейчас в нашем Отечестве. Чтобы отстоять и укрепить Россию, нужна мощная государственная система управления, способная справиться со всеми вызовами, которые обрушились на Россию. Поэтому вооружена должна быть в том числе и своевременными, качественными законами. Вот почему так важны грядущие выборы. В любом уголке России, в любой ситуации, в которой вы окажетесь как избиратель, будь то труднодоступное место, командировка, вахтовая работа, служба вдалеке от дома, отпуск, ограниченная мобильность или нечто другое, вам будет обеспечена возможность проголосовать удобным и доступным для вас способом. Дорогие мои сограждане, наши бойцы героически сражаются с бесчеловечным врагом за народ, за Россию, за победу. Но ведь и каждый из нас может внести, пусть скромный, но такой важный вклад в укрепление страны, приняв участие в выборах. Просто прийти и проголосовать, ну пусть там, скажешь, все-таки партий не так мало, все-таки от левых до правых разных есть, но можно найти прилично, на взгляд каждого избирателя, партию или приличного кандидата, поддержать его, а потом спросить.
2: Неожиданности какие-то будут. Вот
3: будут,
2: есть партии,
3: конечно,
2: которые, партия пенсионеров, зеленые, партия прямой демократии, еще какие-то. Как вы думаете, они, кроме тех, которые в парламенте заседают прямо сейчас, но у них перерыв, понятное дело, какие-то новички появятся? Как думаете? Потому что у меня сомнений на этот счет. Мне кажется, все останется как
3: ввиду...
2: есть, как было.
3: Эта дума будет качественно, она будет очень обновлена. Я скажу почему. Потому что в обществе это все идет от участников специальной военной операции. Они, вот они прекрасно знают, за что они воюют, и они одни из самых активных избирателей, не только участников избирательного процесса, потому что им не все равно, как, кто придет в их регионе, как будет жить его седьма, будет его ребенок в детский сад ходить, и так далее, и так далее. Очень активные, да, и мы в том числе организуем голосование для военнослужащих, там, временные участки. Они и сами образуют эти комиссии и так далее.
2: Ну, вы имеете в виду вот неподалеку от ЛБС, да?
3: Да, да. Так вот, у нас сейчас, вот я даже статистику вам могу, вот взяла листочек, у нас довольно много участников всего сейчас идут на выборы, да, и это новая волна, потому что невероятно острый запрос на справедливость. Вот вы знаете, требования ко всем уровням власти, ко всем они возрастают, люди все больше, и это идет, и у людей запрос на справедливость сейчас как никогда острый. Я это, вот это я чувствую, я понимаю, к нам требования возросли. К нам требования тоже. И я с вами говорю, что под миллион моих коллег, которые, вот я говорю, народные комиссии, подчеркиваю, они ничем не отличаются от общества, только одним. 80% женщин. Единственное отличие. Да? Что требования к нам будут более повышены. И вот сейчас у нас, смотрите, сейчас в общей сложности у нас 1500 на память сейчас. Это те, кто участников СВО от партии, да, и где-то 100 с лишним, 140, по-моему, одномандатников. Вот сейчас на федеральных выборах, это на всех уровнях выборов, на выборы в Госдуму 199 кандидатов выдвинуто, 186 из них это вот из партии, партии выдвинули, 9 партий, и 13 это самовыдвиженцы. Да. Если интересно, могу по партиям рассказать. Но это у нас
2: нет,
3: не
2: времени
3: надо,
2: эфирного
3: да.
2: не хватит. И единственное, они... участники СВО, которые на фронтах да. находятся, могут проголосовать? И предусмотрена возможность для них проголосовать?
3: Конечно, мы, да, мы, понимаете, у нас 4 вида основных.
2: Просто сейчас, вы понимаете, да, до ЛБС доехать вообще большая проблема, в принципе.
3: Мы очень тщательно с Минобороны со всеми обсудили, как с одной стороны, чтобы не подвергать их дополнительной опасности, да, но как это организовать.
2: И членов избирательных комиссий тоже, я так понимаю.
3: Так они там, где в зоне боевых действий, в приграничных районах, это из, и они сами военнослужащие. Временные мы создаем участковые комиссии из них самих. Угу. И они сами, извините, у нас были когда там даже по окопам, да, они хотят, они это делают, они голосуют. Мы это делаем.
2: А там бюллетени будут разносить
3: конечно,
2: или электронным способом они проголосуют?
3: Нет, виртуальным нет, но это подстава вот для того, что...
2: Почему? То есть виртуальная здесь, в Москве, грубо говоря, не подстава, а там подстава. Почему?
3: Ну, это же военные действия, там же особые, ну, скажем, особые работы со связью.
2: Давайте все, я так. понял, я понял.
3: Да, да. Давайте так.
2: Я и должен был спросить.
3: Да,
2: ага, хорошо. Возможно ли такое, просто вот если выйти на улицу и спросить у людей, никто не поверит, что не победит Единая Россия и не займет первое место. Понимаете, единственное, ну, во что я готов поверить, это битва, так называемая битва за второе место, и, возможно, там будет какая-то сенсация, как правило, борются между собой КПРФ и ЛДПР. Да? И, может быть, вот битва за второе место вызовет какой-то интерес, но победит, как всем нам кажется, Единая Россия. Может ли случиться так, что не победит?
3: Ну, вы знаете, это будет опять... с моей стороны, некорректно комментировать, вот они какие партии, да, у меня есть свои пристрастия какие-то, да.
2: Какие у вас пристрастия?
3: Ну, я, понимаете,
2: вот вы, какую
3: я скажу, я вообще беспартийный человек, начиная с 90-го года. Я в 85-м, когда пришел Горбачев, на волне вот его популярности, как так? вступила в партию, а потом, когда разочаровалась, за год допущу, в 90-м вышла, и больше ни в какие партии я не вступала.
2: Но предпочтение
3: и,
2: есть.
3: И насчет Единой России, ей от меня доставалось, может быть, больше всех в разных ипостасях. Поэтому я бы не хотела сейчас это комментировать, да, про кто там и как победит. Давайте оставим это, пусть избиратель решит.
2: Хорошо, но все-таки предпочтение это. Вы беспартийный, это я понял, ну неужто? Вот, кто вам симпатичен? Ну, сейчас... Я бутылку уронил.
3: У меня есть очень, скажем, депутаты индивидуально, глубочайшая симпатия к некоторым из них, и я их обожаю. Но насколько удобно, не обвинять ли меня в злоупотреблении в служебном положении, что я за него агитирую. Понимаете, я могу написать потом... тихонечко, по секрету сказать, уходите, ладно? Значит, есть такие несколько мужчин очень, которые...
2: Мужчины. Так вот партии есть, которые вам нравятся? Просто есть или нет? Я понимаю, называть некорректно.
3: Ну, вы знаете, я скажу опосредованно. Я вообще глубоко экологичный человек, да, ну, как вот экология, среда
2: жирный
3: питания.
2: Намек, надо сказать,
3: это,
2: да.
3: Ну, это не связано с партией, да, это то, что, ну, как бы, те, кто всерьез занимаются сбережением в общем, земельки наши небольшие, да, для меня это вот особо, потому что я сама, я тьму деревьев посадила и так далее, и так далее, но это не значит, что именно та или иная партия, потому что, ну, скажем, вызывает у меня симпатию, потому что очень часто зеленые, это вообще в мире доказано, их часто... скажем, для других целей. Поэтому отделять зерна от плевел я тоже научилась. Поэтому давайте оставим...
2: Все понял. У нас есть конституционные регионы, новые конституционные регионы, но не все они контролируются Россией прямо сейчас. Да? А там люди как-то смогут проголосовать? Ведь по конституции они живут на территории, которая принадлежит России. Но при этом, наверное, надо сказать, есть нюанс. Или нет нюанса?
3: Ну что, все воссоединенные... Я их не называю территориями. Это воссоединенные, и не говорю новые, они обижаются.
2: Хорошо.
3: Потому что я знаю...
2: Я говорю так, каноническая Россия,
3: территория... Воссоединенные, вернувшиеся в Россию, четыре субъекта Российской Федерации, они для этого провели референдум, и это, скажем, там выборы будут полноценно проходить. Да, у нас 12, эти четыре субъекта Российской Федерации, там, где военное положение, и еще у нас, в принципе, 12, да, регионов и приграничий, где очень тяжелая обстановка. Да, мы все это учитывали. Мы каждый шаг согласовывали с Минобороны, с ФСБ, что можно, что нельзя. Там, конечно, в целях безопасности предусмотрены дополнительные там виды. И досрочка, экстерриториальные участки и так далее, и так далее. То есть все, чтобы люди с одной стороны смогли проголосовать, с другой стороны, чтобы это не было дополнительным фактором к той опасности, которая проходит. У нас, вы знаете, мы вообще... В этом году, почему, когда я сказала, что приоритет безопасности, потому что опыта проведения выборов во время войны ни у кого нет, это мы первопроходцы. Да, вот не отказались, мы их проводим. Но мы для этого что мы сделали? Мы сейчас как-то у меня система, вроде бы, понимаете, у меня же не совершенно дебюрократизированная система, у меня нет административно-командной системы.
2: Почему вам ее не дадут?
3: Дайте, пожалуйста. у нас менее 1%, кто вообще зарплату получает в системе в штате. У нас от бюджетных, от государственных структур 6% только. Вот представляете, какой? Почти под миллион моих коллег. И вот это, да, то есть это такое вот как общество, по всем признакам, да. И вот этих людей, вот эти люди, мои коллеги, их надо в один момент, и они вдруг, понимаете, в один момент мобилизуются, и дисциплина, и вот это все какие-то партийные иные предпочтения, религиозные, там, идеологические, вот на второй план, и вперед. Одна задача, да. Вот это дорогого стоит, это мы умеем делать. И система, она во все времена показала себя вот очень устойчивая, при этом она очень...
9: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
10: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
11: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская, 1, строение 1, Липнихта, 5Б, Новоселенинская, 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
12: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Арабский аналог пословицы «лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать» звучит как
13: между ложью и истиной 4 пальца. Это расстояние от уха до глаза.
14: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Еще внутри комиссии, который отвечает за эвакуацию, если это понадобится, за возможные провокации, потому что провокаторы могут прийти на участок, чтобы помогал сотруднику правоохранительных органов, которые на участке, предупреждать и так далее, чтобы не мешали работе комиссии. Все, что можно, мы сделали. То, что в наших силах, мы все сделали, чтобы ни в коем случае выборы не стали дополнительным фактором опасности для людей.
2: Все, коротко подытожьте, давайте. Потом еще есть вопрос. Все-таки житель Херсона, условно говоря, может проголосовать,
3: да?
2: Или Запорожье?
3: Да, да, не может.
2: Не в области, а житель города, который не контролируется. Прямо
3: нет,
2: сейчас
3: конечно, нет. Вот нет, только та территория сейчас, ну скажем, которая обозначена как российская.
2: Все.
3: А это вопрос будущего.
2: Я понял.
3: А мы к этому будем готовы.
2: Это
3: как
2: понятно.
3: Только, так сразу.
2: А вообще, на самом деле, вы хотели хорошего. Вот вам хороший вопрос. Корректно ли было проводить референдумы в военное время, пока не вся территория контролируется? Скажите, пожалуйста.
3: А это не наши, это они проводили. Мы в этом не участвовали.
2: Вообще ЦИК не имел к этому отношения.
3: Нет, мы не участвовали, это они сами проводили. Мы, понимаете, к нам они обращались там за методической помощью, там, да, что, ребята, а как делать то-то. Но мы не организовывали, мы не участвовали, не проводили. Это было их решение. Уважать это решение надо, да, то есть не наше.
2: Если сейчас из Приднестровья такое решение поступит, мы тоже поможем им?
3: Ну, если обратятся, что вот...
2: Не попросят... Просто был уже прецедент, обращались, понимаете? И даже проводили референдум.
3: Я не знаю, я не могу, это, я не знаю, к кому и с чем обращались, и кто. То есть это, видимо, когда это было?
2: Ну, в 2006 году был референдум.
3: Ну, извините.
2: Да, понятно.
3: Во-первых. Во-вторых, смотря с чем. Одно дело, если там, скажем, подсказать, ребята, как лучше сделать методически, а другое дело принимать, как другое государство на тот момент, принимать участие в организации, это прямое вмешательство. То есть, поэтому тут целый ряд нюансов, обсуждать походи это нельзя.
2: Все, я понял. Что касается новшеств, говорят, что у ЦИК появились водные беспилотники, чтобы бюллетени доставлять.
3: Чтобы что?
2: Появились, да, беспилотники, чтобы доставлять бюллетени.
3: У нас ничего
2: бюллетени
3: не появилось. У нас, мы чем отличаемся? Мы очень бережем государственные деньги, так, и ничего не просим у государства лишнее. Стараемся использовать то, что есть у других. Поэтому я в свое время поставила задачу. У нас 36 регионов, в которых есть труднодоступные места, места отдаленные. И там один голос стоит, да, примерно в 400-500 раз дороже, чем голос в среднем по России одного избирателя. Представляете? Да. Ага. Потому что добраться там на вертолетах, на самолетах, на гужевом транспорте, как мы, бедные женщины, и собачьих, оленьих упряжках, там в ЧУМ, в оленевода или там на метеостанции, это очень все сложно. Поэтому в свое время мы проанализировали, думали, надо что-то делать. И мы посмотрели, где у кого сейчас мои анализируют, в каких регионах, как, тем более теперь программа президента, да, что использовать в мирных целях беспилотники, в каких регионах, у каких крупных компаниях есть они в наличии, и на время выборов подписываем с ними соглашение, это как социальная, я бы так сказала, социальная функция, да, бизнеса, для того, чтобы они на время выборов нам предоставили. И это очень здорово. Вот сейчас такой мы будем расширять эту практику, сейчас в нескольких регионах будет. То есть на время, так же, как вы понимаете, мы подписываем соглашение с крупными компаниями, РЖД, аэропорты, метро. Они вывешивают, сейчас запустили метропоезд в ряде регионов с нашей агитацией. То есть информационно поддержите. Точно так же поддержите нас беспилотниками, там, летающими, плавающими, для того, чтобы в труднодоступные места, а там, где, скажем, есть люди, отправили им документацию, они там самоорганизовались, выборы привели, назад вернули. То есть мы это более того, я вам хочу сказать, мы сейчас подписали соглашение, и еще у нас перспективы, там, где сейчас нет интернета и вообще все сложно, будем использовать космос через, да, то есть...
2: И что значит космос?
3: Голосование, ну, скажем, голосование посредством космических спутников. Это, это в перспективе.
2: А как это будет?
3: Сейчас будет рано говорить. Это рано. В перспективе. Я к тому, что мы очень внимательно изучаем то, что происходит, какие инновации, какие разработки идут во всех других ведомствах, чтобы не изобретать велосипед внутри себя, да, и понять, каким образом косвенно или впрямую это может затронуть избирательную систему, и воспользоваться тем, что уже есть, и в том числе как раз формировать изнутри то, что нам надо, чтобы это не устаревало, чтобы... Вот, например, а если мы ведут вот электронные паспорта, значит, нам надо будет сейчас новую систему сканирования делать и так далее, и так далее. Это все надо учитывать. Это как раз приводит к экономии бюджетных средств и позволяет рационально и грамотно на перспективу выстраивать, скажем, в том числе такую технологическую стратегию в интересах избирателей исключительно.
2: Кстати, вот беспилотники водные, понятно, с этим проще. А просто летающие БПЛА, их же избить могут случайно. Так называемого дружественного магнита. Но это не к вам вопрос.
3: В основном это в труднодоступных, отдаленных регионах, там, где метеостанции, там, где...
2: Все просто, понятно.
3: Понимаете, там...
2: Короче, техническая возможность есть.
3: Слава богу.
2: Есть.
3: И мы думаем же, ну, закончится же в конце концов
2: период. Закончится. Да? Рано или поздно, как говорит Владимир Владимирович.
3: Беспилотники и

0: будут проблемы. Голосование в недружественных странах будет, хотя наш МИД заявил сейчас и постарается открыть там 300 с лишним участков там, во многих странах. И так далее, и так далее. Что касается недружественных, мы порекомендовали послам обратиться к руководствам этих стран для того, чтобы они, ну, получили ответ, обеспечат они им необходимый минимум безопасности согласно всем международным договорам или нет. Скорее всего, ответ не получат. И, скорее всего, трудно придется. Но сейчас пикеты будут устраивать, там, провокации разного рода. Потому что это публика, которая сбежала из страны, да, которую там сейчас, ну, ее подпитывают. Они пытаются доказать, что они могут быть полезны, навредив, ну, как-то вредя стране, да, там как-то надо же аппарата существования. Но, конечно, она сейчас себя активизировалась, очень активно готовится, как срывать и дискредитировать выборы. Поэтому я хочу, мы все, что можем, мы очень хорошо взаимодействуем с МИДом и с нашими дипломатическими сотрудниками, мы дали им целый ряд, набор возможностей, чтобы минимизировать вот эти опасности, которые могут быть. Они могут менять время голосования, ну и так далее, не буду вам сейчас все это рассказывать.
1: Что касается уехавших, права голоса.
0: Да. Насчет права голоса, ну, мне кажется, знаете, мне кажется так, есть же какие-то механизмы, если ты приносишь стране вред, там, как сейчас, там, то и агент, там,
1: агенты, да. Они, кстати говоря, не лишены избирательного права.
0: Ну, значит, уголовные дела или еще, я думаю, что это вопрос, ну, вот Дума новая придет, да, вопрос о том, каким образом определять, это же все должно быть тоже.
1: Ну, вы как бы говорите, вот Дума думаю, пусть, да, решает, я жду ваше мнение, вот иностранные агенты есть, вокруг, кстати, и вы были депутатом Госдумы.
0: Да, была, если, да, была.
1: Да, вот давайте, я вам хочу, как бы, хоть и бывшему законодателю, но тем не менее, вопрос задать. Вот есть иноагенты, они не лишены активного избирательного права. Вы как считаете, это правильно или нет? Вот такой вопрос.
0: Я считаю, что уехал из страны, предал страну, пошел вон. О, вот и все.
1: Это моя позиция. Это и без статуса можно
0: сделать. Это моя позиция. А, вот смотрите, вот этот Запад гнилой и лукавый, лживый, простите меня, вот они, вот где вот эти правозащитники, когда запретили, у нас молдаван, там, да, сколько у нас здесь, огромное количество, да, им запретили голосовать. Тут вот Армения тоже вдруг выступила с этим, то есть не открыли участки в России и так далее. Никто не стесняется. Многие страны вообще не открывают участки за рубежом. И ничего. Так называемые демократические страны. У нас самое либеральное законодательство по голосованию за рубежом. И здесь, я считаю, надо наводить порядок. Мы никому ничего не докажем. Доказывать надо единственно нашему народу. Вот, понимаете, внутри страны. А стараться кому-то понравиться, не понравимся. И не надо это делать. Будем сильными. Будем принципиально проводить свою победу. Сами прибегут и будут уважать. Поэтому я считаю, что не надо ни на кого оглядываться. Надо делать то, что нам выгодно в интересах национальной безопасности и укрепления России. Честно, прямо. Поэтому всех предателей вон.
1: Угу. Но предатель – это человек со статусом иноагента, вот на скорости 50 секунд, тут, или и без. Просто уехавший, и он тоже вон, до свидания.
0: Я считаю, что у нас у правоохранительных органов, Следственного комитета, у других достаточно возможностей, квалификации, чтобы найти всеобъемлющую категорию тем, кого можно лишать в будущем права определять судьбу России, в том числе голосованием. Вот, потому что разные категории, они полностью не решают эту проблему.
1: Спасибо. Спасибо большое. Так, все на выборы, друзья, вы знаете, в середине сентября выборы, все на выборы. Элла Памфилова, глава Центра избиркома, была в нашем эфире без купюр. Это был прямой эфир. Благодарю вас, Элла Александровна, что пришли. Честно ответили на все вопросы, ранее, причем не заготовленные.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Эксклюзив.
3: Сфальсифицировать результаты голосования в России невозможно, заявила глава

0: Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в эксклюзивном интервью на радио «Комсомольская правда». По ее словам, сама структура и принципы работы избирательной системы полностью исключают такие сценарии. Также она добавила, что заблуждение о возможности договориться с ней лично не имеет под собой основы. Памфилова также напомнила, что в составе Центра избиркома работают 15 членов, среди которых есть представители КПРФ, ЛДПР и всех 5 парламентских фракций. Аналогичный принцип действует и в каждом регионале избирательном органе. При этом отечественная система ГАЗ-выборы надежно защищена от кибератак. По словам Эллы Памфиловой, данные о россиянах, имеющих право голоса, обновляются в онлайн-режиме дважды в год и находятся в закрытом доступе.
1: О банках.
0: С начала года кредитные организации ликвидировали свыше 1370 отделений, это следует из данных Центробанка. За аналогичный период прошлого года было ликвидировано около 737 офисов. В 2024 году 590 отделений. Но уже за 7 месяцев 2026 сокращение оказалось сопоставимым с годовыми показателями прошлых лет. В среднем в этом году закрывалось по 196 офисов в месяц. Это примерно вдвое больше, чем годом ранее.
1: О Москве.
0: В Москве проведут 11-й этап программы стимулирования потребительского спроса «Миллион призов». Об этом сообщили в Московской торгово-промышленной палате. Акция пройдет в рамках выборов депутатов Госдумы 9-го созыва, которые состоятся с 18 по 20 сентября. Принять участие смогут все избиратели, проголосовавшие онлайн или через терминал электронного голосования, как москвичи, так и жители других регионов, включенные в список по месту нахождения. Каждый участник гарантированно получит не менее 1000 городских баллов. Также разыграют призы номиналом 3, 5, 10 и 50 тысяч баллов. Президент палаты Владимир Платонов отметил, что за время акции программы в них уже приняли участие свыше 5 600 000 москвичей. Баллы можно потратить на товары и услуги партнеров или направить на благотворительность. Участники уже перечислили на добрые дела свыше 470 миллионов баллов. Самые дешевые билеты на концерт Канье Уэста раскупили менее чем за час. Сегодня стало известно, что американский рэпер выступит в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром-арене». Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю «Комсомольской правды». И я, ведущий Виктор Баранец. Кстати, в Питере на «Мобстера» билетики недешевые. 160 тысяч рублей. Ну ладно. Сегодня мы поговорим о гораздо более серьезной проблеме. О том, как пираты нападают на наши наливники, баржи, танкеры. Вы все наверняка слышали, что сказал Путин: мы будем действовать зеркально. И поручил Министерству обороны разработать предложение, как решать эту проблему. Министерство обороны уже разработало и доставило в Кремль свои предложения. Я так подозреваю, что в прохождении наших экономических судов в международных или нейтральных водах оно будет находиться под прикрытием не только наших кораблей. А где же сколько кораблей наберешь? Наверняка будет задействована, безусловно, и авиация. Наверняка будут задействованы и подводные лодки, и атомные, и дизельные. Но это так, мое предположение. Это скромная информация, которую я располагаю. Внимание! Для того, чтобы понять, что же происходит с этой проблемой, конечно, нужно заглядывать в Конвенцию по морскому праву. Там огромное количество статей, пунктов, но нет ни одного пункта, ни одной статьи, в которой указывается, когда можно в нейтральных судах захватывать судно или там его досматривать. Единственное разрешение – это досмотр судна в территориальных водах той страны, куда в конечном пункте доставляется, скажем, такой товар, как газ, нефть там, или еще другое. А давайте теперь послушаем профессионала. Я предлагаю послушать, что говорил бывший первый заместитель командующего Балтийским флотом, вице-адмирал Бражник. Чтобы не переврать слова уважаемого мной человека, позвольте, я все-таки почитаю его ответ. Слушаем. Досмотр судов в нейтральных водах противоречит международному праву. И его можно рассматривать как незаконное пересечение государственной границы. Это вот слова вице-адмирала Бражника. А теперь, внимание, я продолжаю. В морях есть международные и территориальные воды. В международных водах досмотр кораблей – это насильственные действия. Военный корабль несет флаг своего государства, а его капитан ответственен за то, чтобы не нарушалось международное право. Вы запомнили, да? Да. Судно или корабль, идущий в международных, если хотите, нейтральных водах, это территория Российской Федерации. И тот-то лезет, уж я не говорю на судно, а тем более на корабль, он фактически нарушает границу Российской Федерации. А у нас тут другой закон есть, а как надо защищать границу или как надо защищать территорию? Я думаю, что очень любопытно дождаться, когда нам объявят, как мы будем действовать. Но вот это заявление Путина о зеркальном ответе, а потом и Лавров тоже круто сказал, оно вызвало такой большой гомон в западной прессе, и панические крики и так далее. Что же это такое? Там Путин намекает на боевые действия. Я еще скажу и другое. Сегодня в ходе передачи наверняка мы услышим такие слова. Баранец, кончай там бузить. Мы уже тысячу раз слышали про эти красные линии. Сейчас побалакаем, и все будет продолжаться. Будут также нападать, брать под контроль, залезать на палубу и так далее. Ну, как говорится, это гадание. Давайте дождемся вот этого самого зеркального ответа, о котором говорили и Путин, и Лавров. Мне самому это очень интересно. Да, тем более там есть один очень любопытный момент, о котором Путин сказал. И это будет происходить не там, где пираты покушаются на наши экономические суда. Да, ну, имеется в виду танкеры, сухогрузы, балкеры. Да? А там, где мы посчитаем нужным, сказал Путин. Очень круто, очень интересно. Ну что же, мы предупредили. Теперь остается снова назвать очень ходовую поговорку нашего времени. Пацан сказал, пацан сделал. Мы будем ждать. Но мне кажется, что вот это заявление, достаточно, я вам скажу, жесткое со стороны Путина, там, Лаврова, наверное, его все-таки услышали. Или нет? Если не услышали, ну тогда ждем. Ждем развития событий. На этом позвольте мне закончить вступительное слово на правах ведущего. Я имею на это право. Для меня гораздо дороже пообщаться с теми, кто будет звонить и задавать вопросы. Будьте добры, уважайте тех, кто стоит в очереди. Минута-полторы. Для этого достаточно времени, чтобы задать внятный, четкий вопрос. Я перебивать не буду, но и вы меня не перебивайте. Мой телефон 8-800-200-97-02. Можете быстро, сказал кто-то, медленнее скажу. 8-800-200-97-02. Поехали, Катенька, кто там дозвонил? Пермь у нас в эфире. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, полковник. Алло, меня слышно?
2: Да, алло. Да. Плоховато, но слышно, да. Слышно,
3: поехали. Здравия желаю, товарищ полковник. У меня вот такой вопрос. Почему всегда отвечают зеркально? Почему не отвечать сильнее, чем зеркально?
2: А как вы себе это... я понимаю. Значит, я понимаю. Можно я... Я догадываюсь, что вы меня хотите спросить. Вы же не говорите, а я за вас сейчас расскажу. Не зеркально. Зеркально это так. Они взобрались там, прислали шлюпку с офицером, пошмонали корабль, принесли извинения. А, кстати, по морскому праву там надо деньги платить за то, что задержали судно и так далее. А я понимаю, не зеркально это расстреливать и топить. Правильно? Вы об этом же говорите, правильно, да?
3: Ну, не обязательно расстреливать и топить. Ну, просто как же, что здесь зеркально? Вы нам по затыльник, и мы вам по затыльник. Так, что ли, получается? Да. Если мне дали по затыльник, я могу по морде лица дать.
2: Так вот, мы будем смотреть, уважаемые. Мы будем смотреть. Ну что, остановка иностранного судна, в том числе корабля, в нейтральных водах, это уже очень большой удар по престижу морской гордости того иного государства. Какая-то Россия лезет к нам на палубу, шмонает, да вы что? Ну, вот это зеркальный ответ.
3: Не лезьте к нам, и мы к вам не полезем.
2: Нет. Они нас лезут проверять, и мы будем их проверять. Я так думаю. Пока. Вам хочется большего. Может, оно и будет больше. Может, и будет. До крови дойдет.
3: Хотелось бы, чтобы они вообще не хотели к нам лезть. Это лучше было бы.
2: Вот об этом я тоже думаю. Много раз думал. Спасибо. Спасибо. Будем смотреть, как оно будет. Поехали дальше. Челябинск, Надежда. Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, Виктор Николаевич. Вот у меня вопрос по морской теме. Вот нам уже предлагали помощь, да, вот в спасении Курска, но мы почему-то эту помощь не приняли или что-то я не в курсе.
2: Скажите, а кто нам предлагал помощь, о которой вы говорите?
4: А, ну какие-то иностранные государства нам, по-моему, предлагали что-то, нет?
2: Предлагали, и мы приняли эту помощь с благодарностью. Например, северокорейцы. И сейчас предлагают, и сейчас присутствуют. Нормально? Нормально? Хватит нам и этого. Все, что могу вам сказать. Предлагали, предлагали, и другие государства предлагали. Я не постесняюсь их назвать. Куба, например, предлагала. С благодарностью мы приняли. И другие страны. Но не просят их пока не светить. Спасибо вам. Очень правильный, четкий вопрос. Вы облегчили мне жизнь в эфире. Кто у нас в эфире? Киров у нас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вопрос о личном опыте. Виктор Николаевич, какой самый трудный и опасный приказ вам доводилось озвучивать как пресс-секретарю Минобороны?
2: Я его сам выдумал, и я озвучивал, зачем мне досталось от Кремля. Раз вы спрашиваете, я буду отвечать. Однажды меня вызвал министр обороны и положил на стол справку о финансировании силовых структур России. У всех было по 75%, по 80%, по 50%. А напротив российской армии стояло 15%. Игорь Николаевич Родионов сказал, созывай всю публику репортерскую, иностранную, хоть 1000 человек. Я сейчас выступлю и скажу все, что я думаю. Это будет мое последнее выступление, но я не замолчу. А вот что, как дальше было, я расскажу после перерыва. Хорошо? Договорились.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
6: Реклама. Август «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
7: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь. Остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
8: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
1: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Первое слово с буквой «Ё» было напечатано в России в 1795 году в Московской университетской типографии. Это было слово «всё». Второе место занял «огонёк», третье – «пенёк». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
9: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Ну и продолжаю вопрос, ответ на вопрос человека. Ну что, грозные намерения были у Родионова стукнуть кулаком по столу, да так, чтобы в Кремле штукатурка посыпалась. И тогда я сказал Игорю Николаевичу, когда вас уберут, это будет большая потеря для армии, а меня и не заметит никто. Позвольте, я сам проведу брифинг, и я скажу то, что вы хотите сказать. И я сказал, я там использовал слова недипломатичные. Ну, например, я произнес фразу, кажется, «финансовый терроризм Министерства обороны» или «вооруженных сил». Я это сказал. В тот же вечер я приехал домой, работает Первый канал, и слышу заявление Кремля. По-моему, это было заявление Ястреба Женского. Пресс-секретарь министра обороны некто Баранец позволяет себе бестактные заявления перед российскими иностранными журналистами. Ну что? Все прошло, слава богу. Министр меня защитил, и я продолжал дальше работать. Но я уже тогда знал, что и министр обороны, и я, мы приговорены. И нас выбросили с армии с разницей всего лишь в один месяц. Продолжается военное ревью на радио «Комсомольская правда». Виктор Баранец слушает внимательно ваши вопросы, пытается на них ответить как может. Поехали, кто следующий? Геннадий Белгород. Здравствуйте, Геннадий.
10: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вопрос. Положена ли ФСР была денежная компенсация людям, отсидевшим годы в тюрьме по политическим статьям, но впоследствии реабилитированными и восстановленными во всех гражданских правах? Если да, то велика ли она была?
2: Извините, пожалуйста, я еле-еле успеваю следить за сотнями военных законов. Понимаете? Директив, генштабов и так далее. Я на ваш не могу ответить вопрос, потому что не сидел, меня не реабилитировали. И если бы вы дали мне время, чтобы я покопался, может быть, я что-то квалифицированно вам сказал. Я не могу ответить на ваш вопрос. Он очень сложный для меня. И я пенсионными системами, к сожалению, пока еще не занимаюсь. Кто у нас в эфире следующий? Будьте добры. Ростислав, Москва. Ростислав, здравствуйте. Подождите, прежде чем вы зададите вопрос, у меня такое подозрение, что вы пишете какую-то глубокую книгу о Министерстве обороны, Министерстве иностранных дел, про Кремль. И вы по крупицам, судя по тому сонмищу вопросов, которые вы мне задавали, я вижу, вы собираете очень ценную информацию, причем со ссылкой на живого пока еще свидетеля. Это правда. Чем вызвана такая уникальная особенность ваших вопросов? Будьте добры, ответьте мне, а я отвечу потом на вас. Поехали.
3: Нет, просто в интернете возникают разные темы, про которые обмениваюсь мнениями с разными людьми, но это не в одной книге.
2: Да. Спасибо, спасибо. Принимаю. Молодец. Да. Нет, стоп. Внимание. Ну еще, вы понимаете, давайте на равных как-то говорим. Перед вами Баранец. Про меня народ все знает, да. Я военный журналист, да. А вы кто? Военный историк, офицер, охранник, кто? Разведчик, шпион, кто вы?
3: Да я уже, собственно говоря, слушатель по выслуге лет в отставке. Вот все еще вам звоню, потому что давно вас слушаю.
2: Вопрос. Хорошо, можно? Хорошо. А в каком звании вы ушли в отставочку? Скажите, пожалуйста. Это не вопрос про возраст женщины. Мужской разговор. А потом задавайте.
3: Перед самым увольнением мне дали старшего матроса. А до этого был матросом на срочной службе.
2: Уважаю. Спасибо большое. Спасибо. А теперь давайте ваш вопрос. Теперь я знаю, с кем я разговариваю. Поехали.
3: Вот неделю назад было 27 лет назначения Владимира Путина. Вопрос, можно ли сказать, что в августе 99-го в стране появился лидер, о котором поколениями мечтали читатели «Комсомольской правды», и что в аудитории КП как никогда верны тому, что президент с листа бумаги зачитывает? Вы же смотрите все отклики в ревю.
2: Не всегда президент с листа бумаги зачитывает. Иногда у него свободная речь, живая речь. Не всегда, когда он супчик с матросами на корабле ест, он там же перед ним бумага не лежит. Он говорит живые слова, и часто он говорит, а посмотрите, пожалуйста, на этих форумах, да? Разве у Путина там такой килограмм листов? Он свободно сидит на сцене, отвечает на все вопросы. Почему вы говорите, что он все время читает с листа? Это неправда. Да, там, где касается очень точной формулировки вопросов, особенно международных, там он действительно, и я его понимаю, я сам так делаю. Ну и, наконец, последнее. Путин государственник. «Комсомольская правда» — это газета, которая поддерживает государственную линию. А это газета, и там есть такой Баранец. Он иногда высказывает прямо в глаза власти, если она ошибается, в том числе и президенту. А вот за то, что я ему правду говорил, моему президенту, он меня 3 раза сделал своим доверенным лицом и сказал, Виктор, продолжай и дальше. Потому что и твоя информация, и твою информацию я буду встречать с той информацией, которую мне докладывают министры, генералы. И у меня до сих пор есть такая возможность, дорогой Ростислав. Да. Но я повторяю, я не стесняюсь моему президенту говорить о тех ошибках или недоработках, которые, на мой взгляд, может быть, даже субъективный, допускает наш президент, верховный главкомандующий. Я просто хочу помогать ему не ошибаться, не спотыкаться там, где не надо. Ответ закончил. Всего доброго вам. До свидания. Анатолий Воронеж.
11: Анатолий Воронеж, Виктор Николаевич, добрый день. Реплика. Лев Николаевич Толстой сказал, страна никогда не может, я примерно говорю, страна не может никогда не победить врага, если она не такими же способами воюет с врагом. А вопрос такой, почему наши олигархи, накрали энное количество денег. Теперь Владимир Владимирович Путин подписал им, можно купить золото. То есть он уже 50 тонн неприкосновенного запаса золота продает олигархам.
2: Хорошо. Не уходите из эфира. Вы задали мне 2 вопроса. Спокойненько.
11: Нет, я один задал.
2: Вы сказали, никогда нельзя победить, если будем воевать такими способами. А теперь вы мне задали вопрос, но я хочу уточнить, а какими способами вы предлагаете воевать?
11: Я предлагаю так. Мы уже давно прошли. Дело в том, что наши отцы и деды создали оружие, которое...
12: Я у вас спрашивал, какими способами надо воевать, чтобы победить.
11: Я вам говорю, как надо было начать воевать. И сейчас еще не поздно поразить и показать, как это будет хотя бы на картинке.
12: А что в развитии показать на картинке?
11: Красные линии, прочертили красные линии.
12: Я спрашиваю, какими способами надо воевать? Еще раз, какими способами надо воевать? Я про способы спрашиваю, мне страшно интересно.
11: Ни одного дрона на нашу территорию не должно прилетать. А какими способами? Это у вас есть министры, которые получают... Я получаю меньше министра, понимаете? Это по их зарплате.
12: Внимание, меня ваша зарплата не интересует.
11: А меня интересует зарплата министра.
12: Дайте мне слово сказать. Давайте. Дайте же слово сказать. Запомните. В мире никогда не было, нет, еще лет 50 или 100 не будет средств противовоздушной обороны, которые бы уничтожали все вражеские ракеты или дроны, или самолеты. Запомните.
11: Да не надо эту фразу толочь. Вам 5 лет назад начали строить заводы. Почему вы их не разбили?
12: Подождите, мы о чем говорим? Отключите, пожалуйста, пока я не начал материться. Дорогие друзья, я хотел поговорить с человеком. Вот он сказал, полетят дроны, бьют. Правда, бьют, летят дроны, прорываются дроны. Я ему сказал, что не было, нет и не будет еще лет 50 или 100 такой противовоздушной обороны, которая бы на 100%. Это данность. Попробуйте опровергнуть. А мне начинают там про зарплату и так далее. Так нельзя разговаривать. Это метод, как говорил мой старшина, бешеного пианино. У человека спрашиваешь, который час, а он говорит, арбузы по 25 рублей. Так нельзя общаться и разговаривать так. Поняли меня? Я не перебивал. Я перебил только в одном случае, когда человек стал уходить от моего вопроса. Он мне задал, я был обязан уточнить. Уточнить, чтобы ответить именно на тот же вопрос. Какими способами? Он не говорит. Он что-то там наскреб только про беспилотники. А дело касается не только беспилотников. Дело касается всей системы. И экономической, и военной, и моральной, и идеологической. Что полчасика должен отвечать ему на этот вопрос? Нет. И, пожалуйста, не перебивайте меня, когда я хочу вам ответить на ваш вопрос.
9: Военное ревю полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25 и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25 и узнайте, как это сделать. +1 25. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. К Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
9: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В Великих Луках, 16:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Госдумы Александр Козловский и депутат Псковской городской думы Антон Мороз встретились с жителями дома номер 5 по улице Рабочей и соседних домов. Основные вопросы были связаны с состоянием коммунальных сетей. Локальные ремонты проблему надолго не снимают, поэтому нужно смотреть уже не отдельные аварийные участки, а изучить возможность системного решения вместе с городом и управляющей организацией. Еще один вопрос касался городских фонтанов. Одновременно с реконструкцией краеведческого музея идет ремонт чаши, расположенного рядом фонтана. Завершить его планируют в этом году. Еще один фонтан приводят в порядок в молодежном сквере напротив кинотеатра «Родина». Также жители просят предусмотреть пешеходный переход ближе к кадетской школе для безопасности школьников. Представлены промежуточные итоги заявочной кампании программы «Земский учитель». Она реализуется по поручению президента России Владимира Путина и входит в национальный проект «Молодежь и дети». В этом году педагоги уже подали более 16,5 тысяч заявок, почти в два раза больше, чем в прошлом году. В Псковской области подано 129 заявок, отбор прошли 6 педагогов. С 1 сентября к работе в образовательных организациях региона приступят учителя по истории, обществознанию, иностранному языку и начальных классов. В рамках книжного фестиваля «Встречи на родине» Михаила Семевского Великие Луки посетит известная писательница, психолог, автор почти 40 книг. Встреча с ней состоится 19 августа в Центральной городской библиотеке имени Семевского. Анна представит сразу две новые книги, расскажет, что такое медитативные сказки и как они помогают находить ответы на важные вопросы. Еще гости услышат уютные истории из книги «Звездные качели» и познакомятся с новой книгой о любимых енотиках Еня и Еля.
9: О валютах.
14: Доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка, юань 12 рублей 48 копеек.
9: О погоде.
14: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
9: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
12: Продолжаем передачу. Вот вы слышали, человек, кроме того вопроса, что мы не так воюем, ну, тупой генштаб, он же... Надо же было бы вот с этим уборщиком из Воронежа посоветоваться, Герасиму, как надо воевать. Молодец, не так воюем. Я его спрашиваю, а как... Ну, вот не знаю, что надо, вот беспилотники летят. Но теперь внимание, этот же человек, кажется, этот же человек сказал, что Путин разрешил олигархам покупать золото. Когда вы задаете такой вопрос, обязательно нужно делать ссылку на источник. Ведь очень много раз было так, что я с серьезной физиономией комментировал туфту, которую мне подбрасывали вот такие люди. Потому, дорогой товарищ, я отвечу на вам вопрос. Сначала будьте добры, заявление Путина, указ, если есть. Я же не за всем могу следить, вы понимаете? И особенно то место, где Путин разрешает олигархам, незаконно обогатившимся, покупать золото, а другим гражданам России он запрещает покупать золото. Я что-то этого не слышал. Потому, пожалуйста, не обижайтесь, а я жду. Вот вы же меня сейчас слышите, наверняка быстренько подсуетились и прочитайте, где эти слова сказал Путин. Поговорим, поговорим. Поехали дальше. Кто в эфире? Тула у нас. Здравствуйте. Отключаем сразу. Человек, видимо, плохо ему стало. Николай, Подмосковье.
15: Добрый день, товарищ полковник. Скажите, пожалуйста, раньше в армии были ленинские комнаты. Сейчас они как? Заменены на церковные комнаты?
12: Очень, я вам должен сказать, вам очень неудачно. Я бы сказал, круче, но я дал слово не материться. Нет, там комнаты отдыха, уважаемые. И все. Откуда вы взяли на церковную комнату? У нас разные религии. Значит, надо в этой комнате представлять все религии, да? Как вы себе представляете? Нет. Это комната отдыха.
15: Ну, или тогда, товарищ полковник,
12: внимание, внимание, я вам ответил. Это называется комнаты досуга. До свидания, уважаемые. А дальше звоните всем. До свидания. Комнаты досуга, да. И газетки, и шахматы, и баян. А может, и пианино, телевизор там. Все там, уважаемые, в этой комнате досуга. Кто у нас в эфире? Подмосковье, Алексей у нас. Здравствуйте.
16: Здравия желаю, товарищ полковник. Алексей, Подмосковье. Скажите, пожалуйста, вот я, конечно, за вас очень топлю, что вы приветствуете повышение финансов, да, на армию. Но мы же помним, я вот служил в 88-м году, мы бензином мыли пол. Вы, наверное, я думаю, знаете, что такое ПХД? То есть бесконтрольно просто проливал. Ну, я думаю,
12: вы позвонили мне, чтобы воспоминать что-то в прошлом? Или у вас
16: нет. А сейчас я проезжаю, вижу очереди на заправках. Поэтому,
12: и я вижу.
16: Я
12: сам вчера простоял.
16: Увеличение денег, если на армию, не так же это будет разворовываться. Может быть, пора навести порядок
12: так, какой-то. А? Так давайте про бензин или про воровство, а? А ну, какой у вас вопрос? Не спешите. Вопрос задайте, пожалуйста, мне вопрос. Я слушаю вопрос.
16: Можно как-то урегулировать трату денег в Министерстве обороны, конкретно в частях? У меня парень только что пошел служить, мой сын. Новую форму,
12: можно,
16: которую выдали.
12: Можно, все, отвечай, дайте мне ответить.
16: И тут же выдали старую.
12: Отключите нахрен, отключите, пожалуйста. Человек, ну абсолютно, не хочу сказать, что быдло. Я уже до крови в горле призываю. Вы говорите, я молчу. Я пытаюсь ответить, вы забиваете эфир. Можно и нужно наводить в армии рациональную трату денег. Вот цена вашего вопроса и цена моего ответа. Все, договорились? Надо. Надо, чтобы строже. Раньше были там какие-то народные контроли, о которых я тысячу раз писал. Какой-то пользы от них была, да? А сейчас командование части предоставлено сами себе. Ну, может быть, приедет там финансовый инспектор или финансовый тыл, проверит, там, втыков надает приказ, может быть, даже до уровня министра обороны. Вот и все. Уважаемые, ну, это же проблема неизбывна. Она неизбывна, как воровство, как хамство, ну и так далее. Кто в эфире у нас? Здравствуйте. Иван Чебоксары. Здравствуйте.
17: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Виктор Николаевич, вот вы не раз в своих передачах говорили, что были трижды доверенным лицом Путина. Не сожалеете об этом с учетом сегодняшней ситуации, в какой стране оказалась?
12: Я горжусь этим. Я горжусь этим, что я оказался в России единственным военным журналистом, которому президент доверил быть доверенным лицом. И благодаря этому я поездил очень много по России, встречался в частях, встречался в военно-промышленных предприятиях, встречался в военных вузах. И то, что мне народ говорил, я доносил президенту. информировал президенту. Ответ закончен. До свидания. Не жалею. Кто следующий в эфире? Сергей Петербург. Здравствуйте.
18: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот как так получилось? Воевали два года, понимаете? Либо так, прошло уже два года, как нападение было на Курскую область. Как так получилось? В 22-го и 41-го года, понятно, прозевали. Тут-то как прозевали? Ответьте, пожалуйста. И кто-то ответил за это из военных, там, или разведки откуда?
12: Молодец, вопрос хорошенький, хорошенький. Итак, не уходите с эфира. Вы имеете в виду только... Подождите, давайте уточним, а я начну отвечать. Обязательно. Скажите, вы имеете прозевали Курское направление?
18: Да, да, как получилось?
12: Спасибо, вот. спасибо. Все, я понял, спасибо. Жму руку, аплодирую. Внимание, дорогие друзья. На Курском направлении были выделены десятки миллиардов рублей за то, чтобы мы построили так называемую пограничную линию, засечную линию, когда называлась, и все. Где-то полтора десятка курских чиновников все эти деньги разворовали. Ну, понятно, вы видели там уголовные дела, по-моему, до сих пор есть. Идем с другой стороны. Это почему? Идем с стороны. Была информация о том, что почти 20 тысяч украинцев сорвались с позиции возле Белоруссии и, в общем-то, стремятся, перемещаются вот сюда. Вот этот момент, к великому сожалению, вот этот момент, прозевал нас и командование объединенной нашей группировки. Прозевали. Еще раз повторяю, прозеваю. Полетели. Генерал-полковник Лапин даже, как потом оказалось, был виновен в этом. Полетел целый десяток старших офицеров, полетели пониженным званием, а некоторые были даже уволены. Все, что я могу сказать вам, я сказал. Это очень досадный промах на Курском направлении. Вы сейчас скажете, а не только на Курском. И не только на Курском случалось. Да? Да, это война. Идеального ничего нет. Я еще раз повторяю, это наш досадный прокол. Чтобы я не слышал сейчас, Баранец отмазывает Генштаб и Минобороны. Я не отмазываю. Я говорю, это был прокол досадный, прозевали. Сначала нас говорили, что 20 человек прорвалось, потом 200, а потом говорили, что уже 3000, а потом больше. Это был прокол. И слава Богу, хватило все-таки сил, чтобы изгнать врага с Курской земли. Точка. Кто следующий в эфире? Александр, Самарская область. Здравствуйте.
19: Здравствуйте. У меня вот тут один вопрос. Вот почему вы не можете сказать людям, почему заблокировали некоторые социальные сети, например, YouTube, Facebook, потому что вот наше мое подрастающее поколение, вот оно просто смотрит всяких вот противных вот этих вот, которые из Украины говорят, вот какая у нас Россия плохая, вот они так говорят. У нас вообще, и знаете, они все это обходят, и они подрастают, они снимают еще такие видео, вот наши люди, точнее наши дети, точнее мои сверстники, и вот значит, они оскорбляют христианство, а я сам христианин, православный. Вот что мне вот это делать? Вы можете людям сказать, родителям детей?
12: Спасибо. Тут прежде всего не родителям надо сказать, а тем нашим спецслужбам, которые контролируют пространство, интернет-пространство. И тут вы абсолютно правы. Вы знаете, мы уже многие каналы украинской пропаганды перекрыли. Но Россия, к великому сожалению, как в ПВО, вот этом интернет-пространстве остается дырявой. И туда лезет, тоннами дерьмо лезет. Дерьмо лезет даже в военное ревю полковника Баранца. Кто читает чат, тот знает, кто туда приходит, какие вопросы, какую пропаганду несет. Ну что, мы тут тоже по-своему как-то тихонько боремся. А сейчас перерыв.
20: В
9: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
20: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
21: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-050.
22: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В центре Курска стоит памятник не просто яблоку, а именно Антоновке, символу и гордости этого края. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
9: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
23: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак, я официальный представитель компании Aqualife. Мы производим приборы для водоподготовки. Да, именно так. И в этой программе я постараюсь кратко рассказать, зачем же они, собственно говоря, нам всем нужны. Смотрите, мы все теряем воду. Теряем ее безбожно. Просто дышим, теряем воду. Чем суше воздух в помещении, тем больше в момент дыхания мы теряем воду. Если мы не будем эту воду восполнять, что будет? Посмотрите на свои комнатные растения. Что с ними происходит? Если вы их не поливаете, они вянут, они сохнут. То же самое происходит и с человеческим организмом. Он, по сути, тоже вянет и сохнет, если ему не давать достаточное количество воды. Поэтому это очень и очень важно уметь соблюдать водный баланс. Пить достаточно для своего возраста, для своего веса, для своей подвижности. Эту формулу легко рассчитать: 30 мл на килограмм веса. Чем больше ваша активность, чем больше ваша подвижность, чем жарче климат, в котором вы живете. Ну, например, сегодня вы пошли на тренировку, а потом еще пошли в баню, и вообще на улице очень жарко. Тогда мы увеличиваем потребность воды в сутки до 50 мл. Вот так. От 30 до 50 миллилитров на 1 килограмм веса. Это формула. Что будет, если не пить? Ну, здесь вы можете взять и без меня почитать все возможные научные исследования, что происходит с организмом, когда ему не хватает воды. Но то, что вы замечаете однозначно, я в этом уверена. Такой легкий туман в голове, рассеянность. А знаете почему? Потому что мозг первым реагирует на обезвоженность организма. Самый первый. Именно мозг. Ему не хватает воды, ему не хватает кислорода, он задыхается, из-за этого вы... Ну, задыхается в кавычках, поймите меня правильно. И из-за этого мы чувствуем вот такую легкую прострацию, да, недопонимание. Немножечко память у нас начинает страдать. А зачем я сюда пришел, что я хотела, зачем я взял телефон в руки и так далее и тому подобное, да? Вот попробуйте в такой ситуации начать пить воду. налаживать питьевой режим и понаблюдать, а будет ли это проходить, а будет ли это исчезать. Очень интересный эксперимент. Потому что если не поливать цветы, я напоминаю, цветы засыхают, увядают и погибают. Все, нет у вас больше цветка в горшке. Дальше, опять же, если говорить по поводу цветов, вы не поливаете цветы горячей водой, которая течет из-под крана горячего водоснабжения. Однозначно не поливаете свои цветы кофе. Тоже я в этом железобетонно уверена. Ну, может быть, кофейную жижу кто-то под крышки и поливает. Но, тем не менее, чтобы цветок цвел, радовал вас своими красивыми цветами, пышной зеленью, нужна вода. Нужна вода, и те, кто разводят цветы, никогда не нальют просто воду сразу из-под крана. Не нальют воду кипяченую, да, потому что понимают, не ту воду сейчас дал, и с цветком что-то произойдет. То, что касается человека. Для него в первую очередь важна вода. Ну и здесь тоже вода в воде рознь, понимаете? Можно продолжать пить ту же воду, которую вы пьете и сегодня. И самое главное, я вас очень прошу, самое главное – это все-таки пить воду. Пейте. Пейте, какая есть. Если вот вам так хорошо и спокойно, главное – пейте. Но можно ведь пить воду, которую изучают сегодня во всем мире. И у нас в стране, в том числе, во всем мире и у нас в стране изучают эту воду. Первым делом сразу вспоминаю профессора Воробьева, а дальше вспоминаем академика Чучалина. Это два самых громких имени в исследовании воды, о котором мы говорим с вами, которую в мире признали антиоксидантом. То есть можно пить просто воду, а можно пить воду, которую признали антиоксидантом. Есть разница. Но при этом сразу говорю, не является лекарственным средством. Дальше. Что такое антиоксидант? По-русски, с медицинского, латинского, это восстановитель. Восстановитель. Зачем нам восстановители? А потому что каждый день мы с вами окисляемся, даже если мы с вами того не хотим. Просто в силу экологии, в которой мы с вами живем и проживаем. У нас есть своя собственная антиоксидантная система, которая призвана с этими окислителями бороться. Но она не настроена на такое огромное число оксидантов. Это говорят врачи, это я вам буквально цитирую данные некоторых исследований. Поэтому нам нужны антиоксиданты. Я уверена, каждый из вас с ними сталкивался, кому-то назначали там витамин С или куэнзим или что-нибудь еще. А вот наука пошла дальше, и когда она исследовала ионизированную воду, она пришла к выводу, что это, по сути, есть антиоксидант. И что, когда люди начинают пить ионизированную водородную или ионизированную щелочную воду, они получают добрую порцию антиоксидантов. Еще раз, оксидативный стресс или окислительный стресс иначе признан сегодня причиной большинства заболеваний. Да? А чтобы бороться с оксидативным стрессом, нужны антиоксиданты в больших количествах. Пить водородную воду – это как получать постоянно порцию антиоксидантов. Не лекарственных средств, а именно антиоксидантов, которые работают с этим оксидативным стрессом, который привел к хроническим воспалениям в организме человека. Ну, например, одно из последних исследований касательно ионизированной щелочной воды. Вы же знаете, что кариес – это определенные бактерии, которые плодятся в большом количестве во рту. Вот в 2026 году в журнале Science Reports опубликовали клиническое исследование. Ученые проверили, может ли обычное полоскание щелочной водой влиять на бактерии, связанные с развитием кариеса. В исследовании участвовали 60 детей. Через 3 недели у тех, кто полоскал рот щелочной водой, количество бактерий Streptococcus mutans заметно снизилось по сравнению с группой обычной воды. Профессиональный антисептик хлоркексидин оказался, конечно, эффективным. Мне, но и щелочная ионизированная вода показала статистически значимый результат. Понимаете? И я считаю это очень важным. Доктор Кауфман в интервью еще много лет назад мне говорил, что да, сейчас очень много кариеса, особенно у маленьких детей, их молочные зубы не дорастают до естественной смены, их принудительно вырывают или лечат, потому что настолько нарушается работа собственной антиоксидантной системы, настолько нарушается во рту среда, что там слишком много кислоты, слишком много бактерий, и из-за этого кариес. А вот полоскать рот щелочной водой очень выгодно. Это не значит, что надо отменять какие-то лекарственные препараты, да, но вот здесь исследование, оно доказывает и показывает очень такой довольно-таки яркий факт. Исследований очень много на самом деле во всем мире, и сегодня исследования показывают, что ионизированная вода способна снижать выраженность оксидативного стресса, уменьшать воспалительные процессы, защищать клетки от повреждений, улучшать функцию сосудистой стенки, положительно влиять на микроциркуляцию. Почему это важно? Потому что хроническое воспаление сегодня рассматривают как один из главных факторов старения организма. Кардиологи говорят о воспалении, неврологи, эндокринологи, гастроэнтерологи говорят все о воспалении. И фактически сегодня многие хронические заболевания имеют общий механизм. Именно поэтому наука испытывает такой большой интерес к ионизированной воде, в которой появляется молекулярный водород во время ионизации. Вот так. Все легко и просто. Надо пить воду. Однозначно. Сделайте выбор в пользу правильной воды. Это не значит, что надо отменять какие-то лечения или что-то еще. Одно другое не заменит. Но я хочу, чтобы вы поняли самый главный и самый простой механизм. Неважно, сколько вам лет. Неважно, в каком состоянии здоровье ваше находится. Важно понять главное. Вода – это основа, это фундамент этого вашего здоровья. Без воды

0: месяца приема 3000 рублей. Очень выгодная цена. А если вместе с циклом Крепса возьмете, который также одна упаковка стоит 3000, то две упаковки будут 5000. Звоните прямо сейчас, в колл-центре вам все расскажут. И даже как отдельно заказать ионизатор и генератор тоже с очень выгодной ценой. 8 800 505 0855. Экономите 30 тысяч. 8 800.
1: Фабрика здоровья. Предприятие, производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Руки словно чужие, пальцы скованы, плохо сгибаются. Простые дела – застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку с чаем – требуют невероятных усилий. Все объяснимо. Суставы рук испытывают колоссальную нагрузку каждый день. С возрастом хрящевая ткань истончается, синовиальная жидкость теряет свои свойства, и пальцы теряют былую ловкость. Все это может привести к проблемам при обычных движениях, а мелкая работа может стать испытанием. Попробуйте Arsil Artra. Тем более сейчас вы можете получить его абсолютно бесплатно. Просто позвоните +125 и узнайте, как это сделать. В составе Arsil Artra ценнейший тюленний жир. Тюленний жир содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это ваша надежная поддержка, это забота о ваших руках. Пусть каждый пальчик как можно дольше сохраняет ловкость, а движения даются легко. Получите Arsil Artra абсолютно бесплатно. Звоните с мобильного +125. Наслаждайтесь жизнью каждый день. +125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Эксклюзив.
5: Отечественная система «ГАЗ-выборы» абсолютно защищена от кибератак. Это заявила председатель Центра избиркома Элла Памфилова в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». По ее словам, данные о россиянах, имеющих право голоса, обновляются в онлайн-режиме дважды в год и находятся в закрытом доступе. Она пояснила, что злоумышленникам не под силу проникнуть в главную государственную систему подсчета голосов, уточнив, что в открытых источниках публикуется лишь общая численность избирателей, а не персональные списки с фамилиями и адресами. Памфилова также отметила, что любые корректировки данных, связанные со сменой места жительства или достижением совершеннолетия, вносятся мгновенно.
2: О политике.
5: НАТО разработало подробный план действий на случай прямого конфликта с Россией. Пишет издание Бильд, при таких обстоятельствах, согласно стратегии, Альянс намерен в первую очередь принять меры по нейтрализации ракетных ударов, задействуя истребители, ракеты и БПЛА, способные вывести из строя ракетные комплекты. В то же время на границах с Россией и Белоруссией Альянс намерен создать автономную зону, которая будет выступать в роли защитной стены. В данной зоне будут применяться исключительно БПЛА и автономные военные машины.
2: О судебных делах.
5: Зампреда партии «Яблоко» Льва Шлосберга, признанного в России иноагентом и внесенного в перечень террористов и экстремистов, приговорили к 11 годам и одному месяцу тюрьмы по делу о дискредитации вооруженных сил и фейках об армии. Решение принял сегодня Псковский городской суд. Дискредитации вооруженных сил суд расценил публикацию политикам видеозаписи в соцсети о дебатах с историком Юрием Пивоваровым, тоже признан в России иноагентом. Там Шлосберг рассуждал рассуждала о прекращении огня

0: между Россией и Украиной. О публикации фейков о вооруженных силах суд признал репоста Шлосберга в телеграм-канале в феврале 22-го. Гособвинение просило приговорить подсудимого к большему сроку 12 годам и одному месяцу лишения свободы, а защита просила оправдать политика, настаивая, что в деле отсутствует состав преступления. Ранее Шлосберга уже признавали виновным по уголовному делу о неисполнении обязанностей иноагента. В ноябре 25-го ему назначили 420 часов обязательных работ по этой статье. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 84,54, евро 97,51, юань 12,48. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
2: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Меня бомбит». Катя Пахомова и Дима Иванов. Я бы уже сказала, практически мой второй соведущий. Дима, кстати, давно уже не было в эфире, так что, Дима, привет. Ну что?
4: Катя, привет. Всем привет. Всем
3: давайте добро. Мы сегодня обсудим, как обычно, события жизни города, которые очень волнуют наших граждан. И, конечно же, первое, про что я хочу сказать особенно, учитывая, что я автолюбитель, а что я езжу на автомобиле, это Лазавицкий мост. Не дает он жизни и покоя нашим гражданам и не дает, собственно, потому что разваливается на ходу. Любопытная история. На год закрывали этот мост для того, чтобы его как будто бы сделать, отремонтировать.
4: Как будто бы подольше немножко.
3: Как будто бы даже подольше немножко, да.
4: Сдали его в том, если не ошибаюсь, году.
3: В том году, да.
4: По весне.
3: Да, да. Сдали в том году, но, как показывает практика, сразу же после сдачи начались проблемы. Первое, что произошло, это у него там асфальт пошел вот такой полосочкой, да?
4: Центральный шов.
3: Центральный шов. Не зашили. Не зашили центральный шов. И вот этот центральный шов беспокоит нас уже целый год. Буквально вчера я ехала, и там снова проводились работы. Была перекрыта часть дороги. И вот вроде бы как один из этих швов сделали. Их, напомню, там два. У меня вопрос. Очень много лет, прям очень много лет. Ну, я думаю, что даже больше 25 лет назад был отремонтирован проспект Гагарина. Это была такая большая стройка. Я плохо помню, как это все происходило, но точно знаю, что ремонт осуществляла подрядная компания в разрезе федеральной. Да, то есть это был федеральный проект. И вот проспект Гагарина уже на протяжении 25 лет вполне себе ничего. Да, есть изъяны, да, нужно где-то вот, особенно где у нас кондитерия на Гагарина, да, за перекрестком Дьяконова, там вот эти постоянно впадины, ну, потому что, понятно, подземные воды. Ну, так и вот, друзья мои, и в целом все окей. Да, столько по нему уже машин проехало, столько по нему уже, простите, движение совершено. Но тут же, понимаешь, год не прошел, буквально через неделю с этим швом начались проблемы. Целый год они делали этот мост, целый год. При всем при том, я мониторила, контролировала, смотрела, я не могу сказать, что там были реально активные работы, вот когда прям активно, так же, как переход наш строили. Сидит один чувак на колодце, черпает воду в этом переходе, у меня даже есть такое видео, и у меня есть очень много видео в архивах, как строили наш переход, потому что мне очень было хорошо видно. И вот приблизительно также строили Лазавицкий мост. Я знаю, что они меняли коммуникации, я знаю, что они вот это вот все
4: укрепляли,
3: делали. Укрепляли. Я все это прекрасно понимаю. Но год? Год? 12 месяцев?
4: Вопрос просто в том, мы поговорим про мост сейчас или про дорожное покрытие. Мы вот не эксперты, и в этом плане вопрос.
3: Конечно, нет. Мы
4: вопрос,
3: здесь не рассуждаем
4: вопрос,
3: с точки зрения
4: что тут
3: экспертов.
4: Первое поползло, да.
3: Конечно, асфальтовое покрытие первое поползло.
4: Да, вопрос, просто это были разные организации, которые этим занимались, или как это все было интересно. Я поэтому туда даже не лезу. Я поехал когда недавно тоже на общественном транспорте, заметил, что там спрашиваю у водителя, а что это такое? А вот, типа, началось, вот что-то там поползло, разъехалось, и говорю, так, ну, вроде бы же только год, а он говорит, ну, да, я хочу отметить из позитивного, я-то пешеход преимущественно, вот тот деревянный временный мостик, который там сделан.
3: Какой замечательный, правда?
4: Таких бы мостиков, даже вот несмотря на качество этой речки, которая там протекает.
3: А слушай, как, получше стало.
4: В каком она качестве протекает и какие места она обтекает. Вот мостик, прям вот таких мостиков бы по городу, да и побольше, и вообще бы хорошо было.
3: Слушай,
4: ну... это пешеходные плюсы, действительно. А с дорожным полотном, ну, непонятно. Я надеюсь, что это действительно просто проблема асфальта, а не какой-то там конструкции моста, которая начала его растягивать. Вот это
3: ой-ой-ой,
4: будет...
3: очень не хочется, чтобы это была проблема с конструкцией моста. Я думаю, что это все-таки коммуникации меняла одна подрядная организация, которая компетентна, а асфальтовое покрытие — это другая подрядная организация. Но все равно год — это для меня много. Особенно, когда, знаете, я читаю новости из Китая, как они там, не знаю, миллион метров за ночь положили просто. Думаешь, это что, другая цивилизация? А вот...
4: Проломила, размыла землю, мы закопали новую землю. И
3: Да. Вот в Китае так приблизительно происходит. Насчет мостика, я с тобой абсолютно согласна, он безумно хорош.
4: Еще он крепкий, зараза.
3: Да.
4: Он, знаешь, время, нет ничего лучше, чем временное.
3: Да, нет ничего постояннее, чем временное. Нет ничего более постоянного, чем временное. Вот так правильно говорится, да. И наряду с нашими бедными, несчастными мостиками...
4: Причем деревянненькие, через... вот эти благоустроенные мосты, ну да, они мощнее, но я не чувствую этой мощности. Просто дерево, фук-фук-фук, все.
3: Да, вот эти вот новые мосты, про которые ты говоришь,
4: около
3: привокзальная,
4: ЖД вокзала,
3: да, эта площадь, они хороши, но они исключительно...
4: Куда?
3: Такие.
4: И зачем?
3: Они исключительно носят декоративный характер, потому что если ты такой мостик поставишь, например, через нашу речку Ситовку, то как бы зимой ты туда не переберешься. Либо надо вот канатоходцем быть, чтобы... Да, а вот этот мостик, который находится...
4: Эти мосты к двум лавкам.
3: Чтобы посидеть. У меня есть много вопросов относительно благоустройства города, как обычного, знаешь, обывателя, но, возможно, там есть какой-то скрытый смысл, которого мы не знаем.
4: Как у Кристофера Нолана.
3: Да, совершенно верно. Как есть скрытый смысл в бензиновом кризисе? Как похорошели заправки? Обратил внимание?
4: Нет
3: очереди. Ну, неважно, ты же наверняка все равно мимо ходишь там заправок или как-то обращаешь внимание, с кем-то видишь. Нет очередей. Друзья, а как это могло произойти? Вот были очереди, ночью стояли, вот это вот все, а сейчас все, нет очередей.
4: Я смотрю немного другой контент, скажем так, он более массовый, глобальный, что ли, да?
3: Глубокий.
4: Он более обширный. И не будем называть там причины какие-то, да, вот всего происходящего.
3: А мы их и не узнаем.
4: Да, но просто там я смотрю одного блогера, который, ну и чего вы добились? Ну вот, ну 2 недели мы тут немножечко как бы...
3: Стрессанули.
4: Ну да. Плюс кто-то чрезмерно стрессанул. На этом хотел Гречу свою там компанию составить компанию Гречи своей с ковида. Но все в принципе... Потому что, опять-таки, было выстроено классно, хорошая рабочая система. Система, а тут надо было ее немножечко встряхнуть, удобавить там автомобили, бензовозов, чего-то еще, как-то перенастроить поставки и все.
3: Зато как сейчас все счастливы заправляться. Видите, какое-то такое минимальное действие.
4: Да, у меня друг взял автомобиль буквально позавчера, мы поехали на заправку, он первый раз на заправку поехал, он говорит, спросил на, как называется?
3: Оператор.
4: У оператора, да.
3: АЗС.
4: Да, кассир. Ну, вообще, да, у оператора. Сколько? Ну, 20. А сколько можно? А, ну, сколько хотите, столько и можно.
3: Да, все. Это создается, мне кажется, для того, чтобы, знаете, вот мы жили, вот у нас забрали, и мы такие, ой, без этого плохо. Нам вернули, мы такие, ой, они такие молодцы, нам вернули, все, вообще
4: нет,
3: классно.
4: Нет, ну про молодцы-то речь не
3: идет.
4: Будем
3: за них голосовать.
4: Просто дело не в молодцах, а изначально ситуация, ну так вот, она так и просматривалась. Не кипишуйте по-лишнему и подождите чуть-чуть, все.
3: Нет, это все понятно, но просто ряд неудобств и при всем при том таких достаточно обширных вызвал топливный кризис у таких категорий граждан, как дачники, например, которые регулярно ездят на дачу на своем транспорте и которые там преимущественно летом живут, и это большой
4: если
3: километраж.
4: Если там уже живут, вот они назад уже не едут.
3: Нет, есть, которые работают, дачники. Как мы знаем, пенсии в Российской Федерации пока что не достигли уровня того, чтобы человек на пенсии мог не работать. Нет, увы и ах, мы, что говорится, кони, которые пашут все поле до тех пор, пока там...
4: Ну ладно, в следующий раз кризиснем зимой тогда, ладно, раз уж чтоб вот...
3: Опять же вопросики!
4: Много вопросов, Екатерина, много вопросов.
3: Много вопросов, но ты знаешь, я уже лояльно отношусь в целом ко всей вот этой ситуации, ко всей политике. Я вообще туда не лезу, потому что я абсолютно некомпетентная, я могу вот только с точки зрения диванного критика все это говорить, с точки зрения обывателя. Было дискомфортно, да, было пару недель дискомфортно, стояли в очереди, да, стояли в очереди. Первый раз мы стояли 2 часа, второй раз мы стояли что-то типа 30 минут. Критично? Ну нет, наверное, не критично, неприятно, 100% неприятно. Особенно неприятен тот факт, когда ты чувствуешь, что тебя водят за нос. И ты такой, ничего не можешь сделать, потому что нельзя ничего сделать. Потому что если ты что-то сделаешь, тебе потом не сдобровать. Все вот в каком-то замкнутом круге находится.
4: А еще знакомый у меня вообще диверсантов, подростков около заправки там под Санкт-Петербургом пресекли.
3: Да?
4: Вот, вот такая вот история.
3: А кто как мог, что говорится, у кого-то беда, а кто-то нажился, да? Вернемся же все-таки к нашему простому Великолукскому и к мостикам-то вернемся тоже. Есть у нас такая проблема в северном микрорайоне, речка Ситовка. Вот про эту многострадальная, уже говорят великолучане, многострадальная речка Ситовка. Настолько она заросла. У меня даже ребенок тут шел через второй мостик. Как ты знаешь, там есть два мостика.
4: Ситовка —
3: первый
4: это
3: и второй. Да. Первый и второй мостик. Первый, он ближе сюда к круговому, а второй, он чуть-чуть подальше. И мы шли по второму мостику, и мне дочь говорит, мама, а где уточки? А там настолько все заросло, что даже если уточки есть, то мы их не увидим. Зато услышим сейчас небольшую паузу на Луки FM, рекламная, оставайтесь на волнах.
5: Реклама. Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
2: «Меня бомбит» – новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Меня бомбит». Кать Пахомова, Дима Иванов сегодня в эфире. И мы в первом выходе уже обсудили и топливный кризис, точнее, как он легко разошелся. И мостики, которые сделаны на привокзальной площади. И поговорили про многострадальную Ситовку. Я вот
4: ну так,
3: нее...
4: совсем чуть-чуть, буквально ее до рекламы успели зацепить.
3: Да.
4: Вот. А я не помню, как задумывалась изначально эта программа. Мы должны были противостоять
3: друг другу.
4: Или примкнуть к злу. Я вот с точки зрения сарказма могу защитить...
3: речку Ситовку.
4: Да.
3: Так, ее все хотят защитить.
4: Ты про уточку говорила, вот.
3: Да.
4: А уточке не надо, чтобы на нее сильно смотрели. Она с утятками в травушке лучше себя чувствовать
3: Правильно,
4: будет.
3: Все, я с тобой абсолютно полностью согласна. С точки зрения природы уточкам, наверное, хорошо, но знаешь, в чем самый интерес? Что там, где первый мостик, и там, где нет вот этих зарослей, уточки как раз-таки со своими птенчиками и плавают.
4: Ну это как поплавать, а укрыться...
3: А там, где второй мостик, у нас при том утки, знаешь, они уже такие наситовки домашненные. То есть ты идешь, она тебе привет, ты ей привет. Вот так вот. Нет, мосты требуют срочной реконструкции через речку Ситовку, потому что там... Речка чистки требует, да. Вот недавно очистили у нас Ловоть, как ты знаешь, спускали, вот это все, да.
4: Я все пропустил, ты вообще. Все про...
3: Я не знаю, где ты был, шариков не было.
4: Я даже в шарики этот году решил откинуть в сторону, но...
3: У тебя какие-то, видимо, более важные дела нарисовывались. Да. Но это хорошо. Так вот, я тебе расскажу про речку Ловоть. Ее, значит, подспустили, почистили, обрубили всю лишнюю растительность на берегах. Да. И проблема в том, что когда вернули назад из этой лишней растительности, выскочили разные нечисти в виде пластмассовых бутылок, мусора и так далее. Мы с Ксенией, по-моему, в прошлый раз даже обсуждали, да, это. Более того, люди начали жаловаться, приехала комиссия, они посмотрели, ничего не нашли и уехали. Та самая абсурдная ситуация, когда хочется взяться за голову и плакать. Ну, конечно, друзья мои, мы должны в первую очередь думать о том, какие мы люди или хрюшки. И если вдруг вы кидаете мусор где-то, вы не забудьте, пожалуйста, хрюкнуть, ладно?
4: И уж если мы говорим про набережную прям.
3: Если
4: но
3: прям...
4: там, Нуря, это не то место, где дефицитурн. Много мест, где у нас дефицитурн.
3: У нас много мест, где
4: но дефицитурн. Но это не набережная.
3: А на это не набережная.
4: На набережной практически... То ли у каждой лавочки, то ли через лавочку урна есть.
3: У каждой лавочки практически точно.
4: Или через лавочку точно
3: вот,
4: есть.
3: Слушай, надо как-то обратить на это внимание.
4: Ну, есть, есть. Понимаешь, там, это вот как пешеходный переход. Тебя будут штрафовать, там, условно, в радиусе 150 метров не было пешеходного перехода, ты перешел дорогу в неположенном месте. Угу. Есть там какой-то, по-моему, пункт. Я как человек, который неположенные места знает.
3: Хорошо.
4: Да. Есть какой-то пункт отдаления пешеходного... Там вот урны точно гораздо ближе, чем вот эти вот 150 метров.
3: 150 метров, совершенно верно. Ну, как минимум...
4: Метров 50 вы точно найдете.
3: Я категорически вокруг своего вот круга общения, да, запрещаю выкидывать своим друзьям, если даже они порываются случайно там окурок кинуть, я сразу же здесь на страже вот этого порядка.
4: Давайте я из-за этого даже вредную привычку бросил.
3: Правильно, потому что выкидывать некуда. Нет, у нас в городе действительно есть проблема с урнами в центре, на Дружбе. Вот я рассказывала уже, как мы обходим вечерний променад у нас, и вот есть определенный отрезок на Дружбе, где вот нету урн вообще. И мы к этому времени мороженое съели.
4: А представь, что будет с Ситовкой, когда ее почистят.
3: И несем. А когда Ситовку почистят, там можно вообще целое культурное место сделать классное. У нас прям с мужем есть в голове проект, но я знаю, что мы можем его реализовать, но у нас
4: арт-объект,
3: нет...
4: все, что будет достано оттуда разместить как выставку, точные экспонаты.
3: Да, да, да, да, было бы неплохо. Я хотела еще, знаешь, про что поговорить. Вот мы с тобой начали про набережную. Мы буквально вчера гуляли по набережной. Есть тоже проблемы с асфальтовым покрытием, при всем при этом такие достаточно такие большие проблемки. Еще одна проблема — это парковка около нового семейного центра. Тоже не очень понятно. На вот этой зоне, эта же зона, она как бы...
4: Пешеходная.
3: Да.
4: И дежурного транспорта.
3: Да. Как будто бы там стоят автомобили. То есть здесь какой-то такой резонанс, и многие, кто просто гуляет по набережной, вот, особенно живет в Заречном районе, очень жалуются на то, что им это не нравится, и я прекрасно их понимаю. Хотелось бы какую-то парковочную зону. Но я вернусь, опять же, к облику города. Я тут гуляла по центру. Прям целенаправленно пошла гулять от моста до Калинина. Да, вот мы дошли, по-моему. Или до Зверева, не помню. И ты знаешь, как какие страшные фасады у нас, боже мой, господи. Мне бы сейчас точно сказали и ответили, что это все капремонт, тудым-сюдым, вот это вот все.
4: Которые уже облагороженные страшные?
3: Да, уже облагороженные страшные. Я понимаю, что это люди, но с другой стороны есть штукатурка, которая обваливается. Ну, люди, я имею в виду, граффити пишут.
4: Облагороженные, которые сейчас много домов, приводятся в этот вид, да, он одинаковый. Ну, вот этот
3: которые маленькие сзади? Не-не-не, это в другую сторону.
4: Не, они разные, их много. Ну, они просто планово сейчас идут поочередно.
3: Нет, нет,
4: какие-то.
3: Не эти дома, не про эти дома я тебе говорю. Сейчас приведу пример. Бывший ДНС, помнишь, где магазин? Ну, на разводе. Какой там ужасный в доме фасад. Это ужас. Это такое ощущение, что это реально какая-то, знаешь,
4: ну,
3: вот...
4: Дойдет. Сейчас
3: Чернобыльский.
4: Же, ну, я не знаю, может, сейчас просто не по центру это идет операция благоустроизации.
3: У нас на Гагарина есть один
4: очень
3: дом.
4: Очень много домов сейчас, прям массово.
3: Знаешь, за чей счет-то происходит?
4: Нет.
3: За твой.
4: За мой?
3: Ты платишь фонд капитального ремонта. И пока не наберется определенная сумма, ты дом твой не получишь.
4: Вот на Ботвина, например, где библиотека, я знаю, из ближайших. А у Антона Кифа там же рядом где-то дом тоже сейчас
3: штукатурится. Но это все делается силами самих жильцов. А вот центр, я считаю, все, это мое личное мнение, я повторюсь и подчеркну, потому что сейчас это важно делать, да? Я считаю, что за центром все-таки администрация города должна ухаживать.
4: Тогда это не за центром, тогда и за всем.
3: Ну, хотя бы за центром. Хотя бы. Мы уже не будем брать все. Хотя бы за центром, друзья. Я, знаешь, всегда в разрезе смотрю других каких-то городов и маленьких. Витебск возьми.
4: Ну, что там? Второй город государства, да.
3: Ну, Витебск. Но он маленький по населению, такой же, как Великие Луки. Нет, больше. Точно.
4: Орша в Витебской области и та больше, чем Великие Луки.
3: Ну ладно, пока что узнай, сколько. Но он маленький, Витебск, городочек все равно. Насколько же он благоустроен вообще практически в каждом своем уголке? Ну, давайте как-то вот хотя бы центр вот это вот. Я знаю, что сейчас бы мне сказали, пишите гранты, пишите заявки, пишите в управляющую, пишите в администрацию, выигрывайте ТОСы. ТОСы. Ну, я хочу просто жить и работать. Мне хватает своих проблем. Ну вот. Мне хватает их. Мне нужно зарабатывать деньги на то, чтобы условно, да, там я говорю про разрез семьи, муж, жена, зарабатывать деньги на то, чтобы платить коммуналку, платить кружки ребенку, платить школу ребенку. Я уже, кстати, в своем списке написала, у меня вышло уже, по-моему, что-то больше около 20 тысяч, сколько я отдала за сбор ребенка в школу.
4: Это первый сбор.
3: Это вообще еще мы даже в школу не зашли ни разу. И ты знаешь, я хочу, как обыватель, обычный человек, мое личное мнение, жить просто жизнь. В приятном своем любимом городе. Я не мусорю, я не нарушаю правила дорожного движения, я не провоцирую никакие ситуации, я ничего не делаю. Просто хочу жить в своем любимом городе, ходить по своей любимой набережной, которую я люблю всем сердцем.
4: Ты же ходишь.
3: Да, я очень много хожу. Но по ней невозможно ходить. А по центру невозможно ходить на плоском ходу. Как люди двигаются там на каблуках, я совершенно не понимаю. Люди, точнее, женщины, да? Они же женщины. Не надо. Все. Женщины, мужчины не ходят на каблуках. Пока что, во всяком случае.
4: Не, ну в туфлях есть каблук?
3: Ну, он там такой вообще никакущий.
4: Это уже каблук там.
3: Да, ну, да,
4: подошва целая.
3: Ну, шпильку представь. Вот как ходить по центру, я еще не понимаю, как ехать мамочке на коляске с ребенком, я не понимаю, вести. Я вот этого тоже не понимаю, потому что там совершенно... Да, и мне кажется, что мы никогда не дождемся этого ремонта. Но вот его не будет никогда. Потому что вот нам то расширим, то положим, тут асфальтовое покрытие заменили, все, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, так в итоге Ленина у нас и стоит. Мало того, что нет асфальта, так еще и фасады ужасные и страшные. Поэтому я не знаю, мое личное мнение, что как-то администрация должна нам поспособствовать в этом, на то они же и администрация. Ну что, еще одна, наверное, тема, которую стоит сегодня обсудить в рамках благоустройства городской среды. У нас благоустроили территорию памятного знака на площади Калини. Там проводился демонтаж плитки и, собственно, посажен новый газон. Что хочу сказать по этому поводу? Я вот там жила долгую счастливую жизнь вот в этом районе, и знаешь, чего реально не хватает в этом районе, что убрали из этого района? Это деревья. Вот там построили новую площадку, вообще замечательно, классно, прекрасно, вообще круто, мне очень нравится, хотя я там еще не была, но видела. Класс, но нет ни одного дерева, и на этой площадке просто всегда с самого утра летом солнце. И оно только к вечеру, в закат, когда уходит, там можно как-то пребывать более-менее. Раньше там были деревья, было приятно пройтись в теньке. Мы со школы все время ходили на наш любимый фонтан. Там же есть вот этот кривой магазин, туда же мы, там же был гастроном. Мы заходили за булочками берлинер, были такие классные. И пошли на фонтан, на скамейке сидеть и играть. Но вот сейчас, объективно, например, если даже ты выйдешь туда с утра, будет тебе жарковато. Но это в летний период, хочется какой-то зеленцы хочет.
4: Над головой,
3: да, хотя бы чего-то такого типа сирени, я не знаю, ну, быстрого многолетнего, очень этого не хватает. Однако благоустроили, сделали, ну, спасибо, и на этом красиво, хорошо, замечательно, благодарим. Площадка, наконец-таки, детская там появилась, человеческая, потому что то, что они поставили после того, как открыли подземку, это просто обнять и плакать, тоже у меня есть мой личный видеорепортаж про эту площадку, я прям сходила целенаправленно, и попрошу заметить, что подземный переход от открыли у нас сколько? 2? Или даже уже 3 года назад? 2.
4: Да поболее уже.
3: Да, ну, пускай
4: возьмем. Лет 5, мне кажется, уже.
3: Нет, мне кажется, не 5. Нет.
4: Его открывали, я еще работал на предыдущей работе, а я на этой уже 3,5 года.
3: Ну вот, я думаю, что 3-4, не больше.
4: 4-5.
3: Так вот, и там все стояла эта площадка детская. Обнять и плакать. Все, какая-то старая, какая-то замыженная. Знаешь, наполовину поломатая поставили в новом месте. Вот лучше бы уже ничего не ставили. Вот это на мой взгляд. Да, вот они поставили эту площадку и как-то себя унизили этим. Ну, потому что кататься было там невозможно. Дети как-то пытались проводить там время, но объективно это плачевная история. Вот лучше бы уже ничего не ставили. Теперь, наконец-таки, в этом районе есть нормальная детская площадка. Я уже вот вечером буквально ехала, но, опять же, находиться на ней вечером гораздо более комфортно. Много народа, дети катаются на качелях, фонтан работает. Фонтан даже в дождь работал. Тут был ливень огромный как-то вот буквально неделю назад, и фонтан все равно работал, что не может не радовать. Сейчас прервемся на небольшую паузу и совсем скоро вернемся к вам. Оставайтесь на Луки ФМ.
7: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
8: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
9: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Блогер Николай Соболев о несостоятельности термина «коллективный Запад».
12: Нет никаких там и нет никаких их. Они очень сами по себе внутри развлеченные, то есть атомизированные. Это гигантский вот бич нашей всей современной цивилизации, потому что вот вследствие развития, да, вот этих трендов, либерального тренда, гедонизма, да, там и так далее. То есть, ну, вот Запад тоже не един, нет никакого единого Запада. Когда мы говорим про коллективный Запад, ну, это требует оговорки. Скорее, художественное преувеличение. Там есть разные силы. Вот 2 года назад все вот в унисон говорили про правый поворот, и сейчас эти разговоры как-то утихли. Кто-то начал стабилизировать руль во время этого правого поворота. Это вот то, что мы не можем не замечать. Но правый поворот продолжается. Там есть, опять же, и из правых политиков те, кто нам симпатизирует, и из левых политиков, кто нам симпатизирует, а есть те, кто нас ненавидит.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
7: Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
7: Эксклюзив.
0: В этом году на выборах будет несколько избирательных кампаний, а не одна, как было в 2024 году. Это рассказала председатель Центра избиркома Алла Памфилова в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Также, по ее словам, в этом году будет соблюдаться повышенная безопасность. Также глава ЦИКа сказала, что дистанционное электронное голосование на предстоящих выборах будет применяться в 33 регионах страны, включая Москву. Памфилова подчеркнула, что система защиты от хакерства атак была усилена.
7: Об Украине.
0: Украина практически исчерпала запасы ракет-перехватчиков для американских комплексов «Патриот» и в ряде случаев уже не может использовать системы противобаллистических ракет. Об этом сообщает CNN, получивший доступ к одной из установок «Патриот» на украинской территории. По его данным, одна из пусковых установок не производила запусков уже около 6 недель. Главный инженер подразделения отметил в беседе с CNN, что наличие самого комплекса без ракет-перехватчиков делает его бесполезным. CNN связывает дефицит таких ракет у Украины с их глобальной нехваткой, которая усилилась после масштабного применения этих ракет в ходе войны США и Израиля с Ираном.
14: о Москве.
0: В Москве проведут 11-й этап программы стимулирования потребительского спроса «Миллион призов». Об этом сообщили в Московской торгово-промышленной палате. Акция состоится в рамках выборов депутатов Госдумы 9-го созыва, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Принять участие смогут все избиратели, проголосовавшие онлайн или через терминалы электронного голосования, как москвичи, так и жители других регионов, включенные в список по месту нахождения. Каждый участник гарантированно получит не менее 1000 городских баллов. Также разыграют призы номиналом 3, 5, 10 и 50 тысяч баллов. Президент палаты Владимир Платонов отметил, что за время акции программы в них уже приняли участие свыше 5 миллионов 600 тысяч москвичей. Баллы можно потратить на товары и услуги партнеров или направить на благотворительность. Участники уже перечислили на добрые дела свыше 470 миллионов. Баллов.
14: О медицине.
0: Китайские хирурги впервые восстановили пациенту обе ноги после полной ампутации. Это первый в мире подтвержденный случай успешной реплантации конечности после их полного отрыва. В завершение выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка, юань 12 рублей 48 копеек. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
2: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». Меня бомбит.
4: Доброго дня радиослушателям Луки ФМ. На 102.6 продолжаем говорить в формате «Меня бомбит». Катя Пахомова, Дима Иванов. И вот уже пролетела большая часть программы, как всегда, такая дискуссионная, большая и важная. Ну и хочется завершать всегда какой-то позитивной новостью. И вроде как есть такие. По крайней мере, анонсированные, обещанные, а... Что получится по срокам в итоге? Уж очень бы хотелось, чтобы все получилось.
3: Уж очень бы хотелось, чтобы все получилось, и мы верим, что все получится, потому что ко Дню знаний нам пообещали открыть две школы, и седьмую, и кадетскую, потому что основные работы практически завершены. Сейчас у нас идет оснащение кабинетов. Ты знаешь, я вообще никак к тому району не отношусь, но искренне рада за ребят, потому что то, что происходило в учебном году, оно
4: эпопея.
3: Вводило в панику не только родителей, не только самих детей, не только учителей, но и местных жителей того района, которым нужно было перемещаться на маршрутках. Для меня это позитивные новости должны быть, да, поэтому не буду сильно высказывать свое мнение. Вообще ужас было закрыть две школы одновременно. Это
4: в одном районе.
3: В одном районе. Кого посетила эта идея, я не знаю, но да ладно. Еще одна хорошая новость — это то, что в парке Петровском начались по обновлению детской игровой площадки. Она там была в таком виде, в котором лучше туда бы было не ходить.
4: Но, тем не менее, я каждый вечер часто очень ходил по парку, и там всегда дети...
3: А потому что им деваться-то некуда. Куда деваться? Дец, куда? Нормальная
4: деревья
3: площадка есть.
4: Есть
3: там? Нет?
4: Пространство есть, деревья есть, прохладненько, хорошо. Вот то, что мы говорили про Калинина.
3: Какие там деревья есть? Около только краеведческого музея, если мы возьмем, и все. А дальше в парк Петровская.
4: А, мы про парк Петровский. Я уже угулял, я в Пушкинском сквере
3: сейчас. Нет, Пушкинский сквер замечательнейший.
4: Душой и телом я там, а даже не послушал, что ты про Петровский парк.
3: Нет, у меня вопросы к Пушкинскому скверу, а вот вопросы к парку Петровскому как были, так и остаются. И площадка, которая находится рядом с краеведческим музеем, напомню, которая находится на реконструкции до 28 года, эта площадка вообще не предназначена для детей никаких возрастов, она опасна. Буквально у меня ребенок, вот когда мы ходили пару лет назад на эту площадку, она все еще в таком же состоянии, она села на качели и упала. То есть нельзя было. И вот сейчас там начались работы по обновлению, схожу, обязательно посмотрю, проверю, как идет обновление. А еще одна хорошая новость, все-таки, что у нас появился семейный комплекс «Атмосфера», и у них есть классная афиша «Августа». И здесь столько всего интересного, ребят. Буквально в эту субботу будет малиновый бум в заведениях «Атмосфера». Обязательно посетите. хотите, день кремового пирога с малиной. Ой, как вкусно звучит. Аквагрим и день сладкой ваты, это будет уже в воскресенье 2 августа. Ну и, конечно же, мультяшные понедельники, дни любимых героев. Короче говоря, здоровские ребята придумали, что делают такой классный календарь, где можно посмотреть, что какие события будут и с ребенком сходить. Ну и если в воскресенье, вы не знаете.
4: Да, мне просто Антон Киев вчера рассказывал в утреннем шоу, что какой-то там чемпионат по камень-ножницы-бумага в каком-то из салонов города. В два.
3: Сходи.
4: Быстренько отстрелялись и пошли оттуда пешочком через мост железнодорожный, мимо благоустроенного скверика у железнодорожного моста, мимо этих двух мостиков, через мост на экспресс, на футбол в 16:00. Луки Энергия принимает футбольный клуб Чертаново из одноименного, хотел сказать, города, но это уже район Москвы, по-моему, полноценно.
3: Да.
4: В общем-то, верим в нашу команду, болеем, потому что прошлую игру в гостях, первую в сезоне, проиграли и будут жаждать реванша.
3: Да.
4: Вот, и будет эмоционально красиво, как всегда.
3: Да, так что на выходные очень много интересных мероприятий, а также погода обещает нас радовать, поэтому если вдруг вы поедете куда-то на озеро, обязательно, друзья мои, мусор за собой убирайте. Я, простите, в хорошем выходе все равно буду о своем топить. Договорились? Не будьте хрюшками.
4: Не топите мусор.
3: Не топите мусор, да. Всем хорошего, замечательного дня пятничного и чудесных выходных. С вами были Катя Пахомова и Дима Иванов. Оставайтесь на волнах Луки ФМ. У нас интересно и полезно.
4: Всем пока-пока.
15: Скорая радиопомощь всегда готова помочь. Ведущие специалисты Великолукских медучреждений на страже вашего здоровья дают рекомендации по его поддержанию. Лучше вовремя предупредить, чем лечить. Скорая радиопомощь на Луки ФМ 102.6 FM.
16: Здравствуйте, с вами в студии проект «Скорая радиопомощь», и я медицинский психолог филиала Великолукской и Псковской областной инфекционной клинической больницы Леонтьева Елена Александровна. Я часто задаюсь вопросом, что означает слово «вера» с точки зрения психологии или религии? Согласно Библии, вера есть овеществление того, на что надеется убеждение в вещах невидимых. Религия – это любая система мыслей и действий, которая представляет индивиду, систему ориентиров и объект, которому можно поклоняться. Эрих Фромм считает, что нет ни одного человека, у которого не было бы потребности в религии. Религию можно считать одной из форм психотерапии в обществе. Именно в церкви мы осознаем, понимаем, ну, так сказать, тренируем и принимаем то, что с нами происходит. То, что нельзя объяснить с точки зрения логики. Понятия веры и религии тесно связаны. Я уверена, что абсолютных атеистов в природе не существует. Уильям Джеймс исследовал многообразие религиозного опыта, обобщая огромный эмпирический материал. Он ввел понятие личной религии, которая, являясь первоосновой любой религиозной системы, делает человека причастным к высшей истине и тем самым позволяет ему пережить феномен обновления сознания. Для этого феномена характерно повышение энергетического фона души человека, охваченный мгновенным осознанием высокой истины. Вера и религиозность по Юнгу являются всеобщим, ранним проявлением души, присущей каждому человеку. Именно в религиозных переживаниях возможна встреча сознания и бессознательного, что способствует обретению целостности человека, обеспечению его продуктивного развития. Переживание веры становится ключом, способом связи сознательного и бессознательного. Современному человеку свойственен разлад между верой и сознанием. Постоянная ориентация на внешнюю деятельность, внешний мир ведет к отчуждению от собственного внутреннего мира. Мне хочется разобраться, что такое вера как психологическая категория. Вера как общий психологический феномен – это твердая уверенность, глубокая убежденность в чем-то, что помогает, мотивирует на определенное действие. Сопровождает наши желания в исполнении задуманного даже при отсутствии доказательств. Актом усилия веры поддерживается, эмоционально притягивается, прикрепляется к сердцу, запечатлевается образ существования и осуществления, которого лишь возможно, вероятно, но который через свою наглядно-чувственную представленность сознанию делает нереализованное в действительности субъективно реальным, осязаемым, недостижимое достижимым, сопутствующим, греющим и ведущим по жизни. Эта внутренняя достоверность не дается просто так, за даром и одномоментно, но требует специальной работы, усилий по строительству, восстановлению в себе живого образа веры. Вера, побеждающая, преодолевающая сомнения, неверие, становится в этих условиях наиболее адекватным основой и подпорьем, тогда как надежда, готова возникнуть при малой вероятности успеха, это слабая, быстро истекающая, но зато правда умирающая последняя поддержка, а уверенность, высокая вероятность успеха, требует выполнения слишком многих усилий, далеко не всегда которые могут быть представлены в реальной жизни. Вера тесно связана со смыслообразованием. Известна формула Леонтьева, 1965 год, согласно которой которой личностный смысл, порождающий отношение мотива деятельности к цели действия. Здесь имеется в виду преимущество личностный смысл, замкнут на себе деятельности. Тогда, переходя к более общим смыслам, мы можем столкнуться с иными условиями их порождения. В сложных формах активности человек действует не ради достижения самого по себе предмета потребности или мотива. Он действует ради целостного образа новой жизни, в которую включен этот предмет. И в этот образ, только вероятный на деле, человек должен поверить, принять его как уже существующий, влияющий, сопровождающий сегодняшнюю активную жизнь. Это внутреннее принятие, продукт, ну, работа, вера. И если смыслы конкретной деятельности порождаются отношением мотива к цели, то смыслы жизни порождаются образом будущего, освещающим и животворящее настоящее, или отношением образа веры к наличному состоянию человека. Анализируя раннее детство, можно прийти к выводу, что вера сопоставима с доверием. В мире малыша появляются люди, которые для него означают реальность, не требующую проверки. То, что они говорят, правда, то, что они делают правильно. Ребенок, как лакмусовая бумажка, воспринимает опыт взрослых, не задавая вопросов, не оспаривая получаемую информацию. Насколько получаемые знания корректны, человек начинает спрашивать себя уже в подростковом возрасте, в юношестве. У каждого человека в жизни бывают сложные времена. Особенно, когда ты стоишь на распутье и нужно сделать какой-то сложный выбор. Продолжить бороться или поддаться внешним обстоятельствам и всеобщему настрою. Часто внешние неурядицы создают внутреннее настроение, что весь мир против нас. Однако это совсем не повод опускать руки и бросать то, что создавалось и приобреталось таким усердием. Даже маленькие дети знают, если верить, что вокруг все плохо, то так и будет. Какой мир хотите вы видеть вокруг себя? Как не потерять веру в то, что мы можем со многим справиться? Если мы потеряли веру в собственные силы, то необходимо разобраться, почему и в какой момент это произошло. Вера в себя укрепляется на протяжении всей жизни, но с неверием происходит то же самое. Оно усиливается с годами, если травмирующие ситуации повторяются. Необходимо проанализировать те негативные моменты, которые вызывают чувство провала и падения самооценки. Попытаться повторить горький опыт с новым знанием. Как не надо будет делать, чтобы снова не попасть в просак. По мнению Изабель Фильоза, если говорить об уверенности в себе, чем меньше уверенности в нас самих, тем больше мы ее идеализируем. Сталкиваясь с трудностями, оказавшись перед выбором, мы говорим себе, что те другие уж точно знают, как поступить. Им не знакомы сомнения, у них нет страха сделать что-то не так. На самом деле в каждом человеке есть сомнения, и каждого может одолеть страх. Предлагаю в это поверить и разрешить себе ошибиться, ну, если что. Предлагаю поверить, что у выученной беспомощности над вами нет власти. Предлагаю поверить в то, что прошлые негативные события случились из серии неопределенных действий или бездействий с вашей стороны. И если это учесть в будущем, все может сложиться по-другому, ну, лучше, чем в тот раз. Предлагаю поверить в то, что есть неприятности, которые могут происходить по независящим от вас обстоятельствам, и думать, что мир жесток – это всего лишь иллюзия, созданная вами. В мире нет ничего стабильнее перемен, и не всегда эти перемены носят негативный характер. Я предлагаю поверить в исследование Бенджамина Блюма, выдающегося педагога-исследователя, который утверждал: «Я пришел к главному заключению, чему можно научить одного отдельного человека, тому можно научить почти всех остальных людей в мире. Почти все люди обучаемы, если им обеспечить соответствующие условия». С оговоркой, что мы не принимаем расчет тех, у кого серьезные проблемы со здоровьем, конечно. Я предлагаю поверить в то, что надежда. Отчаяние есть самопрограммирование. Мозг не дает телу израсходовать все свои ресурсы, если у вас нет достаточных шансов на успех. Наша физическая сила оказывается нам неподвластной в тех случаях, когда наш мозг не верит в результат, потому что для человека самое страшное – израсходовать все свои ресурсы и потерпеть неудачу. Если мы не верим в то, что справимся в конкретной ситуации, то мы не получим ресурсы, необходимые для этого. В этот момент, когда мы начинаем верить в себя, шлюзы открываются, энергия течет рекой. Я предлагаю поверить в то, что величайшая цель состоит не в том, чтобы стать идеальным, а в том, чтобы стать лучше. Я, как медицинский психолог, хочу напомнить, что нельзя заниматься самодиагностикой и самолечением. Если вы почувствовали себя плохо, для жителей города Великие Луки, Великоустского, Кунинского, Новосокольнического, Бежанинского, Невельского, Себежского районов можно обращаться в Псковскую областную инфекционную клиническую больницу, филиал Великоустский, для приема врача-инфекциониста по предварительной записи. По телефону 688-66, адрес проспект Октябрьский, 127. Лечебно-диспансерное отделение СПИД-центра, телефон 688-70, адрес проспект Октябрьский, 127. Часы приема с 8 до 13.00. Я глубоко убеждена, что знания не бывают лишними. Осведомлен – значит вооружен. Путем научения мы минимизируем ошибки. Берегите себя и своих близких. С вами была я, медицинский психолог филиала Великолукской, Псковской областной инфекционной клинической больницы, Леонтьева Елена Александровна. Слушайте про «Скорую радиопомощь» каждый понедельник в 17:40. Если вы пропустили эфир, вы можете найти на социальных сетях ВКонтакте и в Телеграм-канале. Оставайтесь с нами, будет интересно.
7: Реклама.
17: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
18: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
21: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
22: Все о факторах окружающей среды. Качество воздуха, воды, почвы, ягоды, грибы и даже клещи. Пятиминутка с экологом Алексеем Ивановым на Луки-ФМ.
23: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами член общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии региона Алексей Иванов. А сегодня мы порассуждаем на тему экопривычек и о том, как на простых примерах можно просто и удобно принести пользу не только себе, но и природе. Итак, летняя жаркая пора, заготовки, непростой трафик тепла на улице, все вокруг поспевает, и в дело вступает, как всегда, наш верный помощник, домашний помощник, холодильник. Ну, действительно, а где еще беречь то богатство, которое мы собираем в виде урожая с наших грядок и с дач? Мы знаем, что энергосберегающие лампочки давно стали привычными в наших домах, как и вся бытовая техника, у которой есть значки А+, А2+, где количество плюсов показывает степень энергоэффективности прибора. Но все ли знают, что грамотно разместив продукты на полках холодильника и следуя всего нескольким нехитрым правилам, можно сэкономить еще больше энергии, а значит, домашнего бюджета и, в свою очередь, природных ресурсов, которые затрачиваются на воспроизводство этой же самой энергии. Давайте рассмотрим несколько полезных советов, чтобы помочь нам, нашему холодильнику. Ну, давайте поговорим о том, что в первую очередь нужно пустить в дело остатки продуктов, которые купили всего на один раз. Или которые вы открыли, попробовали, а они вам не понравились. Настал момент освободить ваш холодильник от балласта и расчистит пространство именно для тех продуктов, которыми холодильник действительно нужен. Но я советую не выбрасывать продукты, постараться использовать их. Можно ведь предложить кому-то из членов семьи, соседям подготовить или приготовить что-нибудь из этих продуктов другое. В мире выбрасывают около 30% всей еды. На ее производство тратятся природные ресурсы, удобрения, труд людей, эксплуатируются животные. Число голодающих при этом в мире достигло более 1 миллиарда человек. Поэтому давайте будем разумными потребления продуктов и стараться использовать все купленное или приготовленное. Но в крайнем случае, там, где есть фудшеринг, можно еду сдавать на фудшеринг. Еще один момент. Надо стараться, чтобы дверца вашего холодильника была открытой как можно меньше. Чем дольше открыт холодильник, тем больше охлажденного воздуха из него утекает, и тем тяжелее приходится ему работать. А это значит, что быстрее добраться до предмета, который мы ищем, нам поможет вращающаяся подставка или специально обозначенные контейнеры, или подписанные. Это тоже упрощает и экономят тот холод, который мы выработали в нашем холодильнике. Используйте свободное пространство в холодильнике, которое зачастую не принимается во внимание. Это стенки и место под полками. Вы можете восполнить этот пробел с помощью навесных пластиковых контейнеров на присосках или канцелярских органайзеров для полок. Тоже удобный вариант. Некоторые продукты можно не класть в холодильник. Например, вот есть такое заблуждение, все забивают помидорами, яблоками, грушами. А ведь их, а также бананы и тропические фрукты можно не ложить в холодильник. Их качество только ухудшается при хранении в холоде. Выделяемый ими газ, этилен, способен привести к тому, что другие фрукты испортятся раньше срока. Поэтому, если вы планируете съесть их в ближайшие несколько дней, достаточно положить их в прохладное темное место и не забывать в холодильник. Ну, конечно же, за исключением майонеза, соусов, содержащих яйца, остальные соусы, в составе которых много соли, острых специй или уксуса, тоже можно хранить и при комнатной температуре. Например, кетчуп, соевый соус, табаско, другие подобные. Так мы освободим пространство для продуктов, которым важно быть охлажденными, а заодно снизим уровень хаоса внутри нашего холодильника. Температура у дверцы холодильника может колебаться из-за того, что ее открывают, поэтому быстро портящиеся продукты, такие как молоко, лучше хранить на средней полке, где температура постоянна. На дверце холодильника можно хранить такие продукты, как приправы, напитки в алюминиевых банках или стеклянных бутылках. Нужно убедиться, что наш холодильник установлен на нужную температуру. Как рекомендуют и производители, и вообще экологически, и экономически это выгодно. Чтобы снизить энергопотребление, рекомендуется поддерживать температуру плюс 2 градуса в холодильной камере, а морозильную камеру установить на минус 18. Необходимо проверять, имеется ли зазор между стеной и задней стенкой холодильника. Хорошо, чтобы расстояние составляло до 5 сантиметров. Это обеспечит доступ воздуха к конденсатору и не допустит перегрева прибора. Старайтесь не забивать до предела свои холодильники. Переполненные полки могут уменьшить поток воздуха и вызвать накопление инея. Это затруднит поддержание постоянной температуры. Убедитесь также в том, что перед вентиляционными отверстиями не стоят высокие или громоздкие предметы. Надо разобраться с влажностью в нашем холодильнике. 2 ящика в его нижней части при правильной эксплуатации могут продлить срок хранения и свежести продуктов. Используйте более высокую влажность в одном контейнере для листовой зелени, перца, брокколи, и более низкую влажность в другом контейнере для скоропортящихся продуктов, например, каких-нибудь фруктов. Если вам нужно хранить мясо, держите его внизу холодильника или, в зависимости от конструкции, как можно ближе к его самой холодной части, к морозильнику. Если у вас нет встроенного ящика для мяса, вы можете использовать один из ящиков для продуктов или отдельный контейнер, чтобы избежать контакта с другими продуктами. Необходимо всегда давать остыть блюдам, прежде чем их положить в холодильник. Если поставить горячее внутрь, но это непреложная истина, холодильник начнет работать с повышенной нагрузкой, потребляя больше энергии, соответственно, ваших денег. Конечно же, это не экономит ресурсы, а про деньги я уже сказал. Периодически очищайте от пыли змеевик конденсатор на задней панели вашего холодильника. Конечно же, это надо делать раз в год или каждые 2 года с помощью пылесоса или любого баллончика для очистки клавиатур. Если змеевик покрывается пылью, то это уменьшает теплоотдачу, заставляя ваш холодильник работать более интенсивно, потреблять больше электроэнергии для поддержания холода внутри. Ну и, конечно же, бонус для тех, кто все это выслушал до конца. Исследования, опубликованные в трудах Национальной академии наук, показывают, что если хранить помидоры при температуре ниже 12 градусов по Цельсию, они теряют свой аромат и вкус. Все дело в том, что холодная температура снижает функциональность генов, которые отвечают за аромат и созревание плодов. По этой причине помидоры лучше всего хранить в затемненном помещении при комнатной температуре. Ну и напоследок рассмотрим еще пару лайфхаков. Покупайте в меньших количествах, но чаще. Наибольшее планирование продуктовых покупок поможет свести проблему пищевого мусора к минимуму. Приготовление скоропортящихся продуктов вскоре после покупки может избежать их порчи, а в дальнейшем даст возможность быстро и легко разогреть еду в течение недели. Конечно, такой способ не подходит, если вы привыкли есть только свежеприготовленные обеды и ужины. Но вместе с тем, это легкая экономия не только денег и бюджета, но и экономия электроэнергии, а мы уже говорили о том, что на нее затрачиваются многие первичные ресурсы. Есть еще один момент, который отмечают в том числе и товаропроизводители. Можно покупать некрасивые фрукты и овощи. Например, можно взять пример с одного из французских супермаркетов, который запустил рекламную кампанию и призвал не отказываться от покупки огромных яблок, уродливых апельсинов или бесформенных баклажанов. Да, причудливые по форме продукты и овощи редко оказываются на полках магазинов, но на рынках вы можете найти продукты не самой красивой формы, но при этом они очень отличного и хорошего качества и пригодны к употреблению. Можно помочь поднять поднять спрос на продукт, который в противном случае может быть отправлен в мусор. Относиться нужно скептически к срокам годности, указанным на упаковке. Далеко не всегда продукты на самом деле портятся в сроки, указанные производителями. Как правило, производители приписывают даты для ритейлеров. Ориентируйтесь на вкус, обоняние и здравый смысл. Но всегда нужно к этому подходить критически, поскольку наше здоровье, оно бесценно. Итак, все в ваших руках. Как поступить? Как выбирать вам? Но помните, что лучше мы относимся к дарам природы, чем лучше мы относимся к дарам природы, тем лучше она относится к нам сама. И не забываем непреложную истину, что есть эффективность, экономичность и экологичность. Это уже зачастую веяние

0: 6FM по понедельникам 17 часов 50 минут. Если по каким-то причинам вы не успели подключиться к эфиру или пропустили, а тема близка и интересна, не волнуйтесь. Вы можете найти запись эфира в социальных сетях ВКонтакте, в группах Радио Луки FM. Берегите себя, окружающую среду и до новых встреч.
1: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
4: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
6: Эксклюзив.
5: Сфальсифицировать результаты голосования в России невозможно, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сегодня в эксклюзивном интервью на радио «Комсомольская правда». По ее словам, сама структура и принципы работы избирательной системы полностью исключают такие сценарии. Также она добавила, что заблуждения о возможности договоренности с ней лично не имеют под собой основы. Элла Памфилова также напомнила, что в составе Центра избиркома работают 15 членов, среди которых есть представители КПРФ, ЛДПР и всех 5 парламентских фракций. Аналогичный принцип действует и в каждом региональном избирательном органе. При этом отечественная система ГАЗ-выборы, по словам Памфиловой, надежно защищена от кибератак. Также глава Центра избиркома добавила, что данные о россиянах, имеющих право голоса, обновляются в онлайн-режиме 2 раза в год и находятся в закрытом доступе.
6: Об атаках.
5: Распределительный центр «Вайлдберрис» в Алексине Тульской области находится в простое после возникшего при атаке БПЛА пожара. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства. Как уточнил министр труда Тульской области Алексей Федосеев, в этом центре работают более 7 тысяч человек.

0: На горячую линию поступило более 280 звонков от сотрудников объекта. На прошлой неделе, по его словам, Министерство труда и Министерство развития предпринимательства предложило совместно представителям компании подумать о дальнейшем трудоустройстве. ЧП в Алексине произошло 5 августа. При атаке пострадал один человек. По данным Wildberries, прием поставок временно ограничен. Их перенаправили на другие объекты. Подготовка ребенка в школу в этом году обойдется почти в 20 тысяч рублей. При этом родителям девочек придется потратить больше, чем родителям мальчиков. По оценкам рейтингового агентства «Акра», базовая экипировка ученицы стоит в среднем 19 тысяч рублей, тогда как мальчика около 17 тысяч рублей.
1: Обо всем.
0: Самые дешевые билеты на концерт Kanye West раскупили менее чем за час. Сегодня стало известно, что американский рэпер выступит в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром-арене». Ценник начинался с 9 тысяч. Это места на верхних ярусах. Билет на танцпол стоит 25 тысяч рублей. Дороже всего стоит вип-ложи 160 тысяч рублей.
1: Что будет? Честный взгляд на 17 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Не забывайте про наш сайт radiokp.ru и подкаст-агрегатор podcast.ru. Самый удобный сервис, чтобы слушать, когда вам удобно. Начинаем.
1: Что будет?
2: Итак, скоро мы услышим важное заявление от Владимира Путина на Восточном экономическом форуме. Советник президента России Антон Кобяков так и анонсировал важное заявление Путина на Восточном экономическом форуме. Рекомендовал Западу следить за выступлением президента России. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Ну, главная тема этого самого ВЭФа, то есть Восточного экономического форума, Дальний Восток, развитие во благо людей. И вот на этом форуме надо ожидать каких-то важных заявлений Владимира Путина в адрес Запада, если я все правильно понял. Немножко, вы уж простите меня за некоторую критику, накопилась усталость от важных заявлений. Важных заявлений много, их было много, есть много, и наверняка еще будет много важных заявлений, которые надо внимательно слушать Западу. А Западу надо неважно.

хочется деньгами рвать карманы, на них кормить любовью города, пуская ее прямо в провода, на мониторы и телеэкраны.

сразу в его адрес звучали. Он понял эту тему с беспилотниками, даже уговорил Илона Маска там, по части Старлинка, так, чтобы ограничить его работу, чтобы русские не могли его использовать и прочее, прочее, прочее. В общем, проделал какую-то работу, и вот его берут и снимают. Уж непонятно, по какой причине, может быть, Зеленский просто приревновал, или еще по какой-то причине, ввиду политических амбиций этого самого Федорова, или еще по какой-то причине, неважно. В общем, люди вывалили на улицу, требовали, чтобы его вернули, все-таки не вернули, предлагали ему другой пост, на другой пост он сам не пошел. И раздался звонок из Италии. И министр обороны Италии, только вдумайтесь, звонит украинцу Михаилу Федорову, бывшему главе Министерства обороны Украины, и предлагает ему стать советником. Советником своим. Представляете вообще, да? Вот я вдумываюсь. Итак, страна НАТО, Италия. Ее министр обороны звонит бывшему министру другой страны, не члена НАТО, и говорит, не хочешь ли ты стать нашим советником? Я специально полез гуглить, вообще такие прецеденты были, возможно ли это? И оказалось, что нет. И таких прецедентов не было. И я вот даже подумал, как это вот можно нанять иностранца, экспат какого-то для работы в закрытом оборонном ведомстве, правильно? Вот, а видите, такие прецеденты едва могут случиться, но могут. По крайней мере, пока что Федоров ответил отказом, а там посмотрим. Но в любом случае он сказал важную вещь. Нам нужно опережать Россию в

0: каждом технологическом цикле мы должны принимать решения круглосуточно. Украина быстро внедряет инновации, сказал он, однако Россия делает то же самое. Далее экс-посол Украины в США Александр Моцик заявил, что Киев не может получить лицензию на Патриот из-за мощной работы России с американцами. «Это сложная ситуация», — сказал он, — «заключается в том, что очень много и мощно Россия работает с США, и всякий раз, когда у нас проходят какие-то переговоры с американцами, россияне из всех щелей вылезают на американцев», — сказал Моцик. Поэтому вот не складывается, да. Киев вынужден терпеливо убеждать Белый дом в том, что большинство американцев якобы поддерживают Украину, а помощь Украине якобы в интересах США. Но, видимо, это якобы не совсем работает и не соответствует действительности. Но в полной мере, которую вкладывает этот самый Моцик в эти самые слова. А вот теперь мы подходим опять к важным заявлениям, друзья. Я вам обещал важные заявления. Важные заявления, пожалуйста, цитирую. Министерство иностранных дел России запросило у США и Турции разъяснения в связи с планами поставок оружия Киеву. Комментарий официального представителя Марии Захаровой опубликован на сайте ведомства. Тезисы такие. Обстоятельства масштабной поставки американского оружия через Турцию и Украину остаются крайне противоречивыми. Попытки Турции использовать миротворческую риторику, параллельно снабжая оружием ВСУ, подтачивает доверие. Накачка новыми вооружениями ВСУ не может повлиять на развитие СО по российскому сценарию. Ущерб отношениям между странами в случае поставок оружия Киеву неизбежен. Неясно, чем руководствуются Вашингтон и Анкара, открывая ящик Пандоры для затягивания агонии киевского режима. США и Турция еще не поздно трезво оценить ситуацию. Особенно Турции, конечно, это уже от меня, безусловно. Ведь недалек тот момент, что просто авиасообщение отменят, и все. Это послужит вот таким прецедентом. На самом деле, Турция объясняет это очень просто. Мы старое оружие, которое уже устарело, вот это американские все эти системы, в том числе АТКМС, просто за ненадобностью нам. Они старые, а нам нужны новые. Мы отдаем их Украине. На самом деле, там довольно много вооружений. Если Украина их получит, это ничего хорошего для нас, для России не сулит. В то же время, Хакан Фидан, есть такой министр иностранных дел в Турции, заявляет о том, что Европа, Запад, НАТО совершенно напрасно продолжают давить на Россию, потому что Россия в какой-то момент, если ее загонит угол, вполне реально может применить ядерное оружие. Ну, то есть вот с этим пониманием они берут и все равно передают оружие Украине. Задаюсь вопросом, вообще есть такое понятие, как суверенитет все-таки в мире, да? Вот, не знаю, ответственность перед планетой, ну и перед своим народом, кстати говоря. Да и вообще кто-нибудь в силах принимать суверенные решения. Вот не хотим передавать оружие Украине. Можем кому-нибудь другому передать, а Украине не хотим передавать. Можем передать, допустим, ну да, Израилю, хотя у Турции с Израилем отвратительные отношения. Ну ладно, да, кому-нибудь другому, Хорватии можем передать, пожалуйста, кому-нибудь еще, да, любой другой стране, Северной Македонии, она в 2020 году вступила в НАТО, наверняка у нее этих систем не так много, давайте мы им передадим, но нет, Украине, и, конечно же, России это нравится не может и не должно. Что интересного сказал Лавров, он заявил об ужесточении ударов по объектам, которые подпитывают военную машину Киева со стороны Запада, а еще он сказал крайне важную вещь. Перемирие на Украине не будет, Россия не намерена просто останавливать боевые действия на текущей линии соприкосновения. Перерыв.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
2: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
4: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Чистые пруды в Москве изначально назывались поганами. Туда мясники сбрасывали отходы производства. Но потом князь Меньшиков приказал очистить водоем, и его название изменилось.
6: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация.
7: Что будет? Честный взгляд на 17 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Дмитрий Стешин к нам присоединяется, специальный военный корреспондент «Комсомольской правды», русский тарантас в Телеграме. Подписывайтесь. Дима, тебя приветствуем. Ты добрался до Донецка, об обстановке и как доехал. Ты написал как раз о том, как ехал по трассе М4 Дон. Пожалуйста, расскажи. Ну и об обстановке тоже в Донецке. А потом я хочу тебя про сладкую жизнь на Западе порасспрашивать. Ты и об этом материал тоже писал. Но давай сначала про сладкую жизнь у нас здесь. Пожалуйста.
8: Да, бензин на трассе Дон есть. Я взял с собой 50 литров 95-го. Кстати, я еще весной 25-го его купил. Чуйка военкорская. Вот. Но бензин там больше полутора лет, года не хранится. В общем, я подумал, что хороший повод его сжечь. Привез резерв неприкосновенный. Бензин на трассе был, но то, что логисты называют неравномерное распределение. Где-то он был дорогой, где-то по, условно говоря, госцене 70-80 рублей. Там были очереди, не очень большие. На «Газпроме» под Каменшахтинском, ну, я постоял минут 20, я на пересменок попал, но там мы разрешали и в канистры заливать, и по 60 литров. Можно было взять на машину 60 литров 92-го, 60 литров 95-го. В общем, с бензином там, ну, все нормально, конечно. Ничего ужасного, но, да, какое-то беспокойство все-таки присутствует, общая паника. Вот, а фактически бензин есть. Сложнее было уже в Донецке. Умные люди мне сказали, что стоит заезжать в период с 9 до 17 часов, может быть, чуть попозже, до сумерек. Дальше там могут быть проблемы, работают дроны по трассам. Я не видел апокалиптических картин, зато я видел, что наши зенитчики везде стояли, буквально через каждые там полкилометра. По санитарной нужде из машины не выйти, только нашел укромные кусты, а там сидит наша огневая группа. Вот. И я себе поставил в машину рацию себе и, собственно, спросил у дальнобоев на погранпереходе Успенка, как там обстановка по трассе. Получил развернутый комментарий. Вот. Но второй момент, я ездил в Горловку. Да, в Горловке все сложнее, когда я возвращался уже под вечер где-то около 7. На моих глазах сбили дроны, которые шли, предположу, на Зуевскую теплоэлектростанцию. Вот. Тут проблемы в Донецке с электричеством на Донбассе. Вот. Включают каждый день. Я привез поэтому с собой киловаттный генератор, чтобы хотя бы роутер запитать и холодильник. Вот. Но группы работают. Вот видел своими глазами, не знаю, сейчас в телегу, наверное, выложу видео сбитых дронов. Но город, машин стало поменьше. Бензин иногда попадается ужасающего качества. Его даже анализаторы не определяют как бензин. Можете себе представить? Цвета чая. Вот. В городе машин столько же. На трассах их реально стало поменьше. Люди стараются поменьше выезжать. Спалили «Галактику». Это очень знаковый был объект с 2014 года.
0: Торговый центр.
8: Да, крупный. Да, это бывший эпицентр. Если вы помните, на Украине в последние дни стали гореть эти эпицентры.
0: Эпицентр — это что? Ты растолкуй, не все понимают.
8: Эпицентр, ну, маркетплейс вот огромный. Ага. Не маркетплейс, гипермаркет строительный, да?
0: Так.
8: Вот. «Галактику» в 2014 году переименовали, разумеется, хохлыши ее с собой не забрали из Донбасса. Эпицентр переименовали в «Галактику», и это был основной гипермаркет, где несчастные жители Донбасса после обстрелов закупались там стеклами, фанерой, чтобы, значит, чинить свои дома и квартиры после бандеровских художеств. И то, что они, конечно, вот эти «Галактики» и эпицентры сожгли, ну, людей это очень сильно покоробило. Вот в общении с местными, с кем ни поговори, там обязательно пару фраз будет сказано про «Галактику» сгоревшую. Но я думаю, мы это переживем. Это не самое страшное, да, что можно представить. Самое страшное для хохлов то, что из Краматорска началась эвакуация администрации. Это совершенно точная информация. Она подтверждена и той стороны. После восстания 2014 года, когда ополчение оставило агломерацию, поскольку администрация Славянско-Краматорской агломерации полностью поддержала русскую весну, вот, соответственно, Украина стала менять администраторов, завозя туда людей с Западенщины. Поменяли и милицию, верхушку, и рядовых милиционеров, я знаю, меняли, притаскивали с Западенщины полицаев. И вот они сейчас собирают свои манатки и драпают в Ужгородскую область, в маленький городок. Казалось бы, необъяснимо, да? Вот. Но я думаю, это их там родина. Вот. И пусть себе едут с Богом. Вот так.
0: И написал ты материал, рай на Западе оказался мифом, но россияне отказываются в это верить. Почему наши соотечественники продолжают защищать выдуманный идеал? На сайте kp.ru как раз в разделе Дмитрия Стешина можно найти и почитать этот материал. Тебе слово, пожалуйста.
8: Да, девушка из Монреаля взорвала интернет. Она родилась в Канаде, выросла, а в 22-м году вернулась в Россию. Таисия Архангельская. Вот. И больше всего бесило... Она выложила видео жутких дорог в Монреале. Вот да, я сравнил с лабораторным проездом в Петербурге в 2000 году. Там гонки машин устраивали по этому лабораторному проезду по ухабам. Да, сограждане визжали, что такого быть не может, но в комментарии стали приходить другие русскоязычные жители Запада, не обязательно Канады, выкладывать свои видео. Да и вообще, как бы 21 век, можно залезть в Google карты спутниковые, да посмотреть дороги вообще в любом городке, в любой американской, канадской там провинции и сравнить. Реакция наших людей, конечно, трудно объяснима. Вот. Но я нашел такую закономерность. У нас неоправданная любовь к Западу, она циклична всегда. Вот у нас была беззаветная любовь к французам. Дворяне начинали говорить с пеленок на французском, только потом учили русский. Потом там свита Николая II была наполовину германофила, наполовину англофила. При советской власти, ну, все помним письма Лили Брик Маяковскому, да? Зощенко рассказ о том, как, разбирая хлам, оставшийся в комнате после немецкого инженера, отец семьи нашел розовую пудру, стал пудрить морду, это я Зощенко цитирую, да, и оказалось, что его блохи не кусают. Это такой порошок, значит, с таким приятным запашком он был. И очень там восторгались немецкому гению. Ну и моя любимая цитата из Андрея Веселого «Россия кровью умытая». У германца в каждой конюшне электрическая лампочка висит, чтобы лошади газеты читали. И вот когда выясняется, что вообще-то в России уже давным-давно построен мир и жизнь, которая ничем не хуже на Западе, а по множеству параметров ее превосходит, это вызвало какое-то бешенство и негодование. Знаешь, я вот до сих пор в автомобильных блогах читаю, вот обсуждается какая-то машина, и какой-то, значит, полудурок пишет: да в России нет таких дорог, чтобы на этой машине кататься. Ну, он там где-то 200 километров в час может ехать, условно говоря. Ему пишут: ты что, дебил, что ли? АМ-11, трасса Дон, там, трасса на Казань. Ну, все же заасфальтировали, что только можно. Мы с тобой сейчас разговариваем, и асфальт сейчас где-то кладут. Кладут где-то асфальт, расширяют какие-то дороги, строят новые развязки. Вот. Но дураков у нас на 100 лет запасено, а вот с дорогами мы решили проблему. И это многих приводит в бешенство.
0: Еще решить бы проблему с дураками, указывающими, в каком направлении идти, и заживем тогда. заживем. Ну, а ты из чего вдруг вообще решил ты тему задаться? Ну, я понял, взорвала интернет вот эта самая девушка своим видео. Кстати, не только она, потом и другая канадская тоже жительница. Россиянка давала большое интервью и тоже, в общем, рассказывала о том, что жизнь в Канаде не сахар. Ну, Канада не показатель, согласись. Вообще нельзя говорить о том, что на Западе все говно, все плохо. У нас мы тут, значит, живем в сахаре и в шоколаде, правильно ведь? Тоже как-то несправедливо немножко получается.
8: Просто. Везде есть какие-то проблемы и недочеты, но вот полностью хаять и мазать грязью Россию и рассказывать, что мы до сих пор тут в шкурах на четвереньках бегаем, это очень, это неправильно и неверно.
0: Но это как из крайности в крайность, действительно. Ну, надо же вдумчиво просто. Понятное дело, что, значит, у нас есть определенные проблемы, выскажемся осторожно. Ну и там тоже проблем хватает, тоже выскажемся осторожно.
8: Ты знаешь, западопоклонничество, хороший, кстати, термин, сгубил СССР. Карамурза Сергей Георгиевич, который коммунист, царство ему небесное, он как бы объяснил это. Единственный человек, который смог объяснить. Беда Советского Союза была, это дефицит образов. А человек не может жить в дефиците образов. Он рисует на стене пещеры или на стене туалета. Я же помню жирно-товарный, богатый Ленинград. Вот туда завозили пальто. Хорошее пальто, английский крой, с поясом, с капюшоном. Но 200 тысяч штук, ты понимаешь? И половина, четверть города мужчин ходила как клонированная. В этом пальто сейчас по патриаршам не стыдно пройтись. Но 200 тысяч штук. Вот. Запад на этом сыграл, конечно. Мы потом поняли, что сосиски с ковбоем, анилиновые ликеры – это все дерьмо. Было уже поздно.
0: Вот так. Спасибо. Дмитрий Стешин, специальный военный корреспондент «Комсомольской правды», «Русский Тарантас». В Телеграме можете найти и подписаться. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Сейчас большой перерыв. Новости, реклама, анонсы. Они пройдут быстро. После этого мы вернемся и продолжим наш эфир. Пока вот есть над чем подумать. Кстати говоря, те, кто, может быть, слушают нас, живут за рубежом, напишут в комментариях, как там на самом деле обстоит. Может быть, вы согласны с Дмитрием Стешиным и со мной или не согласны. Пишите, пожалуйста. После этого уже вернемся в эфир. Не переключайтесь.
7: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
6: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
7: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах. Качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. А теперь представьте силу и чистоту сибирской тайги, заключенную в одну каплю. Это клеточный сок байкальской пихты. Уникальный продукт, который добывают из самой сердцевины хвои. Это концентрат витаминов и природных адаптогенов. Его миссия – укрепление иммунитета и помощь организму в адаптации. Стресс, плохая экология, нагрузки, клеточный сок помогает телу восстановить баланс, укрепить иммунитет и наполниться силой самой природы. Это естественная поддержка изнутри. В фабрике здоровья мы верим, что такие мощные природные средства должны работать максимально эффективно. Поэтому мы всегда сочетаем их с основой основ – ионизированной водой. Она помогает активным компонентам сока пихты достичь каждой клетки. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром. По будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
10: ООО «Фабрика здоровья». Агроэнспо 16-504-00-555. Московская область, Аранский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
6: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует.
7: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В Великих Луках, 18.30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Здравствуйте. В обсуждении темы спорта внутри предприятий приняли участие депутат Госдумы Александр Козловский и депутат Псковской городской думы Антон Мороз. Встреча прошла на ЗАОЗЭТа, где развивают порядка 10 спортивных направлений. Там есть интерес к спортивному пейнтболу. Во время встречи предложили начинать с объединения единомышленников, сформировать команду при достаточном интересе двигаться к созданию федерации и дальше уже выводить соревнования на официальный уровень. Обсудили идею областных соревнований между командами предприятий, развитие инновационных видов спорта, включая фиджитал, и необходимость хорошей площадки для классического волейбола на острове Дятлинка. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поддержал инициативу молодежи Великих Луг. Так, 30 августа на городском пляже состоится фестиваль «Сапфест». В программе пляжные активности, мастер-классы, творческие выступления и соревнования на сапах. В этот же день на острове Дятлинка пройдет фестиваль «Музыка на воде». Перед зрителями выступят губернаторский симфонический оркестр Псковской области и солисты Мариинского театра. Педагоги детского сада номер 25 из Великих Луг Татьяна Шестопалова и Наталья Рогова приняли участие во Всероссийском форуме дошкольного образования в Москве. Форум «Ориентиры детства» проводился в шестой раз и собрал представителей образовательной сферы со всей страны. В его рамках прошло более 140 событий – лекции, дискуссии, тренинги и мастер-классы. На них выступили 450 экспертов в области педагогики, психологии и детского развития. Также были организованы встречи с писателями и фестиваль народных традиций.
12: О валютах.
11: Доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка, юань 12 рублей 48 копеек.
12: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
13: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
14: Что будет? Честный взгляд на 17 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Василий Борисович, здрасте. А как вы оцениваете решение Турции о передаче определенных видов вооружений Украины? И Министерство иностранных дел России запросило у США и Турции разъяснения в связи с планами поставок оружия Киеву. А речь идет там ни много ни мало о 12 пусковых установках РСЗО, более чем 2500 кассетных боеприпасов, 47 тысяч снарядов калибра 203 мм, 70 баллистических ракет АТКМС. Нехило.
15: Турция является одним из главных поставщиков оружия Украине, начиная с первых дней СВО и даже еще до СВО. Поставки не прекращались ни на один день. Они шли постоянно, по нарастающей. Более того, реализовывался Турцией проект строительства на территории Украины завода по производству беспилотных летательных аппаратов. В данной конкретной новости обращает на себя внимание передача 70 баллистических ракет АТКМС, которые, в той модификации, которая есть у Турции, могут иметь дальность до 300 километров. Это неприятно и может привести к потерям. Связано это, очевидно, с тем, что по американским же заявлениям в США запасы подобных ракет в результате конфликта с Ираном практически истощились, и очевидно, что вот по части, в части этих ракет, наверное, американцы являются ключевыми инициаторами этой сделки. Ну, Турция нам не друг, у нас такие транзакционные отношения, ты мне, я тебе, и где-то мы сотрудничаем, где-то мы торгуем, где-то мы работаем друг против друга. Уровень доверия не то чтобы был очень высокий. Разумеется, вот данное конкретное событие дополнительно осложнит отношения. Наверное, мы будем искать способ за это как-то отплатить. При том, что российско-турецкие отношения в целом остаются важными для обеих стран.
0: Но это может привести к разрыву, ну, допустим, к отмене авиасообщений, как это уже было, вы помните, да, этот эпизод, на самом деле, ну, а как еще реагировать, ну, как по-другому? Не то, чтобы выступаю за то, чтобы мы срочно, значит, разругались с Турцией в довесок ко всему прочему, но реагировать как-то надо, а если реагировать, то серьезно, правда ведь?
15: Ну, смотрите, как бы каких-то драматичных шагов, я думаю, не будет, потому что мы важны для них, а не для нас. Мы пересекаемся в ряде третьих стран, там, в местах вроде Ливии, очевидно, можно найти способ и будут искать способ отплатить Турции каким-то образом там, создать им проблемы в тех сюжетах региональных, куда они вовлечены. Разрывать какие-либо значимые экономические связи с Турцией невыгодно нам самим, то есть мы не можем, пытаясь наказать Турцию, делать что-то, что ухудшит наше собственное положение.
0: Особенно во время СВО, да? Может быть, после СВО. После СВО это возможно, но вот во время СВО не особенно.
15: Ну, после СВО могут появиться дополнительные варианты, но сейчас наша задача не ухудшать свое положение. Вероятно, в каких-то региональных историях, там, в Северной Африке, где-нибудь еще, где Турция тоже участвует, мы можем попытаться создать ей те или иные проблемы, но все же не стоит преувеличивать произошедшее. Это продолжается с первых дней конфликта, и это не самый крупный турецкий шаг, который был предпринят, и вклад Турции в обеспечение вооруженных сил Украины всегда был довольно велик. Это и один из наиболее крупных поставщиков легкой бронетехники. На начальном этапе конфликта очень важную роль играли турецкие беспилотники «Байрактар». Потом они потеряли всякое военное значение, но вначале они были довольно таким существенным фактором. Ну и многое другое. Турция строит для Украины новые корабли флота, новые ракетные корветы, которые будут переданы после завершения СВО. Там много всего происходит, что может вызвать наше недовольство.
0: Угу. В то же самое время Северная Корея готова отправить к нам, по крайней мере, есть такие данные, они пока не официальные, какое-то количество живой силы, называются разные цифры, 20, 30 тысяч, 50 даже тысяч. И из Южной Кореи в это самое время звучит, значит, давайте заключим мирное соглашение в адрес Северной Кореи. Не просто так, наверное, да, как мне это видится. Угу. Или как? Ну, вот вы специалист, вы по Китаю более-менее специалист, может быть, и по корейской теме тоже есть что сказать.
15: Ну, смотрите, по ситуации выглядит следующим образом. Нету твердых доказательств того, что Северная Корея хочет кого-то отправить. Все же после участия северокорейских войск в операции в Курской области в КНДР были проведены определенные церемонии мемориальные. Была встреча лидера с вернувшимися военнослужащими, и был проведен целый ряд таких символических мероприятий, которые обычно проводятся в завершении кампании. То есть я бы предположил, что все же в боевых операциях крупных они считали на тот момент свое участие завершенным, признаков того, что что-то изменилось, нет. Поставки оружия могут быть. Что касается инициатив Южной Кореи, в отношении мирного договора, остаются ключевые. Южная Корея, она выдвигает подобные инициативы на протяжении длительного времени, но они не имеют шансов на успех и являются декларативными из-за того, что Южная Корея не хочет отказаться от нереалистичного требования по денуклеаризации Севера. И это ключевой вопрос.
0: Север тут интересно, интересный, смотрите, как интересный заход. Итак, президент Южной Кореи предложил КНДР начать переговоры о прекращении войны. Цитата. «Давайте откажемся от намерения угрожать друг другу и начнем переговоры об окончании этой затянувшейся войны», сказал он, это самое интересное, на церемонии по случаю годовщины освобождения Кореи от японской оккупации в ходе Второй мировой войны. У нас есть с вами общий враг.
15: Это не общий враг, но общие исторические мотивы, к которым они любят обращаться, на самом деле военные связи между Южной Кореей и Японией продвинулись далеко. Они не всегда формализовывались, но сейчас у каждой из этих сторон свой союз с США, но есть и трехсторонние форматы взаимодействия, и трехсторонние учения. Де-факто Южная Корея и Япония – это важные военные союзники, несмотря на свои противоречия. Ни на какие реальные уступки в отношении КНДР Южная Корея идти не готова и не готова отказаться от своей позиции непризнания северокорейского режима. Она сохраняет военное превосходство и продолжает выдвигать требования в отношении северокорейского ядерного потенциала. Северная Корея рассматривает Южную как отдельное враждебное государство, отказавшись от целей национального воссоединения. Таким образом, ситуация остается сложной, но есть ожидание, что Дональд Трамп сейчас попытается запустить новый раунд переговоров с Севером. Это ключевой вопрос. Если это будут переговоры не по денуклеаризации, а по контролю над вооружениями, это будет радикальный сдвиг ситуации, потому что это будет означать признание КНДР ядерной державой де-факто наряду с Индией и Пакистаном. Такие варианты есть, потому что у КНДР есть уже некоторое количество межконтинентальных баллистических ракет, способных поразить континентальную территорию США, и американцы, видимо, есть такая точка зрения в США, что надо договариваться уже с Севером о просто ограничении темпов развертывания этих ракет, ограничении их испытаний и перестать упоминать безумные требования денуклеаризации.
0: У нас здесь 40 секунд, коротко. Вот и от Лаврова прозвучало, и от Путина мы ждем важных заявлений на ВЭФе, Восточном экономическом форуме, по крайней мере, анонсированы эти самые важные заявления. Но вот Лавров сказал, что перемирия на Украине не будет, Россия не намерена просто останавливать боевые действия на текущей линии соприкосновения. Это вас радует или пугает? 40 секунд.
15: Нет, это радует. Это просто российская позиция на протяжении всей СВО, которая постоянно продолжалась без выполнения определенного набора политических требований. Война не может быть завершена.
0: Спасибо. Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Благодарим за выход. Иван Панкин в студии. Небольшой перерыв, еще 2 минуты. После этого мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайте. Слушайте только радио «Комсомольская правда».
16: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
17: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
18: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
19: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
21: С понедельника по пятницу. В 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
22: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном.
23: Точно.
24: Что будет? Честный взгляд на 17 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Напротив меня Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомолки», телеграм-канал «Варсобин». Володя, я тебя приветствую. Телеграм-канал «Толкователь» открываем. Павла Пряникова. И вот он как раз обратил внимание на иллюстрацию того, что молодежь у нас мало политизированная, ее главное устремление – частная жизнь. Социологи собрали фокус-группы из молодежи 18-25 лет в двух главных городах Приморского края. Во Владике и Находке. Время опроса весна-лето 2024 года. И поразило огромный уровень недоверия ко всем политическим акторам, как государственным, так и оппозиционным. С чем ты это связываешь? Вот ты скажи.
25: Ну, во-первых, мне это нравится.
0: Чему?
25: Это говорит о том, что у молодежи есть мозги.
0: Политизированность, сразу скажу, понимаешь, она стимулирует гражданское общество. Ты понимаешь, да?
25: Нет, с одной стороны, я понимаю, но вот если вспомнить, ну, я вот свою молодость вспоминаю, когда рушился Советский Союз, и тогда росла молодежь, которая отвергала ну, то, что внушали и предки, а тогда это же было, в общем-то, ну, все достаточно было уже дискредитировано, то есть молодежь не хотела жить по тем лекалам, которые насаждались там. Ну, собственно, уже самые взрослые люди ни в чего уже не верили, и молодежь тогда тоже рационально поступила. То есть, в общем-то, все вот эти идеи, которые ее учили, были, в общем-то, очень позитивными, казалось бы, но они были фальшивыми. И она рационально рассудила, что надо жить по-новому. Сейчас молодежь действует ровно так же. Она смотрит на взрослое поколение, видит, что ей предлагают, и рационально берет только то, что ей нравится, то, что ей будет полезно для жизни. А полезно для жизни – это вот такая атомизация, недоверие тем институтам, которые себя дискредитировали. Ну, давай так. Партийная система себя дискредитировала.
0: Угу.
25: Ну, ее Почему? Нет. Ну, давай честно, ее практически... Ну, она осталась там в рудиментном каком-то состоянии. Избирательная система тоже вызывает массу критики.
0: Вот ко мне придет Элла Памфилова, вот ты мне списочек своих вопросов накидай, пожалуйста.
25: Я тебе два списка накидаю. Для Памфиловой мне ничего не жалко, действительно, очень было бы интересно.
0: Она возьмет тебя и разобьет в пух и прах.
25: Ради бога, ради бога. Тем более, я в свое время баллотировался и в мэры, и в депутаты, и немножко эту систему знаю. Она, кстати, мало чем изменилась, наоборот, она немножко так деградировала.
0: Так.
25: Вот. И когда молодежь все это видит, она уже хочет расти, она хочет найти такую почву, в которой была бы успешна. Вот скажи мне, чтобы молодежь была где-то успешным, это вот что? Это наверняка единственное, что может быть, это такой новый комсомол. Это разные молодежные движения, партия там, не партия, а движение первых, там, и все и так далее. Это единственный вариант, когда ты можешь как-то общественно развиваться. Ну, так как молодежь, она объективно и природно не терпит некой фальши, и она все-таки хочет развиваться.
0: А мы с тобой
25: сама.
0: Терпим, значит. Ну... Я твою мысль понял, ты продолжай.
25: Не, мы... Слушай, компромисс. Есть прекрасные песни на эту тему.
0: Есть даже у Довлатова произведение «Компромисс». Так.
25: И, не, я ее понимаю. И то, что она не кидается в полымя в страстей и пытаясь чего-нибудь там пробить и доказать, и сгорая по пути, как мотыльки, это говорит о том, что они, да, холодны, да, немножко циничны, да, немножко, да, рациональны, но таким образом они самосохраняются. Это, знаешь, вот когда я вижу, что мы сейчас творим взрослые, мне кажется, что это скорее мы, подростки, которые терпят какую-то гормональную катастрофу и дергаются в разные стороны, а вот молодежь по сравнению с нами, она спокойна, рассудительна и делает ровно то, что выгодно.
0: А они еще взрослыми не стали, поэтому...
25: Ты думаешь, у них будет кризис среднего возраста, конечно, и они опять поломают
0: конечно,
25: все?
0: Конечно, да. Подрастут, поймут, как надо, на самом деле. Но ты это сейчас, скажи, относишь только к, ну, к русским политикам-чиновникам или, в принципе, говоришь про всех? Это мировая тенденция. Взрослые идиоты, а дети-то поумнее везде или только у нас, как думаешь?
25: Ну, не знаю. Я сейчас вообще говоря, что-то говорить о мире, мы сейчас все же не выездные практически.
0: Да куда ты не выездной? Ты, господи, прости, не пойму.
25: Ну, поездить просто по Европе сейчас могут очень немногие.
0: Ты вот ездишь, а в Сербии был недавно.
25: Сербия, да, Сербия – это почти наша страна.
0: Ага, да, в Сербии... Хотя, Сербии, конечно, с тобой не согласны. Так.
25: Ну да, ты тоже был недавно в Сербии, можем сравнить впечатления. Да, деградация партийных институтов, о чем ты намекаешь, есть везде, во всем мире. Да, это есть. Я, кстати говоря, где-то лет, ну, 10 лет или 15 лет назад с одним из политологов, он мне серьезно доказывал, что... А я не верил, кстати, зря делал. Он доказывал, что партийные вот эти выборы, партийная система, партии и так далее, это все умирает, и потихонечку надо что-то придумывать новое. Может быть, наше вот подрастающее поколение в итоге придумает что-то новое. Но я уверен, что это новое будет более, не будет таким фальшивым, как то, что сейчас мы видим вокруг. Ну, реально, ну нет, я не хочу дискредитировать ничего. Но смотрите, ребят, ну вот сейчас скоро будут выборы. Вот смотрите, какие скандалы сейчас идут вокруг съемок партии.
0: Идут скандалы, это же круто, блин!
25: Ну, они же идут в судах, то есть есть партия, ее снимают, есть кандидат, его снимают по совершенно странным...
0: Ты про Матвеева говоришь,
25: и
0: да?
25: И про Матвеева, хотя можно соглашаться.
0: Основания высосаны из пальца, конечно, да.
25: И меня снимали с выборов мэра лет... Сколько уж лет? 10 назад. Угу. Именно по тем же основаниям, что у Матвеева.
0: Да?
25: Потому что авторские права...
0: Вот там что-то он использовал.
25: Это какая-то казуистика, которая содержит...
0: Шрифты какие-то там использовал,
25: короче. В наших законах специально создаются вот такие лагуны, когда ты можешь снять любого кандидата просто потому что. Вот потому что ты так захотел.
0: Угу.
25: Ну, если мы молодежь свою пытаемся чему-то научить и показать, что мы взрослые, создаем какое-нибудь хорошее для них справедливое государство, мы должны сами, вот взрослые, бороться с тем, что вот, чтобы они не усомнились ни в чем.
0: Да, ты знаешь, вот в утренний эфир, в смысле с 7 до 8 часто звонят, и вот когда тема связана с молодежью, взрослые, конечно, ругаются, говорят, вот молодежь у нас пошла такая-такая, я все думаю, а чем мы лучше, да, действительно, а? Или мы что, другими были? Говорят, нет, мы лучше были, мы не матерились. Я говорю, прости, Господи. Не матерились. Была бы это самая большая наша проблема, что мы не матерились. Или наоборот, самая большая заслуга, что мы не матерились.
25: Я сейчас ссылаюсь на археологические раскопки, когда они достали маленькую такую табличку, по-моему, там 3-4 век до нашей эры, где было написано: молодежь испортилась, она ни на что не годна, она не уважает предков, и таким образом и на нее нельзя опираться, и все в итоге из-за нее изгинет. Вот старики ворчали еще тысячелетия назад. Это всегда будет.
0: Это Лариса Мондрус пела такую песню, ты помнишь, да, и в театре, и в известном фильме эта песня звучала. «Проснись и пой» песня называется, да. Как раз про ворчащих стариков там тоже есть строки как раз. Смотри, люди, смотри, часто от взрослых слышат дети, что измельчало все на свете. Люди, дожди и все, что не возьмешь, видно, забыли, что вначале деды о том же им ворчали. А между тем все так же мир хорош. О. А хорош, может быть, в кавычках.
25: А кстати, я смотрю, в итоге меньше пьют, чем...
0: Да, кстати, винные производства, молоды. Друзья, винные производства и вообще, винные производства закрываются во всем мире, и в России в том числе, потому что, да, молодежь, и эта проблема стала меньше употреблять, в отличие от нас-то, кстати говоря. Но я давно особо не употребляю, но вот
25: это меньше тенденция. Выпьют, меньше преступность, меньше удивятного вот этого
0: поведения. Нет, преступность данная, кстати говоря, по молодежи сейчас растет. С 90-ми,
25: вот с нашими временами, я как из
0: Саранска
25: тебе могу сказать, что мы там
0: жестили. Я не знаю, как там в 90-х, время. Потому что помню, что было плохо, но мы сейчас живем в 26-м. Понимаешь, как бы вот сравнивать. Я смотрю статистику, постоянно периодически натыкаюсь на то, что в том или ином регионе, конечно, преступление среди молодежи выросло. Скорее всего, каких-нибудь закладчиков ловят, да? И вот вам, пожалуйста, по этой теме рисуют статистику, что криминал в молодежной среде, он как разгулялся. Да, есть такое. Может быть, еще что-нибудь. Плюс не забываем, что какое-то количество молодежи развращают или разводят, прости господи, украинские мошенники, и не только украинские. И это тоже все рисуется в статистику. Надо вот это понимать.
25: Надо, знаешь,
0: это,
25: надо...
0: Может быть, есть смысл криминал разделять. Да, безусловно, там пятерочку больше никто не берет штурмом, как это было. В том числе и в 90-х, и в нулевых, в том же Биберево. Кстати говоря, у меня знакомого посадили, он Биберево, да, пятерочку пытался ограбить. Это было в начале нулевых, да, безуспешно. Ну, вот как-то так. И сейчас уже, как мы понимаем, в пятерочку никто не врывается, да, с самодельным пистолетом. Но тем не менее.
25: Если отвлечься от этих пятерочек, я скажу, ну, о чем-то большом поговорить. Все-таки считаю, что государство, оно при всем, что цепляется за молодежь, пытается как-то ее, ну как-то убедить, все-таки приблизить к себе. Но оно все время спотыкается под какие-то чиновничьи структуры. То есть оно учреждает, ну, типа там, Росмолодежь, вот эти движения. Но почему от них все время пахнет нафталином? Вот, мне кажется, государству надо подойти к этому максимум неформально, максимум немножко дать возможность им...

0: Ну, что касается молодежи, я тебе кое-что сейчас скажу. Вот была такая главой Росмолодежи Ксения Разуваева. Молодая девчонка, она, по-моему, 91-го года рождения. И вот недавно пришла новость, я был дико удивлен, что стало известно, что против бывшей главы Росмолодежи Ксении Разуваевой возбуждено уголовное дело о растрате в особо крупном размере. 30 секунд, пожалуйста.
1: Это, ну, это гранты. Это потому что...
0: Ну, вот видишь.
1: Ну, на самом деле, это европейская история, мировая. Действительно, грантовая система тоже это хорошая поддержка молодежи. Но все-таки это все говорит о том, что мы опять действуем как взрослые. И не стесняемся делать то, что делаем как взрослые, и с детьми тоже.
0: Что? Иван Панкин, Владимир Варсобин, благодарим.
2: Честный взгляд. Перерыв. На происходящее вокруг. Реклама.
3: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
4: Владивосток. 1-4 сентября. 11-й Восточный экономический форум. Основные блоки деловой программы. Жить и работать на Дальнем Востоке. Механизмы привлечения частных инвестиций. Дальний Восток. Полюс международного взаимодействия. Технологии настоящего и будущего. Логистика и инфраструктура для роста экономики. Организатор фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на forumvostok.ru.
5: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города.
6: БАД не является лекарственным средством.
7: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
9: В Москве 7 вечера, в Омске 10, в Улан-Удэ полночь, в Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
11: О политике.
10: Лондон сознательно делает ставку на эскалацию украинского кризиса, лицемерно заявляя о стремлении к миру. Это подтверждают сообщения о применении Киевом британских беспилотников для ударов вглубь России, заявили в посольстве нашей страны. Отмечается, что Великобритания выступает пособником и соучастником преступлений и терактов украинских неонацистов. В посольстве добавили, что у действий Лондона будут последствия, и Великобритании придется ответить за это.
11: Об атаках.
10: Двое пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск остаются в тяжелом состоянии, еще один в больнице. Об этом сообщили местные власти. В ночь на 12 августа побережье Краснодарского края подверглось массированной атаке нескольких сотен дронов. 3 человека погибли, в том числе 8-летний ребенок. Еще как минимум 24 получили ранения.
11: О выплатах.
10: Семейную налоговую выплату получили более миллиона россиян, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. С 1 июня по 1 октября заявления на получение пособия могут подать работающие родители, а также усыновители, опекуны и попечители, которые воспитывают двух и более детей от 18 до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении. Льготу одобрят, если доход на одного члена семьи в прошлом году не превысил 1,5 прожиточного минимума в регионе и при отсутствии долгов по алиментам. Соцфонд рассматривает заявку в течение 10 рабочих дней. В случае одобрения средства перечислят в пределах 5 рабочих дней.
11: Об инициативах.
10: В России предложили автоматически назначать пенсионерам субсидии на оплату ЖКУ. Авторы инициативы отмечают, это можно реализовать при помощи тех данных о доходах и начислениях, которыми обладают соцфонд, ФНС и организации, предоставляющие услуги ЖКХ. По словам депутатов, не каждый пожилой человек умеет пользоваться порталом госуслуги, а очное оформление зачастую затруднительно для пенсионеров.

0: Кстати, часть людей просто отказывается от оформления и помощи до них не доходит.
1: О кино.
0: Кассовые сборы новой части фильма «Человек-паук. Новый день» во всем мире достигли отметки 2 миллиарда долларов. Это произошло спустя 19 дней после премьеры. Быстрее собрать такую сумму ранее удавалось только картине «Мстители. Финал» за 11 дней. На втором месте по мировым сборам сейчас эпос Кристофера Нолана «Одиссея».
1: О валютах.
0: Доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки, юань 12 рублей 63 копейки.
1: О погоде.
0: В Москве плюс 23, ясно и без осадков. В Петербурге 19, выше нуля, облачно с прояснениями.
1: Что будет? Честный взгляд на 17 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин в студии. На Ютубе канал Нео Панкин. В Рутюбе во Вконтакте канал группа Радио Комсомольская правда. К нам присоединяется и Александр Казаков, политический философ, член Совета по внешней оборонной политике. Александр Юрьевич, вас приветствую.
3: Здравствуйте, Иван.
2: Александр Юрьевич, вы вот листаете новости, и там из чего состоят новости в ленте? Из важных заявлений. Сплошные важные заявления. Каждый день. Я вот смотрю, открываю верстку, у меня там сплошь и рядом важные заявления о самых разных людей. И вот советник президента России Антон Кобяков анонсировал важные заявления Путина на Восточном экономическом форуме. Я вот не знаю, куда уж дальше-то важных заявлений. Какие только важные заявления были сделаны, согласитесь. Да? Куда еще важнее? Только ядерный удар, по-моему. Если ждать, да, важного заявления, то ядерный удар по Украине или, там, не знаю, по Лондону. Какие? Вот я просто, честно говоря, когда вижу про то, что будут сделаны кем бы то ни было важные заявления, я уже думаю, ну, наверное, ничего нового не будет сказано все-таки. Вы меня простите за скепсис. Просто я, честно говоря, уже не верю в саму формулу анонсов, откровенно говоря. Когда будет сделано важное заявление, а потом бац, еще ничего важного и на самом деле не будет сделано. Что вдвойне обидно, согласитесь. А то, что как бы похоже на важное, оно на самом деле оказывается ну, тем, что мы уже как будто бы проходили. Да? Вот вы, листая ленту и видя важные заявления, вообще, ну, собственно, вопрос простой. Может быть, хватит важных заявлений? Может быть, уже к важным, я не знаю, каким-то решениям перейдем, да? Такой простой вопрос.
3: Мне, Иван, мне кажется, у вас не совсем правильная система координат
2: наверное,
3: в этом вопросе.
2: Да, но... наверное. Да. Вы меня поправьте.
3: Сейчас, не сомневайтесь. Смотрите, некоторые вещи нельзя делать без объявлений. Некоторые наоборот.
2: Израиль напал на Иран без объявлений.
3: И плевать некоторые вообще. Наоборот. Надо делать исключительно без объявлений, чтобы обеспечить эффект внезапности. Вот, скажем, к первой категории с объявлениями. Ну, например, объявление, которое сделал наш верховный главнокомандующий на крейсере «Варяг» в отношении западных посудин и, собственно, решение Евросоюза, которое, если будет реализовано на практике по захвату наших судов, мы сделаем то же самое, причем, скорее всего, в другой акватории,
2: да.
3: Поскольку заявляли
2: не анонсировали и заранее не предупреждали. Важных заявлений до не было. Да, это важно.
3: Да, то есть вот было важное заявление, которое все, кому надо, услышали, а как они будут поступать, это их личное дело. Зато как мы будем поступать, мы заранее объявили важное заявление.
2: Нет, скажем, это не важное, это не важное заявление. Это, наверное, уже как-то по-другому называется. Важное заявление
3: нет,
2: это
3: нет.
2: Как... Ну, хорошо, ладно, пусть это будет важным заявлением.
3: Это важное заявление. Давайте договоримся, Иван, что мы считаем заявлением все то, что звучит от людей, имеющих на это право в публичном пространстве.
2: Ну, давайте, да, хорошо.
3: Вот, ну, как бы полномочными людьми. Вот такое заявление от президента России, это вполне себе полномочное заявление. Есть заявления, которые принципиально нельзя делать перед тем, как что-нибудь произвести. Например, нельзя было заранее предупредить, что 24 февраля 2022 года в ранний утренний час наши танки перейдут границу Украины. Вот это надо было делать одновременно с тем, как танки переходят границу.
2: В смысле, вот, стороны, а не до? Вы, я правильно понял вашу мысль?
3: Или как? А не до. До звучали важные заявления с предупреждением. Если то, то есть если вы не то, будет военный, военно-технический ответ. Вы не, следовательно, мы, получив аж из гранат.
2: То есть, все-таки как-то не совсем, да, мудро распорядились. Я правильно понимаю?
3: В каком смысле?
2: Ну, сделали заявление, а только потом танки пошли. Дали возможность приготовиться
3: и прочее. Нет, вы меня неправильно услышали.
2: Давайте.
3: Сначала было важное заявление, предупреждение, что если вы не, тогда мы. Они не, и тогда мы. 24 февраля танки пошли через границу одновременно с заявлением о том, что наши танки пошли через границу. Вот. Но заранее предупреждать, что в такое-то время, в таком... Ну, это как бы на войне эффект внезапности является едва ли не важнейшим, а в наше время еще и самым сложным. Сложнее, чем раньше. Вот, скажем, заявление Антона Кобякова, советника президента. Тоже, конечно, важно, но это скорее обещание. Тут, учитывая, что никаких намеков он не дал, кроме самого себя. Сам Антон Кобяков...
2: Не, он сказал, что надо Западу надо внимательно слушать. Следить за выступлением президента России на Восточном экономическом форуме.
3: На Восточном экономическом, то есть с 1 по 3 сентября. То есть в данном случае ничего дополнительно он не сообщил. Это такой анонс. Анонс адресный. Он именно к странам Запада обратился. То есть в этом смысле он содержательный. А единственным намеком является сам Антон Кобяков. Потому что первое, он советник президента. Второе, он советник по вопросам экономики. Третье. Это экономический форум. То есть, мы можем делать вывод, что Антон Кобяков непосредственно участвует в подготовке президента к этому форуму. То есть, он знает более или менее, что там будет происходить из самого важного. И поэтому его такому анонсу стоит доверять. То есть, страны Запада услышат для себя что-то интересное. А дальше наше право уже сделать предположение. И нам есть на чем делать такие предположения. То есть, скорее всего... Это некоторое содержание, которое было Владимиром Путиным заявлено, но не было договорено. Например, из последнего, как говорится, избранное. Владимир Путин сказал фразу, от которой поежились некоторые на Западе уже, что за свои военные преступления Киев будет оплачиваться территориями. Было такое?
2: Было.
3: Конкретика была? Не было. Мы вполне можем ожидать определенной конкретики. Накладывается на это другое заявление чуть раньше, что если договоренности, достигнутые на Аляске, не будут реализованы по вине американской стороны, тогда с нашей стороны последует другое предложение, и оно будет хуже, как обычно. Вот из двух этих недосказанных заявлений, важных заявлений нашего верховного главнокомандующего, я могу предположить, что 1-3 сентября Владимир Путин сделает это предложение, и оно будет хуже. В какую сторону? Намеки дает сам Владимир Путин. Он давно перешел, он очень ответственно относится к словам. Он не журналист. Он президент с очень хорошей школой, высшей школой КГБ. Он относится к словам очень ответственно. И когда он, выступая, говорит, что мы должны освободить Донбасс и Новороссию, я вполне себе предполагаю, что слово «Новороссия» для него очень конкретно. Он любит историю и хорошо знает карты, в том числе дореволюционные. Что такое Новороссийская губерния? Что такое Новороссия, собственно, до революции? От какого города на юге до какого города на севере? То есть, ну, практически это Северное Причерноморье и Левобережная Украина без Малороссии, то есть без Полтавы Чернигова. Ну, вот, возможно, в эту сторону будет новость для Запада. Это для Запада адресно. Потому что с Киевом разговаривать нечем, а Восток примет к сведению.
2: Но периодически звучит, что мы открыты к переговорам, в том числе с Киевом,
3: если он пойдет на уступки. Разумеется, мы готовы к переговорам. Об уступках никто не говорит, что мы готовы к уступкам.
2: Я сказал про уступки с их стороны.
3: Уступки, а с нашей стороны мы готовы на компромиссы, но при условии, что противная сторона выполняет свои обязательства. Иначе все это пустые разговоры. Как получилось в итоге на Аляске. Но мы готовы были к компромиссам. Но к каким компромиссам мы готовы? Мы все время забываем, что дипломатия – это тоже фронт. Это, во время войны дипломатия – это дипломатическая война. А на войне главное – это путь обмана. Поэтому в дипломатии мы тоже обманываем, так же, как постараемся обмануть противника на поле боя. Это главное содержание. И как раз на Аляске мы очень красиво и элегантно, никого не подставляя, всех обманули. Просто потом целый год рассказывали про себя, что это нас обманывают. А в источнике обманули-то мы.
2: А мы обманули как? Растолкуйте. Я не говорю, что нас обманули, но не понимаю, как мы обманули.
3: Очень просто. Когда, ну, давайте скажем так, вот те исходные 28 пунктов, которые сформулировали после Аляски Витьков и Кушнер, там еще, помните, были вбросы, что это им Дмитриев диктовал. Нет, они откуда зародились? То есть сначала действительно Степан Витков привез их в Москву, и они несколько часов разговаривали с Путиным. Вот по итогам этого разговора с Путиным появились эти самые 28 пунктов. Это не Дмитриев, это Владимир Владимирович Путин помог Виткову их сформулировать. А потом на Аляске, пункт за пунктом, нам же все Лавров рассказал. Путин зачитывал и спрашивал Трампа: этот правильно все донес? Он говорит: правильно. Хорошо. Этот правильно? Правильно. Среди этих пунктов был один, который был одновременно проявлением компромисса с нашей стороны и абсолютно неисполнимым никем, никогда и нигде. И мы это прекрасно понимали. Это был пункт о том, что киевский режим должен добровольно, сложив оружие, покинуть территорию ДНР. А для Трампа, как человеку постороннего, он говорит: так слушайте, ну это действительно компромисс. Смотрите, они настаивали на полном освобождении Херсонской, Запорожской и так далее, а тут только про один регион говорят, и там чуть-чуть осталось на 15%. Ну что, вам трудно выйти, что ли? Ну, с точки зрения здравого смысла и для постороннего человека, вот для нас какой мы конфликт в Африке. Деревни туда, деревни обратно, какая нам нафиг разница? И Трамп также: ой, да отличный пункт, и вставил его, и все. И мы знали, что это неисполнимо.
2: Давайте паузу сделаем, после перерыва продолжим. Александр Казаков с нами, политический философ, член Совета по внешней обороне и политике. Скоро вернемся и продолжим.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
4: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
8: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Что будет? Честный взгляд на 17 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Александр Казаков, политический философ, член Совета по внешней обороне и политике. Александр Юрьевич, вы закончили мысль по поводу того, что не нас обманули, а мы обманули на Аляске?
3: Ну вот,
2: или есть еще что сказать?
3: Находясь в режиме обсуждения о том, что такое важное заявление, ну, я закончу очень коротко. Значит, мы знали, что этот пункт неисполним. что исполнить его не может киевский режим, вне зависимости от того, кто его возглавляет. Это не мог сделать ни Зеленский, ни Буданов, ни Залужный, ни Усик, ни Федор, никто.
2: Там террористы и экстремисты упомянуты на всякий случай.
3: Почти все. Ну, потом почти все. Но, что важно, есть, то есть мы понимали, что этот пункт может быть исполнен, если Трамп сломает через колено волю и европейцев, и киевского режима. Если сломает, ну, скажем, Трамп, красавчик, молодец, и у нас будет визуализация поражения киевского режима. Но шанс был очень небольшой. Так и случилось. Вот. Но мы целый год, как в одном фильме говорим, мы цельный год вообще в ликвидации. Освободились на целый год от постоянного подзуживания нам под руку со стороны наших друзей. Важно. Друзей. Из Казахстана, из Китая, из Индии, отовсюду, из Бразилии. Останови войну, останови войну, останови войну. Давайте переговоры, давайте компромиссы. Давайте мы сейчас вот вон целую команду мира соберем и будем Путину. Целый год молчали, потому что мяч был на стороне американцев. Дональд Фредович, давай работай. Не справился, а потом выходит такой Михаил Галузин и говорит: ой, а что такое? А мы по-прежнему придерживаемся анкористов. Других
2: нет. Галузин один из замов Лаврова, да, по-моему?
3: Да, и участник переговоров с украинской стороной. Вот, то есть человек в теме. И он такой: ой, а у нас ничего не поменялось. Продолжайте, Дональд Фредович, продолжайте работать. Задание было дано, давай.
2: Александр Юрьевич, вы наверняка читаете критику вот этих заявлений, видите, да, что многие люди, конечно, вполне системные, недовольны, скажем так, вот этой приверженности. Да. А как вы думаете, почему? С чем связана их критика? Вот вы, у вас есть понимание, что там случилось, а у них, получается, нет, они глупее вас или что? Ну, вот как так, что мнение расходится? Хотя все, если верить вам на слово, да, все, как казалось бы, все очевидно. Но вот почему-то мнения разные.
3: Хорошая, грамотная подстава насчет того, что все статусные люди
2: не глупее подстава, меня. А вопрос. Значит... Александр Юрьевич, вы постоянно меня ловите на каких-то подставах, что я пытаюсь вас подставить. А я ловлю вас, потому что вы меня пытаетесь подставить. Короче, есть вопрос, жду ответ, пожалуйста.
3: Хорошо, хоть вы поименный список не перечислили, кто кого.
2: Я могу. Ну, видите, значит, не подставляю вас, видите. Да. Вопрос есть, ответ давайте.
3: Давайте начнем с Сергея Викторовича Лаврова, который, разумеется, не только умнее, но и тысячекратно опытнее меня.
2: Конечно,
3: но именно Лавров и является главным действующим лицом в этой пьесе. Именно он должен был говорить: слушайте, когда-нибудь вы начнете исполнять свои обязательства? И он целый год это говорил с суровым видом. Он так и должен быть, потому что он... главное действующее лицо в этой разведывательной игре, скажем так. Это не лукавство, это дипломатический фронт, на котором Лавров командует фронт, ну, я имею в виду фронтом, как соединением. Поэтому, разумеется, он так говорил. Кто-то, кто был в курсе, подыгрывал, разумеется. Там Песков, например, каждый раз так: ой, то Лондон забыл, то Вашингтон, то Париж с Берлином. Но каждый раз, ну, Вашингтон же... мы же договорились, так давайте вашу договоренность. А кто-то, кто находится на верхних этажах власти, но это не их зона ответственности, и поэтому, скорее всего, никто их в курс дела не вводил. В чем разница между мной и Лавровым? Принципиально. Лавров это знает, а я предполагаю. А кто-то на верхних этажах не знает, но у него нет, как у меня, свободы для предположений. Тем более, если, ну, представляете, выходит такой кто-то в ранге министра и говорит: а с нашей стороны это дипломатическая игра, мы обманываем американцам. Круто!
2: Вы сказали про то, что какое-то количество, скажем так, дружественных стран, не будем говорить, друзей, склоняют нас к тому, чтобы мы скорее шли на мировую. И да. Лавров о том же сказал. Все больше голосов призывают Россию немедленно завершить СВО, но это станет возможным только после достижения долгосрочного и надежного урегулирования. А еще он подытожил. Перемирия на Украине не будет. Россия не намерена просто останавливать боевые действия на текущей линии боевого соприкосновения. Я вот думаю, как-то это, ну, скажем так, не то чтобы не вяжется, не укладывается в тот же ваш прогноз о том, что осенью, вполне вероятно, можем уже заключить какой-то мирный договор. по-моему, не пахнет даже. Я вот смотрю на то, что происходит, не пахнет никаким мирным договором.
3: Значит, ну, во-первых, я считаю, что в данном конкретном случае Сергей Викторович говорит ровно то, что есть. И это обращено, но в конкретном случае это обращено скорее не к нашим друзьям, а обращено к нашим недругам, противникам и той коалиции, которая против нас воюет. Что перемирия не будет, не парьтесь, не тратьте время. Но что касается прогнозов, изменение, ситуация может измениться в течение дня одного. И речь не о черных лебедях. Вот, речь о том, что в какой-то из дней осенних, например, ситуация может измениться так, что, ну, например, американский президент, исходя из своих собственных интересов, включая там предвыборные, иранские и прочее, прочее, прочее, звонит, например, в Киев и в Париж, Берлин, Лондон и говорит: значит так, ребят, все, закончили игрушки. Я завтра отдаю приказ, и он будет выполнен. О том, что отключаю все. Разведданные, Starlink, с Маском я уже поговорил. И прочее, и прочее. Если не хотите оказаться без штанов на фронте против русских, то сегодня объявляйте о готовности идти на переговоры на тех условиях, которые вам предложены. И при таком ультиматуме европейцы и киевский режим пойдут на эти переговоры. Там еще важно, готовы ли мы на них пойти. Вот это будет для нас очень непростым вызовом. Но это может произойти в один день, исходя не из наших обстоятельств, а из обстоятельств противной стороны. Например, вот такой протомайдан, который вот я на выходных посмотрел, гулянье, он 18 числа обещал Федоров. Но я вам скажу так, что количество народу, которое гуляло по центру Киева, было вполне себе прилично. Это не 100 человек, не 200. А дальше я внимательно изучал цветные революции. Иногда они выходят из-под контроля. То есть собирается большое количество людей, и вдруг они начинают вести себя не по заказу, а по закону толпы. Эта толпа может пойти в другом направлении и устроить реально переворот. Со стрельбой, с разгонами, картинка из Киева будет адова. И это тоже будет конец. Вот, так что я могу еще таких 5-6 вероятных сценариев предложить, что ситуация в одночасье изменится, и они будут готовы пойти на переговоры на наших условиях. Вполне возможно. Я не то, что не исключаю, я считаю, что вероятность этого есть. Не скажу, что она больше 50%.
2: Вот поэтому 50% я говорю, это вот много, 50 на 50, это много.
3: Ну, я исхожу из того, как встретить динозавра на улицах Москвы, 50 на 50.
2: Но это значит нереалистично, какие-то странные у вас 50 получаются. Динозавра мы не встретим.
3: Нет, подождите, когда я же, если я дам 51%, что встречу, то, по крайней мере, это значит, я верю в динозавров, которые ходят по улице.
2: А, просто динозавры-то реально существовали. А те, которые ходят по улицам, ну да, я понял вашу мысль. Ну, как-то, вы знаете, не обнадеживает, на самом деле, Александр Юрьевич. Как-то не обнадеживает.
3: Подождите, Иван, а что я должен сказать, чтобы вы сказали, что это обнадеживает?
2: Нет, ну, понимаете, что прогноз, я понимаю, что дело неблагодарное, еще более неблагодарное, чем работать синоптиком, работать вот политологом.
3: Точно.
2: В эфирах. Точно. Я все прекрасно понимаю. Поэтому не то, чтобы я вас как-то там подкалываю, иронизирую над вами, пытаюсь на чем-то подловить. Я давно сижу в эфире и все прекрасно понимаю вот, по этой части.
3: Иван, я подхвачу вашу мысль. Давайте. Поэтому лучше не прогнозы делать, лучше ориентироваться не на вероятность тех или иных событий, с учетом черных лебедей, а на намерение. Вот намерение можно просчитать, наше в частности. Вот намерение добиться безопасности для России, исходя из этой простой предпосылки, а она главная, базовая, можно представить себе, когда возможны переговоры, а когда нет, и о чем.
2: Слушайте, ну намерение, по-моему, у нас вполне прозрачное. Действовать осторожно, да. Отвечать на угрозы.
3: Нет.
2: Да. А какие?
3: Это не намерение, это манера ведения боя, войны и так далее.
2: Хорошо, спасибо за пояснение. А намерения какие у нас?
3: Намерение у нас одно. То есть это основные базовые цели специальной военной операции. Номер один, это и было главной причиной обеспечить безопасность России на долгие времена. Это базовое требование с нашей стороны.
2: Да.
3: И пока оно не будет выполнено, СВО не остановится.
2: Александр Юрьевич, Есть у нас минута, коротко. Да, вот недавно Дмитрий Песков, к которому я на самом деле хорошо отношусь, пресс-секретарь президента, но вот он сказал вещь такую, я придрался, что специальная военная операция была начата для того, чтобы, значит, беспилотники не летали. Ну, беспилотников летает все как-то больше, больше, больше, и места, вы знаете, все более непредсказуемые, непредсказуемые, неожиданные, неожиданные. Тогда вот, собственно, с безопасностью, ну, как-то не вяжется. 30 секунд, правда, но тем не менее, отреагируйте вот на это как-то.
3: Ровно вяжутся, потому что эти беспилотные удары, они не дают ощущения и не создают ситуацию безопасности для нашей страны и наших жителей. И поэтому пока мы не сделаем так, что они перестанут откуда-то вылетать в нашу сторону, специальная военная операция не закончится. Это и есть задача. То есть ликвидировать те центры, откуда они, ликвидировать источники финансирования и так далее.
2: Александр Казаков, политический философ, член Совета по внешней обороне и политике. Благодарим.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
4: АНО «Центрная сфера» в партнерстве с медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляют. Всероссийский литературный конкурс для участников СВО и жителей прифронтовых территорий «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Если вы старше 16 лет и пишете прозу, стихи, очерки, романы или пьесы, ведете блог или оставляете в заметках на телефоне эссе, сценарии или рассказы, возможно, это ваш шанс заявить о себе. Присылайте ваши творческие работы на сайт proza.kp.ru до 30 октября этого года. «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Это 5 номинаций конкурсного отбора и 3 призовых места в каждой номинации. Первое место – 300 тысяч рублей. Второе место – 200 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч рублей. Победители конкурса также получат возможность принять участие в одном из образовательных заездов «Тавриды Арт» в 2027 году. Подробнее о правилах участия, номинациях, призах и финальной церемонии награждения читайте на proza.kp.ru в разделе «Положение о конкурсе». Не пишите, но хотите почитать? Заходите на сайт proza.kp.ru, знакомьтесь с произведениями авторов и выбирайте любимое. Народное голосование уже началось. Все подробности на proza.kp.ru. Возрастное ограничение 16+.
9: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В Великих Луках, 19:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В обсуждении темы спорта внутри предприятий приняли участие депутат Госдумы Александр Козловский и депутат Псковской городской думы Антон Мороз. Встреча прошла на ЗАО «ЗЭТа», где развивают порядка 10 спортивных направлений. Там есть интерес к спортивному пейнтболу. Во время встречи предложили начинать с объединения единомышленников, сформировать команду при достаточном интересе двигаться к созданию федерации и дальше уже выводить соревнования на официальный уровень. Обсудили идею областных соревнований между командами предприятий, развитие инновационных видов спорта, включая фиджитал, и необходимость хорошей площадки для классического волейбола на острове Дятлинка. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поддержал инициативу молодежи Великих Луг. Так, 30 августа на городском пляже состоится фестиваль «Сапфест». В программе пляжные активности, мастер-классы, творческие выступления и соревнования на сапах. В этот же день на острове Дятлинка пройдет фестиваль «Музыка на воде». Перед зрителями выступят губернаторский симфонический оркестр Псковской области и солисты Мариинского театра. Педагоги детского сада номер 25 из Великих Луг Татьяна Шестопалова и Наталья Рогова приняли участие во Всероссийском форуме дошкольного образования в Москве. Форум «Ориентиры детства» проводился в 6-й раз и собрал представителей образовательной сферы со всей страны. В его рамках прошло более 140 событий – лекции, дискуссии, тренинги и мастер-классы. На них выступили 450 экспертов в области педагогики, психологии и детского развития. Также были организованы встречи с писателями и фестиваль народных традиций.
1: О валютах,
10: Доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка, юань 12 рублей 48 копеек.
1: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
6: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
1: Что будет? Честный взгляд на 17 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединился Игорь Короченко, военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона». Игорь Юрьевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Только что говорил с Александром Казаковым. В финале не успели развернуть эту мысль. Но вот он сказал, что боевые действия будут продолжаться до тех пор, в том числе, коль уж беспилотников-то летит все больше и больше на нас, пока не будут уничтожены, там, ну и по пунктам, в том числе и иностранные источники финансирования Киева. И вот не хватило времени дозадать ему вопрос. Это же мы знаем, да, где находятся иностранные источники финансирования. В смысле, источники финансирования вообще любые, где находятся. Они находятся за пределами Украины. Когда же этот момент наступит, когда мы их начнем... И вообще наступит ли, кстати говоря? Как думаете?
11: Я могу лишь адресоваться к нашему эфиру, который у нас был какое-то время назад, когда совершенно четко было показано математически, что в настоящее время на территории Западной Европы, где-то примерно в 12 странах, развернуто строительство заводов по выпуску дальнобойных дронов
2: различного типа. В том числе в Прибалтике.
11: Да. Угу. Ну, не только в Прибалтике, но и в Старой Европе, так называемой. И количество дронов, которые Украина будет получать, начиная с конца этого и в следующем году, будет составлять огромное количество, сотни тысяч. А следовательно, масштабы ударов, потенциально возможных, ну, мы можем примерно оценить. Целезадача – создать такую ситуацию, когда объективно система противовоздушной обороны не сможет перехватывать гарантированно все это количество, ввиду того, что ну, ее возможности будут перенасыщены атакующими воздушными целями. Поэтому задача стоит, еще раз я могу акцентировать на этом внимание, ликвидация не только производства этих дронов на Украине, это незначительная часть, а самое главное всей той логистики, через которую эти средства поражения поступают на Украину. А следовательно, мы говорим не только о морской логистике, а в том числе и в первую очередь о сухопутной, автомобильной, железнодорожной. Основные хабы и маршруты известны. Поставки идут главным образом с территории Румынии и с территории Польши. Возможность уничтожения ключевых железнодорожных тоннелей, депо, где меняются колесные пары для ЖД-составов, учитывая разницу в колее западной и постсоветской на Украине, на мой взгляд, эту проблему можно решить только лишь вопросов принятия политического решения о применении тактического ядерного оружия.
2: То есть вы тоже, да?
11: Другим образом, ну, я просто исхожу из элементарной математической и военной логики. Самый эффективный, самый быстрый, но в то же время и чреватый определенными политическими и военно-политическими последствиями указанное решение. Будет ли оно принято или нет, мы не можем уверенно сказать. Я убежден в том, что такой вариант рассматривается. Как вариант, насколько он будет реально реализован Российской Федерацией, здесь вопрос остается открытым. Объективно, конечно же, западное финансирование, оно важно, потому что Украина как наркоман держится на очередной дозе финансовой, главным образом, помощи, которая впрыскивается в ее организм. Но в то же время вот возникают вопросы. Если мы посмотрим на модель ведения боевых действий блоком НАТО против Югославии, я люблю этот пример, он классический, я бы сказал, хрестоматийный, 1999 год. Главные объекты ударов, мосты, все были уничтожены, обрушены в Дунай, по Белграду и по другим ключевым магистралям.
2: Это Байдена, кстати говоря, решение тогда.
11: Уничтожены телерадиоцентры. А на Украине мы видим, вот все это вещание, оно свободно продолжается. Уничтожена вся система электрогенерации Югославии, включая использование так называемых графитовых бомб, когда за счет распыления графитовых волокон, которые, осаждаясь, приводили к массовому блэкауту, коротким замыканиям, ну, вся система энергопотребления Югославии была уничтожена. Но уничтожены центр принятия решений, включая, и помним, здание Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных сил Югославии. Ничего нового здесь изобретать не надо. Если действовать в той же парадигме и логике, мы должны идти на эти разумные шаги эскалации.
2: Кстати, здание Генштаба-то в Белграде, оно так и не восстановленное, стоит как памятник.
11: Сын Трампа хотел построить там отель, но вот почему-то не сложилось.
2: Почему-то не сложилось, да, оно так и стоит. Причем интересный момент, вот захочешь подойти сфотографировать, выйдет из будки парень в военной форме и попросит тебя не фотографировать. Хотя висит баннер про то, что Косово – это Сербия и прочее, прочее. Но фотографировать почему-то нельзя. Вот как раз в январе проверял. Хотел сделать фото вечером. Вышел парень, там как раз стоит такая, ну, будка охранника, знаете, да? Из него выходит парень в военной форме и вежливо просит этого не делать. По какой причине, не объясняет.
11: Поэтому я и скажу, что мы должны действовать в той же самой логике. Еще раз повторяю, что нынешний уровень ударов и их направленность, реализуемая Украиной и западными старшими партнерами, которые стоят за ее спиной, прежде всего, это Великобритания, враг номер один, дальше Франция, Германия, ну и все остальные младшие европейские партнеры. Их задача очень понятна. Уничтожение ключевых объектов и воздействие на российскую экономику с целью вызвать дальнейшие негативное настроение, ну и спровоцировать то, что всегда считалось классикой для работы британцев против нашей страны, внутренний раздрай, хаос, ну и подготовка де-факто государственного переворота в той или иной форме.
2: Вроде бы нарастили удары. Вот наши действия сейчас, как вы оцениваете? И нужно ли ужесточить подход?
11: Вы знаете, не хочу ничего говорить здесь.
2: В смысле, плохого, критиковать. Плохого.
11: Это правильные все решения. Вопрос в том, что к ним, ну, в частности, вот, мы как эксперты призывали, начиная с...
2: Это правда. Давно.
11: Весны, лета 2022 года. И причем в различных форматах, и студиях, и эфирах, и зачастую...
2: Говорили, что тогда не было такого количества ракет.
11: Ну, слушайте, все надо прогнозировать.
2: Это правда.
11: Если мы как бы ставим задачу военного разгрома страны противника, нацистской Украины, значит, надо использовать весь арсенал военных средств. Еще раз говорю, вот эти все разговоры о братском украинском народе, никакого братского украинского народа нет. Этой серии, как Иосиф Виссарионович Сталин рассчитывал, что немецкие рабочие не будут воевать против Советского Союза. Тем не менее, мы помним, что пока не сломали хребет вермахту, да вплоть до уличных боев в Берлине, Германия сопротивлялась как могла.
2: А вы как думаете, почему у нас принято, скажем так, на вооружение вот эта тактика постепенного наката? Ну, увеличение ударов и прочего, прочего, прочего. С чем это связано?
11: Это связано с тем, что мы рефлексивно реагируем на события. Во-первых, мы не предприняли необходимых мер жесткой военной эскалации в самом начале конфликта, ну, потому что оценка возможностей и перспектив была та, которая была на тот момент. Плюс не будем забывать, ведь коррупционные дела в отношении целого ряда товарищей с лампасами, и даже я услышал из уст наших уважаемых правоохранителей такую терминологию, как организованное преступное сообщество. Мы говорим про прежнюю команду. Но, на мой взгляд, все-таки здесь не может идти речь о коррупции. Здесь речь идет о классической государственной измене. И, следовательно, необходим объединенный процесс по всем этим коррупционерам, ворам в погонах, в генеральских.
2: Да, вроде гоняют их сейчас.
11: Их гоняют, да. Но еще раз повторяю, знаете, это не коррупция, это государственная измена. Поэтому необходима переквалификация уголовных дел, общий объединенный процесс, ну и внесение высшей меры наказания.
2: Знаете, почему
11: здесь либерализм нам категорически не нужен. Потом мы придем к тому, что я говорю, только мы придем вот позже и будем кусать локти, почему это мы не сделали сейчас.
2: Я вам даже могу сказать, почему этого не делается, я знаю. Мне отвечали компетентные люди. Знаете, почему? Потому что никто не пойдет на эти должности после. Вот и все.
11: Я думаю, у нас достаточно патриотически настроенных.
2: А там дело не в этом. Вы же понимаете, что тебя за лапы-то могут офицеров, взять не только за то, что ты взятку берешь, по разным причинам.
11: Офицеров и генералов. Ну, и я считаю, вот опять же, понимаете, нам нехороший такой термин. Помним, да, когда были сталинские шарашки, где там ученые, конструктора, да, да, да. Тем не менее, не...
2: Бериевская история.
11: Бериевская история. Не там уран добывали, а занимались тем, чем занимались, но в условиях заключения. Может быть, то же самое в отношении, я говорю, ряда руководителей оборонно-промышленного комплекса. Есть там отдельные фигуры, талантливые, но вот взорвались, взятки брали. Может быть, использовать тот же вариант в том или ином формате. Я за рациональное использование всех возможностей для ведения войны против Украины, включая сохранение тех кадров, которые могут и должны работать на, в конечном итоге, наш конечный результат, победу.
2: Почему этого не делается?
11: Политического решения нету.
2: Ну, это понятно, что его нет. С чем связано, что нет политического решения? Давайте сразу вглубь, так сказать, идти. Почему нет-то его? Есть мысли?
11: Ну, главным образом, я думаю, что все-таки наша главная проблема сегодня в том, что ведомства сами ставят перед собой задачу, но формально им ставят сверху, и сами их выполняют. Необходим вневедомственная экспертиза и контроль.
2: Давайте после перерыва продолжим эту тему. С нами Игорь Короченко, военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона». Скоро вернемся и продолжим.
1: Честный взгляд на происходящее вокруг.
12: Реклама. Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
13: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
14: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Самое длинное предложение у русских классиков – 189 слов. Его написал Лев Толстой. Вступление к повести «Два гусара». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
6: Что будет? Честный взгляд на 17 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: В Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня. Иван Панкин в студии. Напротив, Игорь Короченко, военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона». Продолжаем разговор. «Нью-Йорк Таймс» пишет. Россия зимой начнет новое наступление на украинские позиции одновременно с усилением ударов по гражданской инфраструктуре. К такому выводу склоняются западные чиновники и аналитики. Тут меня смущает зимой новое наступление. Зимой. Не весной, не летом, не осенью даже, хотя осенью уже сложновато наступать, а именно что зимой. Врут, получается?
11: Ну, можно понимать, даже если мы выйдем в конечном итоге, рано или поздно это будет, безусловно, сделано в разных сроках, на границе на конституционных изменений, освободим наши новые регионы, боевые действия на этом не закончатся, Европа нас не отпустит. Боевые действия будут продолжаться. Поэтому, на мой взгляд, все-таки логика стратегического анализа и планирования, мы должны исходить из того, что без полного уничтожения нацистской Украины как государства, я имею в виду систему государственного военного управления,
2: то есть промышленность. Это военный потенциал ВСУ, в смысле живую силу. Я все, правильно вы имеете
11: нет,
2: в виду?
11: Нет, я имею в виду...
2: Или верхушку все-таки?
11: Я имею в виду не военный потенциал Украины. Я имею в виду то, что без чего государство функционировать не может. Без чего не может функционировать государство?
2: Украина.
11: Без Украины. Без электричества.
2: Ага.
11: Без промышленности. Любой. Без транспортной логистики. Любой. Собственно, это цели законные для... российских ударов. Вопрос просто, какими средствами и как мы будем эти удары наносить. Но если мы видим, что в настоящее время Зеленский откровенно заявляет, что цель и задача дальних ракетных ударов принудит Россию, как он считает, к мирным переговорам, мы должны безжалостно относиться к этому государству и к этому режиму.
2: Согласно текущей динамике, как скоро мы справимся с той задачей, которую вы описываете?
11: Я еще раз повторяю, что для того, чтобы как бы все эти вопросы решать, необходимы политические, соответственно, решения. Это означает санкции на применение всех средств поражения,
2: в том числе тактического
11: ядерного, по всем объектам, уничтожив которые, мы поставим Украину и режим Зеленского на колени. Ну, понимаете, здесь вот чудес не бывает. Можно воевать много времени и наступать, но пока сохраняется целостность, устойчивость этого режима, ну, наверное, трудно рассчитывать на то, что боевые действия Украина прекратит. Поэтому задача стоит уничтожать ее так, как уничтожали Третий Рейх, массированными ударами, наступать в том виде, в котором это было во времена Великой Отечественной войны, но объективно, мы с вами уже говорили, ввиду насыщенности линии боевого соприкосновения дронами с обеих сторон, наступление возможно тактическими группами и темпы наступления те, которые есть. При том, что стратегическая наступательная инициатива находится в наших руках, мы, разумеется, наступаем, движемся вперед, но теми темпами, которые есть. Что касается западных прогнозов, вы знаете, ну, нам надо исходить из собственной логики. А наша собственная логика может заключаться только в одном. Разумная эскалация и понимание того, что мы в отношении киевского режима можем применить любые форматы ведения боевых действий и любое оружие, включая специальное. И, грубо говоря, мы не ввязываемся в военный конфликт с НАТО. Удары по странам НАТО в том или ином виде, так или иначе, рождают ситуацию, ну, которую можно анализировать, прогнозировать, но риски здесь значительно больше, чем просто уничтожать, перемалывать хребет нацистской Украине. Делать это методами наступательных операций, ну, мы частично уничтожаем потенциал ВСУ. А уничтожив электрогенерацию, лишив света Украину, уничтожив все объекты, которые вырабатывают электроэнергию, и воздействие на подводящую инфраструктуру атомных АЭС, переведя таким образом, не поражая их напрямую, в режим заглушки ядерных реакторов, мы тем самым решаем ключевую проблему. Нет света, все рушится. Но в конце концов, есть в Киеве процессинговые центры. уничтожив который, мы парализуем всю систему банковских взаиморасчетов с использованием кредитных и дебетовых карт. Ну, тоже решение. Почему в Киеве работают по-прежнему радиостанции, телецентры? Это законная военная цель. НАТО это показало на войне с Югославией. Я это говорю не в плане критики, я говорю это в плане того, что эти вопросы должны осмысляться. И самое главное, в чем я, еще раз повторяю, абсолютно уверен, что любые решения, принимаемые самым уважаемым ведомством, нуждаются в том числе и в вневедомственной экспертизе. Но такая экспертиза может быть разная, мы уже с вами говорили в прошлый раз. Усиление возможностей военной контрразведки ФСБ с точки зрения не просто противодействия разведывательно-подрывным и диверсионно-террористическим акциям противника, направленным против наших вооруженных сил, ну и, например, право анализа тех или иных планов, операций с возможностью их корректировки по линии военной контрразведки. Это вещь, которая объективно необходима. Потом посмотрите, вот мы видим практически каждый день по 2-3 сообщения либо о задержании украинских диверсантов, либо о задержании иностранных шпионов. Ну, это верхушка айсберга, все же понимают. Поэтому ну, давайте вернемся к проверенным форматам борьбы с подобного рода структурами. Возродим СМЕРШ в новых условиях на базе, опять же, Департамент военной контрразведки в структуре Федеральной службы безопасности. Но вещь, которая нужна. Почему у нас Дзержинский до сих пор не возвращен на Лубянскую площадь? Почему не реабилитирован руководитель лучшей спецслужбы времен Второй мировой войны генерал-полковник Виктор Семенович Абакумов? Ну, это во многом символические, но и мобилизующие, знаковые решения. Их необходимо принимать. Тем более в следующем году у Дзержинского юбилей, а у ФСБ, ну и, соответственно, у российских органов безопасности, которые ведут свою родословную с 17-го года, с ВЧК, собственно, 110 лет. Поэтому надо решать эти вопросы. Надо повышать денежное довольствие офицеров центрального и регионального аппарата ФСБ до уровня, сколько получают военнослужащие в зоне специальной военной операции. Потому что борьба с диверсиями, с терроризмом сегодня затрагивает всю страну. И риски зачастую такие же, как в зоне СВО. Поэтому я вот за такие очевидные, понятные, необходимые решения. Мы должны об этом говорить. Поскольку помним классика марксизма, ленинизма, идея, владевая массами, становится материальной силой. Но самое главное, используя в том числе опыт англосаксов, где в процесс подготовки и сопровождения тех или иных политических, военных решений активно участвуют негосударственные мозговые центры. У нас такие мозговые центры есть в России. В конце концов, можно оформить соответствующую степень допуска, там вторую либо первую. Да, выезда за границу не будет, но будешь работать на интересы государства, в том числе путем анализа тех или иных вопросов, которые представляют первостепенные важности и интерес для нашей победы.
2: Опыт войны на Украине существенно облегчит России противостояние с НАТО на Балтике, пишет Международный институт стратегических исследований. Стоит ли ему верить? Вопрос.
11: Вообще, нам, надо сначала, решить проблему с Украиной, а потом уже думать, будет ли мы противостоять и воевать с НАТО или нет.
2: А по-моему, у нас уже расширенный фронт. Вы не находите?
11: Ну, если мы расширяем фронт, то надо действовать методами гибридной войны. Если Великобритания ну, действует против нас, а эта страна критически уязвима с точки зрения ее подводной инфраструктуры, с точки зрения там, морской логистики, поскольку флот сдулся, хотя по-прежнему пыжится. В конце концов, Великобритания – страна, где есть мощные центры недовольства, есть движение за автономию и независимость целого ряда регионов, такие как Шотландия, Северная Ирландия, Уэльс. Есть соответствующие политические силы, легально действующие. Ну, если Великобритания активно работает на наш развал, почему мы не можем поработать на развал Великобритании, используя для этого все форматы, все методы и все возможные средства борьбы с этим извечным противником нашего государства и нашего народа. Поэтому в нынешних условиях, знаете, я вот, можно, конечно, там пугать, мы ударим по Парижу, мы ударим там по Брюсселю. Слушайте, надо делать конкретные вещи, которые обескравливают противника и делают его слабее. Вот я за...
2: Без важных заявлений вы имеете?
11: Без важных заявлений. Вы знаете, ну, заявления уже не работают, к сожалению. Мы в свое время много чертили красных линий, все они были стерты. А у наших противников появилась уверенность, что это не более чем слова. Поэтому я за конкретные действия, по результатам которых делаются конкретные заявления, а не наоборот.
2: Британская «Гардиан» написала две статьи с заголовками. «Путин не собирается объявлять новую волну мобилизации в России», и «НАТО с треском провалилась в вопросе оборонного планирования Киева». По поводу мобилизации несколько слов. У нас 50 секунд как раз до завершения эфира. Пожалуйста.
11: Без мобилизации можно обойтись путем кратного увеличения ударов по инфраструктуре режима Зеленского. Тогда никакая мобилизация не понадобится. Не будет света, нечего

0: все будет хорошо, потому что так и будет. До завтра.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Некоторые виды бабочек летом совершают миграции на тысячи километров. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
1: О вооружениях.
2: Украина практически исчерпала запас ракет для комплексов «Патриот», сообщает CNN. В некоторых случаях ВСУ не могут использовать систему против баллистических снарядов. По информации источников американского телеканала, одна из пусковых установок на Украине не производила запусков уже около 6 недель. В материале также говорится, что дефицит боеприпасов связан с их глобальной нехваткой, которая усилилась после начала войны США и Израиля против Ирана. Ранее «Гардиан» назвала ситуацию с ПВО Украины полным фиаско для НАТО. Обещанные системы так и не поступили в достаточном объеме.
1: О медицине.
2: В России со следующего года появятся центры медицины здорового долголетия, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Отмечается, они создаются, чтобы выявлять у россиян сложные заболевания на ранней стадии. В подобный медцентр может обратиться каждый, прием будет вестись по ОМС. Также Голикова отметила, что в начале этого года открылся первый центр медицины здорового долголетия на базе Центра хирургии имени академика Петровского. Он будет вести регионы, внедрять технологии и проводить исследования, а также готовить кадры.
1: Об инициативах.
2: В Госдуме предложили освободить водителей от оплаты эвакуации автомобилей. Расходы на перемещение и хранение задержанной машины предлагается осуществлять за счет бюджета региона. Принятие проекта, как отмечают авторы, направлено на улучшение положения людей и снижение дополнительных расходов, возникающих при задержании транспортных средств. При этом освобождение от оплаты эвакуации и хранения не отменяет обязанность уплаты штрафа за правонарушение.
1: О спорте.
2: Женская национальная команда России по спортивной гимнастике вернулась в Москву после чемпионата Европы. В аэропорту их встречали болельщики, друзья, знакомые, представители Федерации гимнастики, а еще олимпийский мишка. Соревнования проходили в Загребе. Россиянки стали лидерами по общему числу медалей, всего их 6, и по количеству золотых наград. Сборная выиграла командное многоборье, а Ангелина Мельникова завоевала золото в личном многоборье и опорном прыжке. Также Мельникова взяла 2 бронзовые награды на бревне и в вольных упражнениях, а Анна Калмыкова стала второй в личном многоборье. Мужской чемпионат Европы пройдет с 19 по 23 августа.
1: о валютах.
2: Доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки, юань 12 рублей 63 копейки.

0: О погоде.
1: В Москве плюс 23, ясно и без осадков. В Петербурге 19, выше нуля, облачно, с прояснениями.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Рад вас всех приветствовать. Это прямой эфир, это важно, потому что сегодня у меня в гостях глава Центра избиркома Элла Памфилова. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Вы пришли на прямой эфир, сами этого потребовали, что ключевое. Вопросы никакие не согласовывали, это важно проговорить. Специально для аудитории этот момент я подчеркиваю, двойное подчеркивание. И просили, более того, вас не щадить. Ну, давайте. Слушай, Kanye West приезжает в Россию. Представляете? Ой, знаете, кто это такой?
3: Ну, еще бы. Мне кажется, вы знаете, у меня все мои коллеги, когда я принесла этот ролик и включила вот то, что сделал там искусственный интеллект на песню «Офицеры», потому что песня «Офицеры» одна из моих самых любимейших. Так. Ну, как это было сделано талантливо? У меня вот зал просто... Все стояли в слезах, насколько это было талантливо сделано, но он сам по себе очень талантливый человек. И ведь многие, я тоже сначала приняла это за чистую монету, честно говоря.
2: Как... Вы подумали, да, но это
3: да,
2: было,
3: да, искусственным интеллектом сделано. Да, да, у меня волосы просто...
2: Гитлер ославил, вы знаете, да, не пропустили этот момент, а его на концерт в Россию зовут. Антисемитские заявления себе позволял, представляете? А его на концерт в Россию зовут. Что-то одно не сходится. У нас Дуров террорист-экстремист, а Kanye West на концерт зовут. Вы как к этому относитесь? Глава Центра избиркома. Понятно, может быть, не ваша тема, но гражданская позиция у вас какая? Пожалуйста.
3: Ну, я не слышала от него таких вещей.
2: Все подтверждено. Подтвердили уже, да. Да, концертная площадка даже подтвердила. Сам был дико удивлен. В наше-то время непростое. Но вот, да, концерту быть, как сообщается. «Газпром-арена» подтвердила выступление Kanye West в Питере 10-11 октября.
3: Я очень рада.
2: Не отменяем.
3: Если бы была возможность, сама бы с удовольствием сходила.
2: Все. Элла Памфилова хочет на концерт Kanye West. Пожалуйста, билетики, будьте так любезны. Я и Пиложа, можно бесплатно. Александр, теперь, конечно, про выборы. Серьезно. Есть какая-то избирательная система в мире? Прости, господи, США, конечно, не берем. Там они голосуют по почте. Архаики чертовые. А есть какая-то система в мире избирательная, на которую мы здесь вообще ориентируемся? Ну, которая самая-самая лучшая.
3: Вот, к сожалению, мы пытались найти такую систему и не нашли. Когда... Немножко предыстория. Когда у нас случилась и потом провалилась болотная революция...
2: Так.
3: Да, и...
2: В начале 10-х годов.
3: Да, ну, это 11-12 год. И тогда... Владимир Владимирович Путин из премьеров шел как раз на выборы президента, а послужил ли, стали катализатором и предлогом для этой болотной революции, что выборы в Шестую Думу. Выборы в Шестую Думу. Да, были там определенные нарушения, может быть, не в таком объеме, как это Запад транслировал, но были. Это стало поводом. И вот тогда президент принял решение, это было его решение, что давайте везде видеонаблюдение сделаем на избирательных участках. И когда меня пригласили, когда я стала в 16 году председателем, основная задача, которая была передо мной поставлена, чтобы сделать систему настолько открытой, прозрачной, повысить доверие людей к ней – но так, чтобы никогда больше выборы в России не становились поводом для разного рода цветных антироссийских революций, направленных на ее уничтожение. Да? Вот для, то есть для меня это стало вот таким принципом, и мы тогда стали смотреть, а где же?
2: Так.
3: А где же? Я хочу сказать, что в ряде стран есть более совершенные, может быть, политические системы, может быть, есть больше демократии где-то, хотя сейчас тоже под вопросом, когда мы узнали, что сейчас стоит за свободой слова, правами человека и демократии на Западе, то, ну, диву даемся, и, конечно, все наши иллюзии уже разбились пух и прах. Но все-таки, может быть. Что касается технологии избирательного процесса, то, к сожалению, мы не нашли ничего подобного, пришлось самим создавать. И я могу вот ответственно сказать, это признают наши западные, в том числе уже, ну, может, бывшие коллеги, но давно не друзья, да, ага, не приятели, так-то. Да, она действительно аналогов по степени открытости, прозрачности, технологичности просто нет.
2: Но они периодически все равно говорят о том, что выборы в России профанация, слышите, да, эти голоса.
3: Ну, они берут все составляющие, да, и Знаете, как я это расцениваю? Раньше мы, ну, в начале, ну, не только ведь, скажем, простые люди, как я, все время от станка, да, в 90-х.
2: Да, ну, пришла. Еще с советских времен, там, да, в политике.
3: Да, все ведь так. У нас были иллюзии, рухнул занавес, там, Запад, Запад, чего-то нас научит хорошего, мы пытались чему-то научиться, и есть чему научиться, это действительно, есть много чего можно было научиться. Но позже пришло понимание того, что там уже все тоже идет деградация вообще всего избирательного процесса, и так все больше профанации демократических, скажем, каких-то атрибутов. Но для того, чтобы вот свои бревна электоральные в глазах никто не замечал, вот необходимо искать соринки, загонять те страны, которые неугодны, в каком смысле? Ну, непослушные, которые наглости набрались, хотят сохранить свой суверенитет, хотят, скажем, базируются на каких-то своих там национальных традициях, ценностях. Ну, негоже. Трудно такие потрошить, понимаете? Ну, как вот ты с бусинками правозащитными приедешь, они тебя посылают подальше. Значит, их надо загонять в определенную электоральную колею, правозащитная электоральная дубинка, чтобы это было выгодно Западу. И отсюда вот эти все там от БДИЧ, ОБСЕ, всех международных организаций, которые в основном, как это, кормятся и крышуются Соединенными Штатами, но в основном, да, скажем так, угу, таким, я бы сказала, коллективом, обкомом, да, угу, они в основном уже заранее все политические выводы о том, как в стране проходят выборы, они уже сформированы. То есть им дают определенную кальку, что вот вы едете, вы должны обратить внимание на то-то, на то-то, на то-то. Ну, что раньше это было менее заметно, сейчас это настолько обнажилось. Ну, давайте посмотрим. Вот она вся демократия. Смотрите, захотели, Конституционным судом там приказали, сняли неугодного...
2: Ну, у нас тоже есть, да. Я сейчас об
3: у
2: этом
3: нас,
2: скажу,
3: да,
2: тоже
3: да.
2: Есть.
3: Ну, то есть вы сейчас вы сказали, что, какой идеал, на кого вы ориентируетесь, да? Ориентируемся мы, у нас, мы ориентируемся исключительно сейчас на наш народ, на избирателя. Вот он для нас, как говорю, я всем своим коллегам говорю, а сейчас требования к нам возросли стократно, к нам. И к избирательной системе – это наш народ, наш избиратель, самый главный судья, экзаменатор. Вот на остальных не оглядываемся. Мы хотя бы дружим, взаимодействуем, но, ребята, приезжайте в гости, смотрите, но диктовать нам никто ничего не сможет.
2: Короче, все сами, все сами. Но вы сказали, что после Болотной вы бы не хотели, чтобы за счет каких-то, значит, этих западных... прости, господи, при помощи Запада кто-то здесь мог нас пробиться в систему высшей власти. Но были же попытки, это и 19-й год, массовые протесты в Москве из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. 21-й год были акции за честные выборы, митинги против итогов электронного голосования на выборах в Госдуму как раз. Ну, то есть, вот периодически что-то нет-нет да вспыхивает. Может ли такое быть сейчас?
3: Скажите, конечно. Пожалуйста. Сейчас это может быть стократно.
2: Почему?
3: Потому что и если раньше довольно большие ресурсы через ФБК и другие шли
2: террористы, западные, экстремисты,
3: для
2: да.
3: того, чтобы, ага. да, выборы как... Понимаете, выборы, если повернешь одной стороной, это на усиление страны, если нормально. А выборы повернешь с другой стороны, на ее раздербанивание и ослабление. Да, как повернешь. И на то, чтобы повернуть вот эту сторону ослабления, очень большие ресурсы всегда они выделялись и выделяются. Сейчас я, знаете, даже пытаюсь сравнить, больше ли будет разного рода провокаций, так, чем было на выборах президента в 2024 году. Думаю, что да.
2: И, а было много провокаций?
3: Ну, я вам скажу, 1 200 000 только было кибератак на дистанционное электронное голосование, 460 000. Это когда мы, знаете, вот что мы заметили, если на прежние выборы, предыдущие выборы, еще в мирное время, даже уже поствремя, когда единый день голосования, если в основном там кибератаки и прочие вот эти были, ну, такие, знаете, хаотичные, разного рода хакеры, они, такой хаотичный был, скажем, процесс, то в 2024 году мы обратили внимание, проанализировали, что это была совершенно скоординированная деятельность. Это высочайший профессиональный уровень, именно скоординированное действие разведок, там, типа от МИ-6 до ЦРУ, самых, ну, вот их ресурсов. То есть это было очень суперпрофессионально, суперчетко, в точку били, да, но мы справились, слава богу. И я полагаю, что сейчас, поскольку эскалация, она идет по всем фронтам, не только там, где наши ребята бьются, действительно бьются, но это фронты психологические, информационные, экономические, финансовые и так далее, в том числе электоральные, да, вот только... и бить буду сильно, и
2: мы сейчас... Стоит ли тогда так полагаться на интернет, скажите, пожалуйста, может быть, довериться, ну, отказаться хотя бы на
3: знаете,
2: это время?
3: Ну, ведь сейчас много разговоров идет о том, о суверенном интернете, тут много споров, я точно не специалист, но тут надо, чтобы суверенность не превращалась в информационный железный занавес, да, тут соблюсти как-то свою самостоятельность и безопасность, это сложная задача, но я уверена, что она будет, ну, скажем, решается. Во-первых, в случае все усилия на это направлены. Интернет, с одной стороны, опасен. Именно поэтому наша система, государственная автоматизированная система газвыбора, мы впервые вот в этом году перешли полностью на ее цифровой аналог. Да? Это на отечественном железе, на отечественное программное обеспечение. Она автономна от интернета, поэтому она недосягаема. Это была старая наша старушка газвыбора, недосягаемая. И сейчас. Но у нас 30 цифровых сервисов для всех участников избирательного процесса. У нас там сайты наши ресурсы. Они, конечно, сопряженные системы, они, конечно, подвергаются очень мощным атакам.
2: Элла Александровна, давайте сделаем небольшой перерыв. Скоро вернемся. Иван Панкин и Элла Памфилова, глава Центра избиркома.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
6: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Анна Керн была музой поэта Пушкина, а ее дочь Екатерина – возлюбленной композитора Глинки. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные... Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Возвращаемся в эфир. В студии Радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и глава Центра избиркома Элла Памфилова. Элла Александровна, давайте продолжим. А если взломают, что делать будем?
3: Ну, взламывают, бывают, но...
2: Как доверять таким выборам?
3: Ну, вы имеете в виду, что взломают?
2: Ну, взломают, система... голоса.
3: Нет, нет, это невозможно. Газвыбор, систему газвыбора невозможно взломать, поэтому та информация... У нас это... Аналогов нет по объему информации об избирателе. Более того, мы корректируем информацию об избирателях сейчас в режиме онлайн. То есть мы 2 раза в год публикуем в начале года и в середине о том количестве избирателей. Но у нас идет в режиме онлайн коррекция. Сменил фамилию, достиг 18-летнего возраста, сменил адрес, все это. Да. И вот эта информация, она недоступна. Ее невозможно взломать. Что можно взломать? Ну, можно взломать сайт, например, там, да, там информационный. Какие-то скажем так, вспомогательные ресурсы. Саму систему невозможно.
2: Ну, то есть,
3: Почему она полностью на отечественном? Хотя это сложно было. Отечественное оборудование, отечественное ПО. Невозможно. Этого мы смогли сделать.
2: Ну, то есть, задача хакеров, грубо говоря, помешать людям проголосовать просто. Но подтасовать голоса невозможно, но помешать можно.
3: Помешать можно. И мы тоже это предусмотрели. У нас в этом году наряду с традиционным голосованием в 32 регионах и плюс Москва, 33-й, будет применяться дистанционное электронное голосование. И несмотря на то, что могут быть из-за того, что там постоянно сейчас увеличатся атаки БПЛА и разные прочие гадости со стороны неонацистов и их, как говорится, и так далее, мы предусмотрели, и мы уверены, что мы проведем нормальное дистанционное электронное голосование, потому что все наши ресурсы будут в белых списках. Мы предусмотрели точки Wi-Fi и так далее. Все секреты выдавать не буду.
2: Хорошо.
3: Но гарантируем. Но если вдруг человек, который записался на дистанционное голосование, вдруг по каким-то причинам не смог, он может прийти на любой участок, где бы он ни находился, в какой точке России, да, и ему попросят, ему выдадут бюллетень после того, как наша система стоп-дубль проверит, что нет двойного голосования. То есть мы все предусмотрели. Мы тоже, понимаете, если бы, вот, например, спросили, чем отличается эта кампания от всех предыдущих, я бы сказала, безопасностью, потому что это было в мирное время, а это во время войны фактически.
2: Ну, президентские-то да, выборы не мирные.
3: Да, но отличие от президентской кампании в том, что это была одна кампания президентская, да, а сейчас у нас только, скажем, 2200 кампаний разного уровня и еще конкуренция не только между кандидатами самими, но еще между партиями. А их у нас ни много ни мало. На сей момент, пока суд там ничего не решил, 11.
2: Насчет суда.
3: Да.
2: Сняли партию «Яблоко». Но это было ожидаемо. Вот плохо. Понимаете, что это было как бы ожидаемо. И сняли, что было неожидаемо, действующего депутата Михаила Матвеева от КПРФ. К авторским правам там придрались. Другие, кстати говоря, кандидаты в депутаты от другой партии, партии пенсионеров, кажется. И я вот просто думаю, что у нас 450 депутатов, да, по-моему, заседает парламент.
3: У нас,
2: можно,
3: да,
2: можно, наверное, если не каждому, то очень многим придраться было бы желание. Находите. А тут выбрали человека с позиции антимигрантской. И зачем? Как будто бы, знаете, как будто бы не просто так. Я вот о чем.
3: Ну, законодательство наше, я бы так сказала, весьма непростое, сложное. И есть определенные, можно двойственно толковать кое-какие вещи. Другое дело, что сейчас вот этот турбулентный период не стоит трогать, да, потому что в свое время мы тоже пытались там кодекс избирательный формировать новый, да, но это на пост турбулентное время. Сейчас какие-то, вот уже по итогам этой кампании, я уже сейчас вижу, мы только правоприменители, у нас нет, скажем, законодательной инициативы, но мы формируем наши предложения, и многие из них принимаются, слава богу. Что касается снятия...
2: Снятие Матвеева или Яблоко вообще? Про кого?
3: Кого хотите,
2: ну,
3: спросите.
2: Давайте в целом... по Матвееву, да, авторским правом. Я не фанат этого депутата, просто, ну, вот это резонансная тема.
3: Понимаете, это... Избирательные комиссии его не снимали. Да, это решение суда.
2: Да.
3: Решение суда мне не очень корректно комментировать, да, вот если вот честно скажу. Это мы отказываем в регистрации только по тем основаниям, которые у нас есть. Вот когда, вот чтобы вот сейчас там публично, значит, ко мне Яблоко обратилось с воззванием, давай, мол, или то, или другое, признай, что вот, значит...
2: Поддержи или всех
3: снимай.
2: Так.
3: Вот, ну, не знаю, на кого это рассчитано, но если человек немножко разбирается, он скажет,
2: вы
3: что...
2: Вы на схватке.
3: Мы, да, смотрите, мы... Все, мы зарегистрировали все партии, которые к нам пришли, те захотели участвовать. Все 11, включая. Ни одного основания для отказа в регистрации на окончание периода регистрации у нас не было. То есть мы... Нет, вот смотрите, у нас 15, я специально принесла, у нас 15 ведомств, которые мы, когда мы, нам приносят списки, мы отдаем на проверку Минюст, МВД по трем аспектам, по судимостям, по паспорта, по гражданству, паспортным данным, по автомототранспорту, МИД России, гражданство, Рособнадзор, профессиональное образование, ФНС, доходы, госреестр, недвижимое имущество и так далее, и так далее, и так далее, 15 ведомств. Да? Вот мы получаем разные сроки, но мы получаем эти сведения, если даже выходят они, и, скажем, тогда у нас хоть какие-то основания появляются. На момент регистрации ни одного запроса, ни от Генпрокуратуры, ни от Минюста, ни от МВД по поводу какой-то партии или яблока к нам не поступало. Именно поэтому мы зарегистрировали. Поэтому мы считаем, что то, что регистрация абсолютно законная была, да, на этот момент. Другое дело, что когда есть целый ряд факторов, которые... В законе дают основания для снятия с выборов, то есть отмены регистрации, но они выходят за рамки нашей компетенции. Это уже не наша компетенция. Это вот как сейчас произошло. Представитель другой партии подает в суд. Это у нас любят партии вместо, вот, скажем, конкуренции между
2: другими. Да-да-да.
3: Да, вот они любят. Вот подают в суд, и уже они предъявляют те основания, которые могут стать для суда... аргументами для снятия. Но это не по нашей части. Уже не по нашей части.
2: Это то, не по касается... вашей части, но это дискредитирует то, за что вы боретесь, сражаетесь. Выборы. Понимаете? Вы не согласны? Это все дискредитирует.
3: Так. Наверное, я вот детально сейчас не смотрела этот материал, но там касается то ли перепоста, то ли интеллектуальной собственности и так далее, и так далее. Все-таки это дело суда, аргументировать и доказать, что суд прав. Или дело вот, кандидата подать апелляцию и это опровергнуть. Вот на это, для меня, вот, как человека, который сам в свое время, я в какой только оппозиции не была, и чего только со мной не происходило. И я большую часть своей жизни да, была. И президента была в оппозиции.
2: Вы оппозиции к Путину были.
3: Ну, я с ним на одних выборах, я как первая женщина на одних выборах.
2: Ну, это нельзя назвать прямо оппозицией.
3: Да, да, но просто я одна из немногих, кто голосовал против его назначения премьером в свое время. Да, до того. И несмотря на это, после выборов он меня пригласил и попросил, мы стали взаимодействовать там, в общем, по ситуации... Второй этап Чеченской войны. Я там ездила и защищала наших ребят.
2: Дело против Путина звучит.
3: Не, но это было... Это, то есть, несмотря на это, вот он не злопамятный человек, то есть, как-то я критиковала, и какие-то вещи очень неприятные говорила. Но он ценил мою честность, наверное, то, что я искренне это говорю. Поэтому вот с тех пор мы и вот взаимодействуем, да.
2: Подружились, короче. Значит, да, надо критиковать Путина, но не все критики Путина становятся главами Центризбиркома. Странное какое-то. Да, видите, согласитесь при этом.
3: Ну, вы знаете, люди умнеют со временем, правда? И одно дело, когда априори было... Пришел неизвестный человек, непонятно, что и как. А потом человек доказал своими действиями, скажем, вызвал уважение не только у меня грешное, да, но и большинства жителей нашей страны, да, что он последовательно за Россию бьется, да, собирая землю, бьется за Россию. И это главное, вот в этом главном. Я думаю, что многие его поддерживают.
2: То есть, все-таки поумнели вы в данном случае, а не Владимир Путин, который вас поставил глава Центра
3: Сбиркома. Конечно, я себе говорю.
2: Я понял. Элла Александровна, давайте сделаем небольшой перерыв. Скоро вернемся. Иван Панкин и Элла Памфилова, глава Центра Сбиркома.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир.
8: Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
10: Реклама.
11: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
12: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
14: Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Традиция носить белую одежду летом возникла из-за того, что белый цвет лучше отражает солнечные лучи. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
15: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: 20 часов 30 минут в Великих Луках. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Госдумы Александр Козловский вместе с депутатом Псковской городской думы Антоном Морозом встретились с жителями Великолукского округа. Жители поселка Дорожный подняли вопрос газификации, обсудили работу Почты России в сельской местности. Сокращение числа почтальонов и переход на передвижное обслуживание создают серьезные неудобства, прежде всего для пожилых людей. В Государственной думе уже обсуждались варианты расширения перечня услуг Почты России, которые могли бы помочь сохранить почтовую инфраструктуру в небольших населениях. Пунктах. Еще один запрос – участок дороги Макоедово-Подберезье. Дорога грунтовая, летом жители постоянно сталкиваются с дорожной пылью. Люди просят предусмотреть асфальтирование этого участка. Праздничное мероприятие, завершающее благотворительную акцию «Скоро в школу» проведут для детей из семей группы риска в Доме культуры Ленинского комсомола в Великих Луках 26 августа. Гостей ждет яркая интерактивная программа с играми, творческими активностями и веселыми конкурсами. В финале праздника все ребята получат полезные подарки, наборы канцелярских принадлежностей, необходимые для учебы и сладкие сюрпризы. Закончилась международная молодежная вахта памяти «Невельский фронт. Единство. Память. Победа». Каждая такая вахта завершается церемонией торжественного захоронения найденных бойцов с соблюдением всех воинских почестей. На воинском мемориале «Турки-перевоз» успокоились 46 бойцов РККА. Благодаря медали за отвагу опознан один из них – рядовой 1190-го стрелкового полка 357-й стрелковой дивизии «Закир Гарипов» 1904 года рождения.
16: О валютах.
1: Доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97.51, юань 12.48.
16: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
17: Война и мир. преступление наказания, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать, и грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Продолжаем беседу. Иван Панкин и Элла Памфилова, глава Центра избиркома. Ладно, посмеялись, а дальше, на самом деле, начинается, как мне кажется, довольно тревожное обсуждение, потому что, ну, день выборов, а на самом деле три. Над этим тоже некоторые блогеры почему-то иронизируют. Называется, да, на постере день, единый день голосования, там три даты. Дело не в том, что на постере написано. Может быть, действительно написать надо как-то по-другому, чтобы корректно выглядело. А то единый день, а там три. Но это дело не в этом, это тонкости, нюансы. А что касается того, что три дня упрощают подтасовку бюллетеней. Вот такой вопросик я, пожалуй, вам задам. Как будто бы не просто так
3: вот
2: сделали.
3: Вот эти ребята, которые об этом заявляют,
2: сволочь проклятая,
3: страшно далеки они от народа, от жизни. Я просто приглашаю их немножко поближе познакомиться с системой. Вообще, понимаете, вот что это изначально предполагает? Изначально предполагает нашу осознанную позицию на фальсификации. Ну, скажите так, да? Вот есть такая Памфилова, которая, например, говорит своим 15... У нас 15 членов ЦИК, вот 14. Так, ага. Я говорю, ребята, а там есть представитель КПРФ, ЛДПР, всех пяти фракций, да, в Думе, так. В ЦИКе. В каждой субъектовой комиссии представители всех партий, которые в заксобрание избраны, да. Я говорю, ребята, ну-ка, давайте-ка мы сейчас в пользу там кого? Вот такого-то и там партии власти, давайте мы... Представляете, как это воспримется? Это невозможно. У нас сам принцип формирования комиссии, у нас их почти 100 тысяч, 96 тысяч еще временных, очень почти 100 тысяч, да, он основан на том, что не менее половины от представителей всех действующих партий. Вот. А второе, это все, вот, что есть в обществе, то и есть. Да? Вот такое все. Почему я говорю, что вот какое общество, такие комиссии. То есть, да, они выражают интересы общества. И партии, вот сам принцип, первая степень контроля – это перекрестный контроль на три комиссии. Они друг за другом ревностно сейчас следят. У нас во всех комиссиях есть представители парламентских партий, КПРФ, ну и так далее. Да? Во всех комиссиях. Во всех, 96 тысячах. И у них есть возможность на этом этапе уже контролировать друг друга. У нас, ладно, видеонаблюдение, видеорегистрация, да, это важно. Но помимо того, что на три дня можно 9 наблюдателей, если ты действительно партия, если у тебя есть сторонники, но если даже своих членов партии не можешь мобилизовать на то, чтобы сиди там дённо и ночно и контролируй, и смотри. Более того, всю ночь у нас под перекрёстком это все вот там сейф, где он напечатан, где поставили подписи члены комиссии, находится под неустанным оком, да, регистрация или видеонаблюдение, но можно еще рядом сидеть, там охраняет представитель полиции, но сидите рядом, не пускайте никого ни в дверь, ни в окно и так далее, и так далее. Все механизмы есть, только не ленитесь. Я призываю, что все, кто скептики, те, кто сомневается, приходите, записывайтесь. Есть в каждом регионе центр общественного наблюдения. Придете, немножко подучитесь, чтобы понимать, что к чему. Сидите, видео, значит, вам дадут этот аккаунт, видеонаблюдение. Можно смотреть, если что-то увидели, выбирайте участок любой. Если видите, что что-то не так, фиксируйте, отматывайте, передавайте сразу, да, там, в вышестоящую комиссию, к нам и так далее, куда хотите. Это сразу пойдет в СМИ, резонанс. Мы в этом заинтересованы. То есть пятиступенчатая система контроля. Кандидаты могут представлять наблюдателей, партии сами, видеонаблюдения, сами члены комиссии. Ну, международно я в меньшей степени к этому отношусь. Я к чему? Насчет трех дней. Вы знаете, это мое предложение. Оно появилось во время пандемии, когда нам надо было тоже обезопасить людей. Мы тогда общероссийское голосование проводили по Конституции, ну, чтобы не заражались люди друг до друга. И тогда появилась эта идея разнести. А потом она после... Вы знаете, она прижилась. Людям многим понравилось. Понравилось, потому что они в большей степени могут планировать свое время. А сейчас самое главное – аргумент за трехдневку – это безопасность. Нам, мы сейчас, и вообще, я бы сказала, кредо этой компании...
2: Чтобы без скучности на участках.
3: Да, чтобы не было... Да, кредо сейчас вообще этой компании – безопасность в приоритете. То есть нам очень сложно, потому что мы действительно создали беспрецедентно прозрачную систему. Кто бы что ни говорил, да? Вот я же не зря говорю, что постоянно, что все тайное становится моментально явным. Слишком, да, открыто все. Сейчас это против нас работает, потому что... исходя противоречия с безопасностью, да, создает. Ну, мы почти все раскрываем, да, у нас же, вы знаете, что у нас многие члены комиссии подвергаются опасности, и теракты, и все что-то угодно,
2: ну, это понятное
3: дело. Так далее, да. Но мы все-таки, несмотря вот на все это, нашли такое оптимальное сочетание безопасности, и трехдневка, она как раз и один из элементов. Поэтому всем сомневающимся я предлагаю не полениться, меняться можно, сменять друг друга, посидеть эти две ночки.
2: Есть что возразить вам. Есть что возразить.
3: 20-й
2: год, да. Голосование как раз по поправкам. Да. И я тогда жил в подмосковной Ивантеевке, на участок сходил, там даже ручку мне подарили, которую я проголосовал, забрали с собой, чтобы, вот именно чтобы не заражать. В центре города, а я жил там в центре, как раз праздник по этому поводу. Праздник, на котором огромное количество людей на центральной площади. Какая тогда безопасность, скажите, пожалуйста, чтобы не перезаражали друг друга? То есть одно... Я понимаю, что вопрос как бы с одной стороны и к вам, а с другой стороны, ну, вы поняли. Да?
3: Нехорошо.
2: Я
3: не согласна,
2: да.
3: Потому что я
2: вы
3: могу
2: отвечать. Вы не согласны
3: отвечать.
2: Со мной или с тем, что
3: вы
2: там
3: знаете,
2: было?
3: Нет, я отвечаю
2: понятно,
3: за то, что
2: за
3: мне поручено.
2: Процесс.
3: Но, тем не менее, хочу вам открыть большой секрет.
2: Давайте.
3: Если бы я как руководитель не анализировала, если бы после каждой избирательной кампании буквально на следующий день не работали мы над ошибками, если не делали выводов, не прогнозировали, грош бы мне была цена. Поскольку я обязательно, мы анализируем факторы, которые, несмотря на то, что как бы мы идеально не сработали, но много факторов внешних, которые может работу нашу свести на нет или вообще ее обрушить. Да? Но я скажу, 10 лет жизни положено, да, вот просто на это, на то, чтобы действительно сделать ну, систему, которую люди будут относиться. Ну, доверять. Это очень большой труд. Тем более, когда был создан такой, да и сейчас стереотипы, что там выборов нет, система такая
2: ничего,
3: плохая и так далее.
2: Уронится,
3: вы знаете,
2: если бы разбилась, было бы на счастье даже. На самом... Вы ее бросите уже.
3: Значит, я ее потом разобью. И я обязательно, собирая всю эту информацию, да, я стараюсь то, что у меня получается до выборов, обязательно всем тем, кто принимает политические иные решения, то есть вот все, что я думаю по этому поводу, я говорю, что вот это не так, что это не так. Ребята, вы что хотите, чтобы выборы были интересны? А если партии неинтересны? Если кандидаты неинтересны? Где их программа и так далее? И все это... А уж почему, что это там за руководитель, который там пытался выкрутить руки нашему председателю, что давай результат, вот там в соседнем регионе больше, а у нас меньше. А ты кто такой? Ты где раньше по заграницам сидел, сейчас там в Москве, приехал перед выборами, очнулся, выборы на носу, и давай несчастный тетенек моих там шантажировать. Нет, дорогой мой, значит, давай-то от выборов, да, мы же работаем, не от выборов до выборов. И вы работаете, с людьми общаетесь. Надел кирзовые сапоги и в поселок куда-то. Посмотри, крыши текут или нет. А потом уже обращайся. Понимаете, вам как сказать? То, что касается... Я же тоже политик. Я прошла, извините, уже один из самых древних там политиков, которые уже столько не живут. И у меня тоже есть опыт. И я понимаю, что одно дело то, что мы сделали, мощное... сильная современная технологичная система. И другое дело, целый ряд факторов социальных, политических и других, которые влияют непосредственно на этот процесс, результат. Поэтому все, что я думаю по этому поводу, и до выборов, когда есть что сказать, и после выборов, оно доходит, в том числе до президента. Вот без... Это точно.
2: Иначе... Вы ожидаете высокую явку сейчас? Вы сейчас высокую явку ожидаете? Ну, вы видите очереди на заправке, да, они снова появились и прочее. И вообще ситуация нервная. Вот
3: ситуация...
2: Вы... Есть у вас прогноз по явке?
3: Мы же прекрасно понимаем, что люди устали. 5-й год идет война, да, и она нарастает. Эскалация, давайте, это надолго и серьезно. Ну, если исходить из того, что каждый имеет, что такое победа, да, разное понимание.
2: Ну, давайте,
3: да, давайте
2: в общем.
3: Это, да. Люди устали, люди во многом разочарованы, люди раздражены, ну и так далее.
2: Депутаты своими заявлениями,
3: да,
2: регулярными себя давно дискредитировали.
3: Все, да, все это есть. Санкции, которые осложнили нашу жизнь, многое другое. Но, тем не менее... Вы знаете, такое качество нашего народа, я уже много раз сталкивалась. А вот, наверное, понимание, что несмотря... Ну, знаете, одно дело президент у нас президентская власть, да, надо сходить, потому что, ну, у нас такое государство, менталитет такой, да, сильная должна быть власть. А другой сделает эти депутаты, ну, и так далее, и так далее. Явка всегда ниже. Но на самом деле сейчас мы же тоже должны вооружить и президент, и исполнитель, сейчас качество управления должно быть совершенно новым. Сейчас мы должны опережать врага, у нас должно быть абсолютно не шаблонное мышление, мы должны какие-то новые нестандартные ходы предлагать, мы должны их во всем опережать, мы должны их вводить в этот, я бы сказала, так бы, скажем, в ступор неожиданными умными решениями. А для этого, в том числе, фактически военное время, должна быть полная мобилизация, не только мобилизация, не то, что на фронт надо всех послать, нет, мобилизация духа, мобилизация воли, всего нашего гражданского общества, не только то, что мы фронту помогаем. Интеллектуальная, духовная, да, воля должна быть. А что для этого надо? Да? Для этого нужно действительно, чтобы качество управления, надо очень, это большой труд избирателей. Хотите, чтобы у нас качество управления было лучше, очень внимательно выбирайте и несите ответственность за тех, кого выбираете. Качество управления связано с исполнительной властью. А в это время мы не можем ждать, должно быть, понимаете, законодательный орган, высший законодательный орган страны, он должен не всякое там вторичными какими-то заниматься законами, а именно четко понимать, какие сейчас, и быстро принимать те законы, которые обеспечат нашу сейчас боеспособность, обороноспособность, то, что помогает нам победить, по-настоящему победить. И вот такой законодательный орган, то есть вооружить власть очень мощным, я бы сказала, умным, интеллектуальным, современным, побеждающим законодательством. Вот такая задача стоит. И люди, поворчав, все что понимают, понимаете? Но где-то народ наш такой, на глубоком, он понимает, есть инстинкт самосохранения страны. И многие понимают, что от того, как пройдут эти выборы, мы усилим страну или ослабим.
2: Элла Александровна, давайте сделаем небольшой перерыв. Скоро вернемся. Иван Панкин и Элла Памфилова, глава Центра избиркома.
18: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
19: Реклама. Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
20: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
23: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
18: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: И снова мы в эфире. Иван Панкин и Элла Памфилова, глава Центра избиркома. Элла Александровна, далее.
3: Я не хочу прогнозировать явку. Все, что мы можем для того, чтобы люди пришли, мы делаем. Да, мы максимально информируем. Вот сейчас это там, где трудно, и БПЛА запускаем. И скоро уже будем через космос голосовать, там, где нет интернета. По крайней мере,
2: кстати говоря, как космонавты проголосуют? Есть такой вопрос.
3: По закрытым каналам связи, по доверенности.
2: О!
3: Да, да. Мы все для этого делаем, чтобы люди максимально узнали. Вот у меня 300 тысяч моих коллег пойдут сейчас по домам, глаза в глаза, да, людям не агитировать, объяснять, какие у них есть возможности на выборах, чем, как они могут эту инсталляцию использовать. Вот такие я вам подарю, такой лифлетик каждому. В Москве не будет, поэтому я вам дарю. Москва обходится, у него своя система вот эта. По всех остальных будет. Вот, знаете, для того, чтобы написать вот это вот обращение каждому, я вот сидела, ручку грызла ночами, да, потому что в каждом слове, вот я сейчас просто зачитаю, простите меня,
2: давайте,
3: да, воспользуюсь вашей, то,
2: конечно,
3: что я поагитирую за эти выборы. Выстрадано, вот от души идет. Дорогие соотечественники, судьба горячо любимой нами России, это наша судьба. И мы близко к сердцу принимаем все, что происходит сейчас в нашем Отечестве. Чтобы отстоять и укрепить Россию, нужна мощная государственная система управления, способная справиться со всеми вызовами, которые обрушились на Россию. Поэтому вооружена должна быть в том числе и своевременными, качественными законами. Вот почему так важны грядущие выборы. В любом уголке России, в любой ситуации, в которой вы окажетесь как избиратель, будь то труднодоступное место, командировка, вахтовая работа, служба вдалеке от дома, отпуск, ограниченная мобильность или нечто другое, вам будет обеспечена возможность проголосовать удобным и доступным для вас способом. Дорогие мои сограждане, наши бойцы героически сражаются с бесчеловечным врагом за народ, за Россию, за победу. Но ведь и каждый из нас может внести пусть скромный, но такой важный вклад в укрепление страны, приняв участие в выборах. Просто прийти и проголосовать. Ну, пусть там, скажешь, все-таки партий не так мало, все-таки от левых до правых разных есть, но можно найти приличный взгляд каждого избирателя, партию или приличного кандидата, поддержать его, а потом спросить
2: его. Неожиданности какие-то будут. Вот
3: будут,
2: есть партии,
3: конечно,
2: которые... Партия пенсионеров, зеленые, партия прямой демократии, еще какие-то. Как вы думаете, они, кроме тех, которые в парламенте заседают прямо сейчас, но у них перерыв, понятное дело, какие-то новички появятся?
3: Эта дума будет очень обновлена, потому что в обществе это все идет от участников специальной военной операции. Вот они прекрасно знают, за что они воюют, и они одни из самых активных избирателей, не только участников избирательного процесса, потому что им не все равно, как кто придет в их регионе, как будет жить его седьма, будет его ребенок в детский сад ходить и так далее, очень активные, да, и мы в том числе организуем голосование для военнослужащих, там временные участки. Они и сами образуют эти комиссии и так далее.
2: Ну, вы имеете в виду вот неподалеку от ЛБС, да?
3: Да, да. Так вот, у нас сейчас, вот я даже статистику вам могу, вот взяла листочек, у нас довольно много участников всего сейчас идут на выборы, да, и это новая волна, потому что невероятно острый запрос на справедливость. Вот вы знаете, требования ко всем уровням власти, ко всем они возрастают, люди все больше, и это идет и у людей. Запрос на справедливость сейчас как никогда острый. Я это... Вот это я чувствую, я понимаю, к нам требования возросли, к нам требования тоже. И я с вами говорю, что под миллион моих коллег, которые, вот я говорю, народные комиссии, подчеркиваю, они ничем не отличаются от общества, только одним, 80% женщин, единственное отличие, да? Что требования к нам будут более повышены. Вот сейчас у нас, смотрите, в общей сложности у нас 1500 на память сейчас, это те, кто... участников СВО от партии, да, и где-то 100 с лишним, 140, по-моему, одномандатников. Вот сейчас на федеральных выборах, это на всех уровнях выборах, на выборы в Госдуму 199 кандидатов выдвинуто, 186 из них это вот из партии, партии выдвинули, 9 партий, и 13 это самовыдвиженцы. Да. Если интересно, могу по партиям рассказать. Но это у нас
2: нет,
3: не
2: времени
3: надо,
2: эфирного
3: да.
2: не хватит. Единственное, они... участники СВО, которые на фронтах
3: да.
2: находятся, смогут проголосовать? И предусмотрена возможность
3: конечно,
2: для них проголосовать?
3: Конечно, мы, понимаете, у нас 4 вида основных.
2: Просто сейчас, вы понимаете, да, до ЛБС доехать вообще большая проблема в принципе.
3: Мы очень тщательно с Минобороны, со всеми обсудили, как с одной стороны, чтобы не подвергать их дополнительной опасности, да, но как это организовать.
2: И членов избирательных комиссий тоже, я так понимаю.
3: Так они там, где в зоне боевых действий, приграничных районах, это из, они сами военнослужащие. Временные мы создаем участковые комиссии из них самих. Угу. И они сами, благодаря, извините, помните, у нас были, когда там даже по окопам, да, они хотят, они это делают, они голосуют. Мы это делаем.
2: А там бюллетени будут разносить или
3: конечно,
2: электронным способом они проголосуют?
3: Нет, виртуальным нет, но это подстава будет.
2: Почему? То, что... Почему? То есть виртуальная здесь, в Москве, грубо говоря, не подстава, а там подстава. Почему?
3: Ну, это же военные действия, там же особая работа со связью.
2: Все, я понял.
3: Да, давайте так.
2: Я должен был спросить.
3: Да, нет.
2: Ага, хорошо. Возможно ли такое, просто вот если разбить на улицу и спросить у людей, никто не поверит, что не победит «Единая Россия» и не займет первое место. Понимаете, единственное, во что я готов поверить, это битва, так называемая битва за второе место, и, возможно, там будет какая-то сенсация, как правило, борются между собой КПРФ, ЛДПР. Да? И, может быть, вот битва за второе место вызовет какой-то интерес, но победит, как всем нам кажется, «Единая Россия». Может ли случиться так, что не победит?
3: Это будет опять, с моей стороны, некорректно комментировать, вот они какие партии, да, у меня есть свои пристрастия какие-то, да.
2: Какие у вас пристрастия?
3: Ну, я, понимаете,
2: вот вы какую
3: я
2: партию
3: скажу,
2: поддерживаете?
3: Я вообще беспартийный человек, начиная с 90-го года. Я в 85-м, когда пришел Горбачев, на волне вот его популярности, как так? Вступила в партию, а потом, когда разочаровалась, за год до пуща, в 90-м, вышла, и больше ни в какие партии я не вступала.
2: Но предпочтение
3: и,
2: есть.
3: И насчет «Единой России» и от меня доставалось, может быть, больше всех в разных ипостасях. Поэтому я бы не хотела сейчас это комментировать, да, про кто там и как победит. Давайте оставим это, пусть избиратель решит.
2: Хорошо, но все-таки предпочтение это.
3: Есть депутаты индивидуально, глубочайшая симпатия к некоторым из них, и я их обожаю. Но насколько удобно, не обвинять ли меня в злоупотреблении служебным положением, что я за него агитирую. Понимаете, я могу написать и потом... Тихонечко,
2: ну вот,
3: по секрету сказать,
2: уходите,
3: ладно?
2: Значит,
3: есть такие несколько мужчин очень, которые...
2: Мужчин. Так вот партии есть, которые вам нравятся? Просто есть или нет? Я понимаю, называть некорректно.
3: Ну, вы знаете, я скажу опосредованно. Я вообще глубоко экологичный человек, да? Ну, как вот экология,
2: среда жирный питания. Жирный намек, надо сказать.
3: Это, да. Ну, это не связано с партией, да? Это то, что, ну, как бы те, кто всерьез занимаются сбережением земельки нашей небольшой, да?
2: Угу.
3: Для меня это вот особо, потому что я сама, я... тьму деревьев посадила и так далее, и так далее. Но это не значит, что именно та или иная партия, потому что, ну, скажем, вызывает у меня симпатию, потому что очень часто зеленые, это вообще в мире доказано, их часто, скажем, для других целей. Поэтому отделять зерна от плевел я тоже научилась. Поэтому давайте оставим...
2: Все понял. У нас есть конституционные регионы, новые конституционные регионы, но не все они контролируются Россией прямо сейчас. Да? А там люди как-то смогут проголосовать? Ведь по конституции они живут на территории, которая принадлежит России. Но при этом, наверное, надо сказать, есть нюанс. Или нет нюанса?
3: Все воссоединенные, я их не называю территориями, это воссоединенные, и не говорю новые, они обижаются.
2: Хорошо.
3: Потому что я знаю...
2: Я говорю так, каноническая,
3: значит,
2: Россия,
3: территория... Воссоединенные, вернувшиеся в Россию, четыре субъекта Российской Федерации, они для этого провели референдум, там выборы будут полноценно проходить. Да, у нас 12, эти четыре субъекта Российской Федерации, там, где военное положение, и еще у нас, в принципе, 12, да, регионов и приграничий, где очень тяжелая обстановка, да, мы все это учитывали, мы каждый шаг согласовывали с Минобороны, с ФСБ, что можно, что нельзя. Там, конечно, в целях безопасности предусмотрены дополнительные там виды, и досрочка, экстерриториальные участки, и так далее, и так далее. То есть все, чтобы люди, с одной стороны, смогли проголосовать, с другой стороны, чтобы это не было дополнительным фактором к той опасности, которая проходит. У нас, вы знаете, мы вообще в этом году, почему, когда я сказала, что приоритет безопасности, потому что опыта проведения выборов во время войны ни у кого нет, это мы первопроходцы. Да, вот не отказались, мы их проводим. Но мы для этого что мы сделали? Мы сейчас как-то у меня система, вроде бы, понимаете, у меня же не совершенно дебюрократизированная система, у меня нет административной командной системы.
2: Почему вам ее не дадут?
3: Дайте, у нас менее 1%, кто вообще зарплату получает в системе в штате. У нас от государственных структур 6% только. Вот представляете, какой? Почти под миллион моих коллег.
2: Несправедливо.
3: И вот это, да, то есть это такое вот как общество по всем признакам, да. И вот этих людей, вот эти люди, мои коллеги, их надо в один момент, и они вдруг, понимаете, в один момент мобилизуются, и дисциплина, и вот это все какие-то партийные иные предпочтения, религиозные, там, идеологические, вот на второй план, и вперед. Одна задача, да, вот это дорогого стоит, это мы умеем делать, и система она во все времена показала себя вообще-то очень устойчивая. При этом она очень быстро, динамично реагирует на все. Поэтому мы что сейчас, понимая, как сложно и опасно, и для наших коллег опасно, у меня очень многие ушли, у нас система, очень многие ушли добровольцами, воюют. Сейчас где-то около почти 700 человек. Где-то, ну, в общем, к сожалению, там 117 погибло у нас. И председатели ТИКов, там есть отцы троих детей, которые, да, пошли сами добровольно, понимая, что к чему. У нас, ну, прекрасные, вот к тому, что кто в системе. Чтобы не говорили походя, а, мы знаем, там сейчас вот напишут чего. Там люди с принципами многие. У меня герой у нас в комиссии Приморья, Потапов Артур Валентинович, кавалер 4 орденов мужества, герой России и погибший. Я к чему это говорю? Мы прекрасно, то есть мы помогаем очень много фронтам. Мы помогаем. Для нас это, я бы сказала, образ жизни. Да? Но не, у нас же нельзя жить вот так, когда идет война, а ты в стороне. Там, ой, расстроился, у кого-то там самолет задержали в Дубае. Простите меня. Там в ресторане не смог расплатиться. Ты сидишь, потому что там с интернетом проблемы. Но, ребята, переживем. Вот так вот над нами. Да, вот сейчас давайте главное.
2: Спасибо большое. Так, все на выборы, друзья, вы знаете. В середине сентября выборы, все на выборы. Элла Памфилова, глава Центра избирком, была в нашем эфире без купюр. Это был прямой эфир. Благодарю вас, Элла Александровна, что пришли. Честно ответили на все вопросы, ранее, причем не заготовленные.

0: своих любимых песнях.
1: Если говорить про те, которые вот я слушал буквально, пока ехал сюда, то никаких аллюзий, ничего, не дай бог. Значит, это рэпер Рич, и песня называется «Грязная работа». Она про войну и про ребят, которые делают правильное и нужное всей нашей стране, нашему народу дело. Вот я хочу, пользуясь случаем, сказать, что все артисты, которые пишут, поют, да, и придумывают об этом, они, ну, достойны внимания. Не все делают одинаково это круто, но мне кажется, что вот Рич с этой песней сделал крутую, очень такую правильную композицию.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Российские силы ПВО за день сбили 316 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Там рассказали, что дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областями, Московским регионом, Крымом и над акваторией Черного моря.
0: О вооружениях.
1: США заключили контракт почти на 23 миллиарда долларов для ускорения производства ракет, сообщили в Пентагоне. Отмечается, что Вашингтон всеми силами хочет восполнить нехватку томагавков, важного для штатов вооружения. Договор предусматривает ускорение производства, планируется тесно сотрудничать с небольшими и средними поставщиками по стране. Контракт с ВМС США рассчитан на 7 лет.
0: Эксклюзив.
1: В этом году на выборах будет несколько избирательных кампаний, а не одна, как было в 2024 году. Об этом рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Также, по ее словам, в этом году будет соблюдаться повышенная безопасность. Кроме того, глава ЦИКа сказала, что дистанционное электронное голосование на предстоящих выборах будет применяться в 33 регионах страны, включая Москву. Она подчеркнула, что система защиты от хакерских атак была усилена. Подробнее на сайте kp.ru.
0: ОЖКХ.
1: В России предложили автоматически назначить пенсионерам субсидии на оплату ЖКУ. Авторы инициативы отмечают, это можно реализовать при помощи тех данных о доходах и начислениях, которыми обладают соцфонд, ФНС и организации, предоставляющие услуги ЖКХ. По словам депутатов, не каждый пожилой человек умеет пользоваться госуслугами, а очное оформление зачастую затруднительно для пенсионеров. В результате часть людей просто отказывается от оформления, и помощь до них не доходит.
0: О достижениях.
1: Трое россиян вошли в топ-5 лучших вратарей НХЛ. Андрей Василевский, выступающий за Тампу, стал лидером рейтинга среди действующих игроков. Игорь Шестеркин из Нью-Йорк Рейнджерс стал третьим, а Илья Сорокин из Нью-Йорк Айлендерс – четвертым. Всего в списке представлено 10 голкиперов. Василевский по итогам прошлого года завоевал Визинатра Трофи. Это приз, который вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин победил в этой номинации во второй раз за карьеру. Василевский также двукратный обладатель Кубка Стэнли и вместе со сборной выиграл чемпионат мира.
0: О валютах.
1: Доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки, юань 12 рублей 63 копейки.
0: О погоде.
1: В Москве плюс 22 без осадков, в Петербурге 17 выше нуля, облачно с прояснениями.
0: Корейская война. Кто разделил два народа? И как они договорились о перемирии? Спецпроект. Часть первая.

0: 1950 года президент Трумэн отдал приказ вооруженным силам Америки вступить в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Спровоцировав военный инцидент, вопреки воле народов, под флагом Организации Объединенных Наций, рассчитывая на молниеносный успех, так была развязана эта война, длившаяся более 3 лет. Корея — это мастерская, где Соединенные Штаты имеют шанс создать прототип такого мира, каким они хотят видеть весь мир, заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Дин Ачесон.
1: Корейская война была одним из немногих эпизодов, когда советские и американские летчики могли стрелять друг по другу. Ее у нас очень часто воспринимают как прокси-войну СССР и США.
2: Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук.
1: На самом деле, это так с точностью до наоборот. Это гражданская война, которая была интернационализирована внешним влиянием. Тогда Корея была расколота, как руководство Севера, так и руководство Юга были уверены не только в своей легитимности, но и в том, что на другой половине полуострова существует марионеточный режим, который не пользуется поддержкой народа, и достаточно одного серьезного удара, чтобы там все развалилось. Соответственно, и Ли Сен Ман, и Ким Ир Сен пытались уговорить Москву и Вашингтон дать добро. Очень-очень грубо, как случается именно раскол. Советский Союз вступает в войну с Японией, начинает двигаться очень стремительно. Квантунская армия, в общем, падает за 6 дней. И Соединенным Штатам нужно, в общем-то, срочно найти какой-то вариант разделения сфер влияния в Восточной Азии. В итоге 2 американских подполковника 11 августа получают полчаса и карты из журнала National Geographic. Вот реально история про решение за полчаса до дедлайна. И Китай и Маньчжурию русским, они там все равно, все японские острова себе, потому что на самом деле самое важное, что волновало американцев, это чтобы Советский Союз не высадился на Хоккайдо. Потому что тогда, возможно, у нас было бы 2 Японии, а не 2 Кореи. Ну, типа Красная Япония, Хоккайдо, Курилы и Пол-Сахалина, и синяя – все остальное. Американцы хотели всю территорию японских островов оставить под своим контролем. Корея к этому времени практически считается частью метрополии, а не просто колонией, но про нее никто ничего толком не знает. У американцев специалистов по Корее фактически нет, у Советского Союза старшее поколение ушло под репрессии, новое еще толком не выросло. Поэтому идея поделить по 38-й параллели казалась логичной. По 2 причинам. Во-первых, войска на севере подчиняются командованию Квантунской армии, на юге – командованию метрополии, поэтому, в общем, логично, то, где должен принимать капитуляцию этих войск. А во-вторых, формально все выглядит как деление полуострова пополам, но на юге в 2 раза больше населения и столица. Опять же, делить страну изначально никто не собирался. Холодная война еще не начинается. И в декабре 1945 года на московском совещании была выработана концепция, что страна будет под опекой и должны состояться выборы в парламент Единой Кореи, а советская и американская военные администрации должны этому содействовать.
3: Когда закончилась Вторая мировая война, Корея была поделена на 2 части по 38-й параллели. Северная Корея находилась под контролем советских войск, а Южная Корея под контролем американских войск.
2: Юрий Кнутов, военный аналитик, историк войск ПВО.
3: И все, в общем-то, шло более-менее благополучно, пока Соединенные Штаты Америки не стали проводить более жесткий курс в отношении Китая. Ну и, в общем-то, это сразу же сказалось и в проведении более жесткого курса на объединение Кореи. Причем очень интересно, ведь в тот период коммунистические идеи пользовались большой популярностью, а реформы, которые были начаты в Северной Корее, они дали очень хорошие результаты. И вообще, по большому счету, Южная Корея была склонна к тому, чтобы объединиться вместе с Северной. Был план, в соответствии с которым Советский Союз и США должны были провести мероприятия по объединению 2 Корей. Но потом они от этого плана отказались, и функция объединения на себя взяла Организация Объединенных Наций. Но с этой задачей она не справилась, и Северная Корея Корея выработала свои идеи, связанные с тем, чтобы атаковать территорию Южной Кореи и взять ее под контроль, и таким образом создать единое государство. Сталин первоначально эту идею не поддерживал, но потом, в общем-то, под давлением и Китая, то есть Мао Цзэдуна и Ким Ир Сена, руководителя Северной Кореи, согласился. Его убедили, то, что это все пройдет быстро, практически все население Южной Кореи тут же поддержит северокорейские войска, и, собственно говоря, проблем никаких не будет. И вот как раз 25 июня 1950 года Северная Корея начала движение своих войск на территорию Южной Кореи, хотя было заявлено, что это ответ на провокационные действия южнокорейских войск. В принципе, реально до этого было много военных провокаций со стороны Южной Кореи, поэтому, в общем-то, этот повод, он был вполне объективным. И войска Северной Кореи двигались очень быстро, практически не встречая серьезного сопротивления. Ну, где-то в августе, по-моему, уже там они вышли к району, который, в общем-то, был окружен двумя-тремя реками. Это позволяло создать достаточно прочную оборону оставшимся южнокорейским войскам, но сам по себе плацдарм, который занимали остатки южнокорейской армии, был небольшим. Американцев, конечно, такое развитие событий не устроило. Они попытались через Организацию Объединенных Наций организовать военную поддержку Южной Кореи. В общем-то, это им удалось по одной простой причине. Китай тогда, КНР, не входил в состав ООН, а входил Тайвань. А Советский Союз не стал участвовать в голосовании в знак протеста. То, что вот Китай не допускает, КНР не допускают до членства в Организации Объединенных Наций. Это была роковая ошибка, потому что те страны, которые участвовали в заседании, они, в общем-то, под контролем американцев находились. Да, действительно, страны, вставшие на путь народной демократии, как тогда говорили, социалистической ориентации, это страны Восточной Европы, они выступали против Соединенных Штатов и их сторонников, они были в меньшинстве. Поэтому ООН проголосовала за то, что будет направлена туда, в Корею, часть под флагом ООН. 90% этих войск, по сути, составляли американские войска. Просто это было такое красивое прикрытие.
4: Хотя войну начал Север, но активно, я бы сказал, с энтузиазмом, к ней готовились обе стороны.
2: Андрей Ланьков, профессор университета Кукмин в Сеуле.
4: И южнокорейское правительство Ли Сынмана, и северокорейское правительство Ким Ир Сена, ну, оба не были тогда совсем уж единственными там людьми, там были и другие независимые фигуры, оба правительства, каждое из них считали, что они знают, как надо, они знают, как правильно. Они искренне считали, что они собираются не завоевывать вторую половину Кореи, а Корею разделили в 1945 году просто на две зоны боевых операций, а потом это все затвердело в два государства. Так вот, они собирались, думали, что они не идут завоевывать другую половину Кореи, а идут ее освобождать. Северная Корея, где правили коммунисты, Трудовая партия Кореи изначально называлась Коммунистической партией, потом переименовалась, они считали, что они освобождают юг от гнета проамериканской клики капиталистов и помещиков. А Южная Корея, где правил тогда Ли Сынман и правые националисты, они считали, что они освобождают север от просоветских, прокитайских прихвостней и кровавых коммуняк. И обе стороны верили в свою правду, что, кстати, их делало очень жестокими. Резня была страшной. При этом ни Советский Союз, ни США изначально этой войны не хотели. Американцы даже специально давали Южной Корее оружие по минимуму, потому что они довольно плохо тогда контролировали южнокорейскую армию, как ни странно, и они боялись, что Южная Корея нападет на север и втянет их в войну, которую они не хотели. А Советский Союз, Сталин, неоднократно не просто отвергал постоянно поступавшие от Пхеньяна запросы. Ким Ир Сен просил разрешения на освободительную операцию, а давал указания совпослу Терентью Фомичу Штыкову, чтобы тот ни в коем случае не допустил обострения ситуации. И только в 1949 году Ким Ир Сену удалось, манипулируя разведывательной информацией, убедить Сталина в том, что юг можно освободить легко. Ким Ир Сен рассказывал, что там народная поддержка гарантирована. А кроме этого, у Советского Союза появилась ядерная бомба, оружие сдерживания. По крайней мере, риски снизились. Стало ясно, что дело до Третьей мировой сейчас не дойдет, взаимное ядерное сдерживание. И китайцы еще победили, китайские коммунисты в октябре 49 года. И тогда Советский Союз и Китай все-таки дали разрешение на операцию, оговорившись, однако, Советский Союз оговорился, что если все пойдет не так, то воевать за Северную Корею он не будет. С самого начала было четко сказано, что бы там ни было, максимум, что Советский Союз даст, это прикрытие с воздуха. Что и было сделано. Наши летчики воевали там и зенитчики. А у Китая другое дело. Китай согласился в случае чего помочь и войсками. И в итоге эта помощь понадобилась.
5: Рвется к дымному небу плач осиротевших детей Кореи. Довольно. Хватит. Есть на планете сила, способная остановить войну. Советский Союз стоит в первых рядах борцов за мир.
6: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Реклама.
7: «Комсомольская правда». Читайте завтра. В российских городах появились чернокожие дворники. Откуда они? Сколько можно заработать на сборе лесных ягод и как это сделать? В какие вузы поступили дети российских знаменитостей? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
8: Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Андрей Клинцевич о глобальной перестройке в мировой политике.
10: Я считаю, что вот этот период трансформации мировой – это на десятки лет. Ну, мы же понимаем прекрасно, что борьба идет за совершенно другое будущее. Мы сейчас пытаемся скинуть гегемонию Запада, которая навязана нам трансфинансовой системой, системами стандартов, промышленными какими-то революциями и всеми остальными. Мы видим, как Европа теряет сейчас промышленный потенциал. Мы видим, как Америка теряет свое влияние на том же Ближнем Востоке, то, что произошло сейчас, и продолжает двигаться. Мы видим, что Центральноазиатский регион очень серьезно меняется. Мы видим, что 27-й год – этот год, который был вообще ключевым, обозначен с точки зрения конфликта в Азии, потому что он звучал и со стороны американцев, и перенос технологий тайваньской компании США, и полная готовность вооруженных сил Китая на пятилетку, которую они поставили к 27-му году, и так далее. Много там данных сходится. Это все может очень серьезно и по-другому разыграться.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Корейская война. Кто разделил два народа? И как они договорились о перемирии? Спецпроект. Часть вторая.

0: реклама.
1: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь». Продолжается.
2: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
5: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду, наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Боль была нашей болью. Их ненависть нашей ненавистью.
7: Война началась практически сразу же, потому что, в общем, весь 49-й год и половину 50-го на демаркационной линии постоянно идут боевые столкновения. При этом это не просто перестрелки, это полноценная окопная война. 3-4 инцидента в день, и довольно часто не 5 на 5, а батальон на батальон при поддержке авиации и артиллерии, которые там ходят вглубь территории противника на 1-2 километра. Это тоже важный момент, который говорит о том, что никакого внезапного нападения не было. Соответственно, планы захвата другой половинки были и у тех, и у других. При этом у Ли Сунмана они были еще более феерическими, потому что Ли сразу заявлял, что объединение, ну, точнее, уничтожение Севера, должно идти под маской борьбы с коммунизмом и немедленно перетечь в глобальную восточно-азиатскую войну, по итогам которой, кстати, Великая Корея должна была получить Маньчжурию и Дальний Восток. Ну, потому что территория древних корейских государств туда вроде бы как распространялась. Документы этого плана, кстати, были взяты во время первого захвата Сеула, но поскольку северокорейцы разбавили эти документы собственной пропагандой, они обнулили эффект.
6: История знает немало примеров цинизма и жестокости, вероломства и насилия. Но чем измерить всю низость американского империализма, обрушившего мощь своей военной машины на мирную Корею?
8: Говоря о войне 1950-53 года, Советский Союз принимал участие в боевых действиях.
9: Юрий Кнутов, военный аналитик, историк войск ПВО.
8: Несмотря на то, что Ким Ир Сен, руководитель Северной Кореи, просил СССР предоставить войска, СССР отказался. Но были направлен 64-й корпус авиационный во главе с Кожедубом. Это истребительная авиация, это МиГ-15 были. И кроме того, были на Советским Союзом направлены советники, которые имели боевой опыт в управлении зенитной артиллерией. Зенитно-ракетных войск тогда не были, а была зенитная артиллерия. И вот надо сказать, что, в общем, в тот период наши МиГ-15, которыми был вооружен корпус, они показали себя великолепно. Кстати, МиГ-15 потом поступили на вооружение и китайских летчиков, и северокорейские летчики на них летали. И очень интересный момент. Северокорейские летчики, китайцы прозвали МиГ-15 «надежный солдат», а американцы его прозвали «корейский сюрприз», потому что МиГ-15 оказался по целому ряду параметров на порядок лучше американских «Сейбр».
0: В небе советские реактивные самолеты, уже не холодные, а горячая война бушевала у наших восточных границ. И мы знали, порох нужно держать сухим. Боевые качества некоторых из этих машин испытали на себе в корейском небе американские стервятники.
8: МиГ-15 имел хорошие динамические качества. И самое главное, еще по старой дружбе британцы в свое время продали Советскому Союзу двигатели Rolls-Royce. И вот эти двигатели Rolls-Royce, выпускаем по сути по лицензии, они устанавливались на МиГ-15, и МиГ-15 за счет этого имел хорошие преимущества, связанные с летными качествами. А что касается огневых возможностей, на МиГ-15 стояли две пушки, а в то же время на Сейбре всего-навсего 7 пулеметов. Вот эти пушки, они позволяли вести боевые действия на порядок эффективнее. Кроме того, в последующем на Сейбре появились дальномеры. И вот летчик Пепеляев, это он получил Героя Советского Союза, воюя в Корее, лично сбил порядка 20 американских самолетов, за что дают звание Героя Советского Союза. Звание Героя он получил за другой подвиг. Он подбил Сейбр, причем так удачно, что этот Сейбр приземлился на песчаной отмели. И, соответственно, американцы попытались его уничтожить, потому что самолет был практически цел, слегка поврежден. Летчик успел уйти в море, а самолет остался. И вот американцы пытались его разбомбить, наши летчики отгоняли, как могли американцы. Северная Корея, фактически они его там распилили, считай, что на части, и под руководством наших летчиков его вывезли в Советский Союз. И у нас сразу появились и дальномеры, и противоперегрузочные костюмы, и многое-многое другое. Это позволило резко повысить боевые характеристики наших МиГов.
10: Там две дивизии было истребительной авиации. Они обеспечивали весьма эффективное прикрытие промышленных предприятий и в меньшей степени железнодорожных узлов в северной части страны.
11: Андрей Ланьков, профессор университета Кукмин в Сеуле.
10: При этом существовал четкий запрет не просто на пересечение нашими летчиками линии фронта, но даже на приближение к линии фронта. То есть все бои велись строго над северокорейской территорией. Защищать города получалось сложнее. Город – это большая цель. И когда большая группа бомбардировщиков идет на город в плотном строю, отбить ее довольно сложно. Поэтому города сильно пострадали. Но многие из важнейших промышленных предприятий, в первую очередь это заводы на крайнем севере, вблизи границы, в общем, пострадали довольно мало, и после войны их удалось быстро восстановить. А некоторые объекты, типа электростанции, особо и в восстановлении даже не нуждались, они так и сохранились усилиями нашей авиации. Кроме этого, о чем часто забывают, там были наши зенитчики. Мало их было. Но, тем не менее, некоторые объекты прикрывались советскими зенитными частями. Мы спасли союзника. Правда, потом с союзником Северной Кореи отношения были непростые. Но даже когда отношения эти были весьма плохие, такое тоже было, все равно сохранялась некая буферная зона, прикрывающая Владивосток.
7: В январе 50-го госсекретарь Ачсон заявляет, что американский периметр распространяется на Окинаву, Японию и Филиппины, а Южная Корея и Тайвань, если они подвергнутся агрессии, может, будут пожаловаться в ООН.
11: Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук.
7: Это создало впечатление, что Соединенные Штаты не будут защищать Корею. У нас много кризисов в 49-м, типа Западного Берлина, которые, в общем, серьезным конфликтом не закончились. У нас прошла гражданская война в Китае, в которой победили коммунисты, и Соединенные Штаты не стали защищать режим Чан Кайши, хотя он для них был важнейшим региональным союзником. И учитывая, что отношение к Ли Сен-Ману было двойственным, ЦРУ в своих отчетах называло его старым маразматиком, можно было спокойно прийти к выводу о том, что для американцев Ли не настолько важная фигура. Есть еще один человек, роль которого в разжигании Корейской войны обычно замалчивается. Хотя на том этапе он был вторым человеком в Северной Корее после Ким Ир Сена, к концу Корейской войны его репрессировали, и на самом деле, скорее всего, за это. Это Пак Хон Йон, лидер так называемой местной фракции. Человек, у которого база поддержки была в Южной Корее. Человек, который считался как бы главным деятелем коммунистического движения и имел титул «Великий учитель». И вот Пак начинает снабжать сначала Кима, а потом Сталина и Мао информацией о революционной ситуации и о том, что как только война начнется, случится глобальное восстание и будет блицкриг. Можно по-разному трактовать то, что этого не случилось. По одной версии Пак, ну, грубо говоря, сам верил, по другой осознанно гнал Дизу, понимая, что если война начнется, рыбка задом не поплывет. При этом Пак был бы главным выгодоприобретателем победы Севера в Корейской войне. На юге в два раза больше населения, и это означает, что на следующем съезде партии лидером ТПК и лидером Северной Кореи становится не Ким Ир Сен, а Пак Хон Йон. В итоге, причем после консультации с Китаем, Сталин дает добро. И 25 июня война не начинается, а по сути переходит на новый этап.
3: Продолжение через несколько минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Эксперт по образованию Ирина Абанкина о необходимости пересмотра системы оценки итоговых знаний школьников.
12: Нам надо создавать условия, что ребята могли проявить, чему же они научились и какие их достижения по тому, как они закончили полное среднее образование. 11 лет учить. Нам не отсекать их надо дальше от образования. Надо обеспечить продолжение образования, приобретение профессиональных навыков. Поэтому я не вижу здесь необходимости усложнять. Меня как раз больше напрягает то, что это предметные всегда знания. А потом мы профессионально, по профессиям, по специальностям готовим ребят. Это уже не школьные предметы. Давайте как-то функциональную грамотность начнем оценивать. У нас есть прекрасные специалисты в этой области, которые умеют оценивать функциональную грамотность. И в читательской, в гуманитарной сфере, естественно, научных, точных науках. Чтобы создать условия для ребят раскрыть себя, показать, чего они достигли, подтвердить, смогут ли они освоить дальше те или другие образовательные программы. Чтобы ребята смогли на самом деле действительно еще в школе определиться профессионально, а чем бы они хотели заниматься. Вот это очень важная задача. Нам нужен образованный, подготовленный кадровый потенциал и сейчас, и в будущем.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летние отпуска стали массовым явлением только в 20 веке. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
13: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
3: О политике.
13: Япония перешла черту приличий в своих неприемлемых заявлениях о том, что президент России не может посещать какую-либо территорию собственной страны. Так, министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал заявление Токио о визите российского лидера на Итуруп. Глава МИДа уточнил, что Москва вызвала посла Японии, но он приехать не смог под предлогом недомогания. Как позже заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, дипломат прибудет в МИД во вторник. По ее словам, после заявления Сергея Лаврова посол резко почувствовал себя лучше.
3: О вооружениях.
13: Украина использовала спутниковые снимки против России еще до начала СВО, пишет «Нью-Йорк Таймс». Данные Киев получал от союзных стран и коммерческих компаний. По информации издания, до недавнего времени доступ к ним оставался ограниченным и предоставлялся преимущественно высшему военному командованию для стратегического планирования. При этом поставки спутниковой информации, как пишет «Нью-Йорк Таймс», могли прерываться и зависели от политических решений союзников.
14: О выборах.
13: ЦИК рассмотрит изменения в федеральном бюллетене на выборах в Госдуму. Заседание Центризбиркома запланировано на завтра. Одним из ключевых пунктов станет корректировка главного избирательного документа. Сегодня Верховный суд отклонил апелляционную жалобу «Яблоко», оставив в силе решение суда первой инстанции об отмене регистрации федерального списка партии на выборах в Госдуму. Таким образом, решение вступило в законную силу, поэтому ЦИК обязан внести изменения в бюллетень, для чего комиссия должна принять отдельное решение.
14: О путешествиях.
13: Таиланд и Вьетнам остаются самыми доступными пляжными направлениями на Новый год, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Так, в Таиланде ательеры впервые за несколько лет сдерживают цены и предлагают скидки на раннее бронирование. Новогодние туры в Паттайю можно купить от 230 тысяч рублей на двоих за 7 ночей в отелях 3 звезды с завтраком. Пхукет дороже обойдется, от 275 тысяч рублей. Во Вьетнаме самые доступные курорты Муйне и Фантиет. Туры туда стоят от 225 тысяч рублей на двоих. Также в списке Хайнань, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Турция. Среди российских направлений выгодно смотрятся Санкт-Петербург, Калининградская область, Сочи и Анапа.
14: О валютах.
13: Доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки, юань 12 рублей 63 копейки.
14: О погоде.
13: В Москве плюс 22 без осадков, в Петербурге 17 выше нуля, облачно с прояснениями.
14: Корейская война. Кто разделил два народа? И как они договорились о перемирии? Спецпроект.
15: Часть третья.
16: Своей кровью заплатят за них эти парни, отправляющиеся в Корею. В тумане скрывается Нью-Йоркский порт. Для многих навсегда.
8: Вот американцы провели достаточно интересную десантную операцию, фактически высадившись в тыл северокорейским войскам.
11: Юрий Кнутов, военный аналитик, историк войск ПВО.
8: И таким образом, собственно говоря, начались боевые действия. Северная Корея вынуждена была отступать. Вскоре она даже оставит и Пхеньян, и почти уже дойдут войска уже Южной Кореи, американские войска. Ну, там, в общем-то, была целая коалиция, группировка в стран. Там и Турция присутствовала, и Австралия, и другие государства. Но это было символическое присутствие. В основном это были американские части и южнокорейские. А в этой ситуации Мао Цзэдун, а он до этого Сталину говорил, что если будет угроза вторжения иностранных войск на территорию Китая, то он, конечно, мешается. И в этих условиях он посылает экспедиционный корпус, порядка 360 тысяч так называемых добровольцев. Вот, а по сути, это были регулярные китайские части с определенным боевым опытом, специфическим, потому что они воевали на территории Китая с Гоминданом, то есть с японцами. У них не было опыта ведения современной войны, поэтому действовали они партизанскими методами. Выбирали какие-то подразделения небольшие, когда у них было двух-трехкратное превосходство, окружали пути отхода и ночью нападали на это подразделение, уничтожали его, либо захватывали в плен. Вот такая тактика, но она, по большому счету, работала. И таким образом, в общем-то, начинается вот, ну, скажем, такая война, как ее потом назвали, на истощение. По сути, вот 50-51 год – это какие-то активные боевые действия, в ходе которых обе страны, вначале Северная Корея имела преимущество, затем Южная Корея совместно с американцами имела преимущество. Ну, а в последующем, после ряда различных операций, это преимущество было и одной, и второй стороны утрачено, и уже где-то в 53-м году фактически стороны вышли опять же на линию 38-й параллели. То есть туда, откуда начинался конфликт.
16: В июне 1951 года советский представитель в Организации Объединенных Наций, выступив по поручению советского правительства по радио, предложил начать переговоры между странами, воюющими в Корее.
10: Тут сложилась такая ситуация. Где-то уже к 51-му году, к концу, обе стороны поняли, генералы, по крайней мере, что полной победы достичь нельзя.
11: Андрей Ланьков, профессор университета Кукмин в Сеуле.
10: При том, что обе стороны, был момент на начальном этапе, когда обе стороны вот почти победили. 90 и более процентов территории контролировалось в один момент южанами, в другой момент северянами. Но к 51-му году, уже после года примерно войны, стало ясно, что победы не будет. Да, можно добиться мелкого продвижения. Да, обсуждался вопрос о новом штурме Сеула с северокорейцами. И военные сказали политическому руководству, да, мы можем взять Сеул. Это известно конкретно на Пен Духуай, командовавший китайскими войсками, сказал, мы можем взять Сеул, но мы положим 500 000 парней за это дело. А оно это надо? И военные, в общем, осознав, что решительной победы не будет, какое-то время был расчет на то, что та или иная экономика сломается. Особенно американцы рассчитывали, что они вбомбят Северную Корею в каменный век. Не получилось. Во многом благодаря нашим летчикам, ну и другим, не надо уж только мы, тут и северокорейцы старались, и китайцы. В итоге стало ясно, что победы не будет, и ничего как не оставалось, как договориться, а договориться по линии боевого соприкосновения это самое простое и самое естественное. Вот на этом и договорились. И самое любопытное, что по большому счету соглашение держится. Его даже мало нарушают. Отдельные конфликты происходят, но почти для каждого конфликта, кто бы его ни затеял, север или юг, есть объяснение. Это не то, что что-то такое вот дурь в голову ударило, там есть причины обычно довольно понятные, почему это происходит. И конфликты-то маленькие, по большому-то счету. Перемирие держится вот уже сколько? С 53-го года. Да, изначально, до 72-го года по конституции столицей Северной Кореи считался Сеул, а Пхеньян только временная ставка.
7: Примерно к апрелю 1951 года стало понятно, но после того, как при помощи китайцев северяне второй раз взяли Сеул, а американцы его второй раз отбили, линия боевого соприкосновения в целом встала на уровне демаркационной линии.
11: Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук.
7: И стало понятно, что ни та, ни другая сторона не может развить успех. Тогда, кстати, при посредничестве Советского Союза начались переговоры. И до многих вещей договорились довольно быстро. Две проблемы затянули конфликт до июля 1953-го. Во-первых, откровенно обструкционистская позиция Ли Сен-Мана, который был категорически против. Настолько, что даже когда его принудили стать сторонником мира, южнокорейская делегация не подписала соглашение о перемирии. И во многом ради этого был подписан договор о взаимной обороне, в рамках которого де-факто южнокорейская армия подчинялась не президенту, а командованию войск ООН, то есть американскому генералу. Второй вопрос был вопросом о пленных. Значительная часть китайских войск были бывшими пленными гоминдановцами. Северокорейцы активно мобилизовывали население юга в ходе войны на первом этапе. И Трумэн решил, что классическая картина обмена пленными, когда мы отдаем всех на всех, отдает большое количество людей на потенциальные репрессии. Поэтому было предложено, пусть военнопленные сначала сами определятся, хотят они возвращаться или нет. Это затянуло войну, но в итоге соглашение о перемирии было подписано. При этом надо отметить, что борьба ястребов и голубей была на обеих сторонах. То, что Пак Кан Ён и его клика выступали за продолжение войны, это вообще момент, который всячески затирается и у нас, и у них, при этом у нас по довольно забавной причине. Ведущий историк Кореи предпредыдущего поколения Фани Исаковна Шепшина, жена вице-консула в Сеуле во время Второй мировой войны, была личным другом Пак Кан Ёна. Если Ким Ир Сен был в 40-е под Хабаровском, Пак в 30-е учился в Москве, и влиятельных друзей у него было много. Ну, а на юге мы знаем про противостояние Трумэна и МакАртура.
16: В самой Америке нарастала военная истерия. Атомная тревога в Нью-Йорке. Чтобы оправдать гонку вооружений, нужно запугать всех. Уолл-стрит. Новая атомная игра на бирже. 5 минут паники и считайте доходы.
8: Американцы применяли бомбардировщики стратегические времен войны с Германией, Б-29. Б-29 мы знаем, использовались в том числе как носители ядерного оружия при бомбардировке Хиросимы и Нагасаки.
11: Юрий Кнутов, военный аналитик, историк войск ПВО.
8: Так вот, практически все, кто участвовал в войне в Корее, и я такой же точки зрения придерживаюсь, все подтверждают, что это была репетиция вообще-то нападения на Советский Союз. Потому что в 1949 году в США принимается план Дропшип. Он должен был быть реализован 1 января 1957 года. И по этому плану порядка 200 городов Советского Союза должны были стереть с лица земли либо с помощью атомных бомб, либо обычных бомб. И благо наши МиГ-15, летчики, они фактически развеяли этот миф американцам. В любом случае, даже если по американским данным, потери тяжелые. А если по нашим, так они сверхтяжелые, американские потери. И американцы убедились, что если они попытаются сделать ставку на нанесение удара только с помощью стратегической авиации, как они до этого планировали, они потерпят сокрушительное поражение. То есть Северная Корея, действия нашей истребительной авиации и корейской зенитной артиллерии под руководством наших советников, оно, по сути, спасло мир от начала Третьей мировой войны, которая, в общем, для Советского Союза могла закончиться крайне тяжелыми потерями в силу значительного превосходства по атомным боеприпасам США. Командующий американской армией генерал МакАртур просил у Вашингтона сразу несколько атомных бомб. Причем эти атомные бомбы планировал сбросить и на Северную Корею, и даже были планы на Китай. И, соответственно, ему не дали. Но не дали не только по причине гуманизма со стороны Вашингтона, а просто этих бомб в таком количестве еще не было. Тогда, соответственно, МакАртур, он поступил таким образом. Он изготовил 5 болванок этих бомб, и их сбросили на территорию Северной Кореи, в том числе район Пхеньяна, вот граница с Китаем, еще целый ряд районов. И вот с тех пор Северная Корея помешана на атомных бомбардировке со стороны США.
15: Американский солдат. В 50-м он сжигал жилища и убивал мирных жителей Кореи. Сегодня его сын продолжает жечь и убивать во Вьетнаме. Его имя стало символом войны. Символом войны стало имя президента Гарри Трумэна. Это он отдал приказ превратить в пепел Хиросиму и Нагасаки. Это он вручил генералу МакАртуру орден за разбойничий поход в Корею. Это он, выполняя волю своих хозяев, потребовал новые кредиты на вооружение, на новую войну.
8: Именно поэтому Северная Корея бросила все ресурсы на создание ядерного оружия, на строительство подземных городов, на подземных предприятий и так далее. По сути, они подверглись учебной атомной бомбардировке вот во время войны в Корее. И отсюда вот такой вот, соответственно, всплеск антиамериканских настроений и, соответственно, стремление иметь собственное атомное, а теперь уже и водородное оружие.
14: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Реклама.
17: «Комсомольская правда». Читайте завтра. В российских городах появились чернокожие дворники. Откуда они? Сколько можно заработать на сборе лесных ягод и как это сделать? В какие вузы поступили дети российских знаменитостей? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
18: Для лиц старше 12 лет.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Посол по особым поручениям МИДа России Родион Мирошник о том, чем Зеленский удобен Западу.
20: Выборы Зеленский будет организовывать только тогда, когда будет уверен, что у него есть все шансы просто подтвердить свою легитимность, пройти эту нудную, неприятную процедуру для того, чтобы заново подтвердить свое присутствие в президентском кресле, пройти с любыми нарушениями, но просто вот ее пройти, чтобы уже для других европейских государств, для которых демократия не пустое слово, тоже поставить галочку. Европейцев, к примеру, вполне устраивает его нынешний статус военного диктатора, узурпировавшего власть. Никто из них не выдвигает каких-то претензий, говоря о том, что там он нелегитимный, его подпись ничего не значит, что это вообще незаконно. Нет, я не видел этого ни от Евротройки, ни от даже активно в последнее время высказывающихся против него поляков. Да, то есть там тоже все равно этого ничего не звучит. То есть они не высказывают сомнений, что вот в его легитимности, в его, скажем там, незаконном пребывании в этой должности. Нет, ничего не происходит. Они все равно следуют логике: это сукин сын, но это наш сукин сын.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Корейская война. Кто разделил два народа? И как они договорились о перемирии? Спецпроект.
1: Часть четвертая.
21: Летом 53-го года на их земле наступил мир. Он был завоеван в жестокой борьбе с американскими агрессорами благодаря стойкости и мужеству корейского народа.
22: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
25: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота. И экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Один человек, Ким Ир Сен, безусловно, хороший тактик, блестящий дипломат, а вот по части экономического управления у него все, так сказать, идеи зачастую из его детства в корейской деревне. Выдавались иногда самые неправильные, откровенно неправильные распоряжения. Кстати сказать, советские советники, когда они были, часто пытались это оспорить, но кто же их слушал? Что еще более ухудшило ситуацию? Ну, там строили террасные поля, которые не соответствуют климату, и которые потом смыло. Увлекались постройкой тех же, той же ирригационных систем, которые работали на электрических насосах и были, соответственно, зависимы электроэнергии, о стоимости которой никто не думал. Ну, вот сказал, так сказать, вот так делать, и все стали делать. Ну, попробуй не делать. В общем, много было разных проблем. Но главное, я думаю, это просто недостатки вот такой гиперцентрализованной советской экономики, доведенной просто местами до абсурда.
7: Даже при формально очень левом президенте Мун Чжэ Ине единственное, что было сделано, а не подписано, это соглашение в военной сфере, которое немножко ослабило приграничную напряженность.
11: Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук.
7: Все остальное Юг не сделал, потому что ему была интересна не реальная помощь Северу, а всякие церемониальные мероприятия категории «давайте мы вместе пописаем в норку и символически посадим дерево». И именно после этого северокорейцы официально заявили, что парадигме объединения пришел конец, на Корейском полуострове существуют два враждебных государства и, по сути, полностью исключили риторику объединения. В отличие от Юга, у которого по-прежнему территория РК распространяется на весь полуостров. А на севере практически везде, там, где раньше был контур всего полуострова, теперь только контур территории КНДР.
10: Я думаю, что у обеих сторон нет совсем уж сильного желания мириться.
11: Андрей Ланьков, профессор университета Кукмин в Сеуле.
10: Более того, слишком близкие отношения между Севером и Югом сейчас Северу опасны. Просто население Северной Кореи не должно знать, насколько оно сильно отстает от Юга, иначе его будет трудно контролировать, трудно будет обеспечивать политическую стабильность в стране. Ну, какие-то на определенном расстоянии дружить было можно, и периоды относительно хороших отношений были, например, с 2002, ну, даже, может быть, с 2000 по 2008 год. Потом совсем недолго, вот, в 2018-2019. Но для этого нужно, чтобы в Южной Корее у власти находились левые правительства, которые занимают Северную Корею. Как ни странно это может показаться многим слушателям, в целом скорее позитивно. Ну, типа наши братья, ну, они там немножко не то делают, иногда дурью занимаются, ну, типа наши братья, надо им немножко помогать. Вот когда такое настроение царит в Сеуле, и когда Север тоже ведет себя поосторожнее, ну, возможно, какие-то и контакты, ну, естественно, на расстоянии аккуратненько, там какие-нибудь выгородить, как они сделали участок, и открыть там предприятие южнокорейских фирм. Понятно, что зарплаты в Северной Корее примерно в 15 раз меньше, в 20. Поэтому для фирм, особенно это маленькие фирмы, для которых фонд зарплаты очень важен, они там охотно занимались производством. Были туристы, ездили южнокорейские одно время в Северную Корею и так далее. Все это можно было раньше. Сейчас я отношусь к этому уже с некоторым скепсисом, потому что южнокорейская молодежь, кому сейчас лет 35-40 и младше, то есть даже не молодежь, уже и средний возраст. Они Северной Кореей очень мало интересуются, особых симпатий к ней не имеют. Они ее и не боятся, и не ненавидят. Они ею просто не интересуются. И, соответственно, каких-то усилий тратить на развитие отношений, уж тем более субсидировать это из южнокорейского бюджета, то есть какие-то деньги южнокорейцы платили, даже если это формально считалось просто как бы торговлей, реально она была немножко югу в убыток. Но нынешняя молодежь, даже левых взглядов, уже этого делать не хочет. Так что я боюсь, что сейчас отношения будут прохладные. Ну и кроме того, северокорейцы официально сняли лозунг объединения. Это вот случилось в декабре 2023 и январе 2025 годов. То есть теперь официальная линия Северной Кореи, что Южная Корея – это просто враждебное государство, объединяться с ним мы не хотим. Раньше на протяжении очень долгого времени обе стороны говорили, что они хотят со временем когда-нибудь как-нибудь объединиться. Ну, это был больше риторика, конечно, всерьез никто об этом не думал, но как бы такая цель вот как бы раньше обозначалась. Но сейчас Северная Корея от нее официально отказалась.
7: С одной стороны, и Север, и Юг, естественно, боятся вторжения и в чем-то делают ставку на превентивный удар, но при этом вероятность повторения второй корейской как межкорейского конфликта крайне мала.
11: Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук.
7: Северная Корея больше не имеет онтологической основы для объединения, а Юг, ну, в общем, не рискнет, потому что Северная Корея в состоянии нанести неприемлемый ущерб. И вообще, учитывая договор о стратегическом партнерстве, который заключен между Российской Федерацией и Северной Кореей, аналогичный договор с Китаем, аналогичные, по сути, договоры между Югом и Америкой, вероятность того, что корейский конфликт мгновенно перерастает в макрорегиональный и ядерный, слишком велика. Прошло два поколения. Сейчас северяне прямо говорят про два враждебных государства. И более того, сейчас это заявление исчезло. Ким Йо Джон, ну, сестра, прямо говорила, что демократы – это лицемеры, у которых на языке мед, под языком лед, и, в общем-то, не сильно отличаются от консерваторов. Понятно, что новый президент-демократ будет пытаться просто с точки зрения логики фракционной борьбы делать какие-то подвижки в сторону межкорейского диалога, но не ясно, какой будет северокорейская реакция. Потому что предыдущая попытка 2018 года очень хорошо показала, что, грубо говоря, при идеальных условиях для возобновления диалога Югу это не очень хочется.

0: Корейская война? Кто разделил два народа? И как они договорились о перемирии? Спецпроект. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Архитектор, градостроитель Илья Заливухин о развитии населенных пунктов в регионах.
2: Город – это не здание, да, к которому мы привыкли видеть. Город – это инфраструктура. То есть это социальная инфраструктура, это объекты образования, здравоохранения, культуры, спорта. Это инженерная инфраструктура, все коммуникации, плюс водно-зеленый каркас и транспортная инфраструктура, плюс рабочие места. То есть это огромное количество, на самом деле, вложений финансов, причем постоянно. Ну, например, инженерную инфраструктуру нужно менять, модернизировать каждые 25 лет. Это означает, что, в принципе, каждый год надо что-то достаточно серьезно менять в инженерной инфраструктуре. В каждый из этих городов нужно вкладывать средства на развитие этой инфраструктуры и модернизацию. И, соответственно, делать это по определенному плану. Даже распределенные средства эффективно использовать. То есть делать то, что действительно нужно данному конкретному городу. Возможно, это рабочие места, и чаще всего это создание рабочих мест. Сегодня этот процесс, он идет, разрабатываются планы, на основе этих планов городов финансирование распределяется, и начинается процесс создания этой инфраструктуры. Но он не быстрый, скажем так. Поэтому на все это нужно время.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Привет, ребята, это Павел Деревянко, и мы на радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте собой.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Министр транспорта России Андрей Никитин о внутренних авиасообщениях.
5: Из чего мы исходим при планировании авиаперевозок? Конечно, в первую очередь, это труднодоступные регионы, это Дальний Восток, это такие места в России, куда на поезде доехать можно, но долго. Или нельзя вообще, поэтому это главный приоритет внутрироссийские перевозки.

0: Яндекс.Музыки. Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
0: О Ближнем Востоке.
1: Иран не выражает готовности на данном этапе принять условия американской стороны относительно прекращения конфликта, заявил президент США Дональд Трамп. Он также отметил, что не стремится к продлению действия меморандума о взаимопонимании. Как сообщил в беседе с Рейтер высокопоставленный иранский чиновник, Тегеран пригрозил прорвать морскую блокаду США в случае провала переговоров по мирному урегулированию. Атака начнется, если Вашингтон не сможет в полной мере выполнить условия временного мирного соглашения в течение нескольких недель.
0: О политике.
1: НАТО разработала подробный план действий на случай прямого конфликта с Россией, сообщает Бильд. Согласно стратегии, Альянс намерен в первую очередь принять меры по нейтрализации ракетных ударов, задействуя истребители, ракеты и БПЛА, способные вывести из строя ракетные комплексы. В то же время на границах с Россией и Белоруссией Альянс намерен создать автономную зону, которая будет выступать в роли защитной стены. В данной зоне будут применяться исключительно БПЛА и автономные военные машины.
0: О медицине.
1: В России ввели новую должность врача по медицине здорового долголетия, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, закупается оборудование, модернизируется лабораторная база. Она также отметила, в России со следующего года появятся центры медицины здорового долголетия. Они создаются, чтобы выявлять сложные заболевания на ранней стадии. Обратиться за помощью может каждый. Прием будет вестись по ОМС.
0: О музыке.
1: Концерты американского рэпера Канье Уэста пройдут на «Газпром-арене», а не в Лужниках, как планировалось изначально из-за возможной плохой погоды, сообщили РИА Новости в агентстве SA Agency. Генеральный директор Анна Супчева объяснила, что команда артиста проанализировала погоду за последние 3 года в Москве и предположила, что в городе будет низкая температура и дождь. Из-за этого они попросили рассмотреть закрытую площадку и выбрали Петербург. Переговоры о проведении выступлений рэпера в России велись с 2024 года. За это время у артиста сменилась команда, с которой удалось договориться за 3 месяца. Супчева также отметила, Уэст надеется лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Исполнитель уже несколько лет открыто заявляет о своих планах, о своих симпатиях к российскому лидеру.
0: О валютах.
1: Доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки, юань 12 рублей 63 копейки.
0: О погоде.
1: В Москве плюс 22 без осадков, в Петербурге 17 выше нуля, облачно с прояснениями.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть 157. Глава 53.
2: Вырвался за красные флажки. Первый выезд на Запад — шок для Высоцкого. Он и Марина отправились на машине. От Москвы до Бреста домчали быстро. Дорога в разговорах пролетала мгновенно. Но километров за 10 до пограничного пункта замолчали. Сверлила мысль, а выпустят ли? Граница. На замке. Марина дрожащими руками вынимает из сумочки паспорт, страховку, документы на машину и отдает Высоцкому. Он сжимает ей руку. Тормозят у пограничника. Тот берет документы, делает им знак подождать и исчезает в здании пограничного пункта. Они напряженно смотрят друг

0: друга. Она старается улыбнуться, но улыбка получается вымученная, кривая. Он опять сжимает ей руку. 5 минут ожидания, 10, 15. В голове Влади прокручиваются самые дикие сценарии. Его не выпускают, задерживают, надевают наручники и бросают в камеру прямо на пограничной заставе. Нервничает. Уже представляет, как она героически будет спасать любимого. Вернется в Москву, нет, помчится дальше, во Францию, нет. Она сядет возле темницы и объявит голодовку. Наконец, на крыльце появляется пограничник. Призывно машет им и кричит: «Подъезжайте сюда!» Подъехали. Оба белее мела. Не успевают заглушить двигатель, как со всех сторон к ним кидаются таможенники, буфетчицы, солдатики, офицеры, официантки. Крики: «Высоцкий! Высоцкий!» У людей праздник. Они видят любимого артиста, любимого певца. Он выходит из машины, радостный, довольный, раздает автографы на военных билетах, на ресторанном меню, на салфетках, на паспортах, а то и прямо на ладонях. Каждый по очереди фотографируется со знаменитостями. А вот и командир пограничников, цветущий от гордости, что сам Высоцкий соизволит пересечь государственную границу на вверенном ему участке с проштемпелеванными паспортами. Приглашают откушать чаю. Как отказаться? Пьют в буфете чай, а народ все прибывает и прибывает. День-то какой! Володя, Высоцкий с Мариной, Влади. Прощание, крики: «Приезжайте еще! Привет Парижу!» Поднят шлагбаум, они тронулись. И долго было видно в зеркальце, как вся погранзастава, стоя на дороге, машет вслед. Высоцкий с Мариной обнимаются и хохочут во все горло, пересекая нейтральную полосу. Ту самую нейтральную полосу. Польские пограничники держат их недолго, 5 минут. Как только граница скрывается за деревьями, они останавливаются. Высоцкий выпрыгивает из машины и начинает скакать, кричит изо всех сил от переполняющего его счастья. А ведь не мальчик, мужик, которому 35. Но как не закричать, если все препятствия позади, если душит восторг от ощущения абсолютной свободы? Они по ту сторону границы, которую, казалось, ему никогда не пересечь. Как-то Юрий Любимов, утомленный срывами спектаклей по вине Высоцкого, заявил: «С Высоцким работать нельзя, он не держит слова. Я занимался Высоцким много лет. Теперь не сделаю для него палец о палец. И ни в какие Парижи он не поедет, никаких характеристик». Но, конечно, выдали. Выдали ему характеристику, без которой за границу не выпускали. Молодые, нынешние, даже и не сообразят, о чем речь, если им начать объяснять порядок получения выездной визы. Требуется характеристика с места работы. Потом собеседование со старыми большевиками в райкоме. Рассмотрение кандидата на поездку в специальной комиссии при личном участии. А потом ждать, утвердит ли КГБ. И каждая инстанция может развернуть желающего поглазеть на загнивающий Запад. Бег с препятствиями иногда казалось бесконечной. Позже Высоцкий получит разрешение оформлять выезд за границу раз в год, а в первый раз немерено извел сил, времени, нервов. 6 лет ушло на то, чтобы добыть выездную визу. И это Высоцкому, имя которого распахивало двери почти любого кабинета. А ведь, казалось бы, скромное, незатейливое желание поехать в Париж. Учитывая, что женат на француженке, какие могут быть возражения? Оказывается, очень даже могут. 6 лет, чтобы доказать, он имеет право увидеть Париж. 6 лет Влади прикладывала титанические усилия, чтобы ему дали советскую выездную визу. Еще раз, 6 лет выездную. 6 лет на то, чтобы муж получил возможность приехать к жене. 6 лет. Помог Брежнев, тогдашний правитель Советского Союза. В 1971 году Леонид Ильич объявился с визитом в Париже. В программе встреча с членами ассоциации «Франция-СССР», активисткой которого ради любимого мужа стала Марина Влади. Ей слово. Брежнев держится свободно, шутит, роется в портсигаре, но ничего оттуда не достает. Сообщает нам, что ему нельзя больше курить. И долго рассказывает об истории дружбы между нашими народами. Ролан Леруа, министр иностранных дел, шепчет мне. Смотри, как он поворачивается к тебе, как только речь заходит о причинах этой дружбы. Действительно, я замечаю понимающие взгляды Брежнева. Я знаю, что ему известно все о нашей с тобой женитьбе. Когда позже мы пьем шампанское, он подходит ко мне и объясняет, что водка — это другое дело, что ее нужно пить сначала 50 граммов, потом 100, и потом, если выдерживаешь, 150, тогда хорошо себя чувствуешь. Я отвечаю, что мне это кажется много. Тогда нужно пить чай, заключает он, и я получаю в память об этой встрече электрический самовар, к которому все-таки приложены две бутылки Старки. Прежде чем уйти, мы фотографируемся. Группа французов вокруг советского главы. Этот снимок сделал гораздо больше, чем все наши хлопоты, знакомства и мои компромиссы вместе взятые. Наступает критический момент. Высоцкому в очередной раз отказывают в визе для поездки во Францию. И тогда на стол авировского начальства кладется эта фотография со словами: «Ну что нам, обращаться к Леониду Ильичу, чтобы он подтвердил, что нужно крепить дружбу между Францией и СССР?» Не подействовало. Влади звонит в Париж Ролану Леруа, министру иностранных дел. Тот связывается с Жоржем Марше, генеральным секретарем французской компартии. «Позже мы узнали, что Жорж Марше хлопотал за нас перед самим Брежневым», — говорит Влади. Золотухин о своих переживаниях по этому поводу пишет в дневнике. Высоцкий оформляет документы во Францию. «Боже, помоги моему другу. Это было бы прекрасно. Какие бы песни он написал. Ни к кому другому нет у меня такой нежности и теплоты, как к Вовке В». Когда обсуждали с режиссером Стефановичем сценарий фильма о диссиденте, убежавшем на Запад, Высоцкий взял гитару, ударил по струнам.
1: «Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера. Обложили меня, обложили, гонят весело на номера».
0: Закончил, отложил гитару, сказал: «Эту песню я сочинил по другому поводу, но вижу, что она прекрасно ляжет в ваш фильм. Это же про нас, ребята. Это о том, как эти сволочи нас убивают. И ваш парень, который бежит на Запад, это ж про него и про меня. Это же я вырываюсь». И вырвался. Потому, въехав в Польшу, скакал и пел: «Свершилось! Они сделали это!» Но в будущем, как очередная поездка, так снова барьерный бег за выездной визой. Композитор Анатолий Кальварский приводит деталь. Всякий раз, оформляя поездку за границу, Володя брал пачки своих заграничных пластинок и отправлялся за визой. Это один человек. А если за границу собирается на гастроли театр? Сколько было преодолено бюрократических и идеологических препятствий, чтобы Таганке было позволено выехать на гастроли в Болгарию? В Болгарию! Насквозь социалистическую страну, чуть ли не 16-ю республику СССР. О вхождении в Союз всерьез поговаривали. И чтобы получить театру право выехать в Болгарию, понадобилось 4 года. Высоцкий снимался в фильме югославского режиссера Владу Павловича. Когда Павлович делал запросы на визы, то в список актеров, которые должны были ехать в Югославию, он внес и Высоцкого. Всем визы дали, Высоцкому — отказ. Владу изумлен: «Почему?» А ему отвечают: «Вам надо уразуметь такое понятие, как невыездной. Высоцкий — невыездной». Влада говорит: «То есть как невыездной? Он мне вчера из Парижа звонил». И чиновники растерялись. Оказывается, разные департаменты по-своему оценивали, кто выездной, а кто нет. По линии одного отдела его выпускали за границу как мужа подданной Франции, а визами киношников ведал другой отдел. Тут чиновники считали, что Высоцкий не заслужил такой чести. Да и согласно замечательному положению о въезде в СССР и выезде из СССР, утвержденным постановлением правительства, советские граждане имели право только раз в год выехать в капиталистическую страну. Строго. Но это все потом, потом, а пока у него первый выезд. На одном дыхании проскочили Польшу. Затем серая невзрачная Германская Демократическая Республика. Влетают в Западный Берлин, сверкающий и жизнерадостный. Первый западный город, который он увидел. Вот где Высоцкий был подавлен. Они идут по улице, и Марине больно на него смотреть. Широко открыв глаза, он останавливается перед одной витриной, другой, третьей. Он поражен морем одежды и обуви, монбланами радиоаппаратуры, водопадами пластинок, всего, всего, всего. Спрашивает почему-то шепотом: «И все можно купить?» Она громко отвечает: «Все, только надо иметь деньги».
2: Продолжение через несколько минут.
3: Сказано реклама. Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
4: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
6: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть 158. Глава 53.
0: Вырвался за красные флажки. Застыл перед витринами продуктового магазина. Бесконечными, как Млечный Путь. Разнообразными, как джунгли. Полки ломятся от мяса, сосисок, колбасы, сыра, фруктов, консервов и еще масса продуктов, названия которых он даже не знает. Высоцкий бледнеет, неожиданно сгибается пополам, и его начинает рвать. Прохожие шарахаются. Впрочем, я об этом уже писал в главе, посвященной его детству в Германии. В дневник Высоцкий запишет: «Погуляли. Город богатый и американизированный. Ритм высокий, цены тоже. И все есть на тротуарах. Стеклянные витрины тумбы, там лежит черт в ступе. Никто не бьет стекла и не ворует. Центральная улица Курфюрстенштрассе вся в неоне, кабаках, магазинах, автомобилях». Из более поздних его впечатлений. Он в Нью-Йорке. Зашел в супермаркет. Он длинный, как два наших гума. И все есть. Обилие продуктов колоссальное. За год всего не переварить. И только два человека впереди, а больше никого нет. И когда они скрылись за поворотом, мне стало страшно. В Западном Берлине ему было не страшно, а неуютно. Пишет в дневнике. Вдруг ощутил себя зажатым. Говорил тихо, ступал неуверенно, то есть пожух совсем. Стеснялся говорить по-русски. Это чувство гадкое. Лучше, я думаю, быть в положении оккупационного солдата, чем туристом одной из победивших держав в гостях у побежденной. Даже Марине сказал, ей моя зажатость передалась. Бодрился я, ругался, угрожал устроить Сталинград, кричал, но для нас двоих суки немцы и так далее. Однако я их стесняюсь, что ли? Словом, не по себе, неловко и досадно. И еще ореол скандальности и нервности над городом. Есть какое-то напряжение у всех, кроме западных берлинцев. Молча, тупо возвращаются в гостиницу. Высоцкий нервно ходит по номеру из угла в угол, говорит: «Как же так? Они проиграли войну, а мы в войне победили. Но у них все есть, а у нас нет ничего. Ну почему? Почему? Почему наш народ рыскает в поисках обыкновенного мяса, а немцы жрут его, сколько влезет? Почему? Я поездил по стране, видел, чего не хватишься, всего не хватает. Всего, везде и всегда». И похожее чувство испытывал любой советский гражданин, очутившись на Западе. И один вопрос мучил: почему? Высоцкий не был циником. Он искренне переживал за свой несчастный народ. Он был против системы, но не против народа. Против аппаратчиков, но не против России. За границей это проявлялось особенно остро. В 1976 году они с Мариной попадут на Олимпийские игры в Монреале. Пошли на футбольный матч. Сборная СССР играла с Нигерией. Его пригласили футболисты. Произошло это случайно. Тогдашние футбольные звезды Олег Блохин и Леонид Буряк вышли из олимпийской деревни, подальше от гнетущих стен своего номера. Однако от гнетущих дум никуда не денешься. В тот год они проиграли все, что только можно. Бредут по Монреальской улице. Вдруг слышат голос сзади: «Смотри, такое впечатление, будто это живые Блохин с Буряком, а?» Оглянулись футболисты, злые, на грани бешенства. Кто тут еще осмеливается издеваться над ними? Улыбающийся Высоцкий с Мариной и Влади. Обнялись, расцеловались. Посидели в кафе, поговорили, перебрали общих знакомых. Легче стало футболистам. Они пригласили Володю и Марину на матч. Высоцкий и Влади на трибуне. За их спинами расположились канадские украинцы. Жизнерадостные, не прерываясь ни на секунду, они в течение всей игры с прибаутками едят сало и истошно скандируют антимоскальские лозунги. Высоцкому больно. Он страдает от нечеловеческой ненависти, с которой советские люди тогда сталкивались повсюду в мире. Говорит нервно: «Но почему спортсмены или артисты вынуждены расплачиваться за границей за политику придурков из Кремля? Они уходят со стадиона, не дождавшись конца матча. Украинцы улюлюкают им вслед». Советскую олимпийскую сборную, как и всегда, сопровождает группа поддержки. Артисты, певцы, просто знаменитости. И такая удача — Высоцкий на Олимпиаде. Вот уж кто в состоянии мощно вдохнуть победный дух в наших спортсменов. Встретили Льва Лещенко. Он и предложил: «Неплохо было бы, Володя, если бы ты попел для ребят». «Лева, с удовольствием, но я здесь без официального приглашения». Лещенко говорит: «Позвони руководителю делегации Павлову, он будет счастлив». Высоцкий позвонил, напоролся на отказ. Это тот самый Павлов, который в 1968 году написал кляузу в ЦК КПСС по поводу фестиваля самодеятельной песни в Новосибирске. Тогда он был комсомольским вождем. Марина позже запишет: «Любовь и нежность к своему народу, который столько страдал и страдает, усиливаются у тебя от богатства, роскоши и легкости нашей с тобой жизни здесь. Каждый раз ты хочешь успокоить свое чувство вины перед собратьями, лишенными свободы, и делаешь мне подарок. Ты считаешь, что деньги, которыми ты распоряжаешься, должны возвращаться ко мне в виде подарка, поскольку тебе кажется, что свободой, которой ты теперь пользуешься, ты обязан мне». А в ту первую ночь на Западе, в Западном Берлине, Высоцкий не сомкнул глаз. К моменту, когда въехали в Париж, он успокоился. Гнев загнан внутрь. Но иногда и в Париже Высоцкий выходил из себя. Однажды после встречи с одной из приятельниц Влади он напрягся. Марина спрашивает: «Что случилось? Откуда плохое настроение?» Он зло: «Ты видела эти дома? У вас это называется рабочим кварталом?» И безбрежная злость в голосе. «Что же с нами творят? Это дома, где живут люди, которые совсем не богаты. Они эксплуатируемые, как их называют наши старшие братья по разуму из политбюро ЦК КПСС. Да у нас ни один аппаратчик не мог бы надеяться на лучшее. Этот квартал, эти краски, эти лавочки, эти машины...» У него срывается голос. Марина молчит. «Да и что скажешь?» Она за политику ЦК КПСС в сфере благосостояния народа не в ответе. Как не в ответе и за политику ЦК французской компартии. Хотя и состоит в ее рядах. И приходит в ужас от ленинского лозунга: грабь награбленная, чем руководители ее партии, кажется, не прочь заняться после победы пролетарской революции в своей стране. Галина Ерофеева, жена советского дипломата, приводит такой разговор с Мишелем Гренье, членом ЦК французской компартии. Они гуляли по курорту Лаванду, и он обронил, глядя на прелестные виллы: «Когда мы возьмем власть в свои руки, все это будет принадлежать нам». Революционная разрушительная страсть, прозвучавшая в его голосе, повергла Ерофееву в шок. Этот разговор произошел в 60-х годах. Франции повезло, что коммунисты так и не взяли власть. От первой поездки во Францию у Высоцкого масса впечатлений. Множество рассказов по возвращению в Москву. Скажет Туманову: «После Парижа Москва — разграбленный город». Хотя через несколько лет признается приятелю: «Париж — провинция хуже Тулы». Но, думается, тут его занесло. Был я в Туле и убедился, Париж все же лучше. Париж не город, а действительно праздник, который всегда с тобой. Дыховичный свидетельствует: в первый раз за граница на него произвела странное впечатление. Он восхищался дорогами, машинами, совершенно детское ощущение. Потом, когда стал ездить чаще, стал понимать глубже. В дневнике Высоцкий запишет о той своей первой поездке: «Завертелись строчки и рифмы. Пассатижи, Парижи, обглоданы, Лондоны. Однако, Ваня, мы в Париже нужны, как в бане, пассатижи». Позже дневниковые заметки отольются в песню.
7: Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и то ж слышу, и то что вижу. Пишу в блокнотик впечатлением вдогонку, когда состарюсь и сдам книжонку про то, что, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане, пассатижи.
0: Да, с годами отношение Высоцкого к загранице менялось. Вениамин Смехов точно обозначил эволюцию его взглядов. Первый Володин приезд из Парижа — ну, город, сплошной праздник, карнавал лиц, веселья, искусства, любви, истории. От радости обрушил на товарищей град подарков. Мне достался гигантский черно-серый шарф, широкий, как плед. До сих пор в нем греется зимой моя дочь. Второй приезд — и все наоборот. В обыденности растаяло очарование. Город серых клерков, скупердяй на скупердяи, жизнь посвящена добыче франка. Куда девались щедрость, доброта, безалаберность? Где эта нежная влюбленность в свою историю? Будни быта, пробки на дорогах и пробкой делячества заткнуты души. Конечно, их вскроют на Рождество, и они опять вспыхнут, запенятся и снова обманут новичков расчетливым, кратким простодушием карнавала. Расстроенный, язвительный, обманутый — таким мне помнится Владимир после вторичного посещения вечного города. А для Аксенова вот что стояло за поездками Высоцкого. Володя ободрял нас в мрачные моменты жизни. Он был выездной, а мы в то время были наглухо заблокированы. Он пересекал границу без особых проблем, и вот он как бы привозил с собой воздух Парижа, Америки. Высоцкий о Владе. Это сначала она, Россия, Родина, ностальгия, но быстро все поняла. Теперь в обществе СССР Франция не бывает вообще, а у меня с ними и говорить нечего.
2: Продолжение через несколько минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Игорь Шатров о том, признают ли чиновники свои ошибки перед народом.
9: Это наследие прошлого, не советского, это наследие нашего прошлого дореволюционного, когда мы, ну, действительно искренне до веры, сравнимой с религиозной, потому что это все вместе, ставили Бога, царя и Отечество на одну ступень. И, естественно, царь, как помазанник Божий, не имел права на ошибку, и он ее как бы и не совершал. Ну, а, соответственно, совершали, если эту ошибку ему подчиненные чиновники, то царь их, естественно, справедливо наказывал. Поэтому все отношение к власти, оно вот через фигуру царя таким и было в обществе. А, соответственно, этот институт, эта власть и не привыкла поэтому оправдываться, извиняться, объяснять свои ошибки. Если она ошибалась, царь ее наказывал. Вот и все. Постепенно это ведь передалось и в советскую систему, а от советской системы и мы дальше получили это продолжение. То есть, по идее, мы наследники вот этой вот нашей монархической системы власти в стране.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В некоторых странах летом водят сиесту. Дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
10: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О санкциях.
10: Санкции Евросоюза против России не остановят боевые действия, заявил глава делегации правой австрийской партии «Свободы» в Европарламенте Гарольд Вилимски. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас анонсировала подготовку масштабного пакета рестрикций, которые могут затронуть до 1000 новых физических лиц и организаций.
2: О происшествиях.
10: На Эльбрусе пропали 8 человек, сообщили в МЧС. Туристы не вышли на связь. Других подробностей пока нет.
2: О безопасности.
10: Личные номера телефонов министра обороны Великобритании и еще нескольких высокопоставленных членов правительства были обнаружены в открытом доступе в интернете, пишет «Политику». Как сообщает издание, разглашение конфиденциальных данных спровоцировало скандал в Лондоне и поставило под удар национальную кибербезопасность. Ранее в прессу просочились сведения о том, что премьер-министр страны Энди Бёрнам вел активную переписку в мессенджере с неизвестной, которая выдавала себя за главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлдс и получала доступ к неформальному общению с премьером.
2: Эксклюзив.
10: Отечественная система «ГАЗ-выборы» абсолютно защищена от кибератак, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в прямом эфире на радио КП. По ее словам, данные о россиянах, имеющих право голоса, обновляются в онлайн-режиме дважды в год и находятся в закрытом доступе. Она пояснила, что злоумышленникам не под силу проникнуть в главную государственную систему подсчета голосов, уточнив, что в открытых источниках публикуется лишь общая численность избирателей, а не персональные списки с фамилиями и адресами. Глава ЦИК также отметила, что любые корректировки данных, связанные со сменой жительства или достижением совершеннолетия, вносятся мгновенно.
2: Обо всем.
10: Совместные занятия спортом помогают укреплять отношения в браке. К такому выводу пришли исследователи из университета Бригама и Янга. Ученые сравнивали влияние индивидуальных тренировок и физической активности, которой супруги занимались вместе. Оказалось, что оба варианта связаны с более здоровыми отношениями, однако у пар, которые тренировались вместе, чаще отмечалась хорошая коммуникация, способность спокойнее разрешать конфликты и более низкий уровень стресса. Особенно хорошо на отношения повлияли прогулки и походы. По мнению исследователей, дело может быть в том, что во время ходьбы у партнеров появляется больше возможностей разговаривать друг с другом.
2: О валютах.
10: Официальный курс доллара – 85 рублей 1 копейка, евро – 98 рублей 34 копейки, юаня – 12 рублей 63 копейки.
2: О погоде.
10: В Москве сейчас плюс 22 без осадков, в Петербурге 17 градусов выше нуля, облачно с прояснениями.
2: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть 159. Глава 53.
0: Вырвался за красные флажки. В СССР некоторых, даже тех, кто к Высоцкому неплохо относился, раздражали его поездки за границу. Как-то перед очередным отъездом в Париж он передал режиссеру Илье Авербаху сценарий. Режиссер читал и нервничал. «Сытые, обеспеченные люди предлагают мне снять картину о гибнущих от голода. Я читал и ругал их захламленные красной мебелью квартиры, хотя сам живу в такой. Их мерседесы, их бесконечные поездки через границу туда и обратно. Несправедлива эта нервная реакция. Ну при чем тут мерседесы и обставленные антикварной мебелью квартиры? Да и каждый должен иметь такую возможность взять и поехать за границу. Авербах, умный же человек был. С чего такая злость на, в общем-то, нормальный образ жизни? Влади вводит Высоцкого в круг французских актеров, режиссеров, певцов, художников. В Париже он сойдется с художником Михаилом Шемякиным, который станет одним из самых его близких друзей. В 1977 году Высоцкий оставляет Шемякину записку, которая заканчивается так. «Мишенька, я хотел бы жить здесь, потому что ты здесь. А жить приходится здесь, в советской стране». Однажды признался другу. «Я вообще-то обыкновенный совслужащий». Друг не понял, что он имеет в виду. Высоцкий пояснил. «Я же лямку тяну. Надоело, а уйти не могу». Ни одному актеру театра на Таганке такое в голову прийти не могло. Уравнять себя, творца, с каким-то столоначальником. Наступил момент, о загранпоездках стал рассказывать скупо. Америка, которую он впервые увидел летом 1976 года, привлекла просторами и динамикой жизни, особенно Нью-Йорк. Об американцах выразился так: «По духу нам там ближе всего негры». А про город побывал в 21 веке. Нью-Йорк — город для меня. Положение Высоцкого за рубежом было двусмысленным. Западные журналисты не могли взять в толк. Как он, человек из тоталитарной системы, позволяет себе поступки, немыслимые для любого другого советского гражданина, диссидентствовать и вместе с тем свободно разъезжать по белу свету, не обладая никаким официальным постом. Давать интервью на политические темы Высоцкий за границей избегал. И правильно делал. Зачем осложнять себе и без того сложные условия жизни в советской стране? Журналистов больше всего волновало его мнение о Галиче. Он уходил от ответа шуткой. «Галич меня всячески расхваливает, всем рекомендует слушать». Все-таки он был вынужден вести себя лояльно. Звание советского гражданина обязывало. Хвалить Галича в его положении значило лезть в политику, а критиковать изгнанника он не хотел и не мог. Вначале общению в Париже мешает языковой барьер. В дневнике Высоцкого запись. «Очень меня раздражает незнание языка. Я все время спрашиваю, что? Что?» Хотя он звонил из Парижа Золотухину и сказал, что еще не соскучился по всем ним, по театру, что счастлив, что его всюду водят, кормят, что все его знают. А главное, Валера, от чего я обалдел, весь Париж говорит на русском языке. Золотухин считает, что это заслуга Влади. Ей понадобилось 4 года агитации, чтобы к приезду ее мужа из России весь Париж начал изъясняться на русском. Это понятный юмор Валерия Сергеевича. Приезжает из Парижа Галина Евтушенко и первые рассказы о Высоцком. Все газеты напечатали огромные фотографии Володи в смокинге. Он с Мариной на открытии Каннского фестиваля. Везет же человеку. И все же вел себя Высоцкий с точки зрения осторожного человека советской выделки неосмотрительно. Он был под персональной опекой за границей и знал об этом. Записывает в дневнике. «Занервничали мы. Как они все-таки оперативны!» Сразу передали по телетайпу, мол, был на вручении премии. Имеется в виду эпизод, как Высоцкий с Мариной Влади присутствовали на вручении премии Синявскому. Не мог не пойти. Синявский преподавал ему литературу в школе-студии. И Золотухин отмечает. «Приехал из Парижа Хейфиц, встречался с Высоцким. Володя нелояльно повел себя, был на вручении премии Синявскому. Там же был Солженицын и другие высланные лица. Радио BBC передало. Известный артист театра на Таганке. Из компетентных органов звонили Дупаку, укоряли его за воспитание труппы. Дупак — директор театра на Таганке. Ему взбучки с подачи КГБ по поводу заграничных концертов Высоцкого запомнились. Звонят мне из министерства. Почему Высоцкий в Америке? Кто его туда послал? Он ведь должен быть во Франции». «Кто его туда пустил?» «Говорю, он поехал во Францию, а как забрался в США, я не знаю. Вот приедет, узнаем». «А мне говорят, а вдруг не приедет?» Отвечаю, что этого не может быть. Высоцкий приедет. Я гарантирую. Вернулся. Не подвел директора. Тесных отношений с Синявским и его женой Марией Розановой в Париже у Высоцкого не сложилось. И вот почему, считает Розанова. Не то чтобы наши отношения стали портиться. Просто наши поезда шли в разные стороны, и расстояние все увеличивалось и увеличивалось. Марина боялась этих встреч, потому что тогда Марина Влади была девушка официальная и была заинтересована в добрых отношениях с советскими властями. Как со стороны просто судить других? Девушка официальная. Синявскому и Розановой ведь не бегать за выездной визой. Поездки за границу — это и возможность заработать. Виктор Шульман рассказывает, как это происходило в Америке. Были непростые условия организации его гастролей. Я не делал никаких объявлений о выступлении, чтобы его не развернули назад. Перед этим как раз был случай, не выпускали жену Годунова, когда тот сбежал. Мне было понятно, как мог КГБ поступить с Высоцким, если бы они узнали о гастролях. Засунули бы в самолет и в Москву, и накрылись бы все мои вложения в залы. Залы были дорогие, особенно в Нью-Йорке. Так что объявление о гастролях появилось в самый последний момент. А когда оно появилось, Высоцкого начали разыскивать. Мне, с одной стороны, приходилось Высоцкого прятать, чтобы его не увезли до концертов. С другой стороны, приходилось иной раз его искать, поскольку у него уже были серьезные проблемы со здоровьем. Прием везде был превосходный. Никто и вообразить себе не мог, что Высоцкий действительно приехал в Америку. По тем временам сборы были просто уникальные. Люди увидели своего кумира, что называется, живьем, были в восторге. Серьезные проблемы со здоровьем, в переводе на общечеловеческий язык, впадал в запои.
2: Глава 54.
0: Роберт Де Ниро очнулся первым, закричал: «Потрясающе! Невероятно!» Да, благодаря Владе Высоцкий получил возможность поездить по свету, посмотреть мир во всем его раскованном великолепии. Франция, Англия, Италия, Испания, Германия, Америка, Северная и Центральная, Океания. Обогатился впечатлениями. Калифорния, Лос-Анджелес. Они приглашены на вечеринку к голливудской знаменитости. Причудливой архитектуры вилла на бульваре Сансет. На такие вечеринки обычно приходят показать себя в компании известных персон. Принято вести необременительные светские разговоры, или расхаживать с отсутствующим видом. Чем больше интригуешь других, тем лучше. Люди, один знаменитее другого, скользят по залам, по саду, небрежно извиняясь, когда случается ненароком побеспокоить уединившуюся парочку. Высоцкому все внове. Он слегка подрастерялся, потому скован, насуплен, ему некомфортно. Вскоре ему надоедает изысканное общество. Как они различают этих девиц? Ведь все на одно лицо. Красивые, ничего не скажешь, но в них нет души. Души ему, видите ли, захотелось. Это не Россия, где, не спросясь, иногда так бесстыдно распахивают душу, что уже через 5 минут тошнит от мрачной ее глубины. Высоцкий приходит в раздражение. Впервые в жизни он очутился в компании, где его не знает ни одна собака. И только хозяин дома вежливо интересуется, не нужно ли чего господину из Сибири. Зовет попробовать экзотическое блюдо, предлагает осмотреть дом, поплавать в бассейне. Нет, господину из Сибири ничего не надо, он сыт по горло, ему скучно. Высоцкий и Влади покидают музей восковых фигур, как он назвал прием, страшно разочарованными, и возвращаются к друзьям, у которых остановились. Здесь атмосфера совсем иная. Дик Финн, польский эмигрант, специалист по компьютерам. Его жилище просто и неказисто с виду, но в нем шумно и не стихает смех. К их приезду в доме уже полно народу. Все ждут, когда придет Высоцкий и начнет петь. Он расцветает, как дома.
11: Я вчера закончил ковку, я 2 плана залудил. И в загранкомандировку от завода уходил. Копоть сажу смыл под душем, съел холодного изя. И инструкцию послушал, что там можно, что нельзя. Там у них пока что лучше бы того. Так чтоб я не отчебучил ни того, он мне дал прочесть брошюр как наказ, чтоб не вздумал жить там с дуру, как у нас. говорил со мной, как с братом, про коварный зарубеж, про поездку к демократам в польский город Будапешт. Там у них уклад особый, нам-то их сразу не понять. Ты уж их, браток, попробуй хоть немного уважать. Будут с водкою дебаты, отвечай. Нет, ребята, демократы, только чай. От подарков их сурово отвернись. Мало у самих добра такого, завались.
2: Продолжение через несколько минут. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
12: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
13: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСК. Слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
14: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Джон Кеннеди был последним американским президентом, надевшим на свою инаугурацию цилиндр. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть 160. Глава 54.
15: Роберт Де Ниро очнулся первым, закричал: «Потрясающе! Невероятно!» Да, за границей Высоцкий ощутил, что слава его осталась по ту сторону железного занавеса. Здесь, на Западе, иные кумиры. И кумиры эти на него смотрят свысока, а то и с презрением. Однажды он беспощадно убедился в этом. Они в Монреале. Влади весь день за рулем, устала. И когда он кричит ей: «Смотри, смотри, кто стоит», она не сразу узнает человека, на которого он указывает. Какая-то фигура курит в тени платана. Виден лишь силуэт на фоне слепящей белизны стены. Но когда человек затягивается, она различает выразительное лицо, глаза с тяжелыми веками. Чарльз Бронсон. Афиши его последнего фильма расклеены по всей Европе. Бронсон — один из любимых актеров Высоцкого. И ему до жути хочется поговорить с ним. «Остановись!» Она тормозит, он выскакивает из машины и бежит к фигуре под платаном. Что было дальше в пересказе Ивана Дыховечного? Володя любил суперменов-актеров. Обожал Бронсона, который играл во многих гангстерских фильмах и вестернах, в «Великолепной семерке», например. И вот рассказывал. Я увидел его, подошел и говорю по-английски: «Я русский актер», а он мне: «Go away». «Я Высоцкий, меня знают в России». «Go away». На четвертом «Go away» я понял, что он сейчас меня ударит, и я не встану. И вдруг я подумал, что ведь тоже иногда так себя веду. И я понял это сочетание узнаваемости и неузнаваемости. То есть я никто в Америке, меня никто не знает. А Влади видит эту картину так. Высоцкий что-то объясняет Бронсону.
0: Американец грубым жестом отстраняет его и отворачивается. Высоцкий возвращается. «Марина, объясни ему, что я знаменитый русский актер. Скажи, что я от него ничего не хочу. Скажи, что я в восторге от его игры». Она его прерывает. «Понимаю твои чувства, но ты видишь, он абсолютно ни с кем не хочет говорить. Ему все надоело». Высоцкий настаивает. «Иди и скажи ему, кто я». Она выходит из машины, идет к Бронсону, но не успевает сказать и слова, как он лениво, усталым голосом роняет. «Оставьте меня в покое. Идите на...» Крутанулся на высоченных каблуках и мерным шагом отправился в гостиницу. В памяти Бабека Серуша, друга Высоцкого, свидетеля той сцены, она отпечаталась так. Марина говорит: «Вот русский актер, очень известный, хотел бы с вами познакомиться». Он не дослушал. Тогда Володя так зло говорит: «Ну, приедешь в Москву, я с тобой тоже не захочу познакомиться». Высоцкий разъярен. Марина ищет слова утешения. «Неужели ты забыл, как тебе надоели поклонники в Союзе? Здесь ты всего лишь обычный фанат, пытавшийся завладеть вниманием любимого артиста». Да, забыл он в тот момент, как адски ему мешает собственная популярность, которой он когда-то страстно и ревниво добивался и от которой всю остальную жизнь страдал. Случилось удивительное. Многие актеры, поэты, певцы, чьи лица чуть ли не ежедневно маячили в коробке телевизора, не могли сравниться по популярности с артистом, не имевшим никаких званий, с певцом, издавшим одну скромную гибкую пластинку, с поэтом, ни разу не печатавшим свои стихи в журналах. Но наступил вечер в Византии, когда Высоцкий доказал, что и на Западе он не плевок на асфальте, который можно растереть и забыть. Опять Калифорния, Лос-Анджелес, Голливуд. Михаил Медовой, их приятель, предлагает: «Сегодня я организую для вас вечер. Владимир, вы споете». Высоцкий польщен, он почетный гость. Собираясь на прием, начинает подбирать, во что бы одеться. Раскладывает водолазки, брюки, куртки. Останавливается на бледно-голубом цвете, он отлично оттеняет его загар. Одевается. Глаза блестят от возбуждения, он энергичен и воодушевлен. Сегодня он покажет себя во всем блеске. Ярко освещенный парк окружает дом. Изящная стилизация под архитектуру колониального периода. На обширной веранде, в залах, у бассейна собрался весь Голливуд. Ах, хоть бы одним глазком взглянуть, как развлекаются знаменитости. Высоцкий видел. Видел длинноногих женщин с потрясающими волосами, золотистой кожей и упругими телами под легкими платьями. Видел крупных, гибких, улыбающихся мужчин, похожих на хищников, в поисках добычи. Хозяин дома просит тишины и подзывает Высоцкого. Гости собираются в кружок вокруг них, слушают, что рассказывает Миша. Он говорит, что Высоцкий — советский актер, поэт, певец с исключительным голосом. Советский актер, поэт, певец с исключительным голосом страшно волнуется. Почти у его ног расположилась Лайза Минелли. Она сама доброта, лучится улыбкой, что-то доброе кричит ему. Остальные со скукой ожидают представления. Ободренный взглядом Минелли, Высоцкий с места в карьер.
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий. Но сегодня, опять как вчера, обложили меня, обложили. Гонят весело на номера.
0: Холеная публика мгновенно подобралась, как от удара хлыста. Вежливо внимательные лица становятся напряженно серьезными. На них растерянность и недоумение. Почему от этого невзрачного русского невозможно оторвать глаз? Почему его хочется слушать и слушать, хотя его песни им непонятны? Почему от его голоса бросает в дрожь? Маски превратились в лица. Из сада, от бассейна, с террасы потянулись люди, словно их дернули за невидимую ниточку. Женщины невольно жмутся к своим спутникам, мужчины нервно курят. Пропадает небрежность манер. Вместо искрящихся, светских, пустых полуулыбок — оглушительное внимание. Некоторые и не пытаются скрывать чувств. Закрыли глаза, отдались во власть его голоса. Бабек Серуш был на том приеме, оставил веские воспоминания. Все замолчали и слушали его. Такого никогда в Голливуде не было, чтобы слушали иностранца, да так, что забыли, что они звезды, и он им не ровня. Высоцкий исполняет последнюю песню. Кладет на кресло гитару. Воцаряется долгая тишина. Все недоверчиво, недоуменно смотрят друг на друга. Что это было за волшебство? Все в плену у человечка в голубом. Роберт Де Ниро очнулся первым, кричит: «Потрясающе! Невероятно!» Все хотят пожать русскому руку, обнять его, высказать свои чувства. Он утонул в толпе высоких мужчин и женщин. За час он завоевал самую трудную публику в мире. Он заставил себя слушать профессионалов кино, избалованных славой намного больше, чем он. Заставил слушать людей, которые на личном опыте знают, как невероятно трудно пробиться в этом жестоком мире, твердо и властно застолбить себе непререкаемое место. Михаил Шемякин не был на том выступлении Высоцкого, но знает об эффекте. Был очень большой успех. Володя умел зажигать публику. После Голливуда Марина говорила мне: «Я привыкла к тому, что здесь, на Западе, Володя — муж Марины Влади, а в Голливуде я была женой Владимира Высоцкого». На следующий день выступление Высоцкого в университете. Зал битком. Собрались студенты, изучающие русский язык, русскую литературу и историю. Они жаждут увидеть, наконец, поэта, о котором столько слышали. Поэт не обманул их ожиданий. Еще не остыв после триумфа накануне, он начинает свой первый концерт в США двухминутной речью на английском языке. Марина разинула рот от изумления. Когда он это успел? Ведь все время был на виду. Он кидает на нее коварный взгляд и улыбается в зал. «Это был сюрприз, который я приготовил для вас сегодня ночью». И начинает.
1: «Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера обложили меня, обложили, гонят весело на номера».
0: Два часа непрерывного пения. Высоцкий измочален. Сцену покидает мокрый, пальцы сбиты в кровь. Гитара не выдержала напряжения, две струны лопнули. Лицо его сияет восторгом. «Маринка, они все поняли, Маринка. Сегодня был хороший зал». Он не щадил пальцы, потому пальцы в кровь. Но почему в кровь? Ведь когда играешь на гитаре постоянно, образуются мозоли, которые защищают кожу. Известный исполнитель авторской песни Анатолий Головков комментирует. Уже во времена Высоцкого на гитары ставили нейлон, но он предпочитал струны из металла, они звенят. На нейлоне играть легче, но звук совсем другой, глуховатый, академичный, округлый. А Высоцкому требовался азартный, агрессивный, наступательный звук струны. Он играл только на семиструнке. Поэтому иногда ему, как я, Куджаве, настраивали шесть струн под семиструнный строй, и он обходился без басовой седьмой струны, так как вообще-то играл на гитаре неважно. Нескольких аккордов ему хватало на все, и на знаменитых «Волков», и на «Баньку по-белому». В компаниях он вообще мало обращал внимания, хорошо ли строит гитара. А слушатели не смели, не решались перебить певца. На записи ему гитару подстраивали звукорежиссеры. Высоцкий ворчал: «Струны-то вы подстроите с точностью до 1/8 тона, а кураж пропадет». Что же до выступления в Америке, то туда он приехал, скорее всего, без своей гитары, а семиструнку у строителей не нашли. Ну, а на шестиструнной пальцы в кровь.

0: превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков.
1: Высоцкий. Человек, который не знал меры. Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко о том, как пандемия оптимизировала систему медицинской помощи.
3: Ковид, вы помните, вереницу машин скорой помощи, эти фотографии, если не все, то большинство видели. А мы же тогда, когда столкнулись с этим, нам тоже пришлось перестраивать систему работы по приемке пациентов. Это нужно было сделать, чтобы она была высокопотоковая, быстро оформить, быстро госпитализировать, быстро поставить диагноз, и все это быстро. И сейчас вот эти приемные отделения, рассчитанные на разную категорию пациентов, там мы уже их сразу маркируем внутри, эти линии, красные линии, желтые линии, зеленые линии, где пациент может ожидать, а где он должен помощь получить просто незамедлительно. И фактически карета скорой помощи по красной линии может въезжать сразу операционно. Но это и необходимо делать в случае, если есть такая ситуация, там кровотечение или реанимация, или еще что-то необходимо. Поэтому вот этот проект тоже сегодня идет, и он абсолютно полностью ориентирован.

0: 8 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
0: О политике.
1: Лондон сознательно делает ставку на эскалацию украинского кризиса, лицемерно заявляя о стремлении к миру. Это подтверждают сообщения о применении Киевом британских беспилотников для ударов вглубь России, заявили в нашем посольстве. Отмечается, что Великобритания выступает способником и соучастником преступлений и терактов украинских неонацистов. В посольстве добавили, что у действий Лондона будут последствия, и Великобритании придется ответить за это.
0: О переговорах.
1: Председатель КНР Си Цзиньпин не станет участвовать в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Вместо этого он проведет однодневные переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 24 сентября. Об этом пишет «Политику», ссылаясь на осведомленные источники. Трамп подтвердил, что ждет встречи с Си Цзиньпином.
0: О выплатах.
1: Семейную налоговую выплату получили более миллиона россиян, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. С 1 июня по 1 октября заявление на получение пособия могут подать работающие родители, а также усыновители, опекуны и попечители, которые воспитывают двух и более детей от 18 до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении. Льготу одобрят, если доход на одного члена семьи в прошлом году не превысил 1,5 прожиточного минимума в регионе и при отсутствии долгов по алиментам.
0: О документах.
1: Швеция, Бельгия, Нидерланды и Люксембург с 1 октября прекратят признавать российские небиометрические паспорта. Это следует из заявления Еврокомиссии. Официальная причина ограничений – безопасность документов. В Швеции до конца года еще можно будет предъявить старый загранпаспорт, если в нем есть виза или ВНЖ страны Евросоюза, выданные до 1 октября. А вот Бельгия, Люксембург и Нидерланды переходных исключений не предусматривают. После вступления правил в силу уже 15 европейских стран перестанут признавать российские пятилетние паспорта.
0: О спорте.
1: Российский спортсмен Али Ильясов завоевал золото по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 килограммов на первенстве мира среди спортсменов до 20 лет в Братиславе. Об этом сообщили в Олимпийском комитете России. Кроме того, серебро завоевал Салим Казмахов. Он выступил в весовой категории до 63 килограммов.
0: О валютах.
1: Доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки, юань 12 рублей 63 копейки.
0: О погоде.
1: В Москве плюс 19 без осадков, в Петербурге 15 градусов выше нуля, облачно с прояснениями.
0: Что будет? Честный взгляд на 17 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. И тема сегодняшняя. Есть ли у вас денежки? Накопление, в смысле. Есть ли у вас сбережения, друзья? А если нет, то а если найду? Ну, помните, да? Так говорили в начале нулевых где-то гопники. Деньги есть, а если найду? Сиги есть, а если найду? Короче, про сбережения поговорим. Есть ли у вас сбережения, откладываете ли вы? И на какие цели? Может быть, просто на черный день? Есть какое-то количество опросов, причем не только за 26 год, но и за 25 год. И вот как раз в динамике в рамках сегодняшнего эфира и посмотрим, как дело обстоит у россиян. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Тут говорят, что начали вдумчивее откладывать. Не просто так, а на какие-то конкретные цели. А раньше откладывали просто так, невдумчиво. Это вот один из опросов. И еще раз, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Сейчас слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор. И я вам как раз в честь этих опросов озвучу. Звоните.

0: Итак, в 2025 году опрос показывал, один из опросов от одного из аналитических центров говорил о том, что 65% россиян живут без сбережений на случай потери основного дохода. Это рекордный показатель за 4 года, но это данные за 2025 год. Что-то изменилось, но это все зависит от того, кто опрос проводил. Да, я вам представил данные лишь одного из опросов, проведенного по заказу Банка России. Это в период с 1 по 14 ноября 2025 года. Год нынче еще прошел, поэтому, соответственно, данные, наверное, как-то поменялись, но вряд ли сильно в лучшую сторону, как вы понимаете. Это одна, да, это один из запросов. Далее вот другие экономисты из Банка России тоже писали, что последние три года в структуре сбережений россиян выросла доля так называемых предупредительных сбережений. Накоплений на черный день. Высокая доля таких сбережений может снижать инвестиционный потенциал и сдерживать экономический рост, ведь такие накопления, как правило, представляют собой неработающие деньги. А деньги, как известно, должны работать, так что давайте, несите к нам свои денежки, говорят банкиры. 8 800 200 ровно 97 02, телефон прямого эфира. Есть ли у вас сбережения? На что откладываете тогда, если нет, по какой причине? К нам позвонил Дмитрий из Москвы. Здравствуйте, Дмитрий, пожалуйста.
1: Приветствую вас.
0: Здрасте.
1: Что касается накоплений. Накопления банковские я не приветствую, потому что, простите, не верю. Не верю.
0: Кому?
1: Государство, которое... Да. Может, да, мало ли что случится, что я на всякий случай воздержусь. Накопления, они, в принципе, есть, во-первых. Плюс там, как часто бывает в Москве, осталась квартира от бабушки, которая сдается, получаются деньги, и они переводятся исключительно в НАЛ и кладется все это под подушку.
0: Все понятно. А не беспокойтесь о том, да, что их инфляция съедает в этот момент, да?
1: Вы серьезно уверены, что банковские проценты что-то могут там сделать?
0: Ну, банковские проценты сильно лучше, чем отсутствие банковских процентов. Вы не находите?
1: Мал он гораздо приятнее, чем то, что где-то лежит и что-то потом внезапно может потом как-то исчезнуть.
0: Я вас понял. Иван Васильевич меняет профессию. Помните фильм наверняка, да?
1: Да.
0: Граждане, храните деньги в сберегательных кассах.
1: Сберегательные кассы, да. Это классика советского кинематографа.
0: Ну вот, и уточните, пожалуйста, ну там сумма, я вас не прошу точно называть, но она больше 1,5 миллиона.
1: Да, вместе сняться нечего. Примерно так вот 3-4 грамма лежат.
0: Ну вот, соответственно, эту сумму банк в любом случае вам гарантированно вернет, в случае чего, даже если Центробанк отзовет лицензию.
1: Банки, не все банки. Это вот Сбер, ВТБ, возможно. Остальные банки я, честно говоря, не доверял.
0: Дело в том, что это не от банка зависит. Это Центробанк гарантирует. Я понимаю ваши опасения. Я понимаю ваши опасения. Но, тем не менее, не та сумма, за которую стоит вот так вот прям переживать. Впрочем, ваше дело. Ваше дело, где хранить ваши деньги. Спасибо, что позвонили, поделились своими мыслями по этому поводу. Далее. Анатолий из Костромы. Прошу вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
2: Мысль-то в чем? Вот. На данный момент денег у меня практически нет. Коплю только на белые тапочки. Потому что всю жизнь работал в долг. И жил в долг. А почему? Потому что подвязался на западную, скажем так, рекламу, что, ребята, кто не живет в долг, это не человек. Всегда надо жить в долг, иначе...
0: Я, честно говоря, ничего не понял. Можете пояснить, пожалуйста? Ничегошеньки не понял. Кто вам навязал жить в долг? Почему вы живете в долг? Я так и не понял.
2: Ну, западная, скажем так, информация. Что, ребята, как вот в Америке, как там... Надо жить в долг. То есть берите, живите сегодняшним днем и берите в долг, не переживайте.
0: Берите кредиты, вы имеете в виду, я правильно понимаю?
2: Ну да, да,
0: Ясно. Кредиты, да, да. Так, да. Ну и что вы вот на эти самые кредиты набрали? Что у вас есть?
2: Ну что, набрала много чего. И так. Машину, и квартиру, так. И все дела.
0: Так.
2: И только буквально на днях я рассчитался со всеми делами.
0: Ну вот, понял, рассчитались же. Так. Квартира, машина есть? Есть.
2: Все есть, да.
0: Видите.
2: Все есть, но теперь я жить в долг не собираюсь.
0: Ну и правильно.
2: Живи только на то, что заработал.
0: Ну и логично. А вы говорите про белые тапочки, напугали меня. Думал, совсем дело плохо. Нет, а у него машина, квартира, просто... ничего себе. Да миллионы вам завидуют. Спасибо, да спасибо. Нет. Да, без белых тапочек всегда успеете. Далее кто? Павел из Владимира, пожалуйста, здравствуйте.
3: Вот сначала расскажу, что вот есть у меня в доме три сберкнижки по 5000 рублей так. Советских. От родителей остались жены, от моих, вот. То так. есть что с ними случилось. И банк, который... в рекламе, что он с 1800 какого-то года отвечает. Он не отвечает. Поэтому я решил поступать наоборот, как твой мужчина. То есть, если должен в банк миллион, это твои проблемы. А если должен 10 миллионов, то это проблемы банка. Поэтому надо все у банка, как, если дают деньги, их надо брать. В долгосрочной перспективе, как вот предыдущий звонящий говорит, нет, ничего.
0: Поверьте, деньги... кредитов это не касается. Если вы думаете, что... как, грубо говоря, после распада Советского Союза, там все это куда-то денется, испарится и про все забудут. Не, про кредиты не забудут.
3: А кредиты нет. Само собой, кредиты нет. не забудут. Забудут только вклады.
0: Да,
3: вот в чем дело.
0: Да, да, да. Да вы не переживайте об этом. Вы, же, да. вы этих людей за дураков держите, что ли? Напрасно.
3: А нет, нет, я вовсе их за дураков не держу. Но в долгосрочной перспективе вот кредит берешь, его приходится отдавать, и это стимулирует работу.
0: Конечно.
3: Вот. Стимулирует работу. Но ну, отдавать же надо все равно. Вот, то есть никуда не денешься.
0: Любишься вот. И женишься. Да, так.
3: А да, поэтому держать вклад очень опасно. Вот может случиться вот эти книжки. Самое интересное, вот ну, в банк спрашивали, вы же правоприемники, вы верните деньги-то. Они говорят, нет, это, мол, это, не, это за скобками.
0: Ну,
3: вот
0: распался такой... Советский Союз. Ну все.
3: Да, да, до свидания. Мы правоприемники, ну до свидания. Вот, и поэтому... Конечно же, держать подушку безопасности надо, но ее лучше тоже не в деньгах держать. А вот, например, так получилось, что там, ну, например, в латуни. Ну, то есть цермет больно много копить. Ну, то есть, ну, он в цене еще падает. А вот, например, цветмет, редкоземы, они это растут в цене постоянно. Вот, например, латунные фидинги у меня от предыдущей деятельности сохранились. Допустим, 10 лет стоила латунь 100 рублей за килограмм, а сейчас... 450 рублей за килограмм, uh-huh. это я имею в виду, даже если просто пойти, вот захотел поесть, взял фитинг латунный, сдал этих черметчикам, цветметчикам. Это даже не, ну, то есть это низ рыночной цены, вот как лом золота есть, бывает, золото тоже можно копить, в принципе-то. То есть, ну, только покупать его не в ювелирных магазинах, а в скупках или еще где-нибудь. В общем, вклады надо держать, по моему мнению, в металле, потому что он... всегда, то есть, ну, на протяжении... Ну,
0: короче, вы имеете в виду, смотреть. Инвестировать надо, да? Вы да, так говорите просто, что и кто-то монеты. Может подумать, что нужно, значит, с огорода собрать весь металл и пойти его на лом сдать.
3: Не-не, не сдать, да. а сохранить его да. на тот самый
0: черный день. Сегодня-то что жрать? Вот молодец, а. Сегодня-то чем питаться тогда, если вон у вас на огороде там железка какая-то валяется, можно ее пойти да сдать черный лом. Спасибо. В общем, инвестировать. Вы предлагаете. Дело хорошее, инвестировать, но не все в этом разбираются. А курсы, на самом деле, хороших курсов, кстати говоря, не так много. Вот поди разберись, мошенник тебе эти курсы впаривает или какой-то толковый инвестор. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Мы сегодня говорим про сбережения. Есть они у вас или нет? И если есть, то для какой цели? А если нет, по какой причине? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Сейчас реклама, новости, анонсы. После этого мы вернемся и продолжим. Звоните 8 800 200 ровно 9702.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Экономист Александр Дудчак о воздействии засухи на продовольственный рынок ЕС. Первое последствие, которое будет для Европы, ну, в принципе, для всего мира, наверное, это подорожание и так называемая продовольственная инфляция из-за того, что, ну, действительно, сейчас наблюдается и рост цен из-за того, что засуха, снижение производства сельхозпродукции по Европе пока наблюдается, ну, снижение примерно процентов на 5. Если в 2026 году урожай зерна был где-то 295,5 миллионов тонн, ну, сейчас на 13,8 миллионов тонн меньше, рост примерно процентов 5. Казалось бы, не супер цифры, но, тем не менее, вот такое снижение по всем направлениям, и зерно, и оливковое масло, и виноградники, и фура. Опять-таки, значит, будет хамон дорожать. Переходим на хамон собственного производства.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
4: «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». Хотя календарное лето начинается 1 июня и длится 3 месяца, астрономическое лето в Северном полушарии длится с 20 июня по 22 сентября, а в Южном полушарии с 21 декабря по 20 марта. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 17 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Сбережения есть, а если найду? 8 800 200 ровно 9702. На что вы копите, если копите? В смысле, ну, откладываете же, правильно? Какую сумму, кстати говоря? Ну, какой процент от дохода? Какой доход, кстати говоря, у вас? Какой процент откладываете? Зачем, для чего? А если нет, то почему, по какой причине? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Вячеслав из Подольска. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: Да, Иван, пожалуйста.
7: Да нет. 30 лет уже денег нету с 90-го года. Потому что госзнак был, это был банковский билет. Это банковский билет, это просто универсальная единица, талон, как бы, на питание, на бензин. Госзнаки есть вот в Китае юани, допустим, в Америке доллара. Алло.
0: Да, мы вас слушаем, продолжайте.
7: Вот, а у нас нет денег. У нас 30 лет уже условная единица.
0: Не знаю, условно, единицы в 90-е, по-моему, закончились, нет разве?
7: Вот, сейчас у нас банковский билет – это условная единица. У нас госзнаки были, когда был СССР, у нас были деньги. А сейчас у нас просто универсальные талоны, условная единица, проездной билет. На все обслуживания, на оплату.
0: Вы имеете в виду, что просто опять иносказательно как-то рубль слаб сам по себе? Вы об этом?
7: Госзнак, он работал на государство, а условно, а банковский билет, он на государство не работает. Это просто условная единица, которая конвертируется в любую другую, ну, моментально. Они, у нас нет денег 30 лет. Вот с того момента, как СССР распался, у нас просто условная единица. Это банковский билет, это как талон.
0: И все-таки разговор про сбережения. Давайте так, да? У вас есть сбережения, нет сбережения?
7: А какие могут сбережения быть, когда денег нет в стране?
0: Если бы, денег у нас нет в стране. Потрясающе.
7: Конечно, у нас не госзнак. У нас не Китай юань, в Америке доллары, в Англии фунты. А у нас условная единица, да. У нас... банковский билет. У нас не госзнак. Это не госзнак.
0: Ну, слава богу, мы не единственные такие. Вот у кого...
7: Ну, единственная страна, у которой нет своих денег, на которой не работает...
0: Единственная, единственная страна.
7: Финансы не работают на население. У нас все мимо пролетает.
0: Мимо
7: пролетает.
0: Я понял.
7: Вот в чем проблема.
0: Спасибо, да. Все-таки давайте по теме, друзья. Философствуйте, пожалуйста, где-нибудь там на подкастах. Свой, кстати, подкаст заведите. И там, пожалуйста, вот это вот все. Далее. Владимир из Волгограда, прошу вас.
8: И у меня есть накопление, и работаю я по этой схеме очень давно. И вообще в корне не согласен с предыдущими выступающими. Ну, скажу так, я живу в деревне, человек я маленький и не очень образованный.
0: А в деревне-то район какой, скажите?
8: Лихаевский район. Это очень глубинка такая. Такая глубинка, что...
0: Общем, что даже я не знаю, где это, понимаете? Волгоград, я даже не знаю, где это. Ну ладно.
8: Загуглите.
0: Ага, рассказывайте.
9: Занимаюсь я вкладами, вот, занимаюсь вкладами очень давно, наверное, больше 10 лет. И ни разу не пожалел об этом. Ну, просто Бог не дал мне ума на большего, скажем, инвестировать. Я бы рад бы поинвестировать, поиграть бы когда-нибудь там в акции или еще что-то такое. Но меня почему-то это все останавливает. Моя безграмотность, так скажем. Uh-huh. А вот вклады, ничего, вкладываю. Бывало такое, что вклады были и под 19%. Это, ну, как бы давно было. А сейчас, тем более, были вклады у нас вот год назад, скажем, или два. 21% у нас были. Ну, извините меня, если положить, ну, условно говоря, у меня, если есть 5 миллионов, и я положу под 20%, вот миллион мне просто прилетит. Ну, вы, я не знаю, как из вас математика, да.
0: В общем, вы за инвестиции, я правильно понимаю? За вклады?
9: Я за инвестиции? Нет, я не за то, что вклады. Я за инвестиции, но просто вот мне просто не хватает моего ума куда-нибудь дальше вложиться.
0: А скажите, вот, пожалуйста, вот сколько у простого деревенского парня, то есть у вас сбережений нынче, если не секрет? Так, позавидовать.
9: Нет, не секрет. Я не работаю, я не вор, не предприниматель. Нет, предприниматель в каком виде? Я в свое время был дальнобойщиком.
0: Так.
9: Вот. Работал на своей машине.
0: Так.
9: Сейчас, на данный момент, у меня 6 миллионов.
0: 6 миллионов. Неплохо. Для волгоградской-то глубинки.
9: Да.
0: Неплохо. В общем, на жизнь хватает, я так понимаю.
9: Да любому будет хватать. На жизнь, знаете, как у меня теща, Царство Небесное, говорила вот так. Вы просто позажрались все.
0: Зажрались,
9: сволочи. Просто позажрались.
0: Да.
9: Вам не хватает просто... У вас есть крыша над головой, у вас есть что покушать, вы одеты, обутые, вы сытые, а вам что-то не хватает. Вот
0: да.
9: Я ее философию придерживаюсь.
0: Все понятно, спасибо.
9: А мы просто заелись.
0: Спасибо. А вы просто так держите деньги или есть какая-то все-таки цель-то у вас?
9: Ну, почему просто так? Ну, вот я копил, какие-то делал вклады. Просто я думал сначала, что делать. Купить квартиру, например, и сдавать ее. Но получается, ты дивидендов получаешь,
0: да,
9: квартиры
0: меньше. Да, невыгодная, да, инвестиция, на самом деле, да.
9: Да. Мне многие там рассказывали, в уши там вдалбливали, вот, купи, это недвижимость, она не пропадет.
0: Недвижимость не пропадет, но сдавать и думать, что это принесет тебе прибыль, то это напрасная, как бы, напрасная идея.
9: А потом попробуй ее продать, если тебе потребуются срочно деньги.
0: Скажите цель, и мы уже с другими пообщаемся. Просто цель какая у вас?
9: Понятно, цель у меня такая, я сначала купил сыну квартиру, дом купил.
0: Так.
9: Вот. Дом, хороший дом купил. А сейчас, ну, на старость, на пенсию, я уже человек не молодой.
0: Все понятно.
9: Так, мне 56 лет, и я на старость. На пенсию я не рассчитываю.
0: Прибавка к пенсии, короче. Спасибо. Спасибо большое. О, интересно. Так, далее. Татьяна из Тамбова, прошу вас.
10: Да. Алло.
0: Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Пожалуйста.
10: Вот, ну, я человек уже, ну, выросла в перестройку, вот, закончила в 89-м году школу, вот, ну, и тут все началось, вот, закончились и трудоустройства после обучения, вот, я сама, ну, как сирота, вот, представьте, сирота вышла, нигде устроить невозможно, вот,
0: работала. А у вас, извините, что прерываю, только школьное образование, как у сироты, вы какое-то
10: нет,
0: получали?
10: У меня
0: среднее, высшее, да,
10: да.
0: Ага.
10: Среднее, педагогическое, воспитатель.
0: Так среднее, вот, или высшее, как бы... скажите, пожалуйста.
10: У меня высшее, потом я для себя в 30
0: все,
10: лет.
0: Все, я понял, да, продолжайте, пожалуйста.
10: Да. Вот, ну, воспитателем могла бы устроиться там в такой же сельский садик. Мне бы дали жилье, я бы жила бы. Тут все прекратилось, просто все. Мне нужно было выживать. Вот, у меня родился ребенок, полтора годика я отдала в садик. Вот, потом опять искала работу. Вот, потому что меня устроили, я пошла в РАНО, раньше было по защите. Вот, меня как бы устроили на работу после обучения воспитателем на время ушедшего в декрет. Временно. Вот. Ну и когда полтора годика прошло, я устроила ребенка в садик. Опять же, не могла устроиться. Без опыта не брали. По блату нету блата, я сирота. Вот, мне надо было выжить. Я, ну, так как первый муж был у меня в воинской части, жил, он был гражданским. Вот. Там я устроилась не по профессиям, а в КЕЦ, это где маляр, штукатур. С этого у меня началась моя трудовая деятельность, маляр, штукатур. Вот. Потом, значит, я перевелась в Тамбов. Вот здесь опять. Ну, я, в то время не объяснили ничего. У меня ни жилья, ничего не было. Я устроилась уже дворником. Вот. Дали мне служебное жилье. Вот. Работала дворником на рынке. Вот. Ну, как бы никто не подсказал, что можно в завод.
0: Татьяна, давайте ближе к сути, потому что там много людей на ухе.
10: Да. Ну, хорошо, давайте я потом сейчас скажу вкратце тогда. Вот. Всю жизнь трудилась, приватизация была, вот, как бы все раскинули свои ваучеры непонятно куда, вот, ну, так же и я на эти деньги оделась, ну, купила себе джинс первый, мне надо было одеться во что-то, ну, ладно, дело не суть, вот вы говорите вклады там, так, или инвестировать куда-то так. Там, да, вот. Я, как сказать, после приватизации я уже не верю в эти инвестиции, потому что неизвестно, куда инвестировать.
0: Лучше может без быть, приватизации, так, вы считаете, да?
10: Ну, вы знаете, это была приватизация, а если по народному прихватизация, если честно сказать. Вы правильно сказали в эфире, что народ еще неграмотный и не знал, во что он влазит.
0: Я этого не говорил.
10: Нет, не вы там. Ну, я же слушал радио, ладно, неважно. Вот. Поэтому вкладов у меня нету. Мне нужно было выживать, поднимать двоих детей.
0: Ну, прямо сейчас. Вот. Это было, вы рассказываете про времена, которые давно минули уже. Сейчас-то дело как
10: которых,
0: обстоит.
10: Да. А сейчас, вы понимаете, дети-то растут. Вот. Квартплаты. Кто-то там говорит, что вот, богатые мы там это, квартиры, да, мы вынуждены их приватизировать. Вот, чтобы что-то оставить детям, вот, потом, значит, что там, квартплаты, раньше мы могли получать зарплату, не я могла, а по своим я родственникам вижу, тете там, вот, они платили за квартиру, за все у них хватало и отложить, так. И что-то, а сейчас, вы понимаете,
0: коротко,
10: вот получается...
0: Коротко.
10: Коротко, получаем зарплату, платим за квартиру, туда-сюда, и все, денег нету, понимаете, откладывать некуда. Вот.
0: Нет, да, есть вот куда, нечего. Откладывать есть куда.
10: Нет, конечно,
0: нечего, я понял, да, я понял. Спасибо, просто уже перерыв у нас, 8-800-200-97-02. Про сбережения есть или нет у вас эти самые сбережения-то, на что, а если нет, то почему? 8-800-200-97-02, звоните.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда».
11: Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
4: Об атаках.
12: Греческий нефтяной танкер, который относится к крупному классу «Суэц Макс», был атакован в акватории Черного моря. Инцидент произошел прямо на терминале Каспийского трубопроводного консорциума, расположенном неподалеку от Новороссийска, где судно получило повреждения. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Детали случившегося пока раскрыты не полностью, сведений о пострадавших нет.
4: О происшествии.
12: Группа из 8 альпинистов, в их числе подросток, пропала на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии. Ведутся поиски, об этом сообщили в МЧС. Там отметили, туристы не вышли на связь в установленное время. Последний раз сеанс был около 4 утра. Начали путешественники восхождение накануне. В ведомстве рассказали, что маршрут был зарегистрирован. На место незамедлительно выдвинулись спасатели. Сейчас специалисты обследуют южный склон горы.
4: Об инициативах.
12: В Госдуме предложили освободить водителей от оплаты эвакуации автомобилей. Расходы на перемещение и хранение задержанной машины предлагается осуществлять за счет бюджета региона. Принятие проекта, как отмечают авторы, направлено на улучшение положения людей и снижение дополнительных расходов, возникающих при задержании транспортного средства. При этом освобождение от оплаты эвакуации и хранения не отменяет обязанность уплаты штрафа за правонарушение.
4: О церкви.
12: Мощи Спиридона Тримифунского доставили в Россию с греческого Корфу впервые за 8 лет. Поклониться святыне можно будет в 12 регионах России, рассказали в РПЦ. Первый доступ паломников будет организован в Чебоксарах с 20 по 21 августа. Также в списке Казань, Дивеево, Нижний Новгород, Петербург. В Москве доступ к мощам откроют с 15 по 20 сентября.
4: О достижениях.
12: Трое россиян вошли в топ-5 лучших вратарей НХЛ. Андрей Василевский, выступающий за Тампу, стал лидером рейтинга среди действующих игроков. Игорь Шестеркин из Нью-Йорк Рейнджерс стал третьим, а Илья Сорокин из Нью-Йорк Айлендерс – четвертым. Всего в списке представлено 10 голкиперов. Василевский по итогам прошлого сезона завоевал Визина Трофи, приз которой вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин победил в этой номинации во второй раз за карьеру. Василевский также двукратный обладатель Кубка Стэнли, а вместе со сборной России выиграл чемпионат мира.
4: О валютах.
12: Доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки, юань 12 рублей 63 копейки.
4: О погоде.
12: В Москве сейчас плюс 19 без осадков, в Петербурге 15 выше нуля, облачно с прояснениями.
4: Что будет? Честный взгляд на 17 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир Иван Панкин, студии радио «Комсомольская правда». И сегодня я спрашиваю у вас про сбережения, есть они или нет. Вы копите на что-то или просто так копите, какой-то черный день, ну, условность на какую-нибудь, либо... Ну, чтобы были деньги, просто потому что надо откладывать, вы их тоже откладываете, какой-то процент от зарплаты или нет, потому что не получается, нечего, все уходит на кредиты и прочее, прочее, прочее, прочее. 8 800 200 ровно 9702. Юрий из Подмосковья, пожалуйста.
13: Я скажу так, кратко, Вань, дорогой мой. Откладывать нечего при наших зарплатах. Вот. И, как говорится, живу, кредиты не беру, потому что живу по средствам. Как говорят, пословица старая, берешь чужие и на время отдаешь свои навсегда.
0: А сколько вы, простите, пожалуйста, ну, так-то, чтобы понять, сколько вы зарабатываете в Подмосковье?
13: 54 тысячи Домодедово. Это я работаю с Домодедово города.
0: Домодедово.
13: 48 часов работаю, 24 часа выходной. Одни сутки. Жена школьная библиотека 30 тысяч. Инвалид первой группы на руках, младшая дочь шестиклассница.
0: Так, ну маловато, хотя недавно я был в Домодедово, вообще большой город, конечно. На 54 тысячи не проживешь особо, согласен, да.
7: 48 часов, а так, если сутки двое работают, то 27 тысяч выходит, Иван.
0: Угу, все понятно. Все, нечего откладывать, я вас понял. Спасибо, да, спасибо, да, спасибо. Дорогой. Так, далее. Имя не расслышал сейчас. Андрей, Андрей из Рязани. Здрасте, Андрей, пожалуйста.
14: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста, говорите.
14: Вы знаете, я коротко, чтобы не отвлекать людей. У меня есть накопление. Я коплю, создаю себе свой пенсионный фонд, потому что пенсионный фонд государства – это профанация, с моей точки зрения, и обман. Угу. Вот. Накопление, как и в счетах сберегательных, на короткие, на длинные сроки. И есть там немножко недвижимости, есть как бы, ну, строю дом и так далее. Что хочу сказать. Вообще накопления должны быть. С моей точки зрения, Сбербанк, который нас всех кинул, должен выплатить по своим обязательствам в полном объеме. Вот. И иначе не будет доверия к сберегательной системе. Его нету, этого доверия. Его не будет, если не рассчитается государство в лице Сбербанка со своими долгами.
0: Да это не его долги. Так что бесполезно. И это долги другой страны, да, которой нынче нет. Но спасибо вам. Спасибо, что позвонили. Далее. Максим из Кемерово. Прошу вас.
15: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
15: Ну, Иван, я сначала расскажу про своего знакомого. Человек 15 лет уже копит на квартиру.
0: Господи.
15: В центре Кемерово. Так. Да, вот именно с помощью вкладов пытается это делать.
0: Сколько в Кемерово квартира стоит, на которую он копит? Я понимаю, что она постоянно дорожает, он копит,
15: да,
0: она дорожает.
15: Ну, вот сейчас уже, по-моему, порядка 6 миллионов.
0: 6 мультов, так. Да. И 15 лет он 6 миллионов копит, я правильно понимаю?
15: Да, да, но прикол в том, что вот он когда это, он живет один, как бы...
0: Ему сколько лет? Ему сколько лет?
15: Уже много, уже...
0: Живет один, копит на квартиру, понял, дальше.
15: Да, ну так 15 лет уже копит. Не, у него есть квартира, но в маленьком городе, вот, под Кемерово, так скажем. И вот просто прикол в чем. Я ему все говорил, ты, говорю, ты живи, покупай там себе что, ну не знаю, на девушек там трать. Он,
0: да, на девушек.
15: Мне нужна квартира. Да,
0: девушке не нужны, говоря, квартира нужна, я понял.
15: Вот, да, нужна эта квартира, вот он, значит, сколько получает там. У него там зарплата буквально 50-60, вот он почти всю ее туда, он питается строго у мамы, себе ничего не покупает, вот так и живет, накопил 2
0: какой,
15: миллиона.
0: Какой дисциплинированный человек, смотрите-ка.
15: Да, да, накопил 2 миллиона.
0: За 15 лет 2 миллиона?
15: За 15 лет. Нет, не за 15, а однажды накопил 2 миллиона, мне звонит в панике, кричит, ты представляешь, что произошло? Я говорю, что? Да я все, я же 2 миллиона, тогда 2 миллиона стоили. Я 2 миллиона накопил, все, радостный, захожу
0: так.
15: Выбирать квартиру, а они 4 миллиона стоили.
0: Они 4 миллиона, сволочи, так, да.
15: Вот, ну вот на сегодняшний день у него 5 есть.
0: Вот когда он 6 накопит, они 12 будут стоить, пусть продолжает.
15: Ну,
0: главное, пусть не сдается.
15: Да, дело к этому. Ну, знаете, я с другой стороны, я вот так посмотрел, и вот там до этого человек одну вещь сказал, а это хорошая тема по поводу пенсии. То есть, да, квартиру ты вот так, чтобы что-то купить, ты вряд ли купишь, а вот пенсия, ну и действительно, можно же вот эти тех же 5 миллионов, блин, были бы у меня сейчас 5 миллионов, я бы работу бросил, вот реально.
0: Да
15: я, ну, я имею в виду на вкладе.
0: А на вкладе? Да, что, сколько там 5 миллионов будет вклад? Давай,
15: ну,
0: сколько?
15: Ну, смотрите, 10% от 5 миллионов, это что у нас получается?
0: Да сейчас я посмотрю. В смысле, там, я не знаю, просто 10 там или сколько сейчас процентов. Ну, сейчас не, посмотрим, сейчас разберемся. Сейчас я посмотрю во время перерыва, сколько будет приносить годовых.
15: И я про что? Так. Там примерно, ну грубо 20-25, наверное, в месяц будет у тебя. Ну, это я так уже. Вот, я просто про что? Я бы работу бросил, в смысле, официально, я бы, то, что у меня был опыт, когда я был безработным, куча времени, денег в 2 раза больше, чем у работающего, я про это. Вот, ну ладно.
0: Ну смотрите, вот при текущих ставках около 13-15% 5 миллионов рублей будет приносить примерно от 650 до 750 рублей чистыми в год.
15: Вот, вот. Ну, а соответственно...
0: Вам хватит,
15: то есть, да? Да, ну, потому что, понимаете, есть хлебушек, а есть масло. Вот там тоже правильно человек говорил, вы зажали. Вот, есть хлебушек, а есть масло. Я же не говорю о том, что я совсем не буду работать, да? Я говорю о том, что я брошу официальную тогда работу и буду жить в свое удовольствие, и так иногда где-то какую-то денежку хватать. Ну, это ладно. Вот, а про себя, вы знаете, ну, реально не получается в наших условиях откладывать, потому что особенно когда... Семья, дети, кредиты, вот это все. Для того, чтобы делать вклады, надо, чтобы была лишняя денежка, а ее нет.
0: Ну вот прям вы все вот от копейки уже... до копейки тратите и живете от получки до получки.
15: Тратил. Нет, вот смотрите, тратил и жил от получки до получки, пока дети не выросли. Дети выросли, рассчитался там 2 года назад с последним кредитом. И, грубо говоря, да, у меня уже накопления появились. Но у меня деньги съедают
0: тропики. Я понял. Накопления какие? Давайте и уже с другим пообщаемся. Сколько денег у вас?
15: Ну, сейчас порядка сотки. Но у меня, опять-таки, это на стройку постепенно тратится.
0: Все понятно. Понятно. Спасибо. Спасибо. Далее. Александр из Самары. Здрасте.
16: Привет. Да. Вот я приезжаю к братишке, город Кинель, Самарская область. Он говорит, ну, 15 тысяч там, да. Ну, и вот надо, ребят, просто научиться экономить. Он научился экономить, пенсионер. Научился экономить денежки. Мама, когда жива была, говорит, всегда экономь воду. Я приезжаю, он первый там сварил. Он посуду не моет. Горячую воду не включает. Он берет ложку. Он говорит, я не бедный, я нищий. Ложку, чашку ложит в морозилку. И в морозилке она до следующего раза достает там микробы, все убивается, это он мне так объясняет.
0: Господи, какой говорит, ужас, а что за хтонь?
16: Нет, я говорю, это реально. И там в этом городе, Кинель такой, прям 30 километров от Самары, и там все почти это занимаются вот этим.
0: Понятно, спасибо, далее. Виталий из Санкт-Петербурга, пожалуйста.
17: Да нормально, есть и накопление... Надо на черный день деньги всегда иметь.
0: Ну вот у вас сколько на черный день имеется?
17: Ну, у меня имеется и в валюте, и в рублях.
0: Хорошо, живете.
17: В валюте в долларах, да, там 5-6 тысяч, а в рублях, ну, 2,5 миллиона.
0: Миллион, да, вы сказали в рублях? А? Виталий? Блин, пропал. Ну, короче. Алло. А, вот сейчас слышно. Вы сказали миллион в рублях. Я правильно вас расслышал? Да что ж такое, ну пропадает. Ну ладно, 5 тысяч долларов и миллион в рублях, даже если я правильно расслышал, это не дурно на самом деле. На черный день точно хватит, да, может даже на 2 черных дня. Но будем надеяться, что все-таки если черный день наступит, то все-таки один, а не несколько, да, сразу так быстренько пролетит, незаметно для всех. Далее, кто у нас? Анатолий из Хабаровска, прошу вас.
18: Вы уже эту тему как-то обсуждали, я принимал участие. Вот слушаю, да.
0: Это такие... было год назад, да.
18: Да ну что, ну
0: да,
18: ладно.
0: Да, точно не говорю, суть, просто не время суть. Летит быстро и неумолимо, и вы просто не заметили.
18: Не суть. Так. Вы слушаете излияние душевное, да? Я коротко скажу. Вот я пенсионер с 95-го года, да? Пенсия начиналась с 500 рублей, сейчас 46, да? Ну, вы знаете, я никогда на эти деньги не живу. Я живу максимум 25 тысяч это с оплатой квартиры. И у меня постоянные долги. Ну, не такие долги, как бешеные, как люди берут. Ну, 10-15 тысяч как бы по кредиткам я залажу в долги. То есть откладывать мне нечего совершенно. Там человек говорил насчет белых тапочек, да? Но я как-то за это не переживаю. И найдутся добрые люди, похоронят. Вот, на крайняк, у меня все есть. Ну, на крайняк у меня есть мундир остался со службы. Ну, в нем меня похоронят. Поэтому...
0: Давайте все, хватит, стоп. Похороны, белые тапочки, все. Давайте вот не об этом. Ну, что за глупости? Я вас про деньги, вы мне про белые тапочки. 8 800 200 ровно 9702, мысли материальные, помните об этом, пожалуйста. Сейчас у нас перерыв, вот как раз в себя придите-то, друзья. Давайте все-таки говорить про деньги, про то, что они будут, а не про то, что их нет. Перерыв.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
19: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Актер Павел Деревянко о работе над собой.
21: Прежде всего, нужно улучшать свое качество речи собственной. Это помогает по жизни. Много что хорошего. Из этого можно для себя извлечь. Занятие актерским мастерством очень раскрепощает сильно. У многих людей это большая проблема. Я, собственно, знаете, застенчивым человеком был. Я им на самом деле и остался до сих пор. Не знаю, насколько это хорошо или плохо, но мне это часто мешало. Поэтому я искал каких-то публичных выступлений, хоть и боялся их, знаете, публичных выступлений. Нужно идти навстречу со своему страху. Набирая скиллов, ну, допустим, ты понимаешь, что это не усидчиво, нужно точно это осознать и смотреть на это, работать с этим, видоизменять это, ну, каким-то образом. Это все не быстро, но это нужно делать. Я таким образом сделал себя. Просто вот по крупицам собирал свои какие-то, находил в себе слабые места, рассматривал со всех сторон и потом их менял, ну, делая там более-менее сильными сторонами своими. Ну, собственно, конечно, это можно и нужно делать. Буквально все в твоих руках. Буквально.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 17 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Есть ли у вас какие-нибудь сбережения? Если есть, на что? Если нет, по какой причине? 8 800 200 ровно 9702. Юрий из Саратова. Здрасте.
22: Ну, насчет сбережений. Вот самое хорошее сбережение, ну, вот на карте... Вернее, на карте что-то я распереживался.
0: Да вы не волнуйтесь, все свои. Так.
22: Да, все ясно. Ну, в банке есть какая-то определенная сумма, там в районе 2 миллионов. Ну, идет процесс накопления. И еще есть индивидуальный инвестиционный счет. Где-то 4 года назад я узнал про это. И вот активно занимаюсь этим направлением. Государство помогает, если, допустим... 400 тысяч за год вложено в индивидуальный инвестиционный счет, она потом 13% возвращает.
0: Да.
22: Можно также их инвестировать. А вообще, мое мнение, самое лучшее, это надо инвестировать своих детей на будущее. А учить, самое главное, ну и дать хорошее воспитание.
0: Угу. Ну, вы знаете, да, что иногда не оправдывается инвестиция? Случается такое?
22: Ну, да. Всякое бывает в нашей жизни.
0: Ну ладно, хорошо, все, принимается. Далее. Николай из Белгорода, пожалуйста.
23: Хочу рассказать, что на сегодняшний день у меня на карте 67 рублей.
0: Так.
23: И уже в течение, наверное, полугода, как устроился водителем, на 12 700.
0: Так, в Белг, 12 700.
23: Да, 12 700. Если будешь
0: полный
23: сейчас
0: день.
23: Мне рассказывать...
0: Полный а? День, полный день.
23: Полный день,
0: пятидневка.
23: Да, и уйти нельзя, и контроль страшенный. И если хочешь, давай до свидания, если хочешь как-то больше крутиться. Заработать практически, честно сказать, нигде нельзя. Нельзя нигде пойти на вторую работу, ничего.
0: А вы по образованию кто, скажите, пожалуйста?
23: У меня 2 высших образования.
0: Так. И вы работаете на 12 700, я правильно? 12 700.
23: Я работаю,
0: кстати,
23: на 12 700, работаю водителем, персональным водителем.
0: А, персональным, все понятно.
23: Да.
0: Ага.
23: В госслужбе.
0: Госслужба, потрясающе. Ну, да. Кроме как уходить с этой работы, у меня для вас рекомендаций нет, к сожалению. Я,
23: да,
0: вам, я вам очень сочувствую, но вот что еще посоветовать?
23: А уходить некуда. 30 тысяч, ну, так же самое, блин. Работы практически нету, так грубо скажем. Даже на лопату и веник там зарплаты мелкие, все маленькие.
0: Угу. Ну и, соответственно, про сбережения вас спрашивать бессмысленно. Я правильно понял?
23: Ну, я же вам говорю, у меня на карте 67 рублей.
0: Ну, 67 рублей это на дебетовом
23: счете.
0: Вообще
23: нет, просто рублей, не тысяч,
0: нет. Я понял. Я сразу понял, что 67 рублей буквально. Я сразу понял. Спасибо. Ну, плохо, я не знаю, как отреагировать еще. Печально. Далее. Антон, Дальний Восток, очень большой. Здрасте, Антон, откуда вы конкретно?
1: Здравствуйте, с Южно-Сахалинск.
0: Ага, ну вот, так, прошу вас.
1: Ну, в общем, хотелось бы сказать нашему правительству большое спасибо, благодарность за то, что они поддерживают здравоохранение, что есть дальневосточная ипотека. Вот, и все вот эти вот накопления, зарплату, да, ну ты работаешь, если шибко много не тратишь, то есть перераспределяешь доходы, и все-таки статьи должны быть более жесткими по расходам. Понятно, что питание и прочее, дети. Вот, но хватил на ипотеку, слава богу, да, вот на эти 2%. Ну, вот, это инвестиция, понятно, что сейчас как бы денег не остается, да, практически. Но сам факт, что этого было достаточно, чтобы в 43 поднакопить и умудриться взять что-то.
0: Угу. А что вы взяли-то? Ну, что-то это что?
1: Что-то это однушка 40 квадратов, как бы, да.
0: Ну, не самая маленькая высокий. Однушка, прямо скажем. Однушки вообще 33 ну, квадрата, 30-33.
1: Да, это, конечно, хорошо.
0: У вас, считай, двушка, я вам хочу сказать. Между прочим, практически. Да, по московским-то меркам. Понимаете, да?
1: Ну, как бы да. Да, я все прекрасно понимаю, но видите, для того, чтобы все вот это вот в 43 заиметь, да, ну, пришлось учиться, да, в здравоохранении, отучиться на врача, всю жизнь учиться дальше, работать. Не на одной работе, конечно же, это устает, выматываешься, но, наверное, это того стоит, это жизнь.
0: Вы скажите, пожалуйста, врач, кто конкретно вы?
1: Не хочу вдаваться в подробности, но в большей степени диагностика.
0: Угу. А сколько вы зарабатываете? Вот врач сколько получает в Южно-Сахалинске?
1: Все зависит от
0: плюс-минус, да, разброс, скажите, пожалуйста.
1: Ну, плюс-минус, если есть все коэффициенты, ну, до 200 можно заработать.
0: До 200. Для Южно-Сахалинского 200 тысяч – это приемлемая сумма, нормальная, я просто не знаю.
1: Ну, все зависит от того, если есть иждивенцы. Если у тебя есть иждивенцы, семья, как бы, да, ну, для одного это нормально.
0: Так. А вот но уже тогда, для семьи тратить, это маловато, да?
1: Для семьи это опять придется прижиматься.
0: Все понятно.
1: По разным статьям расхода.
0: Ага.
1: Ну, это перераспределение адекватное.
0: Все понятно. Спасибо большое. Далее. Павел, Кемеровская область, прошу вас. Да, Павел, да, говорите, пожалуйста, прошу.
2: Здравствуйте. Ну, я про накопление, ну, не имею, зарабатываем, и я считаю, что нужно жить здесь и сейчас. Вот так.
0: В смысле, вы зарабатываете?
2: Все тратим.
0: Я просто по голосу слышу, что неплохо зарабатываете, да, насколько я понимаю?
2: Ну, не то, что неплохо, но на семью у меня двое детей, как бы семье хватает. Так. Ну, супруга тоже, правда, работает.
0: Так.
2: Но я езжу на вахты, полтора месяца на вахте, полтора дома. О-о-о. Ну, и вот полтора месяца мы отдыхаем,
0: друг от
2: развлекаемся,
0: друга.
2: И, то есть накоплений я никаких не собираем, не я понятно. Думаю, что ни для чего.
0: А не переживайте, да, про этот самый черный день?
2: За что?
0: Про черный день. Он
2: нет,
0: наступит,
2: не
0: а у вас денег нет, допустим.
2: Не переживаю, потому что, ну, у нас были черные дни в 90-х, поэтому я как бы помню это все. Ничего страшного.
0: Ничего страшного.
2: Проживем, выберем.
0: Вот
2: это руки вот. На месте. Все. Руки на месте.
0: Вот такой подход я приветствую. Спасибо, что позвонили. Отлично, да. Сразу настроение поднялось. Так, далее. Иван из Санкт-Петербурга. Теперь вы, пожалуйста.
3: Ну, у меня накопление 1 100 000. Вот, хочу догнать до несгораемой суммы 1 400 000.
0: Так.
3: Ну, это договор между всеми банками. 1 400 000.
0: Да, я знаю. Ага.
3: Вот, да, 13% у меня на 4 месяца. Получается 50 тысяч. То есть через 4 месяца 50 тысяч. Ну, тоже
0: поддержка. По-моему, можно побольше найти 13.
3: Ну, Ваня не такую дает. На 4 месяца, вот, это максимальные, Ваня.
0: Да?
3: 4 месяца угу. Вот, и 50 тысяч, да. Миллион, да. Ну, сейчас у меня 1 100 000, хочу еще 300 тысяч положить, и будет 1 400 000. Больше так? Не буду гнать.
0: Хорошо.
3: Вот, плюс вошел в программу софинансирования Сбербанк. Ну, по-моему, некоторые банки тоже уже пошли по этому пути. 36 на 36.
0: Ага.
3: То есть 10 лет по 36
5: тысяч, в итоге получается 360 тысяч ты кладешь за 10 лет, через 10 лет у тебя 360 на 360, получается 720 тысяч. Вот я встал и жену тоже поставил, говорю, деньги. Говорю, давай мы дочке хоть какой-то подарок, она вырастет, ей 1,5 миллиона подарок сделаем. Uh-huh. Вот. И пошли в эту программу. Да, Ваня, эта программа реально действует. Вот уже пошел второй год, мне уже проценты пришли. Я вот вижу на счету. Я могу снять. Могу снять, но я думаю, господи, ну пусть эти деньги хоть немножко сохранятся.
0: Спасибо. Спасибо, что позвонили. Вот в завершении хотя бы позитива. Всем спасибо.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую.
1: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Интернет-эксперт Герман Клименко о попытках западных стран запретить социальные сети детям.
3: Это мировой словесный тренд. Давайте так скажем. Пока мы с вами фактически имеем Австралию, все на нее посматривают так достаточно, да? Что-то делается в Великобритании, но не факт. Но делается только потому, что там симки из детских. У нас пока нет детских симок. Как определить, как не пустить человека? В Австралии, кстати, эта профанация уже известная, потому что у них половина детей продолжает ходить туда же, куда ходили, против чего бились. Вот, но подделав там документы входа, потому что есть возможность обойти. А пока у вас нет симки, которая бы четко обеспечила, что в этой симке сидит ребенок, тогда да, оператор связи может что-то сделать. А как он определит, что это не ребенок? Да никак, нет такого способа. Вот, нужно попросить сфотографироваться, значит, начинается хранение персданных. Да? Поэтому тут одно за одним. У людей есть много идей разных, да, но исполнение, простите, мягко говоря, хромает.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Радио «Комсомольская правда».